0: Радио «Вера». Антон Чехов. Агафья. Читает Виктор Сухоруков.
1: Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла. Ничего не поймалось. Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Начало перестройки в конце 80-х было началом падения коммунистической власти. Стали сбываться слова моего отца, священномученика Владимира Амбарцумова, сказанные им на допросе 12 октября 1937 года. На вопрос «Каково ваше отношение к советской власти?» он ответил: «Я по своим убеждениям заявляю, что советская власть есть явление временное». Церкви дали некоторую свободу, был упразднен Совет по делам религии при Совете министров СССР. Это означало, что не стало уполномоченных, которые вмешивались в дела церкви и решали, кто может быть священником, а кто не может.
0: Голоса

Радио «Вера». Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Нижний Новгород был одним из тех счастливых городов, где уже к середине XIX века появился водопровод. Правда, был он совсем небольшим, всего на несколько водозаборных колонок в центре города. А так как большинство нижегородцев жило на окраинах, им проще было по-прежнему ходить с коромыслом к реке. Шли годы, Нижний разрастался, и старый водопровод окончательно утратил свою актуальность. Городским властям было очевидно, что необходимо строить новый, гораздо более мощный и разветвленный. Они даже устроили конкурс на лучший проект водопровода, в котором победила солидная английская инженерная компания. И все бы хорошо, да только вот денег на строительство у города не хватало. И вот в один прекрасный день на стол нижегородского начальника легло заявление от местного купечества. Трое самых известных и богатых предпринимателей предлагали городу свою безвозмездную помощь для устройства водопровода. Среди них был и владелец судостроительных заводов Устин Савич Курбатов. Он жертвовал на благое начинание 50 тысяч рублей. Устин Савич родился в городе Сарапуле, но поскольку его коммерческая деятельность была тесно связана с Нижним Новгородом, там он и обосновался. Открытый и щедрый человек, Курбатов не только приумножал свой капитал, но и помогал другим. Пожертвование на строительство водопровода было далеко не единственным. В Нижнем Устин Савич поддерживал Вознесенский монастырь, был попечителем городских сиротских приютов. Но и о родном Сарапуле Курбатов не забывал. Там жил один из самых близких Устину Савичу людей – его двоюродный брат Иван Савельевич Колчин. Устин Курбатов являлся совладельцем его сарапульских судоверфей. Братья были не только партнерами по бизнесу, но и единомышленниками. Иван Савельевич, как и Устин Савич, тоже не забывал о ближних, устраивал обеды для нищих и бездомных, жертвовал храмам и монастырям. В 1875 году Колчин направил в Сарапульскую городскую думу письмо с прошением о дозволении на открытие в городе богадельни. На ее строительство и обустройство он жертвовал 20 тысяч рублей и еще 30 тысяч оставлял в банке в качестве капитала, на проценты с которого богадельня могла безбедно существовать долгие годы. Разрешение последовало, однако воплотить задуманное Иван Савельевич не смог. От настигшей его болезни через несколько месяцев он скончался. В завещании своим единственным наследником Колчин сделал Устина Курбатова и перед смертью взял с двоюродного брата обещание закончить то, что он сам не успел сделать. Впрочем, упрашивать Устина Савича большой необходимости не было. Он и сам с радостью взялся за устройство богадельни, добавив к пожертвованным братом средствам еще и свои. В 1878 году богадельня приняла первых обитателей. В течение нескольких последующих лет Курбатов открыл на собственные средства в Сарапуле еще несколько важных учреждений. Среди них вдовий дом, приют для женщин с детьми, потерявших кормильца, еще одна богадельня, куда на полное содержание принимали не только стариков, но и людей, не имеющих собственной крыши над головой. Больница с родильным отделением, где бедняки обслуживались бесплатно. Приют для девочек-сирот. А в Сарапульском реальном училище Курбатов учредил стипендию имени своего покойного брата Ильи Колчина. Удивительно, но о благотворительной деятельности братьев современным историкам известно гораздо меньше, чем об их судостроительном бизнесе. Хотя это, наверное, закономерно. Устин Савич и Илья Савельич не кричали о своих пожертвованиях на каждом углу. Они просто хотели чем-то помочь людям, живущим рядом с ними. И это у них вполне получилось. А остальное, пожалуй, уже не так важно. –

0: Радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте!

0: С вами Федор Тарасов. Литургия – главное богослужение Православной Церкви, во время которого совершается таинство Святой Евхаристии. Хлеб и вино по молитве Церкви и через схождение Святого Духа становятся телом и кровью Христовыми. В настоящее время, по большей части, совершается литургии двух типов. Почти каждый день служится литургия святителя Иоанна Златоуста, и 10 раз в году совершается литургия святителя Василия Великого. В частности, накануне праздников Рождества и Крещения Христова в воскресные дни Великого Поста. Василий Великий и Иоанн Златоуст – знаменитые богословы древности. Они написали и отредактировали песнопение литургии, сделали ее образцом молитвенного обращения к Богу. Впоследствии церковные поэты дополнили их труд. Они включили в состав литургии новые песнопения, которые подчеркивают единство небесной и земной церкви. Одно из таких молитвословий появилось в VIII веке и называется по первым словам «О тебе радуется благодатное». О содержании песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Молитвословие «Тебе радуется благодатное» было написано одним из самых ярких церковных поэтов – святым Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Но по национальности он был греком и писал молитвословие на греческом языке. Однажды им было составлено песнопение в честь Божьей Матери. «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты – освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал, прежде всех веков существующий Бог наш. Ибо недра твои Он в престол обратил, и чрево твое обширней небес соделал. О тебе радуется благодатное все творение, слава тебе». Песнопение, составленное Иоанном Дамаскиным, звучит в наши дни в ходе почти каждой литургии Василия Великого. «О тебе радуется благодатное» исполняется сразу после благословения священником хлеба и вина, момента, когда они таинственным образом становятся телом и кровью Христовыми.
0: Молитвословие «О тебе радуется благодатное» было включено в состав литургии Василия Великого не сразу. Первоначально оно звучало только на вечернем богослужении, совершаемом накануне воскресения. Впоследствии церковь решила, что песнопение Иоанна Дамаскина как нельзя лучше передает значение подвига Богородицы. Благодаря Деве Марии в наш мир пришел Спаситель. Она вырастила Христа, заботилась о нем и помогала ему в служении. Богоматерь явила людям пример того, какой святости может достичь человек. Давайте послушаем песнопение «О тебе радуется благодатное» в исполнении мужского хора Института певческой культуры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Москва. Как же я любил в молодости бродить по центру, сидеть с книгой в скверах, стоять у парапетов Москвы-реки и записывать все увиденное в записную книжку. Прогуливал лекции, чтобы попасть хоть ненадолго в Третьяковку или потолкаться в букинистическом магазине на Кузнецком мосту, полюбоваться дореволюционными доходными домами на Арбате. Москва словно околдовала мое сердце. В юности я был переполнен ее гармонией, пронизан взором ее ясных глаз под разноцветным ситцевым платом уютных улочек. Красивы глаза и крыши американских небоскребов, но почему-то дома эти похожи на печатные микросхемы на симметричных электронных платах. Моя же Москва лупоглаза, с трогательным прищуром, как у большого ребенка. Временами, когда я брожу и любуюсь столицей, мне вдруг кажется, словно меня узнают чьи-то доброжелательные и любящие глаза.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон Твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкование и утешение. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота, она причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: Вера. Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. У жены моего духовного отца в Финляндии была подруга. Она в Хельсинки в храме и просфоры пекла, и регент она. Священников туда присылали, как в командировку, на 3 месяца служить. Я с ней познакомилась, и она очень мне понравилась. Ходит от подсвечника к подсвечнику, будто не идет, а как конькобежец, скользит. Глаза такие ясные, необыкновенные. Думаю, Господи, есть еще такие люди на свете. Я ей рассказала, что в детстве, когда я в Страстной монастырь ходила, то монахини мерили на меня клобук. Она говорит, вы знаете, что есть у нас поверье, что если хоть один раз человек клобук наденет, то он будет в монастыре. Я так расхохоталась. Так и разрывалась между работой и монастырями. И вдруг заболевание позвоночника, которое не лечится. Ушла на пенсию. И в это время приезжает в Москву моя приятельница, с которой мы вместе раньше по монастырям ездили. Она уже к тому времени стала послушницей в Пюхтице. Было решение Моссовета выделить какой-нибудь храм для организации здесь подворья Пюхтицкого монастыря. Ее и послали сюда, чтобы она помогла с оформлением бумаг. Она мне говорит, давай, помогай. Я уже не работала и ездила с ней везде по инстанциям. Наконец дали маленькое помещение на Рождественке. Храм долго не отдавали, его архитектурный институт занимал, а дали маленький этажик. Стала и я к ним приезжать, помогать. А на выходные уезжала к себе домой. Потом они посадили меня на улицу перед храмом, книжками торговать. Тогда это было в новинку, и я продавала православную литературу. Торговля пошла очень хорошо. И матушка-настоятельница захотела меня посмотреть, какая я такая. И, видимо, решила меня не отпускать. И вот потихонечку, потихонечку, так вот меня и постригли.
0: Голоса

Радио «Вера». Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Девятилетний отрок по имени Гавриил ехал на вазу, запряженном мулами, и радостно смотрел по сторонам. Первый раз в жизни он выехал так далеко из своей маленькой деревушки. Вместе с односельчанами Гавриил держал путь в Константинополь. Дорога шла через лес. Гавриил, много слышавший о монахах, ушедших от мира в пустыни и леса, подумал: «Какое уединенное место! Здесь, в этом лесу, должно быть, живут отшельники. Вот бы их повстречать!» Ему пришла мысль спрыгнуть с воза и осмотреться. «А вдруг кто-нибудь из пустынников живет прямо здесь?» «Я быстро», — решил Гавриил. «Только посмотрю вон за теми деревьями, а потом догоню своих». И тихо, чтобы никто не заметил, соскочил с телеги на лесную тропинку. Однако, к огорчению Гавриила, ни за ближними, ни за дальними деревьями никаких следов отшельников он не обнаружил. Как не нашел и дороги, по которой забрел в лесную чащу, мальчик понял, что заблудился. На глаза Гавриилу навернулись слезы, но он переборол отчаяние и стал горячо молиться своему любимому святому Георгию Победоносцу. Вдруг за деревьями что-то мелькнуло, и через мгновение из-за них показался всадник на белом коне. Подъехав к ошеломленному Гавриилу, он ласково посмотрел на мальчика и сочувственно спросил: «Что, заблудился?» «Да», — смущенно ответил Гавриил, — «от своих отстал». Всадник указал рукой в сторону. «Я только что съехал с дороги. Навстречу мне шел крестьянский обоз. Не твои ли это спутники?» «Да, это они», — обрадованно отвечал Гавриил. «Тогда ступай за мной», — сказал всадник и скоро вывел Гавриила на дорогу. Невдалеке мальчик увидал своих односельчан и с радостью кинулся их догонять. А когда обернулся, всадника уже не было. Из-за того, что обоз состоял из нескольких телег, спутники обнаружили пропажу Гавриила не сразу. А когда заметили, собирались было поворачивать назад, но увидели его выходящим из леса. Односельчане сначала побронили мальчика за самоуправство, а затем с удивлением стали расспрашивать, как же он их разыскал. «Всадник, что ехал вам навстречу, мне помог», — отвечал Гавриил. Односельчане удивленно переглянулись. «Какой еще всадник?» — сказали они. «Мы никого по дороге не встречали». Гавриил замер и вдруг все понял. Ведь это сам святой Георгий, которому он молился, вывел его из леса. Прошли годы. Гавриил уехал на Афон, где принял монашеский постриг и получил новое имя — Георгий. На Святой Горе его звали Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. Хаджи по-турецки означает «паломник». Родом Георгий был из греческой Каппадокии, но в юности, в начале XIX века, провел 4 года во дворе турецкого султана в Константинополе. Так, на турецкий манер, его и прозвали. Сердцу, из коего проистекает чистая молитва, великую милость свою посылает Господь, говорил старец Хаджи Георгий Афонский.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Василий Биксей.
1: Евангелие от Иоанна мы читаем слова Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Но ведь во времена Ветхого Завета люди тоже любили друг друга. Что же имеет в виду Христос, когда говорит о новой заповеди? Что такое любовь с христианской точки зрения? Хочу поделиться с вами словами митрополита Антония Сурожского. Любовь делается христианской, божественной, когда человек, любя, забывает себя. Забыть себя до конца дано святым. Но любить, не ища награды, не прося, не требуя, не вымогая любви за любовь, не вымогая благодарности за ее проявление – начало христианской любви. Митрополит Антоний Сурожский.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Вы говорите, что всем другим женщинам предстоят поприща, а вам нет. И грустно повторяете: «Зачем я не на их месте?» Знаете же, что это общее ослепление всех. Нужно думать о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите: «Зачем предстоят вам одни пустые выезды в свет?» Но, тем не менее, свет все же населен. В нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, и, увы, даже не знают, как попросить о ней. Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете, что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной, и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? В прибавлении ко всему вы имеете уже самим Богом водворенное вам в душу стремление, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы неспокойны ни на минуту? Поверьте, это не даром. Кто заключил в душе своей такое беспокойство о людях среди самых развлекательных увеселений, тот много-много может для них сделать. У того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же из света, среди которого вам назначено быть. Не спорьте с провидением. Храни вас Бог от всякого педанства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи. А душе всякого, кто вас не слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека.
0: Голоса

0: Во второй половине XIX века заметной фигурой в общественной жизни Симбирской губернии был фабрикант Николай Шатров. Свои миллионы он, не скупясь, тратил на нужды народного образования. Шатров, будучи глубоко верующим человеком, прекрасно знал, какую важную роль в судьбе ребенка играет духовная жизнь, а потому строил церковно-приходские школы, духовные училища, домовые храмы при них. Благотворитель всеми силами старался помочь подрастающему поколению понять, что главное в жизни – это нравственные ценности. Сам Николай Яковлевич, сын простого солдата, получил домашнее образование. Работал с малолетства и начинал мальчиком на побегушках в лавке. Став взрослым и скопив небольшую сумму, он купил за бесценок у обанкротившегося владельца суконную фабрику в селе Измайлово. Предприятие было на грани закрытия, но при новом рачительном хозяине превратилось в золотое дно. И скоро удачливый фабрикант Шатров стал главным поставщиком сукна для российской армии. Позже он приобрел и несколько лесопильных заводов. В Симбирске имел магазин, вел успешную торговлю. Жители Симбирска уважали Николая Яковлевича за доброе сердце и готовность всегда помочь нуждающимся. Благотворитель не жалел денег, когда нужно было внести пожертвования на храм, школу или богадельню. 17 лет Шатрова избирали церковным старостой главного собора губернии, кафедрального Никольского. И все эти годы Николай Яковлевич вкладывал на содержание храма изрядные суммы. Еще один храм, Казанский, благотворитель построил в селе Измайлово. Газета «Симбирские епархиальные ведомости» писала в 1904 году: «Построенный Шатровым храм, каменный, теплый, отличается благолепием и благоукрашением». Там же, в Измайлово, Николай Яковлевич содержал церковно-приходскую школу, ясли, больницу, а при своей фабрике возвел часовню. Рабочие Шатрова жили в специально для них выстроенном городке. В благоустроенные уютные дома даже подавалось электричество, что тогда было редким и весьма дорогим удовольствием. В 1883 году Николай Яковлевич стал активно помогать чувашской учительской школе, что находилась в Симбирске, в первую очередь заботясь о духовном развитии учеников. Благотворитель перестроил и расширил домовую церковь. Работы обошлись почти в 10 тысяч рублей. Когда самым бедным учащимся, а их насчитывалось 50 человек, требовалась материальная помощь, ее оказывал Шатров. Он же выплачивал жалования педагогам. Как писали в прессе, благотворитель брал на себя непосильные для других людей расходы. Журналисты были недалеки от истины. На школу Шатров пожертвовал больше 100 тысяч рублей. Подарил ей землю, которую покупал под личную усадьбу, два особняка. Выстроил каменное двухэтажное здание для приходского мужского училища при школе. И даже не поскупился на инструменты для духового оркестра. Николай Яковлевич опекал не только это учебное заведение. Он приобрел дом для коммерческого училища, подарил 30 тысяч рублей торговой школе и был почетным членом общества святой Татьяны. Оно помогало нуждающимся ученикам всего Симбирска. Когда грянула Первая мировая война, благотворитель открыл и содержал за свой счет лазарет для раненых воинов. После революции 1917 года потомственный почетный гражданин Симбирска Николай Шатров не уехал за границу, а остался в городе, который процветал благодаря и его щедрой руке. Свое личное добро, суконную фабрику, а она оценивалась в 60 миллионов рублей, он передал государству. Это не спасло Шатрова от ареста в 1919 году. Заслуги Николая Яковлевича перед народом в расчет не принимались. Один из комиссаров даже заметил цинично, что миллионеру несложно делиться капиталами. Полгода благотворитель провел в застенках. Его семья готовилась к худшему, но неожиданно Шатрова освободили. Дожидаться второго ареста он не стал и эмигрировал в Европу. больше на родине о нем не слышали. Но история сохранила имя благотворителя и его дела милосердия.
1: Имена

0: да хлебные крошки.
1: Радио «Вера».
2: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть и вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка, смерть, стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на Его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение: «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас свободишь и страстей, животе и воскресение наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботнем вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снисшел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Счастье жить. Ко Дню Победы вдруг зашлись хором, застонали лягушки в лесных бочагах. Незаметно зацвела черемуха, сливы и вишни. Легко и светло на душе от их белого кипения. Весенние трели соловьев умиляют среди теплой и звездной ночи. Тихая молитва вместе с высоким дымом костра уносится в звездное небо. Вот оно, несказанное счастье – жить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. Мое знакомство с Оптиной пустынью началось с 1919 года. Я дочь крупных помещиков Полтавской губернии. Была на высших курсах в Петербурге, потом перевелась в Москву. Среда, в которой я вращалась, была не церковной. В Петербурге я была вовлечена в оккультизм, а в Москве, разочаровавшись уже в нем, я все-таки жила вне церкви. После смерти родителей и после всяких переживаний в связи с революцией я возвратилась в город Рамны Полтавской губернии. Здесь я встречаюсь со своим теперешним мужем, который мне дает читать некоторые книги духовного содержания. Меня потянуло поехать в Оптину пустынь. Почему я тогда поехала к отцу Анатолию, не знаю. Понятия о старцах я почти не имела. И мне захотелось поехать к старцу, собственно, для того, чтобы вообще на него посмотреть и от него услышать какие-то предсказания будущего. Вместо предсказания будущего пережила радостные минуты покаяния и необыкновенное состояние мира и покорности воле Божьей. Я так расположилась к батюшке, что потом достаточно было вспомнить о нем, чтобы приобрести мирное, светлое состояние духа.
0: Голоса

Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.
1: В один из дней рождественского поста 1856 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга шла служба. Храм был полон. Простые горожане и родовитые дворяне бок о бок молились Богу. У одной из колонн стояла дама средних лет. Золотые украшения и тяжелая соболья шуба красноречиво свидетельствовали о ее богатстве и положении в обществе. Даме было душно. Она с радостью сняла бы мех, но где же оставить такую дорогую шубу? Положить на скамью? Нет, об этом не могло быть речи. Еще чего доброго, украдут. Кто знает, что за народ кругом. Не все ведь благородные и знатные, как она. Такими рассуждениями дама была занята весьма продолжительное время и почти совсем отвлеклась от богослужения. Но вдруг взгляд ее остановился на стоящей рядом пожилой монахини невысокого роста с добрым и кротким лицом. «Матушка!» — немного свысока обратилась к ней дама. «Окажите милость, подержите мою шубу!» И не успела монахиня опомниться, как дама взвалила на нее всю тяжесть своих благоухающих французскими духами соболей. Монахиня кротко поклонилась и продержала шубу до самого конца службы. Когда же богослужение завершилось и люди стали расходиться, дама забрала свое богатство и, порывшись в шелковом редикюле, протянула монахине 5 копеек. Та снова без слов поклонилась и приняла монету. На другой день благородная дама решила посетить недавно открытую новодевичью обитель Петербурга. О ее мудрой игумени Феофании Готовцевой дама была много наслышана. Умна, образована, а главное, кротка и скромна чрезвычайно, хоть и дворянского рода, говорили о матушке в обществе. Приехав в монастырь, дама в соболях велела тотчас доложить о своем визите игумени. Ее пригласили к настоятельнице. Дама вошла в небольшую, скромно обставленную комнату и остолбенела. В кресле у окна сидела та самая монахиня, которой вчера она дала держать в соборе свою шубу и пожаловала пятачок за труды. От такого неожиданного конфуза дама долго не могла вымолвить ни слова, а немного придя в себя, стала умолять игуменью простить ее. Случай этот многому научил прежде заносчивую и высокомерную даму, а игуменья Феофания Готовцева не раз потом говорила: «Хоть в соболях, хоть в лаптях, каждому равное почтение быть должно».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Катан.
1: Часто спрашивают, как найти духовника? Об этом нужно молиться. Духовник – это дар Божий. Можно всю жизнь искать его, да так и не найти. Но если уж нашел, то нельзя пренебрегать его духовными наставлениями. Хочу поделиться с вами словами известного московского подвижника 20 века, опытного духовника, праведного Алексея Мечева. «Вся радость духовного отца, если он видит свое духовное чадо стоящим в духе, и душа его открыта духовному отцу. Вся скорбь духовного отца, если чадо закрывает свое сердце, и он видит окаяшку, приблизившегося и издевающегося, и душа находится в упадке духа и унынии до тех пор, пока не осознает, что надо идти к отцу, открыть свои помыслы и грехи».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги писателя Клайва Льюиса «Просто христианство». Не думайте, что настоящее смирение – вкрадчивость и елейность, когда мы нарочито подчеркиваем собственное ничтожество. Встретив поистине смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный, и ему очень интересно то, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому что вы ощутите укол зависти. Как же ему удается так легко и радостно воспринимать жизнь? Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе. Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Ольга Александрова Гейнц вошла в историю Казани как женщина, смысл жизни которой заключался в благотворительности. Ольга Сергеевна могла бы жить в свое удовольствие, средства позволяли, но она не умела проходить мимо тех, кто молил о помощи. Ольга родилась в семье городского головы в 1792 году. Сергей Александров был известным благотворителем, пожертвовал на нужды казанцев 2 миллиона рублей. После смерти отца и старшего брата Ольге достался солидный капитал. Александровы торговали чаем и владели кожевенным заводом. Но продолжать семейный бизнес Ольга не захотела. Как не захотела жить только для себя. Она была готова отдать людям все, что имеет, а потому вложила состояние в доходные бумаги и посвятила себя благотворительности. Александрова Гейнц, двойная фамилия, появилась у Ольги Сергеевны после замужества, заботилась о девочках Александринского приюта. Почти каждый день приезжала к ним, проверяла, как содержится заведение, не обижают ли воспитанниц. Обставила приют уютной мебелью, утеплила здание. Она знала о проблемах и желаниях каждой девочки, а их было 115, и относилась к ним с материнской нежностью. Покупала наряды, по праздникам привозила подарки. Ольга Сергеевна понимала, как важно барышням по выходе из приюта владеть какой-нибудь профессией, и наняла учительниц кройки, шитья и кружевоплетения, жалование которым платила из своего кармана. В 1889 году благотворительница ассигновала 40 тысяч рублей на возведение нового здания для приюта. И в том же году решила открыть в Казани больницу для бедных и больницу для детей. Финансирование строительства Александрова Гейнц взяла на себя. Клиники обошлись ей в 100 тысяч рублей. Деньги по тем временам немалые, но радости Ольги Сергеевны не было предела, ведь она сумела помочь стольким людям. Александрова Гейнц была почетной попечительницей Ксенинской женской гимназии. Со временем ее здание обветшало, и благотворительница пожертвовала 50 тысяч на постройку нового. А когда в Казани решили открыть музей, перечислила ему целое состояние – 500 000 и отдала под учреждение одно из самых красивых городских зданий – Александровский пассаж. Эти торговые ряды за 1 000 000 рублей построил еще брат Ольги Сергеевны. Она без сожаления рассталась со своей недвижимостью ради общего блага. Но власти не стали делать музей из пассажа. Магазины продолжали работать в обычном режиме. А вот все доходы от продаж шли на содержание музея. Узнав о том, что Казанскому епархиальному училищу нужны средства для строительства домовой церкви, Александрова Гейнц первой откликнулась на просьбу о помощи. На свои деньги Ольга Сергеевна построила училище для девиц духовного сословия. Институт благородных девиц постоянно получал от нее средства, и мусульманское благотворительное общество обращалось к ней в трудные минуты. Уходящий 19 век Ольга Сергеевна проводила еще одним деянием – открыла богадельню имени своего отца. Последним жестом доброй воли благотворительницы стала продажа ею в 1916 году коллекции картин из личного собрания. Среди полотен был и портрет самой дарительницы – кисти Репина. Вырученные средства Ольга Сергеевна истратила на нужды гимназистов. Революция отобрала у нее все, не оставила даже жилья. Из собственного дома Александрову Гейнц выгнали. Она скиталась по улицам до тех пор, пока ее не приютил один из тех, кого она когда-то вызволила из беды. В 1927 году Ольга Сергеевна скончалась. Похоронили ее на кладбище Зелантова женского монастыря. Новые власти дали на это разрешение. Даже они были впечатлены размахом благотворительной деятельности Ольги Александровой Гейнс, доброта и милосердие которой не знали границ.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

0: Радио «Вера».
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современные

0: и Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии. Фарисеи претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами собственных соплеменников. За такое поведение сборщиков подати презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
1: В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг. Вот как об этом говорит кандак: «Фарисеево убежим высокоглаголыние, и мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. «Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных, покаянно восклицая: Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
0: Кандак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кандака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кандак «Воскресение о мытаре и фарисее» в исполнении мужского хора «Карелия».

Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Нина Павлова. Убедительная просьба. Читает Ирина Алферова.

Водила мама сына на учебу в семинарию. Молится о нем, любит, тоскует и говорит о своем одиночестве так. Сегодня зашла в комнату сына, а разбросанных вещей там уже нет. Помолчала и снова вздохнула. Как же грустно, когда в доме идеальный порядок. Стоим мы с этой мамой на остановке, ждем маршрутку. А рядом две женщины говорят о своих домашних. За мужиками сплошная уборка. Вот мой балбес, 16 лет парню, а до сих пор бросает свои вещи, где ни попадя. А мой муж еще хуже. Так расшвыряет свои носки, что потом их вместе не соберешь. Убедительная просьба, обратилась к ним мама-семинариста. Не ругайте своих сыновей и мужей. Хуже, поверьте, тот идеальный порядок, когда вещи разбрасывать некому.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
9: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
10: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами.
9: И даяши им власть над духи нечистыми.
8: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное, места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе как выдающемся проповеднике и чудотворце уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе, да он же обычный плотник, вызывает перед глазами картину рук ремесленника. Крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят. Или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос. Какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса. Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Константин Паустовский. «Желтый свет». Осень. Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей. От далекого пароходного гудка или от случайной улыбки. Осень пришла врасплох и завладела землей, садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним. В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клена. Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо. Беспокойные птицы улетали на юг.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благодарности клирик Московского храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Недавно после службы мы пили чай и кофе с молодыми прихожанами нашего храма, и один молодой человек обратился ко мне, рассказав о фильме, который посмотрел. Автор фильма уделил очень много внимания, что простые человеческие нужды, физиологические потребности бывают с таким трудом возможно или наоборот невозможно осуществить. И молодой человек сказал: «Я ведь на самом деле никогда не думал о том, что я с легкостью выполняю все, что мне необходимо в жизни, вот в плане физиологии. Он молод, здоров». И я поддержал его, сказал: «Нам надо бы еще благодарить Бога за то, что мы видим, за то, что мы обоняем, за то, что мы говорим и слышим, за то, что мы мыслим, за все эти простые процессы в нас, и за солнце, и за свет, и за воздух, и за день, и за ночь. И тогда, мне кажется, мы действительно сможем благодарить Бога по-настоящему, буквально за все, за то, что было, за то, что есть, и за то, что будет». Человеку, современному человеку особенно, необходимо помнить, что мы созданы Богом для вечного блаженства и обязательно должны Его поблагодарить. Может быть, сегодня все идет не своим путем, как нам кажется, но в будущем мы искренне надеемся и верим быть со Христом в вечном блаженстве и по-прежнему благодарить Его. А для этого благодарению надо научиться.
0: Актуальная тема.
3: Вот и закончилось лето.
4: Наступило начало учебного года.
5: И мы идем в школу.
3: Но как перестроиться на учебный лад?
4: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
5: Очень просто.
3: Надо превратить их в приключения.
5: В формате аудиоурока.
4: Присоединяйтесь к нам.
5: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
4: С его верным псом Алтаем.
3: И нашим друзьям Вере и Фоме.
5: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие
6: в страну знаний.
4: А для этого заходите на наш сайт,
5: набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
4: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
6: Давайте учиться вместе!
7: Возрастное ограничение 6+. Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостями программы будут исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Хадыков и руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма Валерий Доронкин.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Люди, которые по-настоящему готовы к родительству, способны принять ребенка, каким бы он ни был, и окружить его безусловной любовью и заботой. Они осознают ценность его жизни, и через их чувства малыш начинает ощущать то же самое. Недавно от своих друзей я узнала про семью Кнутсенов. Супруги Эльмира и Крис живут в Москве и воспитывают 4 детей, двое из которых приемные. Самый старший в семье Денис. Его усыновили в 7-летнем возрасте. Когда Кнутсены узнали историю мальчика, то захотели помочь найти для него приемную семью. Но понимали, что шансов не так много. Денис плохо говорил, и у него были не полностью развиты руки и ноги. Он не мог самостоятельно себя обслуживать. Эльмира и Крис советовались со специалистами, узнавали, что можно сделать для Дениса. И вскоре взяли мальчика в свою семью. На тот момент у супругов уже был 1,5-годовалый ребенок Радик, который тяжело привыкал к появлению нового члена семьи. Родители переживали за детей, смогут ли они поладить друг с другом. Благодаря поддержке Эльмиры и Криса ребята нашли общий язык. А спустя 2 года у Дениса и Радика появился братик Эйден. Все 3 мальчишек отлично ладят между собой и даже защищают друг друга, если потребуется. Самый младший ребенок в семье Кнутсенов – Василина. Ее супруги усыновили в 2016 году. Девочка родилась в Свердловской области и находилась в местном детском доме. У Василины есть особенность – полностью отсутствуют ручки. Эльмиру и Криса это не смутило. Они решили посоветоваться с сыновьями, как они воспримут появление девочки. Поначалу мнения расходились, но в конечном итоге ребята согласились. Вся семья полюбила Василину с первых минут ее появления дома. Малышка очень улыбчивая, детское личико просто сияет от счастья. Несмотря на свой недуг, Василина с интересом познает окружающий мир. В этом ей помогают родители и старшие братья. Кнутсены переносят все трудности с верой, благодаря чему в их дружной семье царит взаимопонимание и любви хватает на всех. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталью, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Икона Божией Матери Владимирская по преданию была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедал Христос со своей Пречистой Матерью и праведным Иосифом. В 1131 году икону прислали в Киев из Константинополя в подарок святому князю Мстиславу. Через 25 лет святой Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир. Он поместил святой образ в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году в пределы русских земель вторгся хан Тамерлан. Он взял Рязань и направлялся к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворным образом. С крестным ходом икона прибыла в Москву. В тот самый час, когда жители встречали святыню, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне величавую жену в лучезарном сиянии. Она повелела завоевателю оставить пределы России. Тамерлан проснулся в трепете и спросил о значении видения. Ему объяснили, что сияющая жена – это Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память о чудесном избавлении на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь. Также было установлено всероссийское празднование в честь Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: 1970 году поэт Андрей Вознесенский и композитор Микаэл Таривердиев написали песню, которой заслушивается вот уже не одно поколение. Композицию «Не исчезай». Она родилась буквально за пару часов, когда поэт и композитор собрались вместе. Вознесенский экспромтом выдавал строку за строкой, а Таривердиев в том же темпе перекладывал слова на музыку. В 1975 году песня прозвучала в телевизионном фильме «Ольга Сергеевна» режиссера Александра Прошкина. Лирическая, трогательная композиция прекрасно подходила к этой киноистории о чистой и светлой любви. Исполнил ее тогда для киноленты Иосиф Кобзон. После фильма песня некоторое время больше нигде не звучала, а в 1977-м состоялось, так сказать, ее второе рождение. Она стала дебютом только что созданного эстрадного дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко и впоследствии самой узнаваемой его песней.
1: Не исчезай,
2: не исчезай,
1: во мне ты вовек,
2: во мне ты вовек.
1: Не исчезай на какие-то полчаса, вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет.

0: не исчезай,
1: не исчезай
0: из жизни моей,
1: из жизни моей,
0: не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп,
1: и у каждой есть тысячи свеч.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
3: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
2: «Разумеете, уба, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраамли».
1: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания прозвучавшего текста. Галаты, к которым обращается апостол Павел, были молодой на тот момент народностью. Они возникли в результате смешения галлов, предков французов, частично переселенных в Малую Азию Юлием Цезарем, с местными народностями. Галаты с радостью приняли христианство, но вскоре оказались под влиянием иудействующих проповедников. Те утверждали, что невозможно достичь спасения без исполнения предписаний Ветхого Завета. Упор делался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь, а именно, что спастись можно фактически самостоятельно, главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками, и им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь, главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм, и он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь, не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Павел прямо пишет, что в лице распятого на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая, живая вера, и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешне будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно.
0: Апостольские чтения.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Алискерову из Москвы 37 лет. На протяжении многих лет он профессионально занимается спортом. Артем – ультрамарафонец. Он бегает на сверхдлинные дистанции. Любимое дело мужчина не бросил даже после тяжелой болезни. В 2019 году Артему поставили диагноз – острый лейкоз. Он прошел курс химиотерапии и вышел в ремиссию. А после выздоровления продолжил заниматься спортом и устанавливать рекорды. Среди достижений Артема – восхождение на Эльбрус, забег по льду озера Байкал и марафон длиной в 71 день, который объединил 71 город России. Свои спортивные проекты Артем посвящает людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями крови. 1 июня совместно с благотворительным фондом «Свет Дети» Артем запустил ультрамарафон «Бежим вместе». На протяжении 111 дней спортсмен ежедневно пробегает по 50 километров на московском стадионе в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Все это время к проекту присоединяются участники из 100 городов России. Каждый желающий может пробежать любую дистанцию по своему маршруту и сделать пожертвование. Средства, собранные во время марафона, который продлится до 19 сентября, пойдут на лечение подопечных фонда «Свет Дети». Узнать подробности и поддержать проект можно на сайте светдети.орг в разделе «События и акции». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 6 сентября – праздник Собора Московских Святых. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя, а после нее возглавил общемосковский крестный ход. На проповеди по его окончании он говорил о значении подвига святых.
2: Великие князья, восславлявшие наше Отечество, государи православные, много положившие для укрепления России, ее благополучия, превращения ее в реальную мировую державу с огромной силой, сделали очень многое для страны нашей, ну и, конечно, для церкви нашей. Эти времена ушли в прошлое, и уходили они не просто через насилие, через скорбь, через репрессии, через человеческие страдания. И те, кто уводил в Россию из этого исторического пути, наверное, даже в страшном сне не могли представить, что вот мы в таком множестве, у стен этой прославленной, а в советское время закрытой для богослужения обители, будем прославлять их имя, имя святых угодников Божьих, в земле русской просиявших и в граде Москве. Вот одно это уже, колеблющихся в вере, должно укрепить в вере. Потому что по всем законам развития человеческой цивилизации то, что произошло с нашей стороной, никак не могло быть обращено, в конце концов, к возрождению православной веры, которая всячески истреблялась и с которой вообще уже не связывалось никакого будущего, в том числе и среди нашей интеллигенции и правящего класса, многих городских жителей. Ну так с уважением, с интересом смотрели там на храмы, но никто представить себе не мог, что так возродится православие. А вместе с этим возрождением возрождается и наша страна. И снова, опираясь на духовную силу и предков, и святых угодников, она становится страной, уверен, непобедимой. А для того, чтобы было так, мы должны, конечно, трудиться во благо Отечества нашего, во благо Церкви нашей, и не ослаблять молитв и о президенте нашем, и о властях, и о воинстве, и о народе нашем. Шествуя таким образом, конечно, по неизвестному ни для кого пути в будущее, будем надеяться, что Господь как хранит землю русскую, так и нас всех сохранит, укрепляя и град Москву, и Россию, и Церковь нашу.
0: Актуальная тема.

0: Радио.
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
0: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

встречался с надеждой, приятная встреча. Она проживает все там же,

Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Мученики Адриан и Наталия жили на рубеже 3-4 веков в Вифинии, области на севере Малой Азии. Адриан был судьей. Он совсем недавно женился

Натали, брак был по любви, и пара наслаждалась своим счастьем. В то время император Максимиан объявил христиан вне закона. И вот однажды в суд, в котором председательствовал Адриан, привели христиан. Их пытали и принуждали отречься от своей веры. Адриан стал свидетелем их мужества. Он спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Страдальцы радостно отвечали: «Мы не можем описать ее, а ум твой не может постигнуть». Адриан воодушевился этими словами: «Запишите и меня, так как и я христианин, и с радостью умру за Христа Бога», — воскликнул он. Император подумал, что судья обезумел, и пытался переубедить его. Но тот отвечал, что только сейчас обрел разум. Адриана посадили в темницу. Наталья узнала о случившемся. Она была тайной христианкой и поэтому воодушевляла и укрепляла супруга. Адриана пытали и казнили. Наталью принуждали второй раз выйти замуж, но ей удалось скрыться. Однажды во сне она увидела мужа. Адриан сообщил, что день ее кончины недалек. И действительно, измученная страданиями за любимого, Наталья вскоре отошла ко Господу. Святые Адриан и Наталья служат примером подвига исповедничества, супружеского единомыслия, верности и искренней любви. Семья в православии освящена таинством венчания. Она является малой церковью, метафорой отношений человека и Бога. Мы прославляем святых и просим: мученики Адриан и Наталья, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В 1710 году ближайший друг и сподвижник царя Петра I, князь Александр Данилович Меньшиков, задумал строительство собственной резиденции в Санкт-Петербурге. Уже спустя 3 года на Васильевском острове, подаренном Меньшикову самим государем, появился роскошный дворец в барочном стиле. Он был построен архитекторами Франческо Фонтана и Иоганном Готфридом Шеделем. Дворец стал первым каменным зданием в северной столице и получил название по фамилии владельца «Меньшиковский». До 1727 года Александр Данилович продолжал заниматься благоустройством своей резиденции, пока не был отправлен в ссылку по приказу императора Петра II. Драгоценности и владения князя поступили в государственную казну, а уже в 1731 году здание было передано сухопутному шляхетскому корпусу, первому кадетскому корпусу, созданному по указу императрицы Анны Иоанновны. Роскошный дворец не совсем подходил под нужды новых владельцев, поэтому здание было перестроено архитектором Доменико Трезини. Теперь на берегу Невы к военной службе готовили мальчиков из знатных дворянских семей. Изначально в корпус попадали дети в возрасте 5-7 лет, где учились закону Божию, чтению, иностранным языкам, арифметике и другим дисциплинам в течение 15 лет. На систему кадетского образования в 1794 году серьезно повлиял Михаил Ларионович Кутузов, назначенный императрицей Екатериной II директором корпуса. К этому моменту во вверенном ему учебном заведении фактически не преподавались военные дисциплины. Однако Михаил Илларионович хотел, чтобы выпускники были подготовлены к военной службе. По его инициативе в программу включили военную историю и тактику. Кроме этого, кадетов разделили на роты, а гражданских воспитателей заменили офицерами. Нововведения пошли на пользу воспитанникам. Впоследствии выпускники с теплом вспоминали о своем директоре, снискавшем славу полководца. В 1801 году учебное заведение стало именоваться первым кадетским корпусом. За годы существования он выпустил многих достойных офицеров и знаменитых личностей. Корпус особо отмечался и монаршими особами. В 1831 году шефство над ним принял на себя император Николай I. Последним шефом корпуса стал император Николай II. После революции 1917 года первый кадетский корпус был упразднен. В советский период в здании Меньшиковского дворца располагались военные учебные заведения и юридическая академия. Но уже в 1981 году здание отреставрировали и передали музею «Эрмитаж». В экспозиции дворца теперь можно увидеть восстановленные интерьеры Петровской эпохи и экспонаты, связанные с историей первого кадетского корпуса.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
2: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
3: «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами.
2: И даяши им власть над духи нечистыми.
1: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное, места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе, как выдающемся проповеднике и чудотворце, уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе, да он же обычный плотник, вызывает перед глазами картину рук ремесленника. Крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят. Или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос. Какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса? Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, Только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как отрадно на даче тихим осенним вечером растопить сосновыми шишками старинный самовар и, поставив его на веранде, пригласить всех домочадцев отведать хорошо настоянного травяного чаю. Увы, многие из нас почти потеряли способность словесно делиться друг с другом впечатлениями прожитого и, к сожалению, почти не помнят песен и романсов, которые пели на семейных застольях их прабабушки и прадедушки. Как хотелось бы церковно-приходских общинах, где все чувствуют себя детьми одной христианской семьи, возродить обычаи милой старины, предоставлять после трапезы место доброму слову и песне, умягчающей сердце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил молебен перед ковчегом с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, обретение честных останков защитника земли русской состоялось в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных и реставрационных работ. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 сентября было совершено молебное стояние у раки с мощами святого князя в Кремле, после чего ковчег со святыней был торжественно передан председателю синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председателю синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу для постоянного пребывания в соборе Воскресения Христова. По прибытии святыни в собор митрополит Кирилл возглавил молебное пение. Отметим, что ковчег с мощами Дмитрия Донского будет принесен в боевые подразделения на линии фронта, военные госпитали, академии и гарнизоны по всей стране. 5 сентября по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Ставропольской духовной семинарии прошли первые иоанново-восторговские чтения. Они были посвящены жизни, служению и наследию выдающегося выпускника духовной школы священномученика Иоанна Восторгова и состоялись в день его памяти. Программа чтений началась с божественной литургии в Андреевском соборе краевой столицы. Затем в историческом здании семинарии по улице Морозова состоялось пленарное заседание первых иоанново-восторговских чтений. В его работе приняли участие преподаватели и студенты духовной школы, а также гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор семинарии протоиерей Павел Самойленко. Оно началось с молитвы, после чего отец Павел обратился к участникам чтений с приветственным словом.
3: Вот в этом году ровно 30 лет, как вышла моя первая статья в научном журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение», посвященное отцу Иоанну Восторгову. Вот уже 3 десятилетия жизнь и деятельность и житие отца Иоанна находятся поле моего постоянного изучения, благоговения, молитвенного почитания. Все прекрасно наши члены научно-исследовательской группы в семинарии знают, что по благословению Владыки я в течение ряда лет работал в Российском государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга. И вот там, по милости Божией, были мной обнаружены, обретены документы, связанные с деятельностью отца Иоанна, в том числе с его проповеднической деятельностью. Вот некоторые копии тех документов, которые я тогда там и снимал, писал он проповеди всегда. Если дальше посмотреть, то эти рукописные, сделанные черным светом, отцом Иоанном редактировались, видите, на полях красной ручки он вносил правки и дополнения. Затем дополнены, исправлены либо перед произнесением проповеди, либо после произнесения проповеди. Отец Иоанн набирал, сам печатал на пишущей машинке синим цветом. То есть 3-4 обработки проходила одна проповедь. И только после этого машинописного варианта, утвержденного отцом Иоанном, проповедь передавалась в печать церковную переводчику. Так что в лице дорогого отца Иоанна мы имеем выдающегося нашего выпускника. И цель наших первых иоанново-восторговских чтений – вернуть отца Иоанна на подобающее место нашей исторической памяти в жизни нашей семинарии.
2: В рамках пленарного заседания прозвучали доклады, посвященные различным периодам жизни и служения священномученика Иоанна Восторгова, его пастырской, миссионерской и общественной деятельности, богословскому наследию и мученическому подвигу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает Максим Матни, алтарник храма Преображения Господня на Преображенской площади в Москве.
1: Какое-то время я стал любить свою машину, любить так, что я стал стряхивать с нее любую пылинку. И, в принципе, своих детей я тоже стал ругать за то, что они как-то неаккуратно с ней обращаются. И вот как-то раз мы поехали в отпуск в деревню на машине, все вместе. Примерно за 3-4 часа до приезда домой мы заехали на заправку, и в этот момент фура начинает сдавать назад. Она начинает сдавать назад и придавила нас, получается, к бордюру. В этот момент у меня начинаются мысли в голове. Так, у меня машина сейчас сомнется, у меня тут жена, у меня дети сзади, все начинают орать. Я не успеваю оглянуться, как машину вроде как вырулил, и смотрю по сторонам, а вокруг уже никого нету в машине, все выбежали. Жена выбежала, дети выбежали, я один стою в машине. Я вышел из машины, стою, ору на водителя фуры, пытаюсь понять, кому мне позвонить. Время уже было позднее. Смотрю на нашу машину, она превратилась в такую, ну вот, небольшую смятку. И вся эта ситуация произошла в течение 2-3 минут, пока в какой-то момент я не слышу, как сзади детский голос говорит: «Ничего страшного, все будет хорошо». Я поворачиваюсь и вижу картинку. Мой почти 5-летний сын, он сидит, и у него на коленках его младшая сестра, и он ее успокаивает. Оба в слезах, рядом сидит моя супруга беременная. Я в этот момент понимаю, что я ради консервной банки на колесах, я упускаю момент заботы о своих детях, и эту заботу перенимает у меня мой сын. И мне становится очень стыдно. Я осознаю полностью свою неправоту. Я опускаю телефон, я перестаю звонить в ГАИ, я перестаю с кем-либо разговаривать, я просто подхожу к семье, мы садимся, обнимаемся, и уже спустя малое количество времени мы смотрим на нашу машину, и можно сказать со стороны, что мы выглядели немножко ненормальными, но мы смеялись, потому что мы осознали, что главное – это мы вместе, главное, что вот оно счастье, быть рядом в трудную минуту. И именно в этот момент Бог устроил так, что я уже перестал любить эту машину, потому что я понял, пока я ее любил, я упускал самое важное. Это чувство ближнего рядом с собой. За эти 2 года я не забыл ни одного момента с той ночи. Я по-прежнему помню, как я учился у своего 5-летнего сына, как надо любить ближнего, как надо заботиться, как, несмотря на то, что ты сам пребываешь в стрессе, в слезах, в испуге, не забывать о том, что есть рядом люди, твои близкие, которые также переживают стресс, и духовное намного выше, чем материальное.

Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Блаженная Мария Дивеевская, в миру Мария Федина, родилась в Тамбовской губернии. Девочка осиротела в 13 лет. Вместе с паломницами она отправилась в Саров и осталась там. Она странствовала между Саровом и Дивеевом, одетая в лохмотья, голодная, бездомная. Одни считали ее чудачкой, другие не скрывали раздражения и злости на убогую нищенку. Но никто никогда не слышал от Марии ни единой жалобы на жизнь или сетования на несправедливость. Люди стали замечать, что многие слова Марии сбываются, а те люди, которые дадут ей приют, словно получают Божье благословение. Знаменитая Дивеевская блаженная Прасковья Ивановна перед своей смертью разрешила Марии остаться в Серафимо-Дивеевском монастыре. Со временем к той потянулся народ за советом. О блаженной Марии говорили, что она имела дар исцеления и прозорливости. В 27-м году, в Великий пост, власти разогнали мужскую обитель в Сарове. Многие святыни были сожжены, а мощи преподобного Серафима тайно увезены. После Пасхи пришла очередь Дивеева. Монастырь был закрыт, блаженная переехала в село неподалеку. Но и туда к ней продолжали идти люди. Скончалась блаженная Мария Дивеевская в 1931 году. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в Царствие Небесное. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Мы просим блаженную Марию Дивеевскую. Святая праведная Мария, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Первая симфония немецкого композитора Роберта Шумана была написана в счастливую пору жизни. Музыкант только что женился на своей возлюбленной Кларе Вик после многолетней помолвки. Отец девушки не хотел давать согласие на этот брак, но в конце концов влюбленные смогли его убедить. Осенью 1840 года состоялось бракосочетание Клары и Роберта. В тот период Шуман пишет множество песен, будто пронизанных светом торжествующей любви, а в разгар зимы принимается за симфонию, которая дает заголовок «Весенняя». Симфония, то есть масштабное четырехчастное произведение для симфонического оркестра, была создана в наброске всего за 4 дня. В заметках композитора можно встретить следующие строки. «Я закончил на днях работу, которая сделала меня вполне счастливым. При исполнении этой симфонии оркестру необходимо передать некоторое томление по весне. Именно это я главным образом и испытывал, когда писал ее». Первоначально Шуман планировал предварить каждую часть симфонии поэтическим эпиграфом из весеннего стихотворения немецкого поэта Адольфа Бёдгера, но позже отказался от этой идеи. Однако, судя по сохранившимся черновикам, эпиграфы повествовали о разных этапах весны, от робкого прихода до полного расцвета. Именно этот радостный путь природы передан в музыке симфонии. Так вторая часть изображает красоту мира, еще не пробудившегося после долгой зимы, но медленно наполняющегося солнцем и теплом. Фрагмент второй части первой симфонии «Весенняя» Роберта Шумана прозвучит в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Дирижер Рикардо Мути.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
3: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
2: «Разумейте, уба, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраамли».
1: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания прозвучавшего текста. Галаты, к которым обращается апостол Павел, были молодой на тот момент народностью. Они возникли в результате смешения галлов, предков французов, частично переселенных в Малую Азию Юлием Цезарем, с местными народностями. Галаты с радостью приняли христианство, но вскоре оказались под влиянием иудействующих проповедников. Те утверждали, что невозможно достичь спасения без исполнения предписаний Ветхого Завета. Упор делался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь, а именно, что спастись можно фактически самостоятельно, главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками, и им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь, главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм. И он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь. Не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Павел прямо пишет, что в лице распятого на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая живая вера, и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешнее будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Бакулина. Специалист по связям с общественностью, экскурсовод. Читает и поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Если в поисковой строке в интернете ввести фразу «синдром отличницы», можно найти примерно такое описание. Это стремление во всем быть лучше, идеальной, не иметь недостатков, всем нравится. Нечто подобное я заметила в себе. Этим летом меня пригласили поработать экскурсоводом в паломническую службу при одном монастыре в другом регионе. За короткий срок нужно было выучить большой объем текстов и сдать экзамен на знание маршрутов. С этой задачей я справилась. Со мной подписали договор о сотрудничестве на месяц с возможностью продления по результатам работы. Целый месяц я старалась впечатлить всех окружающих. Руководителей – знанием исторических фактов, коллег – шутками, туристов – интересными рассказами. Каждый день я думала о том, как меня сегодня оценили. Хорошо ли я пошутила? И вообще, кто-нибудь заметил мою новую прическу? Очень радовалась, когда хвалили. Оставляли положительные отзывы, делали комплименты. Так прошел месяц. Срок моего контракта подходил к концу. По моим ощущениям, я стала в паломнической службе почти незаменимым сотрудником. И когда руководитель поблагодарил меня за работу и вручил обратный билет домой, я была крайне удивлена, разочарована и даже обижена. Но почему? Ведь сезон еще не закончился. Я была уверена, что мне предложат дальнейшее сотрудничество. В расстроенных чувствах я уехала домой. Постоянно думала об этой ситуации. Обида не отпускала. Решила пойти в храм к знакомому священнику, посоветоваться. «Батюшка, я же хорошо работала. Я старалась изо всех сил и рассчитывала потрудиться весь сезон. Почему не сложилось?» Иногда Бог разрушает наши планы, потому что они могут навредить душе и увести в другую сторону от Бога, ответил священник. «Благодари Господа, что Он дал тебе возможность целый месяц потрудиться в хорошем месте для людей. Разве этого мало для радости?» Я стала размышлять и анализировать свои поступки, что делала не так. И поняла, что стала работать ради похвалы. А это есть грех тщеславия и гордыни. Ну и, конечно же, я не ценила, что имела, и хотела большего. Буквально через пару недель мне позвонил работодатель и пригласил вновь приехать. Конечно же, я согласилась. Правда, чувствовала себя как студентка, которой предстоит пересдать экзамен. В этот раз я старалась ценить каждый проведенный день. Ведь он мог быть последним. Не зацикливаться на мнении окружающих обо мне. И не расстраиваться, если что-то складывалось не так, как я хотела. Закончился сезон. Я вернулась домой и пошла рассказать о проделанной работе батюшке. «Отче, мне кажется, я провела хорошую работу над ошибками. Правда, есть досада в душе, что не все так думают. Одна коллега перед отъездом сделала мне обидное замечание, что я часто опаздывала. Но не все от меня зависело. Я старалась». «Ничего ты, Светлана, так и не поняла», – вздохнул священник. «Какая разница, как тебя оценили люди? Главное, что думает Бог. Он смотрит на сердце человека, а не на внешнее». Я шла домой и размышляла. Синдром отличницы, который я в себе обнаружила, оказался слишком коварен. Звучат эти слова даже приятно. Что плохого в том, чтобы быть отличницей? Но за ними стоит целый набор грехов, а точнее страстей. И они сейчас правят балом в моей душе. Уныние, тщеславие, гордыня. Слава Богу, что мне это открылось. Вот самое ценное, что я получила от работы при монастыре – уроки. Как экскурсовод я экзамены сдала. Как та самая отличница, которая много знает и старается. А как христианка? Ведь Господь будет проверять не мой дневник, а мое сердце.
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор издательства «Данилова монастыря», автор и режиссер исторического документального кино Сергей Дубинкин. Поговорим об истории Куликовской битвы и о личности святого благоверного князя Дмитрия Донского. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Людмила Калюжная. И разговор пойдет о супруге Льва Николаевича Софье Андреевне Толстой и о ее роли в судьбе знаменитого писателя.
0: Светлый вечер на светлом.

Радио «Вера». Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Преподобный Адриан Андрусовский, в миру дворянин Андрей Завалишин, жил на рубеже 15-16 веков. Он владел богатым имением недалеко от монастыря преподобного Александра Свирского в Волонецком крае. Однажды во время охоты Андрей случайно встретил святого подвижника. Краткая встреча так повлияла на юношу, что он стал духовным чадом преподобного Александра и принял постриг в Валаамской обители с именем Адриан. Через несколько лет, по благословению, преподобный Адриан с группой монахов поселился на уединенном полуострове Ладожского озера. Рядом, в дремучем лесу, укрывались разбойники под предводительством Андруса, которые хотели прогнать иноков или получать с них оброк. Адриану нечем было платить, но он пообещал атаману не оставлять молитвы о его душе. Разбойник рассмеялся, но смягчился и приказал не трогать. Однажды Андрус попал в плен к другой шайке. Он готовился к пыткам и смерти, но внезапно увидел перед собой преподобного Адриана, который сказал: «По милосердию Господа, для которого просили у тебя пощады пустынному братству, ты свободен». Видение исчезло. Атаман очнулся на свободе. Он пришел в обитель преподобного и вскоре сам стал монахом. Преподобный Адриан прославился и другими чудесами, происходившими по его молитвам. Свою жизнь он окончил мученически, от рук грабителей. После революции обитель преподобного пришла в запустение. Возрождение монастыря началось в 2011 году. В обители ведется летопись чудес, происходящих по молитвам к преподобному Адриану. Происходят они и в наши дни –

Мы просим святого праведника не оставлять сего заступничества и обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Адриан, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Сентября 1928 года у британского микробиолога Александра Флеминга был первый рабочий день после отпуска. Кабинет встретил доктора Флеминга творческим беспорядком. Уходя в отпуск, ученый не убрал со стола колбы и пробирки. За время его отсутствия они покрылись толстым слоем пыли. А в стеклянной лабораторной емкости, где Флеминг выращивал бактерии стафилококка, так и вовсе появилась плесень. «Кажется, день начнется с генеральной уборки», – покачал головой доктор. И вдруг замер, не веря своим глазам. В радиусе нескольких сантиметров от скопления плесневых грибков стафилококк исчез. Доктор долго крутил емкость перед глазами. Сомнений не было. Плесень, которая выросла в ней за время его отпуска, грибок Penicillium notatum уничтожила бактерии. Так Александр Флеминг открыл пенициллин, первый в мире антибиотик. «Моя жизнь в лаборатории», – любил повторять Флеминг. Из этой самой лаборатории открылась дверь в новую эру в мировой медицине. Болезни, при которых прежде человек почти стопроцентно обрекался на смерть, теперь с помощью пенициллина можно было вылечить и существенно облегчить их течение. Пневмония, эпидемиологический менингит, остеомиелит, скарлатина, дифтерия и другие инфекционные заболевания отступили перед пенициллином. Чудодейственный порошок заживлял самые тяжелые раны и помогал избежать заражения крови. Если до эры пенициллина даже после успешно проведенных хирургических операций пациенты порой умирали от сепсиса, то с появлением антибиотика постоперационные воспаления и нагноения больше не были приговором. Другими словами, открытие доктора Александра Флеминга спасло миллионы жизней. Но для того, чтобы король антибиотиков, так в 20 веке называли пенициллин, показал, на что он способен, Флемингу пришлось пройти непростой путь. Сначала доктор решил выяснить, всякая ли плесень обладает антибактериологическим эффектом. Доходило до курьезов. Товарищ Флеминга по гольф-клубу вспоминал, как ученый просил своих знакомых приносить ему вещи, подверженные плесени. В коллекции доктора оказались такие, к примеру, предметы, как чьи-то позеленевшие от влаги и старости туфли, головка залежалого сыра, гнилая дыня. В конце концов подтвердилось – только пенициловые грибки способны уничтожать бактерии. Теперь нужно было проверить их в жизни. Самый первый опыт Флеминг провел, не выходя из лаборатории. У его ассистента, мистера Креддока, случилось обострение гайморита. С его согласия доктор закапал ему в носовые пазухи пенициллиновый бульон – водный раствор плесени. Буквально через пару дней Креддок пошел на поправку и вскоре выздоровел. 13 февраля 1929 года в лондонском медицинском научно-исследовательском клубе Флеминг выступил с докладом о поразительных свойствах пенициллина. Коллеги выслушали его на удивление прохладно. Флеминг был очень застенчив и крайне скромно рассказывал о своем открытии. Вспоминал позже один из них. Пройдет целых 13 лет, прежде чем пенициллин громко заявит о себе. Это случится в 1942 году, в разгар Второй мировой войны. Тысячи солдат умирали от ран на ее фронтах. Флеминг встретился с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и высказал идею о том, чтобы наладить промышленное производство пенициллина. Помогли двое других британских ученых – Говард Флори и Эрнст Чейн. Они выделили из плесневого грибка чистый пенициллин, из которого и стал производиться порошок. Невозможно сосчитать, какому количеству солдат, воюющих против фашистской Германии, спас он жизни. В 1943 году по образцу штамма Флеминга пенициллин был выведен в Советском Союзе. Этим занималась микробиолог Зинаида Ермольева. А доктор Александр Флеминг за свое открытие был удостоен Нобелевской премии. В своей речи на церемонии награждения он с присущей ему скромностью заявил: «Говорят, что я изобрел пенициллин. Но ни один человек не мог его изобрести, потому что это вещество создано природой. Я всего лишь обратил на него внимание людей и дал ему название.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
2: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
3: «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами.
2: И даяши им власть над духи нечистыми.
1: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное, места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе, как выдающемся проповеднике и чудотворце, уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе, да он же обычный плотник, вызывает перед глазами картину рук ремесленника. Крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят. Или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос. Какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса. Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни.
3: Из школьных учебников по истории мы знаем, что древние славяне и жители Древней Руси занимались бортничеством, то есть собиранием меда и разведением пчел. Бортники – это и есть пчеловоды. Данное наименование произошло от слова «борть» – полость, выдолбленная в живом дереве, в котором живут пчелы. Мед занимал в хозяйстве важное место. Его добавляли в выпечку, делали из него напитки, принимали как лекарство. А наблюдение за пчелами принесло людям множество пословиц и поговорок. Вот, например, говорят о работящем человеке: трудится как пчелка. Или о мелочи, которая может испортить все дело: ложка дегтя в бочке меда. Благодаря пчелам существует такая мудрость: не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. Знают пчеловоды, что трутни, пчелиные самцы, не работают. Вот и возникла пословица: «Трутням праздник и по будням». Наблюдательные философы из народа придумали и такое выражение: «Ни пчелы без жала, ни розы без шипов». А сладость медовая сравнивается с красивой и приятной речью. «С тобой разговорится, что меда напиться, твоими устами да мед пить». Множество пословиц о пчелах и меде собрал и составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль. Например, есть такое предупреждение: «Ешь мед, да берегись жала». А вот пословица про хвостунов и болтунов: «Всякая муха жужжит, да не пчеле чета». Кстати, интересно происхождение слова «пчела». Изначально оно произносилось как «бычела» и связано с диалектизмом «бучать», который употреблялся некоторыми народами в том же значении, что и жужжать. Также любопытно и другое слово – улей. Лингвистами восстановлен прославянский корень «ул» со значением «дупло», «отверстие», «вход». Поэтому не удивляйтесь, что «улица» и «улитка» имеют такой же корень. Ведь «улитка» носит свое так называемое «дупло» на спине, а «улица» – это проход куда-то. Не обошлись без пчел и меда и русские поэты. Пушкин в романе «Евгений Онегин» сравнивает гостей на именинах своей героини с роем пчел. «Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья на ниву шумный рой летит». Использовали пчелиную лексику и множество других поэтов: Крылов, Фет, Тютчев, Плещеев, Мандельштам и многие другие. С вами была и трудилась как пчела Нина Резник.
1: Сила слова.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Богословие в красках.
6: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
7: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
8: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время, вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
9: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
8: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
9: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
8: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
9: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
8: До свидания.
5: Богословие в красках.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Основы жизни – молитва, милостыня и пост. Эти слова русского философа Владимира Соловьева изменили жизнь молодой девушки, ставшей героиней нашей программы. Мария Ковалева – умница и красавица из Саратова, планировала стать журналистом и топ-моделью, а стала директором благотворительного фонда. Еще в гимназии она поняла, что хочет помогать людям. В старших классах мы ездили в социальный приют, проводили концерты для детей, общались с ровесниками, вспоминает Мария. После каждой поездки девушку мучил вопрос, что она может сделать для этих сирот? Почему страдают дети? Что такое любовь? Маша не могла найти ответы на эти вопросы, хотя все школьные задачи решала на отлично. Она поступила на факультет журналистики местного университета, а позже, по совету однокурсников, прошла кастинг в модельном агентстве в Москве. Мария решила, если станет богатой и знаменитой, легче будет заниматься благотворительностью. Руководство вуза предоставило ей индивидуальный план обучения. И студентка смогла поработать моделью в Милане и Париже, чтобы понять, этот вид деятельности не для нее. А стажировка и последующее трудоустройство в информационно-издательском отделе Саратовской епархии убедили журналистку, что для помощи окружающим не обязательно делать карьеру топ-модели. Мария брала интервью у сельских священников и учеников воскресных школ, готовила материалы для епархиальной газеты и журнала «Православие и современность». «Рассказывать об интересных людях, конечно, приятно, но мне хотелось сделать что-то самой», — говорит Ковалева. Такое занятие нашлось во время пандемии коронавируса 2020 года, когда ей предложили должность исполнительного директора благотворительного фонда «Хорошие люди». Задача этого сообщества — откликаться на нужды окружающих, соединять тех, кому необходима помощь, с теми, кто готов ее оказать. Например, пожертвовать фонду денежные средства или бесплатно предоставить профессиональные услуги врача, юриста, парикмахера, фотографа, журналиста. Кроме того, фонд ежемесячно обеспечивает продуктами более 100 нуждающихся – одиноких пожилых людей и инвалидов, многодетных мам и родителей с больными детьми. Других подопечных, обитателей Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства, благотворители снабжают обувью и одеждой. Число хороших людей в Саратове увеличивается. Растет и количество их хороших дел. Мария Ковалева уверена, надо помогать людям самостоятельно, не надеясь, что это сделает кто-то другой. А я, в свою очередь, не сомневаюсь, благотворительность оказалась ее призванием. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Священноисповедник Георгий Коссов родился в 1855 году в Орловской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, был рукоположен в сан священника. Приход ему достался один из самых бедных в Орловской епархии. Церковь не отапливалась, сельчане сторонились священника. Отец Георгий отправился за советом в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Тот благословил его строить каменный храм. Георгий не понимал, откуда взять средства. Коссов стал вдумчивее и благоговейнее совершать богослужение. Обстоятельно и со вниманием к верующим отвечал на их вопросы. В храм стали стремиться прихожане. Люди проявляли все большую благодарность. Так постепенно вокруг храма сложился крепкий приход. Священник построил в селе кирпичный завод, который дал работу деревенским жителям. Вскоре был возведен каменный храм, а также появились школы, приют и больница. Отец Георгий стал известен на всю страну. Священника арестовали в 1918 году, обвинив в том, что он не сдал церковные ценности. Сокамерники ограждали от притеснений полюбившегося им пастыря. Отца Георгия выпустили, так как его вину доказать не удалось. Священник скончался в 1928 году. Его причислили к лику святых в 2000 году.
3: Своим христианским мужеством новомученики и исповедники XX века дают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Вспоминая святого исповедника Георгия Коссова, мы просим его: «Святой Георгий, моли Бога о нас».

Однажды, в 1986 году, музыкант Вячеслав Малежик ждал в ленинградском аэропорту Пулково рейс в Абхазскую Гагру, где предстоял концерт. Накануне знакомый Малежика поэт Евгений Звонцов написал стихотворение «Дорога». Он отдал его Вячеславу, надеясь, что тот напишет на стихи музыку. В зале ожидания аэропорта Малежик решил перечитать текст. Теплые строки о том, что даже самую долгую дорогу можно пролететь словно на крыльях, если ступить на нее с добром и радостью в душе, отозвались в сердце музыканта. Он достал из чехла гитару и буквально за несколько минут сочинил мелодию. Пассажиры в зале ожидания откликнулись аплодисментами, и Вячеслав понял, что песня получилась. Композиция «Дорога» действительно стала одной из самых узнаваемых в репертуаре исполнителя.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
3: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
2: «Разумеете, уба, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраамли».
1: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания прозвучавшего текста. Галаты, к которым обращается апостол Павел, были молодой на тот момент народностью. Они возникли в результате смешения галлов, предков французов, частично переселенных в Малую Азию Юлием Цезарем, с местными народностями. Галаты с радостью приняли христианство, но вскоре оказались под влиянием иудействующих проповедников. Те утверждали, что невозможно достичь спасения без исполнения предписаний Ветхого Завета. Упор делался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь. А именно, что спастись можно фактически самостоятельно. Главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками. И им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь, главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм, и он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь, не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Павел прямо пишет, что в лице распятого на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая живая вера, и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешнее будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: 6 сентября – праздник Собора Московских Святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя, а после нее возглавил общемосковский крестный ход. На проповеди по его окончании он говорил о значении подвига святых.
2: Великие князья, возглавлявшие наше Отечество, государи православные, много положившие для укрепления России, ее благополучия, превращение ее в реальную мировую державу с огромной силой, сделали очень многое для страны нашей, ну и, конечно, для церкви нашей. Эти времена ушли в прошлое, и уходили они не просто через насилие, через скорбь, через репрессии, через человеческие страдания. И те, кто уводил в Россию из этого исторического пути, наверное, даже в страшном сне не могли представить, что вот мы в таком множестве, у стен этой прославленной, а в советское время закрытой для богослужения обители, будем прославлять их имя, имя святых угодников Божьих, в земле русской просиявших и в граде Москве. Вот одно это уже, колеблющихся в вере, должно укрепить в вере. Потому что по всем законам развития человеческой цивилизации то, что произошло с нашей стороной, никак не могло быть обращено, в конце концов, к возрождению православной веры, которая всячески истреблялась и с которой вообще уже не связывалось никакого будущего, в том числе и среди нашей интеллигенции и правящего класса, многих городских жителей. Ну так с уважением, с интересом смотрели там на храмы, но никто представить себе не мог, что так возродится православие. А вместе с этим возрождением возрождается и наша страна. И снова, опираясь на духовную силу и предков, и святых угодников, она становится страной, уверен, непобедимой. А для того, чтобы было так, мы должны, конечно, трудиться во благо Отечества нашего, во благо Церкви нашей, и не ослаблять молитв и о президенте нашем, и о властях, и о воинстве, и о народе нашем. Шествуя таким образом, конечно, по неизвестному ни для кого пути в будущее, будем надеяться, что Господь как хранил землю русскую, так и нас всех сохранит, укрепляя и град Москву, и Россию, и Церковь нашу.
0: Актуальная тема. Радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.

Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день Церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Икона Божией Матери Владимирская по преданию была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедал Христос со своей пречистой матерью и праведным Иосифом. В 1131 году икону прислали в Киев из Константинополя в подарок святому князю Мстиславу. Через 25 лет святой Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир. Он поместил святой образ в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году в пределы русских земель вторгся хан Тамерлан. Он взял Рязань и направлялся к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворным образом. С крестным ходом икона прибыла в Москву. В тот самый час, когда жители встречали святыню, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне величавую жену в лучезарном сиянии. Она повелела завоевателю оставить пределы России. Тамерлан проснулся в трепете и спросил о значении видения. Ему объяснили, что сияющая жена — это Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память о чудесном избавлении на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь. Также было установлено всероссийское празднование в честь Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: грустим, пугаясь снова дыханье близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Митрополит литовский и виленский Иосиф родился в малороссийском селе Павловск Киевской губернии в семье Иосифа Тимофеевича и Фёклы Семёновны Семашко. Будущий архиерей появился на свет в 1798 году, в самый день Рождества Христова. Над селом плыл колокольный звон, Иосиф Тимофеевич счел это знаком Божьего промысла. «Быть может, чаду нашему

0: суждено нести людям свет Христов», — сказал он супруге. Семашко жили небогато. Отец и мать работали, не покладая рук, чтобы прокормить семью, в которой, кроме старшего Иосифа, было еще несколько детей. «Они для нас тянулись из последнего. Да будет им вечная от нас благодарность», — вспоминал митрополит. В наследство родителям Иосифа достался небольшой кусок земли. Глава семейства выращивал хлеб. Сын стал его самым верным помощником. Вместе с отцом они пахали, сеяли, жали. Митрополит впоследствии говорил, что работа на земле на всю жизнь укрепила его здоровье. Матушку свою владыка Иосиф называл женщиной ангельской доброты. Отец же остался в его памяти человеком строгим, однако в хорошем смысле этого слова. Иосиф Тимофеевич тщательно следил, чтобы дети росли в благочестии. Уважали старших, помогали друг другу. С Иосифа, как со старшего сына, спрос был особым. Впрочем, волю гневу отец никогда не давал. И он сам, и мать воспитывали собственным примером. «Благочестие, честность, благонравие всегда представлялись в родителях глазам нашим», — вспоминал митрополит. Семья была очень дружной. Длинными зимними вечерами все собирались вокруг Иосифа Тимофеевича. Он был большим мастером рассказывать сказки. Так порой засиживались они далеко за полночь. Другим их любимым занятием было музицирование. Глава семьи играл на скрипке, а Иосиф пел. Особенно любил он старинную казацкую песню о сыне, который просит мать отпустить его из дома в дальние края. Слушая Иосифа, Фёкла Семёновна с грустью думала о том, что совсем скоро и правда придет время провожать его в дорогу. Мальчику предстояло получить образование. Кое-чему он уже успел научиться дома под руководством отца и дьячка местной Павловской церкви. С большим рвением Иосиф перечитал всю небольшую отцовскую библиотеку, в которой нашлись увлекательные книги по истории, а главное – Библия. В десятилетнем возрасте Иосиф трижды от корки до корки перечитал Священное Писание. Отец и мать Иосифа были греко-католиками, но сына с радостью отпускали в православный храм, который находился неподалеку от их дома. Он не только посещал богослужение, но и пел на клиросе. Когда мальчик возвращался из церкви, отец с интересом расспрашивал его о том, какое Евангелие и апостол читались. Часто он просил Иосифа спеть дома что-нибудь из православной церковной службы. Особенно нравилось Иосифу Тимофеевичу, как сын поет 33-й псалом «Благословлю Господа на всякое время». В 1810 году Иосифу исполнилось 12 лет, и он впервые покинул дорогой сердцу родительский дом. Отец отвез его учиться в гимназию малороссийского города Немирова, расположенного в Винницкой губернии. Иосиф уезжал с мыслью о том, что хочет получить духовное образование и, может быть, даже стать монахом. Свои стремления он не стал скрывать от родителей, а они благословили сына. Спустя несколько лет Иосиф окончил гимназию, а затем Виленскую духовную семинарию. В 1829 году он принял монашеский постриг. С родителями митрополит поддерживал тесные отношения до самой их кончины. В 1850 году он приехал домой, чтобы отпраздновать золотую свадьбу отца и матери. Владыка Иосиф говорил: «Если бы от нас зависело избирать родителей, то я и ныне избрал бы тех же, которых Бог послал мне благим своим промыслом».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Я хотел бы рассказать о истории, которая связана со священномучеником Петром, архиепископом Зверем, который очень помог мне в одном важном и затруднительном для меня жизненном деле. Осуществлялся мой переход из Оптиной пустыни в Белевскую епархию. Переходил через Спасо-Преображенский Белевский мужской монастырь. Это тот монастырь, в котором священномученик Петр был игуменом 7 лет. И я как-то проникся таким уважением к нему, что-то прочитал, обращался к нему молитвенно. Бывая в городе Воронеже, я знал, что там есть десница его. И старался всегда прикладываться к его мощам. И так получилось, что какие-то возникли препоны. Как-то весь мой переход он затянулся, и было непонятно, что, в чем загвоздка, что происходит. И я поехал в Воронеж к священномученику Петру, приложился к его мощам, попросил его, есть воля Божия, нет воли Божия, чтобы, если Богу угодно, все совершилось. Вернулся. И прошло буквально 2-3 дня, а я после приезда обратился к секретарю. И вдруг он мне вот говорит, нашлись документы, оказывается, они там в одном из синодальных отделов их потеряли просто, они вот там на полочке лежали, они забыли их переслать нам. А прошло там фактически уже 2 месяца. И удивительно, что вот так как-то сразу документы нашлись, и дело пошло дальше, включился какой-то опять бумагооборот. Но это был только один этап. Потом следующий этап тоже уже дальше должны были личное дело мои пересылать. И опять вроде все подали, и опять тишина. И в итоге опять я поехал в Воронеж, опять священномученику Петру приложился, попросил. И проходит тоже буквально несколько дней, мне звонит мой знакомый из патриархии, говорит, все, Стише подписал. Оказалось, что священномученик Петр такой скорый помощник. Ну вот так Господь все управил его заступлением и помощью.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
2: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
3: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами».
2: «И даяши им власть над духи нечистыми».
1: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное, места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе, как выдающемся проповеднике и чудотворце, уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе, да он же обычный плотник, вызывает перед глазами картину рук ремесленника, крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят, или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос. Какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса? Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Абрикосовое утро. Осеннее анапское утро абрикосового цвета. Абрикосовый с персиковым оттенком дом и янтарная виноградная лоза на арке, что порыжела, проржавела и медным отблеском сливается с домом в тон. Абрикосовые коты, дымные, рыжие, сливающиеся с абрикосовыми тротуарами, усыпанными осенней листвой. От глубокого вдоха морского воздуха, смешанного с запахом прелой мокрой листвы, на миг улетает сознание. А когда придешь в себя и поднимешь голову, то увидишь абрикосово-медные платаны с поредевшими шатрами, в которые смотришь снизу вверх до головокружения.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Искать на них ответы.
5: Сегодня мы обратимся к религиозно-философскому труду Ивана Васильевича Киреевского «Отрывки».
0: С понедельника по четверг в 23 часа. Истоки на радио «Вера».

0: радио.
1: Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
2: Очень страшно и тяжело, когда приходят люди с какой-то необычной скорбью. Бывает так, что мать теряет ребенка при странных обстоятельствах, не понимая, как произошла эта трагедия. Вдаваться в эти подробности невозможно, и дать ответ сразу тоже невозможно. И боль человеческую сразу смягчить невозможно, только время притупляет эту боль. И однажды такая женщина пришла, попросили поговорить, что можно ответить страдающему человеку и как утешить такое разбитое сердце. И вспоминаешь одну вещь, которую учили святые отцы, и даешь совет: идите к тем, кому вы более нужны. И так получилось, что женщина достаточно привилегированного такого сословия, с такой выучкой, интеллигентная, она пошла в благотворительную столовую, где бомжи год от года, несколько лет подряд кормила их. Она чистила эти котлы, она готовила эту пищу и тем самым отвлекала себя от этой страшной боли. И я увидел, как человек отзывчив, как он услышал, пошел, и Господь даровал новые радости. Появились новые встречи. Но эта мать не остановилась на достигнутом. Не только этих беспризорных людей стала кормить в благотворительной столовой, но и взяла под опеку мальчика, который потерял родителей. А потом Господь устроил так, что у нее появился и внучок, который теперь радует материнское сердце.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Мученики Адриан и Наталия жили на рубеже 3-4 веков в Вифинии, области на севере Малой Азии. Адриан был судьей. Он совсем недавно женился на Натали. Брак был по любви, и пара наслаждалась своим счастьем. В то время император Максимиан объявил христиан вне закона. И вот однажды в суд, в котором председательствовал Адриан, привели христиан. Их пытали и принуждали отречься от своей веры. Адриан стал свидетелем их мужества. Он спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучение?» Страдальцы радостно отвечали: «Мы не можем описать ее, а ум твой не может постигнуть». Адриан воодушевился этими словами: «Запишите и меня, так как и я христианин, и с радостью умру за Христа Бога», — воскликнул он. Император подумал, что судья обезумел, и пытался переубедить его. Но тот отвечал, что только сейчас обрел разум. Адриана посадили в темницу. Наталия узнала о случившемся. Она была тайной христианкой и поэтому воодушевляла и укрепляла супруга. Адриана пытали и казнили. Наталию принуждали второй раз выйти замуж, но ей удалось скрыться. Однажды во сне она увидела мужа. Адриан сообщил, что день ее кончины недалек. И действительно, измученная страданиями за любимого, Наталия вскоре отошла ко Господу. Святые Адриан и Наталия служат примером подвига исповедничества, супружеского единомыслия, верности и искренней любви. Семья в православии освящена таинством венчания. Она является малой церковью, метафорой отношений человека и Бога. Мы прославляем святых и просим: мученики Адриан и Наталия, молите Бога о нас.

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Многие дети знакомятся с музыкой Петра Ильича Чайковского еще в музыкальной школе. Одна из первых пьес, которую осваивают начинающие пианисты, неаполитанская песенка из детского альбома. А потом уже знакомую мелодию они неожиданно слышат совсем в другом произведении композитора, в балете «Лебединое озеро». Здесь она превращается в яркий и темпераментный неаполитанский танец. Это не единственный случай самоцитирования в творчестве Петра Ильича. Например, из того же детского альбома тема старинной французской песенки перекочевала в оперу «Орлеанская дева». И неаполитанская, и французская мелодии – подлинные песни, услышанные композитором во время его заграничных путешествий. Чайковский возвращался к ним, каждый раз раскрывая по-новому. В «Лебедином озере» неаполитанский танец становится частью праздничной сцены. Чуткий к красоте окружающего мира, Чайковский в нескольких музыкальных фразах передал атмосферу шумного итальянского городка, его веселую суету, узкие извилистые улочки, аромат спелых, налитых солнцем южных фруктов. Четкий ритмический рисунок аккомпанемента имитирует задорное звучание гитары, бубна и пульсирующее пощелкивание кастаньет. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра России. Дирижер Владимир Спиваков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
3: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
2: «Разумейте, убо, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраамли».
1: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания прозвучавшего текста. Галаты, к которым обращается апостол Павел, были молодой на тот момент народностью. Они возникли в результате смешения галлов, предков французов, частично переселенных в Малую Азию Юлием Цезарем, с местными народностями. Галаты с радостью приняли христианство, но вскоре оказались под влиянием иудействующих проповедников. Те утверждали, что невозможно достичь спасения без исполнения предписаний Ветхого Завета. Упор делался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь, а именно, что спастись можно фактически самостоятельно, главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками, и им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь, главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм, и он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь. Не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Павел прямо пишет, что в лице распятого на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая живая вера, и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешне будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Пару лет тому назад компания, в которой я работала, переживала этап бурного роста. Мы запускали новый проект и активно нанимали специалистов. Мне поручили курировать кадровое направление. Я проводила первоначальное собеседование, но окончательное решение после личной встречи с каждым соискателем принимал генеральный директор. «Зависть не мой порог», — думала я, пока не увидела зарплаты тех, кого наш руководитель утвердил на новые ставки. Да, я осознавала, что речь идет о нестандартных компетенциях, но внутри все-таки было смущение. Предполагалось, что рабочий день новых сотрудников будет составлять всего несколько часов. Да и зарекомендовать они себя не успели, чтобы получать зарплаты в разы больше, чем ветераны компании. «Не вмешивайся», — сказал мне генеральный, когда в личной беседе я выразила свое недоумение. «Я сам с этим разберусь». Было тяжело на душе. Пошла в храм исповедаться и поговорить со священником. Батюшка выслушал и вспомнил евангельскую притчу о работниках в винограднике, где хозяин нанимал людей в разное время дня, но заплатил всем одинаковую сумму, несмотря на то, что кто-то работал с утра, а кто-то успел потрудиться всего один час. В толковании Феофилакта Болгарского говорится, что виноградник – это царство небесное, а работники, нанятые в разное время – это люди, которые встали на путь к Богу в разном возрасте. Господь спасает и тех, кто живет церковной жизнью с юности, и тех, кто встал на этот путь только на закате своих лет. Батюшка обратил мое внимание и на другую возможную трактовку. «Господь лучше знает, кто и за какое время потрудится более плодотворно», — сказал священник. Мне эта мысль очень понравилась. Я перестала переживать, положилась на волю Бога, и на душе стало легче. В итоге, когда мы запустили проект, он вывел всю компанию на более высокий уровень. Новая команда превратилась в отдельную структуру и переехала в другой офис. Этот случай стал важным уроком. Я поняла, что во мне есть зависть. Просто раньше Господь не посылал серьезных испытаний, и она не проявлялась. Недавно читала собрание сочинения Тихона Задонского и нашла там слова о том, что источник зависти – гордость. Это про меня. Я увидела чужие зарплаты, и это задело мое самолюбие. Теперь знаю, что в таких случаях надо уметь положиться на Бога, поверить, что Он и правда лучше знает, кто и за какое время принесет больше пользы.
0: Частное мнение.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Блаженная Мария Дивеевская, в миру Мария Федина, родилась в Тамбовской губернии. Девочка осиротела в 13 лет. Вместе с паломницами она отправилась в Саров и осталась там. Она странствовала между Саровом и Дивеевом, одетая в лохмотья, голодная, бездомная. Одни считали ее чудачкой, другие не скрывали раздражения и злости на убогую нищенку. Но никто никогда не слышал от Марии ни единой жалобы на жизнь или сетования на несправедливость. Люди стали замечать, что многие слова Марии сбываются, а те люди, которые дадут ей приют, словно получают Божье благословение. Знаменитая Дивеевская блаженная Прасковья Ивановна перед своей смертью разрешила Марии остаться в Серафимо-Дивеевском монастыре. Со временем к той потянулся народ за советом. О блаженной Марии говорили, что она имела дар исцеления и прозорливости. В 27-м году, в Великий пост, власти разогнали мужскую обитель в Сарове. Многие святыни были сожжены, а мощи преподобного Серафима тайно увезены. После Пасхи пришла очередь Дивеева. Монастырь был закрыт, блаженная переехала в село неподалеку. Но и туда к ней продолжали идти люди. Скончалась блаженная Мария Дивеевская в 1931 году. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в Царствие Небесное. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Мы просим блаженную Марию Дивеевскую. Святая праведная Мария, моли Бога о нас.

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1900 году в Париже состоялась грандиозная международная выставка для демонстрации национальных успехов стран в разных областях – науки, техники, экономики, культуре и искусстве. Масштабная выставка была призвана показать достижения, с которыми мир вступал в новый 20 век. В течение 7 месяцев в столице Франции 35 стран-участниц делились своими успехами и достижениями. Многие участники строили тематические павильоны в национальных стилях. В них можно было не только познакомиться с техническими достижениями, но и окунуться в культуру той или иной страны. Настоящий фурор на выставке произвела Россия. Русскому отделу выделили самую большую территорию для экспозиции. Главный павильон русских окраин, посвященный освоению дальних территорий Российской империи, был построен в виде каменных палат по мотивам архитектуры Московского и Казанского Кремлей. Его крышу украшала разноцветная глазурованная черепица, а шатры башен венчали золотые двуглавые орлы. Одной из основных достопримечательностей павильона стали 28 панно на тему жизни Крайнего Севера, Сибири, Кавказа и Средней Азии, написанные известным русским художником Константином Коровиным. Предметы искусства удачно располагались и хорошо гармонировали с достижениями отечественной техники. Часть павильона была посвящена строительству Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире, которая соединяла Санкт-Петербург и Москву с промышленными городами России в Сибири и на Дальнем Востоке. В отдельно построенном павильоне гости даже могли увидеть путь за окном поезда, ехавшего из Центральной России во Владивосток. Для этого нужно было сесть в специальные вагоны, стоящие в павильоне, и через окна смотреть на движущуюся панораму с видами городков, рек и станций на пути следования. Огромную акварельную картину длиной 942 метра для этой экспозиции создал художник Павел Писецкий. Специальные устройства прокручивали длинное полотно за окнами вагонов и создавали иллюзию движения. Этот экспонат произвел невероятное впечатление на гостей со всего мира. Среди других технических достижений России на выставке были представлены модели ледоколов для Байкальской переправы и проект Красноярского железнодорожного моста через Енисей. Еще одним открытием стал ажурный павильон, полностью отлитый из чугуна на Кослинском заводе на Урале. Перед входом в павильон гостей встречала чугунная скульптура «Россия», созданная Николаем Лаврецким. Она была изображена в виде девушки-воительницы со щитом и мечом. Президент Франции Эмиль Лубе был настолько восхищен мастерством русских литейщиков, что решил приобрести павильон целиком со всей коллекцией литья. Делегация, представляющая чудеса литейного мастерства, согласилась продать все, кроме скульптуры девушки-воительницы, и заявила: «Россия не продается». После этого переговоры о продаже зашли в тупик, а чудеса литейного дела после окончания выставки вернулись на родину. За 7 месяцев международную выставку посетили миллионы человек. В прессе и воспоминаниях очевидцев сохранилось большое количество отзывов о русском отделе. С трудом отыщется столь же богатая во всех смыслах слова выставка, как та, что представила Россия, писал французский обозреватель Поль Жер. В тематических отделах выставки Россия была широко представлена в полотнах живописцев, работах архитекторов и ювелиров. Достижения русской культуры и техники получили высокую оценку международного жюри и свыше 1000 наград, а в мире еще больше возрос интерес к русской культуре и искусству.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
2: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
3: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами.
2: И даяши им власть над духи нечистыми».
1: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное, места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе как выдающемся проповеднике и чудотворце уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе, да он же обычный плотник, вызывает перед глазами картину рук ремесленника. Крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят. Или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос. Какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса? Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился.

0: Мягкая осенняя тишина дарит поэтам вдохновение. Именно в тишине приходят к людям самые важные и точные слова. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как отрадно на даче тихим осенним вечером растопить сосновыми шишками старинный самовар и, поставив его на веранде, пригласить всех домочадцев отведать хорошо настоянного травяного чаю. Увы, многие из нас почти потеряли способность словесно делиться друг с другом впечатлениями прожитого и, к сожалению, почти не помнят песен и романсов, которые пели на семейных застольях их прабабушки и прадедушки. Как хотелось бы церковно-приходских общинах, где все чувствуют себя детьми одной христианской семьи, возродить обычаи милой старины, предоставлять после трапезы место доброму слову и песне, умягчающей сердце.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благодарности клирик Московского храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Недавно после службы мы пили чай и кофе с молодыми прихожанами нашего храма, и один молодой человек обратился ко мне, рассказав о фильме, который посмотрел. Автор фильма уделил очень много внимания, что простые человеческие нужды, физиологические потребности бывают с таким трудом возможно или наоборот невозможно осуществить. И молодой человек сказал: «Я ведь на самом деле никогда не думал о том, что я с легкостью выполняю все, что мне необходимо в жизни, вот в плане физиологии. Он молод, здоров». И я поддержал его, сказал: «Нам надо бы еще благодарить Бога за то, что мы видим, за то, что мы обоняем, за то, что мы говорим и слышим, за то, что мы мыслим, за все эти простые процессы в нас, и за солнце, и за свет, и за воздух, и за день, и за ночь. И тогда, мне кажется, мы действительно сможем благодарить Бога по-настоящему, буквально за все, за то, что было, за то, что есть, и за то, что будет». Человеку, современному человеку особенно, необходимо помнить, что мы созданы Богом для вечного блаженства и обязательно должны Его поблагодарить. Может быть, сегодня все идет не своим путем, как нам кажется, но в будущем мы искренне надеемся и верим быть со Христом в вечном блаженстве и по-прежнему благодарить Его. А для этого благодарению надо научиться.
0: Актуальная тема.
3: Вот и кончилось лето.
4: И мы идем в школу.
3: Но как перестроиться на учебный лад?
5: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
6: Мы знаем!
3: Надо превратить их в приключения.
4: В формате аудиоурока.
3: А для этого предлагаем вместе с нами,
5: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой,
4: отправиться в захватывающее путешествие
6: в страну знаний.
5: Заходите на наш сайт,
4: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой»,
5: и слушайте аудиоуроки по школьной программе.
6: Давайте учиться вместе!
7: Возрастное ограничение 6+.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Марина Репникова, моя знакомая по соцсети, стала волонтером более 15 лет назад, в годы учебы в Липецком педагогическом университете. В составе благотворительной организации «Детский орден милосердия» она ездила в больницы и санатории, чтобы скрасить досуг детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Как и у остальных добровольцев, у нее была своя подопечная – 13-летняя девочка, с которой поначалу Марине не удавалось установить контакт. Тогда, по совету коллег, девушка принесла цветные карандаши и начала рисовать. Так ей удалось начать общение с воспитанницей. Девочка встречала Репникову с улыбкой, радуясь, что ей уделяют столько внимания. «Тогда я поняла, что любой ребенок любознателен и открыт ко всему новому», рассказывает наша героиня. Через некоторое время Орден Милосердия прекратил свое существование в Липецке. И Марина задумалась, как теперь она будет помогать больным детям. Девушка открыла коммерческий центр, в котором особенные ребята занимались бесплатно. Постепенно таких посетителей становилось все больше. И она решила создать общественную организацию. Сделать это оказалось непросто. Репниковой пришлось объяснять ответственным лицам, что дети с ограничениями по умственному здоровью обучаемые, и им вредно сидеть дома без дела. И она победила. В 2010 году власти выделили небольшое помещение, где открылась Липецкая региональная организация инвалидов под названием «Школа мастеров». С тех пор многое изменилось. Сегодня на базе школы работают 3 центра – социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, декоративно-прикладных ремесел для людей с инвалидностью «Марьинград» и центр сопровождаемого проживания. Что-то вроде ремесленных мастерских, где подросшие воспитанники привыкают жить и работать самостоятельно. Их обучают шитью, мыловарению, гончарному искусству и гипсовому литью. «Мы принимаем всех без ограничений по диагнозу и возрасту», поясняет Марина. Для каждого найдется дело по душе. Кроме этого, здесь проходят занятия со специалистами – логопедом, психологом, дефектологом. Руководитель добавляет, что школу материально поддерживают городские и федеральные власти, а еще местные предприниматели и неравнодушные горожане. А мне остается только радоваться, что в Липецке живут такие заинтересованные люди, как Марина Репникова и ее команда. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Преподобный Адриан Андрусовский – в миру дворянин Андрей Завалишин жил на рубеже 15-16 веков. Он владел богатым имением недалеко от монастыря преподобного Александра Свирского в Волонецком крае. Однажды во время охоты Андрей случайно встретил святого подвижника. Краткая встреча так повлияла на юношу, что он стал духовным чадом преподобного Александра и принял постриг в Валаамской обители с именем Адриан. Через несколько лет, по благословению, преподобный Адриан с группой монахов поселился на уединенном полуострове Ладожского озера. Рядом, в дремучем лесу, укрывались разбойники под предводительством Андруса, которые хотели прогнать иноков или получать с них оброк. Адриану нечем было платить, но он пообещал атаману не оставлять молитвы о его душе. Разбойник рассмеялся, но смягчился и приказал не трогать. Однажды Андрус попал в плен к другой шайке. Он готовился к пыткам и смерти, но внезапно увидел перед собой преподобного Адриана, который сказал: «По милосердию Господа, для которого просили у тебя пощады пустынному братству, ты свободен». Видение исчезло. Атаман очнулся на свободе. Он пришел в обитель преподобного и вскоре сам стал монахом. Преподобный Адриан прославился и другими чудесами, происходившими по его молитвам. Свою жизнь он окончил мученически, от рук грабителей. После революции обитель преподобного пришла в запустение. Возрождение монастыря началось в 2011 году. В обители ведется летопись чудес, происходящих по молитвам к преподобному Адриану. Происходят они и в наши дни.
0: Мы просим святого праведника.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле, сказал преподобный Иоанн Пророк, нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа. Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Мне говорят, он маленького роста, он написал на них песню. Специально для того, чтобы лично исполнить ее певице. Услышав первую строчку, Анна засмеялась от неожиданности, а дослушав до конца, захлопала в ладоши. Через 3 дня я обязательно буду петь это в концерте. И действительно, на следующей неделе в Ленинграде со сцены прозвучало задорное «А он мне нравится». Внимательный слушатель и в этой несерьезной песенке различит особые сердечные интонации Анны Герман.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
3: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
2: «Разумеете, уба, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраам ли?»
1: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания прозвучавшего текста. Галаты, к которым обращается апостол Павел, были молодой на тот момент народностью. Они возникли в результате смешения галлов, предков французов, частично переселенных в Малую Азию Юлием Цезарем, с местными народностями. Галаты с радостью приняли христианство, но вскоре оказались под влиянием иудействующих проповедников. Те утверждали, что невозможно достичь спасения без исполнения предписаний Ветхого Завета. Упор делался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь, а именно, что спастись можно фактически самостоятельно, главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками, и им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь, главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм, и он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь, не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Павел прямо пишет, что в лице распятого на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая, живая вера, и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешне будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 6 сентября, праздник Собора Московских Святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя, а после нее возглавил общемосковский крестный ход. На проповеди по его окончании он говорил о значении подвига святых.
2: Великие князья, возглавлявшие наше Отечество, государи православные, много положившие для укрепления России, ее благополучия, превращения ее в реальную мировую державу с огромной силой, сделали очень многое для страны нашей, ну и, конечно, для церкви нашей. Эти времена ушли в прошлое, и уходили они не просто через насилие, через скорбь, через репрессии, через человеческие страдания. И те, кто уводил Россию из этого исторического пути, наверное, даже в страшном сне не могли представить, что вот мы в таком множестве, у стен этой прославленной, а в советское время закрытой для богослужения обители, будем прославлять их имя. Имя святых угодников Божьих, в земле русской просиявших и в граде Москве. Вот одно это уже, колеблющихся в вере, должно укрепить в вере. Потому что по всем законам развития человеческой цивилизации, то, что произошло с нашей стороной, никак не могло быть обращено, в конце концов, к возрождению православной веры, которая всячески истреблялась, и с которой вообще уже не связывалась никакого будущего, в том числе и среди нашей интеллигенции, и правящего класса, многих городских жителей. Ну так с уважением, с интересом смотрели там на храмы, но никто представить себе не мог, что так возродится православие. А вместе с этим возрождением возрождается и наша страна. И снова, опираясь на духовную силу и предков, и святых угодников, она становится страной, уверен, непобедимой. А для того, чтобы было так, мы должны, конечно, трудиться во благо Отечества нашего, во благо Церкви нашей, и не ослаблять молитв и о президенте нашем, и о властях, и о воинстве, и о народе нашем. Шествуя таким образом, конечно, по неизвестному ни для кого пути в будущее, будем надеяться, что Господь, как хранил землю русскую, так и нас всех сохранит, укрепляя и град Москву, и Россию, и Церковь нашу.
0: Актуальная тема.

0: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Священноисповедник Георгий Коссов родился в 1855 году в Орловской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, был рукоположен в сан священника. Приход ему достался один из самых бедных в Орловской епархии. Церковь не отапливалась, сельчане сторонились священника. Отец Георгий отправился за советом в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Тот благословил его строить каменный храм. Георгий не понимал, откуда взять средства. Коссов стал вдумчивее и благоговейнее совершать богослужения. Обстоятельно и со вниманием к верующим отвечал на их вопросы. В храм стали стремиться прихожане. Люди проявляли все большую благодарность. Так постепенно вокруг храма сложился крепкий приход. Священник построил в селе кирпичный завод, который дал работу деревенским жителям. Вскоре был возведен каменный храм, а также появились школы, приют и больница. Отец Георгий стал известен на всю страну. Священника арестовали в 1918 году, обвинив в том, что он не сдал церковные ценности. Сокамерники ограждали от притеснений полюбившегося им пастыря. Отца Георгия выпустили, так как его вину доказать не удалось. Священник скончался в 1928 году. Его причислили к лику святых в 2000 году.
1: Своим христианским мужеством новомученики и исповедники 20 века дают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Вспоминая святого исповедника Георгия Коссова, мы просим его: «Святой Георгий, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В мае 1816 года в маленьком тверском селе Колебакино случилось большое событие. На постоянное жительство в свое родовое имение приехал колебакинский барин, дворянин Владимир Михайлович Давыдов. Давненько не бывал он в родных краях. Впрочем, на то были веские причины. Давыдов 15 лет верой и правдой служил в императорском флоте и только теперь ушел в отставку в чине капитан-лейтенанта и с орденом Святого Георгия на груди. За эти годы он многое повидал. Сразу после окончания петербургского морского кадетского корпуса отправился в море на корабле, который назывался «Святой Петр». Ходил из Кронштадта к берегам Корфу и бороздил Адриатику. В 1807-м началась война с турками. И Давыдов на флагмане «Твердый» самоотверженно сражался при штурме крепости Тенедос. За мужество и отвагу, проявленные в бою, он и получил Святого Георгия, высшую награду в Российской империи. Отечественную войну 1812 года Владимир Михайлович прошел на фрегате «Архипелаг». До самого освобождения Европы в 1814-м патрулировал берега Франции, Англии и Голландии. Словом, моряк Владимир Давыдов служил Отечеству доблестно и храбро. Но долгие годы в море позади. Теперь он на суше. Чем заняться на покое? Над этим вопросом Владимир Михайлович долго не раздумывал. Расспросил своих крестьян, как им живется, чего не хватает. Оказалось, школы. За Давыдовым дело не стало. Скоро в Колебакино появились сразу две школы. Одна для взрослых, другая для детей. Учебные пособия, мебель для классов. Все до мелочей Владимир Михайлович закупил на собственные средства. И прекрасно образованный сам стал преподавателем. Поначалу единственным на две школы. Но трудился с такой самоотдачей и рвением, что очень скоро штат педагогов пополнили выпускники его же школ. Кстати, за парту вместе с крестьянскими детьми охотно садились и отпрыски окрестных дворян-помещиков, желающих в будущем поступить в морской корпус. Ближайшие гимназии и училища были в Петербурге, далеко. А Давыдов в своих школах преподавал все необходимые для подготовки к поступлению дисциплины. Арифметику, геометрию, географию, астрономию, историю. Ни с крестьян, ни с бурчуков Владимир Михайлович за обучение не брал ни копейки. Наоборот, сам с готовностью помогал деньгами, если возникала в том нужда. Выпускники давыдовских школ показывали на экзаменах в морской корпус блестящие результаты. На этот факт обратил внимание министр народного просвещения Платон Ширинский-Шахматов и предложил Давыдову работу в министерстве. Но Владимир Михайлович отказался. Ни престиж должности, ни размер жалования не смогли перевесить его искреннюю любовь к своим крестьянам и ученикам. Помимо учебы, Давыдов организовывал для них полезный и увлекательный досуг. В Колебакино появился хор и оркестр духовой музыки. А самое главное, всем своим крепостным крестьянам он даровал вольные и наделил их землей. В 1866 году о благотворительной деятельности Владимира Михайловича написал журнал «Странник», издание для православного духовенства. Сам же герой публикации к тому времени, увы, уже 17 лет как скончался. Но о нем не забыли. В начале 20 века информация о Давыдове появилась в шестом томе знаменитого русского биографического словаря. Он заботился о своих воспитанниках, как отец, и не жалел для них ничего, оставаясь верным делу просвещения до последних дней.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
2: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
3: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами».
2: «И даяши им власть над духи нечистыми».
1: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное: места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе как выдающемся проповеднике и чудотворце уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе: «Да он же обычный плотник», вызывает перед глазами картину рук ремесленника, крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят, или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос: какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса? Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Зачастую, когда мы сетуем на безграмотность кого-либо, то обращаем внимание и на ошибки в пунктуации. Многие помнят советский мультфильм «В стране невыученных уроков», где герой, школьник Виктор Перестукин, мучается в сомнениях, где именно поставить запятую в предложении «казнить нельзя помиловать». Казалось бы, простая перестановка маленького знака, но это может сильно повлиять на понимание текста, а, возможно, и на жизнь человека. Однако в последнее время участились случаи чрезмерного использования пунктуации, то есть в предложении запятые стоят там, где они не нужны. Почему так происходит? Зачастую потому, что некоторым кажется, будто обилие знаков препинания – признак грамотности. А иногда человек просто сомневается, где именно должна стоять запятая. И ставит на всякий случай пару лишних. Например, многие любят выделять союз «потому что» с двух сторон. «Я не пойду на выставку», запятая, «потому что», запятая, «идет дождь». В первом случае знак нужен, а во втором – нет. Встречается и следующее объяснение. «Я так чувствую». Человеку кажется, что нужно поставить знак препинания, а соответствует ли это правилам синтаксиса, он не знает. Один из вариантов такого якобы креативного отношения к пунктуации – ставить запятые по дыханию и интонации. Сделал остановку – поставил. Но ведь любое предложение можно произнести с большим количеством пауз. Это не значит, что постановка знака должна следовать за нашими желаниями. Цель пунктуации – содействовать пониманию текста. Она выделяет специальные обороты и вводные слова, показывает, где простое предложение, а где сложное и так далее. Если вы ставите знак препинания не в том месте, это путает читателя, создает барьер для общения. Я часто вспоминаю совет, который мне дал мой школьный учитель русского языка. Ставь запятую только в том случае, если можешь объяснить ее употребление правилам. Как же избежать подобной чрезмерной любви к знакам препинания? Думаю, стоит периодически повторять теорию. Сейчас есть много увлекательных пособий, а также интересных видеоуроков, которые в простой форме объяснят правила пунктуации. Конечно, это пожелание относится именно к тем, кто хочет глубоко знать родной язык и писать действительно грамотно. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил молебен перед ковчегом с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, обретение честных останков защитника земли русской состоялось в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных и реставрационных работ. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 сентября было совершено молебное стояние у раки с мощами святого князя в Кремле, после чего ковчег со святыней был торжественно передан председателю синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председателю синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, силу для постоянного пребывания в соборе Воскресения Христова. По прибытии святыни в собор митрополит Кирилл возглавил молебное пение. Отметим, что ковчег с мощами Дмитрия Донского будет принесен в боевые подразделения на линии фронта, военные госпитали, академии и гарнизоны по всей стране. 5 сентября по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Ставропольской духовной семинарии прошли первые иоанновосторговские чтения. Они были посвящены жизни, служению и наследию выдающегося выпускника духовной школы священномученика Иоанна Восторгова и состоялись в день его памяти. Программа чтений началась с божественной литургии в Андреевском соборе краевой столицы. Затем в историческом здании семинарии по улице Морозова состоялось пленарное заседание первых иоанновосторговских чтений. В его работе приняли участие преподаватели и студенты духовной школы, а также гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор семинарии протоиерей Павел Самойленко. Оно началось с молитвы, после чего отец Павел обратился к участникам чтений с приветственным словом.
5: Вот в этом году ровно 30 лет, как вышла моя первая статья в научном журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение», посвященное отцу Иоанну Восторгову. Вот уже три десятилетия жизнь и деятельность и житие отца Иоанна находятся в поле моего постоянного изучения, благоговения, молитвенного почитания. Все прекрасно наши члены научно-исследовательской группы в семинарии знают, что по благословению Владыки я в течение ряда лет работал в Российском государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга. И вот там, по милости Божией, были мной обнаружены, обретены документы, связанные с деятельностью отца Иоанна, в том числе с его проповеднической деятельностью. Вот некоторые копии тех документов, которые я тогда там и снимал, писал он проповеди всегда. Если дальше посмотреть, то эти рукописные, сделанные черным светом, отцом Иоанном редактировались, видите, на полях красной ручки он вносил правки и дополнения. Затем дополнены, исправлены либо перед произнесением проповеди, либо после произнесения проповеди. Отец Иоанн набирал, сам печатал на пишущей машинке синим цветом. То есть 3-4 обработки проходила одна проповедь. И только после этого машинописного варианта, утвержденного отцом Иоанном, проповедь передавалась в печать, церковную переводку. Так что в лице дорогого отца Иоанна мы имеем выдающегося нашего выпускника. И цель наших первых иоанновосторговских чтений – вернуть отца Иоанна на подобающее место нашей исторической памяти в жизни нашей семинарии.
4: В рамках пленарного заседания прозвучали доклады, посвященные различным периодам жизни и служения священномученика Иоанна Восторгова, его пастырской, миссионерской и общественной деятельности, богословскому наследию и мученическому подвигу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает студентка Санта-Мерика.
2: История случилась с сыном моего друга. Купил он своему сыну телефон для связи с ним. Самый простой и недорогой. Он один воспитывает ребенка и всегда переживает за него. Где он? Что он делает? Все ли с ним в порядке? Идет он как-то с работы и видит на подъезде объявление, написано фломастером и детским почерком. Пропал телефон. Просьба вернуть. И номер их квартиры. Мой приятель влетает в квартиру и видит заплаканного ребенка. Оказывается, он его потерял во дворе и очень переживал, что отец расстроится. Денег на новый телефон нет. В тот вечер несколько соседей пришли с потерянными телефонами и с деньгами, чтобы купить телефон ребенку. Меня эта история очень потрясла, особенно когда мой приятель рассказал ее со слезами на глазах. Он никогда не знал и не думал, что такие прекрасные люди живут вместе с ним в одном доме. Меня эта история научила больше обращать внимание на своих соседей и всегда спрашивать, как у них дела и нужна ли им помощь. Ведь многие боятся поделиться своими бедами, а помощь нужна каждому. Давайте будем внимательнее к окружающим.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Икона Божией Матери Владимирская по преданию была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедал Христос со своей Пречистой Матерью и праведным Иосифом. В 1131 году икону прислали в Киев из Константинополя в подарок святому князю Мстиславу. Через 25 лет святой Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир. Он поместил святой образ в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году в пределы русских земель вторгся хан Тамерлан. Он взял Рязань и направлялся к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворным образом. С крестным ходом икона прибыла в Москву. В тот самый час, когда жители встречали святыню, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне величавую жену в лучезарном сиянии. Она повелела завоевателю оставить пределы России. Тамерлан проснулся в трепете и спросил о значении видения. Ему объяснили, что сияющая жена – это Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память о чудесном избавлении на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь. Также было установлено всероссийское празднование в честь Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: При упоминании музыкального произведения «Времена года» любители искусства наверняка первым делом вспомнят знаменитый сборник фортепианных миниатюр Петра Ильича Чайковского или цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди. Между тем, возможность изобразить в звуках смену сезонов привлекала и других композиторов. Так, в 1899 году Александр Глазунов написал свое сочинение на подобную тему. Первоначально композитору поступил заказ от дирекции императорских театров на музыку к комедийному балету под названием «Миллионы Арлекино», в то время как другу Глазунова, итальянскому композитору Рикардо Дриго, та же дирекция поручила написать балет «Времена года». Но Глазунов и Дриго договорились поменяться заказами и, получив одобрение заказчика, принялись за работу. В балете «Времена года» нет сложной фабулы или драматических перипетий, характерных для театральной сцены. Это скорее череда музыкальных номеров, повествующих о воскрешении природы после зимнего сна, о лете, полном солнечных дней, о приходе осени, несущей изобильные плоды. Герои балета – иней, град, васильки и другие представители мира природы. Каждого из них Глазунов изобразил с присущим ему умением наполнить музыку яркими красками, колоритом. Так, в эпизоде «Зима» музыкант создает ощущение холода и ледяного блеска. Недаром побывавший на репетиции балета композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков воскликнул с иронией: «Вот одна из лучших зим в русской музыке». Мы услышим вариацию номер 2 «Лед» из балета «Времена года» Александра Глазунова, которая прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
3: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
2: «Разумеете, уба, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраамли».
1: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания прозвучавшего текста. Галаты, к которым обращается апостол Павел, были молодой на тот момент народностью. Они возникли в результате смешения галлов, предков французов, частично переселенных в Малую Азию Юлием Цезарем, с местными народностями. Галаты с радостью приняли христианство, но вскоре оказались под влиянием иудействующих проповедников. Те утверждали, что невозможно достичь спасения без исполнения предписаний Ветхого Завета. Упор делался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь, а именно, что спастись можно фактически самостоятельно, главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками, и им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь, главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм, и он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь. Не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Павел прямо пишет, что в лице распятого на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая живая вера, и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешнее будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел Галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Девушки любят молиться Господу о своих девичьих нуждах, переживать бурно и глубоко. А поскольку они девушки, сколько бы им ни было лет, они довольно часто переживают из-за фигуры. Парадоксально, но чем больше фигура вписывается в общепринятый стандарт, тем больше переживаний. Эдакое сокровище ведь еще и сберечь надо. Да и одежду на размер больше покупать не на что. И вот я, девушка хорошо под 40, любитель не только фитнеса, но и вкусно поесть, возвращалась как-то раз с работы. Разумеется, голодная. А в 21:00 другому не бывает. Разумеется, понимала, что вечерний перекус точно отразится завтра в зеркале. Иду я и тихо молюсь про себя: «Господи, ты видишь, что я очень голодная. И ты знаешь, как важно для меня держать форму. Помоги мне, пожалуйста, я не знаю, как мне быть. И голодать не хочу, и режим нарушать не хочу. Вся надежда только на тебя». Незаметно для себя захожу в магазинчик. Понимаю, что из всего ассортимента для меня наименее опасен сэндвич с курицей. Да, такой длинненький, а на нем так красиво написано: «Сэндвич-ролл с курицей». Но это по-заморски, а по-нашему будет просто «бутерброд». Покупаю бутерброд, иду дальше, спускаюсь в подземный переход. В переходе на лестнице стоит нищий. Кстати, до этого никогда здесь нищих не наблюдала или не замечала. Он просит нараспев: «Люди, ну помогите, ну проявите милосердие». Я спокойно иду, не придаю значения. Нищий голосит дальше: «Люди, мне самому неудобно, ну подайте, ну хоть что-нибудь». Колоритный такой нищий, с клюкой, фиолетовым синяком под глазом. «Люди, ну подайте хоть бутерброд с курицей». Так, стоп, бутерброд с курицей. Сэндвич-ролл, это ведь оно и есть. Я машинально подошла к нему и с лютой справедливостью проговорила: «Возьмите, это с курицей». Развернулась и пошла дальше. Уже сидя в вагоне метро, я все поняла. Господь устроил все самым наилучшим образом. Я не нарушила режим питания, и нищий поужинал ровно тем, что просил. Нестандартное решение, гениальное в своей простоте. Чудо? Не берусь оценивать. Скорее, такая вот нечаянная радость. Два радостных человека за один вечер – это очень и очень много. Думаю, так совсем, а не только с бутербродом. Ну, или почти совсем. Спасибо, Господи.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Отец Матвей» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священно-исповедника Георгия Коссова. Мученики Адриан и Наталия жили на рубеже 3-4 веков в Вифинии, области на севере Малой Азии. Адриан был судьей. Он совсем недавно женился на Наталии. Брак был по любви, и пара наслаждалась своим счастьем. В то время император Максимиан объявил христиан вне закона. И вот однажды в суд, в котором председательствовал Адриан, привели христиан. Их пытали и принуждали отречься от своей веры.

0: Тот отвечал, что только сейчас обрел разум. Адриана посадили в темницу. Наталья узнала о случившемся. Она была тайной христианкой и поэтому воодушевляла и укрепляла супруга. Адриана пытали и казнили. Наталью принуждали второй раз выйти замуж, но ей удалось скрыться. Однажды во сне она увидела мужа. Адриан сообщил, что день ее кончины недалек. И действительно, измученная страданиями за любимого, Наталья вскоре отошла ко Господу.
1: Святые Адриан и Наталья служат примером подвига исповедничества, супружеского единомыслия, верности и искренней любви. Семья в православии освящена таинством венчания. Она является малой церковью, метафорой отношений человека и Бога. Мы прославляем святых и просим. Мученики Адриан и Наталья, молите Бога о нас.

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: С одного из последних портретов Валентина Серова на нас смотрит высокая, худощавая, немного смуглая женщина, образец благородной простоты. Это Софья Алсуфьева, жена искусствоведа Юрия Алсуфьева, которая разделила с ним богатство и бедность, веру во Христа и страдания, которые супруги ради этой веры претерпели. Юрий Алсуфьев и Софья Глебова принадлежали к высшим слоям общества. Юрий воспитывался вместе с детьми императора Александра III. Софья была фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Юрий и Софья познакомились на одном из званых вечеров и вскоре осенью 1901 года стали женихом и невестой. Сблизило их искусство. Юрий, хотя закончил юридический факультет Московского университета, всецело посвятил себя музейному делу, а Софья прекрасно рисовала и, еще будучи невестой Юрия, помогала в его трудах. Они обвенчались в 1902 году и переехали в усадьбу Алсуфьевых в деревне Буйце Тульской губернии. Юрий трудился над возведением храма Сергия Радонежского на Куликовской

0: В новом поле Софья участвовала в росписи этой церкви. В Буйцах Алсуфьевы основали сиротский приют и при нем школа церковной вышивки, где изготавливалось тканое убранство Сергиевского храма. Из приюта Алсуфьевы взяли к себе девочку-сироту Сашу. Родной ребенок у них был один, сын Михаил. После февральской революции Юрий и Софья оставили любимую усадьбу. Оптинский старец Анатолий Потапов, духовник Алсуфьевых, благословил супругов купить домик в Сергиевом Посаде, недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. После революции Юрий стал заместителем главы комиссии по охране памятников искусства и старины, а затем сотрудником Лаврского музея. Над своими научными трудами дома Юрий Александрович просиживал целые вечера и любил, чтобы рядом была супруга. Без Софьи Владимировны он не мог обойтись и минуты, вспоминала друга Алсуфьевых Татьяна Розанова. Всегда ему хотелось чувствовать ее присутствие. В первой половине 1920-х годов в условиях голода Юрий Александрович руководил сельскохозяйственной артелью. Власти отвели Алсуфьевым нераспаханный участок плохой глинистой почвы. Софья Владимировна, подоив утром корову, торопилась в Гефсиманский скит Лавры к ранней литургии и возвращалась, чтобы поспеть к утреннему чаю Юрия Владимировича перед уходом его на службу. В конце 1920-х годов Юрия Александровича на 2 месяца задерживали по подозрению в антисоветской деятельности. Он подвергался травле в печати и в 1928 году был уволен из музея. К счастью, Алсуфьева пригласили на работу в центральные реставрационные мастерские в Москве. Он изъездил всю северную и центральную часть Европейской России, описывая древние церкви, обследуя состояние фресок, спасая иконы. Софья Владимировна всегда сопровождала мужа в его поездках. Один из реставраторов, ездивший с ними, рассказывал, что жизнь Алсуфьевых поражала своей скромностью и нетребовательностью в пище, ограничивавшейся часто вареной мелкой рыбешкой и картофелем, порой даже без растительного масла. Супруги закончили свой жизненный путь мученически. Юрий Александрович был арестован во время Большого террора в 1938 году и расстрелян на Бутовском полигоне. Софью Владимировну забрали в самом начале Великой Отечественной войны, и спустя 2 года она погибла в Свияжском лагере в Татарстане. Могилы супругов Алсуфьевых далеко друг от друга, но души со Христом, а значит, вместе.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
3: Я хотел бы рассказать о истории, которая связана со священномучеником Петром, архиепископом Зверем, который очень помог мне в одном важном и затруднительном для меня жизненном деле. Осуществлялся мой переход из Оптиной пустыни в Белевскую епархию. Переходил через Спасо-Преображенский Белевский мужской монастырь. Это тот монастырь, в котором священномученик Петр был игуменом 7 лет. И я как-то проникся таким уважением к нему, что-то прочитал, обращался к нему молитвенно. Бывая в городе Воронеже, я знал, что там есть десница его. И старался всегда прикладываться к его мощам. И так получилось, что какие-то возникли препоны. Как-то весь мой переход он затянулся, и было непонятно, что, в чем загвоздка, что происходит. И я поехал в Воронеж к священномученику Петру, приложился к его мощам, попросил его, где есть воля Божия, нет воли Божией, чтобы, если Богу угодно, все совершилось. Вернулся. И прошло буквально 2-3 дня, а я после приезда обратился к секретарю. И вдруг он мне вот говорит, нашлись документы, оказывается, они там в одном из синодальных отделов их потеряли просто, они вот там на полочке лежали, они забыли их переслать нам. А прошло там фактически уже 2 месяца. И удивительно, что вот так как-то сразу документы нашлись, и дело пошло дальше, включился какой-то опять бумагооборот. Но это был только один этап. Потом следующий этап тоже уже дальше должны были личное дело мое пересылать. И опять вроде все подали, и опять тишина. И в итоге опять я поехал в Воронеж, опять священномученику Петру приложился, попросил. И проходит тоже буквально несколько дней, мне звонит мой знакомый из патриархии, говорит, все, святейший подписал. Оказалось, что священномученик Петр, такой скорый помощник, ну вот так Господь все управил его заступлением и помощью.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из сборника дневников Дмитрия Лихачева «Я вспоминаю». 8 сентября 1941 года с запада над Ленинградом взошло необычайной красоты облако. Об этом облаке вспоминали и писали затем многие. Оно было интенсивно белого цвета, как-то особенно круто взбито и медленно росло до каких-то грандиозных размеров, заполняя собой половину закатного неба. Ленинградцы знали, это разбомблены бадаевские склады. Белое облако было дымом горящего масла. Ленинград был уже отрезан от остальной страны, и апокалиптическое облако, поднявшееся с запада, означало надвигающийся голод для трехмиллионного города. Великая Отечественная война потрясала своими неслыханными размерами. Грандиозные атаки с воздуха, с моря и на земле, сотни танков, огромные массы артиллерии, массированные налеты, систематические минута в минуту начинающиеся обстрелы и бомбежки Ленинграда. Электричество, перестававшее действовать, водопровод без воды, сотни остановившихся среди улиц трамваев и троллейбусов, заполнившие воды Невы морские суда, военные, торговые, пассажирские, подводные лодки, всплывавшие на Неве и ставшие на стоянку против Пушкинского дома. Поражали не только размеры нападения, но и размеры обороны. Невидимые стены – это стены, которыми Ленинград окружил себя за несколько недель. Это была граница твердой решимости – решимости не впустить врага в город. В подмогу этим невидимым стенам вырастали укрепления, которые делали женщины, старики, инвалиды, оставшиеся в Ленинграде. Слабые они копали, носили, черпали, укладывали и иногда уходили в сторону, чтобы срезать оставшиеся на огородах капустные кочерышки, а затем сварить их и заставить работать слабевшие руки». И думалось, как можно будет описать все это, как рассказать об этом, чьи слова раскроют размеры бедствия.
0: Голоса.

Ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды я задумалась о том, какое интересное слово «мир». Оно нередко встречается в молитвах и возглашениях, например, когда во время богослужения священник или диакон произносит «Миром Господу помолимся», призывая таким образом к соборной молитве с мирным духом, то есть в спокойном, тихом состоянии сердца. А еще слово «мир» встречается в одном из молитвословий вечернего богослужения. Речь идет о молитве «Слава Вышних Богу», которая читается или поется в зависимости от того, праздничная служба или будничная. Давайте поразмышляем над текстом молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первую часть молитвы люди узнали от ангелов. В Евангелии от Луки написано об этом так. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу! И на земле мир и благая воля Божья людям». Песнь ангелов и является первой частью песнопения. Эта часть исполняется троекратно. По-церковнославянски она звучит так. «Слава Вышних Богу, и на земли мир, в человецах благоволение». Давайте послушаем ее на церковнославянском языке.

Слова первой части песнопения и «На земле мир» сообщают нам о том, что с приходом Спасителя для человечества вновь открылось Царствие Небесное, а между Богом и людьми воцарился мир. В основе текста второй части молитвы лежат ветхозаветные строчки. Это слова из 50-го псалма пророка Давида. В переводе на русский язык они звучат так. «Господи, отверзи уста мои, и они возвестят хвалу Твою». Вот как эта фраза исполняется по-церковнославянски. «Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Этот отрывок поется дважды. Давайте послушаем его.

Важно сказать, что существует еще одно песнопение, в составе которого звучит ангельская песнь. Называется оно «Великое словословие» и исполняется ближе к концу вечерней службы. О нем я расскажу вам в другой программе. А песнопение «Слава Вышних Богу», о котором сегодня идет речь, поется перед чтением Шестопсалмия, важной части богослужения, символизирующей ночь Рождества Христова. Свет полностью выключается, гасятся свечи. В центр храма выходит чтец и читает 6 особых псалмов, которые имеют покаянный характер. В этот момент в храме царит атмосфера тишины, полного молитвенного сосредоточения, мирного состояния. И тогда наши ежедневные волнения, эмоции, суетливые мысли, от которых душа так устает, уходят на второй план. Мы примиряемся с Богом и с самими собой. И это самое дорогое значение слова «мир». Давайте послушаем песнопение «Слава Вышних Богу» полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день Церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Блаженная Мария Дивеевская, в миру Мария Федина, родилась в Тамбовской губернии. Девочка осиротела в 13 лет. Вместе с паломницами она отправилась в Саров и осталась там. Она странствовала между Саровом и Дивеевом, одетая в лохмотья, голодная, бездомная. Одни считали ее чудачкой, другие не скрывали раздражения и злости на убогую нищенку. Но никто никогда не слышал от Марии ни единой жалобы на жизнь или сетования на несправедливость. Люди стали замечать, что многие слова Марии сбываются, а те люди, которые дадут ей приют, словно получают Божье благословение. Знаменитая Дивеевская блаженная Прасковья Ивановна перед своей смертью разрешила Марии остаться в Серафимо-Дивеевском монастыре. Со временем к той потянулся народ за советом. О блаженной Марии говорили, что она имела дар исцеления и прозорливости. В 27-м году, в Великий пост, власти разогнали мужскую обитель в Сарове. Многие святыни были сожжены, а мощи преподобного Серафима тайно увезены. После Пасхи пришла очередь Дивеева. Монастырь был закрыт, блаженная переехала в село неподалеку. Но и туда к ней продолжали идти люди. Скончалась блаженная Мария Дивеевская в 1931 году. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в Царствие Небесное. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Мы просим блаженную Марию Дивеевскую. Святая праведная Мария, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: апостолы?
1: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
2: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
3: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
2: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
3: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
2: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
4: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
5: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
6: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
7: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
2: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
8: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Федорович даже в советское время не боялся воспевать в живописи красоту и дух православных святынь. Например, в 20-х годах 20 века он создал целый цикл работ, посвященных Сергиеву Посаду и Троице Сергиевой Лавре.
12: Однажды мне в руки попали мемуары Йоан. С большим интересом их прочитал. Так вот, художник неоднократно говорил о том, что его вдохновляла русская провинция, ее древняя архитектура и, конечно же, храмы.
11: Йоан не раз бывал в Европе, но в его творчестве эти путешествия отклика практически не нашли. А вот русской глубинке он посвятил не одно свое полотно.
12: В том числе и то, перед которым мы с тобой сейчас стоим, у Псковского собора. Безусловно, храм – главный герой картины. Но на ней запечатлен не только он. Внизу на пристани у самой реки художник изобразил людей, разноцветные крыши торговых рядов, прилавки, лодки, с которых идет торг. Что это за ярмарка?
11: Я думаю, что Ион запечатлел базарный день. Они обычно бывали по воскресеньям. Утром люди шли на литургию в храм, а после праздничной воскресной службы открывался рынок.
12: Да, очень похоже. Знаешь, а мне сейчас пришла в голову одна мысль. Кажется, своей картиной у Псковского собора художник хотел показать, как тесно в нашей жизни подчас переплетены духовное и житейское.
11: И что за делами насущными нельзя забывать о Боге. Эту мысль подчеркивает величественный белокаменный пятиглавый храм. Он возвышается над базаром, лодками, людьми.
12: Как будто говорит, что бы мы ни делали, всегда над нами Господь. Вспомнились слова из книги пророка Исаии. Их поют в храмах во время Великого Поста. «С нами Бог». От этих слов сразу светлеет на душе.
11: И картинка, кстати, тоже очень светлая. Обрати внимание, сколько в ней воздуха, пространства.
12: Я только что заметил, что Константин Ион изобразил здесь раннюю весну. Посмотри, на пригорке возле собора кое-где лежит нерастаявший снег, но и трава уже вовсю зеленеет, а небо над куполами розовое. Какие потрясающие краски!
11: Константин Федорович Ион однажды сказал, что постоянно ощущает стоящую над жизнью божественную, непереходящую красоту, ее волшебный свет. Мне кажется, в этих словах он выразил всю суть своего творчества.
12: И эти краски так ярко отразились в его картине у Псковского собора.
0: Картину Константина Иона у Псковского собора можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.
10: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. На вечернюю молитву мать часто ставила меня рядом. Я больше вслушивался в шепот матери, нежели молился сам. Но все равно некая сладость охватывала душу младенца до горячей волны около сердца, до слез на глазах.
1: Это воспоминания писателя Владимира Алексеевича Солоухина. Самый младший, 10-й ребенок в семье, он провел детство в 20-30-е годы минувшего столетия в селе Алепино Владимирской области. Теплая память о том времени запечатлелась на страницах его мемуаров. Представляете ли вы эту картину? Женщину и ребеночка, и чтобы они стояли на коленях в полутьме избы перед лампадой, освещающей иконы, и молились, молились.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Свято-Введенский Оптинский мужской монастырь близ города Козельска Калужской области – одна из древних русских монашеских обителей. Она возникла на рубеже 14-15 веков, и вот уже более 500 лет туда съезжаются люди со всей России и из-за ее пределов. Даже поговорка такая сложилась – «в Оптину за опытом». О духовном опыте, который столетиями приобретали паломники в древние обители, рассказывает книга, которая называется «Оптина пустынь. Истории места и святынь. Наставления старцев. Современная жизнь». Весьма интересно узнать историю места, на котором возникла святая обитель. Поселение Вятичей, вхождение в Черниговское княжество, разорение Козельска ханом Батыем в 13 столетии и поджог города литовцами в начале 17 века, годы смутного времени. Обо всем этом мы прочитаем на страницах книги. И, конечно, узнаем версию возникновения монастыря, которая на сегодняшний день считается одной из самых достоверных. По преданиям, основал обитель разбойник по имени Опта. Грабитель, наводящий страх на всю округу, однажды сам ужаснулся своей неправедной жизни, раскаялся и удалился от мира, приняв монашеский постриг. На месте, где он поселился, впоследствии и поднялся Оптинский Свято-Введенский монастырь. А вот как, по свидетельству протоиерея Сергия Четверякова, автора жизнеописания преподобного оптинского старца Амвросия, выглядела Оптина пустынь в XIX веке. Белые монастырские здания и стены, голубые главы церквей с золотыми крестами красиво и величаво выступают на зеленом фоне сосен и елей. Откуда бы ни приближался путник, Оптина пустынь производит одинаково сильное, глубокое и умиротворяющее душу впечатление, читаем мы в книге. Из нее мы узнаем, как был устроен монашеский быт в обители, как в ней проходили богослужения и праздники. Как в XVIII веке при императоре Петре I монастырь был временно закрыт, но вновь возродился, став средоточием русской православной духовности. Истинной драгоценностью Оптины пустыни стали ее старцы – преподобный Лев, Макарий, Моисей, Амвросий, Варсонофий, Нектарий. Биографии этих и других оптинских старцев и жемчужины их духовной мудрости, наставления, тоже ждут нас на страницах книги. Оптина пустынь в советское время – отдельная и весьма непростая глава истории монастыря и книги, ему посвященной. Обезглавленные храмы, гонения и репрессии против монахов, казалось, не останется на земле и следа от древней обители. Но в 80-е годы 20 века началось возрождение монастыря. Об этом и о том, как живет Оптина сегодня, тоже расскажет книга «Оптина пустынь. История места и святынь. Наставления старцев. Современная жизнь». Читая ее, словно проживаешь жизнь вместе с монастырем, сердцем русского старчества, куда, как и много веков назад, по-прежнему устремляются паломники. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Анна-Мария» работает в России с 2018 года. Он поддерживает детей и взрослых с различными заболеваниями, оказывает материальную помощь малоимущим семьям, помогает детям-сиротам обрести родителей, проводит творческие фестивали и конкурсы для талантливой молодежи и многое другое. Одна из основных программ фонда посвящена лечению и реабилитации детей с нарушениями здоровья. На сегодняшний день под опекой фонда «Анна-Мария» десятки ребят, которым нужно лечение. Среди них двухлетний Максим Гончаров. Проблемы со здоровьем у мальчика начались с рождения. Максим родился раньше положенного срока и с низким весом. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич. С 4 месяцев при поддержке мамы Марины Максим проходит реабилитации. Занимается с логопедом, остеопатом, нейропсихологом. Ежедневно делает упражнения дома. Занятия дают положительный результат. Максим научился ползать, узнает близких. Специалисты говорят, что у него сохранился интеллект и есть потенциал для развития. Но напряжение в мышцах мешает мальчику осваивать новые навыки. Чтобы Максим мог садиться, вставать, ходить и разговаривать, врачи рекомендуют сделать мальчику операцию. Она снизит напряжение в руках и ногах, уберет боль и откроет возможности для восстановления. Марина воспитывает Максима одна. Все средства семьи уходят на базовые нужды. Оплатить дорогостоящую операцию для ребенка женщина не может. Помогает семье фонд «Анна-Мария». Он открыл сбор в поддержку мальчика. Вы тоже можете принять в нем участие на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: только для тех, кто хочет верить. География веры. Церковь Ильи Пророка – главный ориентир в Мичуринске. Она расположена в самой высокой точке на улице Советской и видна практически отовсюду. Летопись храма началась одновременно с историей города. В 1635 году по указу царя Михаила Федоровича здесь, в Козловом урочище, была построена крепость, будущий Мичуринск. Это было первое звено оборонительной белгородской засечной черты, защищавшей южные границы русского государства. Государь приказал сразу же учредить в крепости женский монастырь для вдов, сестер, матерей погибших защитников Отечества. Обитель закрыли в XVIII веке по распоряжению Екатерины II. Монастырская церковь во имя Ильи Пророка стала приходской. В 1781 году ее перестроили в камни на средства купца Ивана Воронова. Проект храма выполнил швейцарский архитектор Томмазо Адамини. Творение талантливого зодчего оказалось под угрозой уничтожения после революции 1917 года. Власти готовили Ильинский храм к сносу и отменили варварское решение после вмешательства известного художника и искусствоведа Игоря Грабаря. Здание признали архитектурным памятником и разместили в нем краеведческий музей. В 1992 году церковь Ильи Пророка вновь стала действующей.
1: Радио «Вера» в Мичуринске можно слушать на частоте 92,4 FM.
2: Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
3: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
2: «Разумеете, уба, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраам ли?»
1: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания прозвучавшего текста. Галаты, к которым обращается апостол Павел, были молодой на тот момент народностью. Они возникли в результате смешения галлов, предков французов, частично переселенных в Малую Азию Юлием Цезарем, с местными народностями. Галаты с радостью приняли христианство, но вскоре оказались под влиянием иудействующих проповедников. Те утверждали, что невозможно достичь спасения без исполнения предписаний Ветхого Завета. Упор делался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь, а именно, что спастись можно фактически самостоятельно, главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками, и им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь. Главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм. И он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь. Не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Павел прямо пишет, что в лице распятого

0: то на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая живая вера и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешне будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Заветные часы уединения. Ваш каждый миг лелею, как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновения. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье.

Радио «Вера». Светлое радио. Коварство в сердце злоумышленников. Радость у миротворцев. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма великой княжны Марии Николаевны отцу, императору Николаю II Романову. 8 сентября 1914 года. «Мой золотой папа, душка, была с мама и Анастасией у обедни и молебна. Батюшка сказал чудную речь. Все продолжалось 1 час 45 минут. Ольга и Татьяна поехали в Петроград, и будут они пить чай у бабушки на Елагине. Я только что была с Анастасией у нас в лазарете». Так хорошо, что теперь все уже знают, что ты вместо дяди Николаши. И тебе теперь, наверное, гораздо будет спокойнее. Ну пока. До свидания, мой ангел. Христос с тобой. Твой Казанец.
0: Голоса.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1895 году при раскопках в греческом городе Коринф группой американских археологов были найдены фрагменты надписи, первоначально располагавшиеся над дверным проемом одного из домов города. Обнаруженные фрагменты над дверной надписи были сложены вместе, и выяснилось, что надпись на них составляет два слова – «Синагога евреев». Возраст находки позволял предположить, что это была вывеска той самой Коринфской синагоги, упомянутой в Библии, где долгое время проповедовал апостол Павел.
2: Во время своего второго миссионерского путешествия Павел прибыл в Коринф, где он трудился полтора года. Свою проповедь в городе апостол Павел решил начать с еврейской синагоги. В течение нескольких недель он выступал там с пламенными речами. Об этом свидетельствует книга «Деяния святых апостолов». В ее 18 главе мы читаем: «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов».
1: Археологические исследования продолжались. И в 1929 году археолог американской школы археологии профессор Шир, руководивший очередной экспедицией в Коринфе, обнаружил фрагмент каменного тротуара с выбитой на нем надписью, которая гласила: «Этот тротуар за свой счет положил Ераст, хранитель общественного имущества». Возраст находки датируется первым веком нашей эры. Перед учеными встал вопрос: чье имя было увековечено таким необычным способом? Ответ был получен из Библии.
2: Оставив Афины, Павел пришел в Коринф, где ему было необходимо как-то обеспечивать себе возможность существования. Он поселился у некоего Акилы и его жены Прескилы, которые, как и Павел, ремесленничали, изготавливая палатки и паруса. Довольно скоро два эти имени станут в ряд ближайших сподвижников апостола. Вскоре и в городе образовалась христианская община «Коринфская церковь». Из Коринфа апостол писал своим братьям и ученикам в другие города. Нередко в этих посланиях встречаются имена людей или названия мест. В письмах он передает приветствия и поздравления членов Коринфской общины. Так, в 16 главе послания к римлянам Павел пишет: «Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель».
1: Сопоставив факты, ученые получили возможность с высокой долей вероятности утверждать, что на каменном фрагменте тротуара было выбито имя именно того Ераста, о котором писал апостол Павел. Научные доказательства пребывания апостола в Коринфе не ограничиваются двумя этими находками. В 18 главе книги «Деяний апостолов» рассказывается о том, как иудеи, разозленные успешной проповедью Павла, напали на него и силой отвели на суд проконсулу Галлиону, губернатору Ахайи, который административно принадлежал и Коринф. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище.
2: В ходе раскопок на одной из мраморных табличек с начертанием неких административных предписаний упоминалось имя Галлиона, который, согласно деяниям, был проконсулом во время пребывания апостола Павла в Коринфе. Артефакт датировали 51-52 годом, из чего можно смело делать вывод, что находка – еще одно веское доказательство совпадения исторических фактов с повествованием Священного Писания.
1: Знаменитые евангельские строки апостола Павла о любви вот уже больше 2000 лет трогают нас своей простотой и необыкновенной глубиной. «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Эти слова ученик Христа адресовал христианам города Коринфа. В корпус Нового Завета обращение апостола Павла к коринфским братьям по вере вошли как первое, так и второе послание к коринфянам. Уходя из Коринфа, где он провел около 2 лет, апостол Павел уносил в своем сердце любовь к юной коринфской церкви. Помня о тех, кого оставил ради дальнейшей проповеди Христа, он будет поддерживать издалека и отправлять свои послания любви, которая долготерпит и милосердствует.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Преподобный Адриан Андрусовский, в миру дворянин Андрей Завалишин, жил на рубеже 15-16 веков. Он владел богатым имением недалеко от монастыря преподобного Александра Свирского в Волонецком крае. Однажды во время охоты Андрей случайно встретил святого подвижника. Краткая встреча так повлияла на юношу, что он стал духовным чадом преподобного Александра и принял постриг в Валаамской обители с именем Адриан. Через несколько лет, по благословению, преподобный Адриан с группой монахов поселился на уединенном полуострове Ладожского озера. Рядом, в дремучем лесу, укрывались разбойники под предводительством Андруса, которые хотели прогнать иноков или получать с них оброк. Адриану нечем было платить, но он пообещал атаману не оставлять молитвы о его душе. Разбойник рассмеялся, но смягчился и приказал не трогать. Однажды Андрус попал в плен к другой шайке. Он готовился к пыткам и смерти, но внезапно увидел перед собой преподобного Адриана, который сказал: «По милосердию Господа, для которого просили у тебя пощады пустынному братству, ты свободен». Видение исчезло. Атаман очнулся на свободе. Он пришел в обитель преподобного и вскоре сам стал монахом. Преподобный Адриан прославился и другими чудесами, происходившими по его молитвам. Свою жизнь он окончил мученически, от рук грабителей. После революции обитель преподобного пришла в запустение. Возрождение монастыря началось в 2011 году. В обители ведется летопись чудес, происходящих по молитвам к преподобному Адриану. Происходят они и в наши дни. Мы просим святого праведника не оставлять сего заступничества и обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Адриан, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Революционный Октябрьский переворот 1917 года обернулся волной красного террора в городах Крыма. В начале зимы матросы в Севастополе учинили расправу над морскими офицерами. 28 декабря на Малаховом кургане был расстрелян весь командный состав эсминцев «Фидониси» и «Гаджибей». К вечеру того же дня резня офицеров шла уже по всему Севастополю. В городе царили страх и паника. Поводом для преследования стали события пятилетней давности. Революционеры припомнили, что в 1912 году, после подавления восстания на линкоре «Святитель Иоанн Златоуст», многие его зачинщики были приговорены к расстрелу. Накануне Рождества 1917 года настоятель Адмиралтейского Свято-Владимирского собора протоиерей Роман Медведь возвращался с вечерней службы домой. Улицы не освещались, вечер был безлунный. Темнота стояла такая, что собственной вытянутой руки разглядеть было невозможно. В памяти всплывали картины того самого бунта, из-за которого сейчас в Севастополе начались бесчинства. Известие о беспорядках на линкоре «Иоанн Златоуст» застало тогда отца Романа на даче, и он сразу же приехал к месту происшествия. Предложил арестованным бунтовщикам исповедоваться, и большинство из них откликнулись. Всю ночь священник выслушивал горькие рассказы смутьянов, которых ждали расстрел или каторга. Покаяться пожелали и многие из тех матросов, кто остался на свободе. Размышления священника прервал хриплый голос, неожиданно раздавшийся из беспросветной мглы.
1: «Постой, отец Роман, поговорить надо».
0: Священник остановился, напряженно вглядываясь во тьму.
2: «Кто ты, мил человек?»
1: «Да не важно это, а вот то, что я скажу сейчас, очень важно. Уезжай из Севастополя. Вот прямо сейчас ступай на вокзал и уезжай. Постановление о твоем расстреле уже принято. Я его видел своими глазами».
2: «Это связано с бунтом на Иоанне Златоусте?»
1: «Формально да, но на самом деле причина проще. Помнишь, отец, ты матроса Докукина уличил в краже денег из церковной кружки? Вот он больше всех и горячился, чтоб тебя покарать, как контрреволюционера. Уезжай, Христом Богом прошу, а то не прощу я себе твоей смерти».
2: «Чем же я такую милость заслужил?»
1: «А вот когда ты нас в 12-м году исповедовал, я тебе сознался, что бунтовщикам сочувствовал, а ты не выдал меня, сохранил тайну исповеди. Ты не помнишь, поди, а я вот не забыл. Уезжай, отец, и жену с младенцем увози».
0: Отец Роман не смог покинуть Севастополь, не отслужив праздничной рождественской службы. Это едва не стоило ему жизни. В тот момент, когда поезд тронулся, увозя священника в Москву, в дверь его севастопольского дома ворвались матросы. Смутное время позволило протоиерею Роману провести в столице несколько трудных, но плодотворных лет. Местом служения священника стала церковь святителя Алексия в Гринищевском переулке. Здесь он организовал православное братство в честь московского митрополита, имя которого носил храм. В противовес неустроенности, которая заправляла повсюду, члены этого братства жили глубокой, интенсивной духовной жизнью. В конце 20-х годов оживленная деятельность братства была замечена советской властью. За священником и прихожанами был установлен надзор. В 1931 году отца Романа приговорили к 10 годам заключения на Соловках. Из-за инвалидности, нажитой в лагере, срок заключения батюшки был сокращен. В 1936 году он вернулся из ссылки и поселился в городе Малоярославец, где, несмотря на костный туберкулез и перелом шейки бедра, продолжал пасторское служение, 8 сентября 1937 года, причастившись святых тайн, он скончался. На 9-й день после похорон дочь протоиерея Романа заснула на его кровати, укрывшись его лагерным одеялом, и увидела, как отец стоит на коленях перед иконами в новом золотом облачении, подаренном ему еще в Крыму, и читает «Отче наш». «Как живой», — грустно добавила Ирина Романовна, рассказывая этот сон другу семьи, священнику Александру Ветелеву. «А он и есть живой. У Бога все живы», — ответил отец Александр.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу», и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютно и безусловно, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На них грязными кляксами. Вот и приходится Ноте отстирывать облака, возвращать им радостную белизну. Нотя – сказочный, конечно, персонаж, но оскверняющие мир вокруг нас слова – духовная реальность. Игуменья Арсения Серебрякова, монахиня-подвижница и духовная писательница XIX столетия, однажды заметила: «Греховность наша отзывается и на других людях, и на всем мире». Хорошо, если, прочтя сказку Ирины Токмаковой «Счастливо, Ивушкин», дети и их родители – решат помочь еноту Ноте хранить мир, чистоту и радость в своем сердце. И стало быть, в мире.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
2: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
3: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами.
2: И даяши им власть над духи нечистыми.
1: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное, места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе, как выдающемся проповеднике и чудотворце, уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе, да он же обычный плотник, вызывает перед глазами картину рук ремесленника. Крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят. Или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос. Какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса? Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился.
4: Радио «Вера».

0: боимся, любим. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Паисий Величковский.
1: Осенью 1739 года 17-летний юноша по имени Петр Величковский в ожидании стоял перед кельей настоятеля Киевского Китаева монастыря. Петр собирался просить благословения на постриг и вступление в число монастырской братии. Он учился в Киевской духовной академии, где и принял решение пойти по иноческому пути. Дверь кельи открылась.

0: Разговор продолжался еще какое-то время и стал уже подходить к концу. Петру казалось, что все идет хорошо. Но вдруг он снова услышал: «Садитесь же, молодой человек». «Что вы, ваше высокопреподобие? Такая честь мне, я уж постою», — скромно отвечал Петр. Настоятель вздохнул. «Что ж, юноша, — сказал он, — вы просите меня принять вас во святую обитель нашу и постричь в монахи. Но в душе вашей я не вижу монашеского устроения, не вижу главного для монаха — послушания, а лишь противления». Тут только молодой человек понял, что настойчивое приглашение настоятеля присесть было вовсе не жестом вежливости, а своего рода проверкой. И Петр эту проверку не прошел. Однако урок усвоил на всю жизнь. Спустя несколько лет он был пострижен в монахи в Медведовском Николаевском монастыре близ малороссийского города Чигирина. В постриге Петр принял имя Паисий. Позже монаху Паисию довелось жить на Афоне и в других монастырях. И всюду, как урок для послушания, рассказывал он историю, которая случилась с ним в юности в Китаевом монастыре. «Послушание потому похвально, что по учению святых отцов оно – мать всех заповедей евангельских и столь великая пред Богом добродетель, что пребывающие в истинном послушании великое воздаяние получают от Христа», – говорил Паисий Величковский, прославленный церковью как преподобный.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Величковский.

Радио «Вера». 2 чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

Вера. Светлое радио. Никто из людей ничего не знает наперед. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте. И самое большое счастье разыщет его в наидурном. Александр Солженицын.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Михаила Пришвина. 8 сентября 1936 года. Все новое. Электричество, автомобили, самолеты. Пригляделись, не удивляют. Что из этого, если телегу заменил грузовик? Люди совершенно те же самые. Я испытал это чувство на днях у прудика возле гаража. Свалилась лошадь в воду. И человек 15 ее доставали. Вытащили голову лошади из воды и держали ее, чтобы лошадь не захлебнулась. «Самое главное, — говорил кто-то, — чтобы в ухо воды не попало. Как попадет, так каюк». Подошла мадемуазель Мари, нищенка, говорящая по-французски. Шоферы признают в ней помещицу, у которой здесь раньше стоял дом, и пруд этот был ее усадьбой. На самом деле Мари была гувернанткой у каких-то знатных людей, которых во время революции услали. Вся эта сцена вытаскивания лошади до того мне приблизила Старую Русь, что казалось, и электричество, и все эти грузовики были и тогда, и если даже не были, то это вовсе ничего не значит. Не в этом дело, а в человеке.
0: Голоса.

0: Струнах псалтири.
1: Ну, каковы, Михаил, ваши успехи в межшкольной викторине эрудитов?
2: Да ну, Андрей Борисович, проиграли. 5 баллов нам не хватило, чтобы в тройку победителей войти. И знаете, на каком вопросе мы завалились?
1: На каком же?
2: Какой псалом самый короткий?
1: И что, неужели никто из вас не знал, что 116-й псалом состоит всего из 2 стихов? «Славьте Господа все народы, восхваляйте Его все люди, ибо непреложна милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовеки». Ох, как же я это упустил. Позор на мои седины.
2: Да вы-то в чем виноваты? Вы же у нас основу православной культуры ведете, а псалтирь, она из Ветхого Завета, еще в дохристианскую эпоху была написана.
1: Вот так заявление. Да псалтырь называют фундаментом всего православного богослужения. Псалмы звучат практически на каждой церковной службе. По одному, особыми группами или отдельными стихами. Вот и 116-й вместе с 3 другими псалмами составляет красивейшую часть православной вечерни, именуемую «Господи, возвах», или в переводе «Господи, возвал я к тебе». Да что я тебе рассказываю? Вот послушай, как звучит 116-я песнь псалтыри, она у меня на планшете. Ага,

0: А почему псалтырь так часто звучит в церкви?
1: А да потому что эта удивительная книга вместила в себя всю земную историю. Она рассказывает о прошлом, напоминает о законах жизни, пророчествует о будущем. В ней отражены все движения человеческой души. При этом каждый псалом особенный, неповторимый, драгоценный, как жемчужина, поднятая с глубин океана.
0: И даже такие мелкие жемчужины, как 116-й псалом, тоже драгоценность?
1: Едва ли ценность любого творческого произведения стоит определять его размером. Уж ты-то, как музыкант, должен это понимать. А 116-й псалом можно смело назвать великим, несмотря на то, что он такой короткий.
0: А что в нем такого особенного?
1: А в том, Мишенька, что эти две фразы объемлют всю полноту и всю глубину отношений человека с Богом. А тот факт, что эта часть Ветхого Завета, написанного, как ты верно заметил, до Рождества Христова, только подтверждает его значимость.
0: Но почему? Это же просто призыв славить Бога.
1: Да потому что псалом явно является пророчеством. В ветхозаветные времена на иудеях лежала особая миссия – пронести сквозь века веру в единого Бога и дать возможность появиться на свет Бога-человеку, Мессии, Спасителю. После грехопадения люди отдалялись от своего Создателя, и только израильский народ сохранил молитвенную связь с ним. Книги Ветхого Завета рассказывают, насколько это было непросто, насколько тернистым был путь к Рождеству.
0: Это вы про какие тернии говорите? Про бесконечные войны?
1: Историю древнего Израиля омрачали и войны, и агрессия соседей-язычников, и страсти самих израильтян. Однако, несмотря ни на что, ветхозаветные евреи осознавали свою богоизбранность, гордились ей. И даже в псалмах не раз звучит тема особого отношения с Творцом. В псалтыре часто встречаются места, где тот или иной псалмопевец приглашает другие народы поклониться своему Богу или призывает Бога защитить свой народ. А в 116-м псалме вдруг стираются различия между всеми племенами, тают грани времени. Призыв славить Бога звучит радостно, взахлеб, и он обращен ко всем без исключения людям земли. Это настроение, мне кажется, здорово передал современный поэт Наум Басовский в своем переводе «Псалма». «Славьте Господа все народы, восхваляйте века и века, доброта Его к нам велика, свет Его течет с небосвода, благо истины нам даруя. Аллилуйя!»
0: Но в чем же тут пророчество?
1: А в том, что только во Христе, как апостол Павел сказал, нет ни эллина, ни иудея. И ни у кого нет преимущества перед его любовью к нам. Ни у бедняка, ни у богатея, ни у банкира, ни у технички в школе, ни у профессора, ни у тракториста. В его жертвенной смерти на кресте и воскресении явлена такая милость, которая непреложна, то есть неизменима ничем. И это истина, которая пребывает вне времени, вовек.
0: Андрей Борисович, ну вот если Бога призваны славить все народы, то почему 116-й псалом звучит только в русских храмах?
1: Что ты, Миш? Псалтырь звучит на богослужении не только в русской, но и в иерусалимской, и в грузинской, и в болгарской, и в сербской. Да во всех православных церквах. А вот хочешь послушать, какую музыку на 116-й псалом написал итальянский композитор Антонио Вивальди?
0: Тот самый? Автор знаменитых времен года?
1: Ну да, именно он. Вот послушай.

0: Здорово как. А кто-нибудь еще из известных композиторов писал музыку на псалмы?
1: Конечно, и немало. А раз уж мы с тобой про 116-й разговорились, то я просто обязан включить тебе еще и Моцарта.

0: Вот я 5 лет в музыкалке учился и ни разу этого произведения Моцарта не слышал. Эх, Андрей Борисович, жалко, что вас нельзя в нашу команду эрудитов включить. Мы бы городской кубок запросто получили.
1: Да ладно, Миш, кубок – это не самое главное приобретение в жизни. Да и эрудиция – не самое важное.
0: А что же самое важное?
1: А вот подумай. Считай это домашним заданием на тему 116-го псалма.
2: «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!»

0: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Священноисповедник Георгий Коссов родился в 1855 году в Орловской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, был рукоположен в сан священника. Приход ему достался один из самых бедных в Орловской епархии. Церковь не отапливалась, сельчане сторонились священника. Отец Георгий отправился за советом в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Тот благословил его строить каменный храм. Георгий не понимал, откуда взять средства. Коссов стал вдумчивее и благоговейнее совершать богослужение. Обстоятельно и со вниманием к верующим отвечал на их вопросы. В храм стали стремиться прихожане. Люди проявляли все большую благодарность. Так постепенно вокруг храма сложился крепкий приход. Священник построил в селе кирпичный завод, который дал работу деревенским жителям. Вскоре был возведен каменный храм, а также появились школы, приют и больница. Отец Георгий стал известен на всю страну. Священника арестовали в 1918 году, обвинив в том, что он не сдал церковные ценности. Сокамерники ограждали от притеснений полюбившегося им пастыря. Отца Георгия выпустили, так как его вину доказать не удалось. Священник скончался в 1928 году. Его причислили к лику святых в 2000 году.
1: Своим христианским мужеством новомученики и исповедники 20 века дают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Вспоминая святого исповедника Георгия Коссова, мы просим его: «Святой Георгий, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил молебен перед ковчегом с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, обретение честных останков защитника земли русской состоялось в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных и реставрационных работ. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 сентября было совершено молебное стояние у раки с мощами святого князя в Кремле, после чего ковчег со святыней был торжественно передан председателю синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председателю синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу для постоянного пребывания в соборе Воскресения Христова. По прибытии святыни в собор митрополит Кирилл возглавил молебное пение. Отметим, что ковчег с мощами Дмитрия Донского будет принесен в боевые подразделения на линии фронта, военные госпитали, академии и гарнизоны по всей стране. 5 сентября по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Ставропольской духовной семинарии прошли первые иоанновосторговские чтения. Они были посвящены жизни, служению и наследию выдающегося выпускника духовной школы священномученика Иоанна Восторгова и состоялись в день его памяти. Программа чтений началась с божественной литургии в Андреевском соборе краевой столицы. – Затем в историческом здании семинарии по улице Морозова состоялось пленарное заседание первых иоанновосторговских чтений. В его работе приняли участие преподаватели и студенты духовной школы, а также гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор семинарии протоиерей Павел Самойленко. Оно началось с молитвы, после чего отец Павел обратился к участникам чтений с приветственным словом.
5: Вот в этом году ровно 30 лет, как вышла моя первая статья в научном журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение», посвященное отцу Иоанновостору. Вот уже 3 десятилетия жизнь и деятельность жития отца Иоанна находится в поле моего постоянного изучения, благоговения, молитвенного почитания. Все прекрасно наши члены научно-исследовательской группы в семинарии знают, что по благословению Владыки я в течение ряда лет работал в Российском государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга. И вот там, по милости Божией, были мной обнаружены, обретены документы, связанные с деятельностью отца Иоанна, в том числе с его проповеднической деятельностью. Вот некоторые копии тех документов, которые я тогда там и снимал, писал он проповеди всегда. Если дальше посмотреть, то эти рукописные, сделанные черным светом, отцом Иоанном редактировались, видите, на полях красной ручкой он вносил правки и дополнения. Затем дополнены, исправлены либо перед произнесением проповеди, либо после произнесения проповеди. Отец Иоанн набирал, сам печатал на пишущей машинке синим цветом. То есть 3-4 обработки проходила одна проповедь. И только после этого машинописного варианта, утвержденного отцом Иоанном, проповедь передавалась в печать, в церковную переводчику. Так что в лице дорогого отца Иоанна мы имеем выдающегося нашего выпускника. И цель наших первых иоанновосторговских чтений – вернуть отца Иоанна на подобающее место нашей исторической памяти в жизни нашей семинарии.
4: В рамках пленарного заседания прозвучали доклады, посвященные различным периодам жизни и служения священномученика Иоанна Восторгова, его пасторской, миссионерской и общественной деятельности, богословскому наследию и мученическому подвигу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Как мастерски запечатлел его в 1909 году Борис Кустодиев. Набираем в поисковике... Картина «Гуляние на Волге». О, готово. Смотри.
7: Набережная прежде была совсем другой. Военный оркестр играл в павильоне, прогуливались дамы в светлых платьях и соломенных шляпах, господа с тросточками в руках. А вот противоположный берег Волги за 100 с лишним лет как будто не изменился. Те же маленькие домики среди деревьев, белокаменная церковь с зелеными куполами. Здорово, что она уцелела после революции.
6: Да, утратить Воскресенский собор было бы очень прискорбно. Этот храм украшает здешние места с 17 века. Именно благодаря ему пейзаж на картине «Гуляний на Волге» столь узнаваем. Здание не просто белокаменное, его фасад богато украшен фигурной кладкой, изразцами и росписями. И Борис Кустодиев точно отразил его в своем полотне. Даже на репродукции в телефоне можно разглядеть, насколько собор изящен.
7: Чувствуется, Кустодиев любил здешние места. Он жил в Тутаеве?
6: Художник часто бывал здесь. Вот только город в его время назывался не Тутаев, а Романов-Борисоглебск.
7: Интересно, а почему у небольшого городка такое длинное причудливое название?
6: Потому что он был образован в XIX веке из двух селений – Борисоглебска, расположенного на правом берегу Волги, и Романова на левом.
7: Воскресенский собор был частью Борисоглебска?
6: Совершенно верно. А мы с тобой стоим сейчас на земле Романова. Этот бульвар прежде назывался Волжским, а теперь носит имя Бориса Кустодиева.
7: Интересно, а где именно художник рисовал картину «Гуляние на Волге»?
6: Он работал над полотном в гостинице «Эрмитаж». Она располагалась чуть выше над рекой и до наших дней не сохранилась. Из номера на втором этаже открывалась панорама и на живописное левобережье, и на променад на набережной Волжского бульвара.
7: Судя по картине, на променаде всегда было оживленно.
6: О, да. Здесь находились пароходные общества. У каждого из них имелась своя пристань. По реке ходили тяжелые баржи с грузами, здесь дымили трубами белые пассажирские пароходы, сновали бесчисленные лодки. На набережной можно было встретить представителей всех сословий – рыбаков, купцов, рабочих водников и дворян, занимавших инженерные и офицерские должности в пароходствах. В будние дни они здесь работали, а в воскресенье весь город выходил на променад отдохнуть.
7: У Кустодиева на полотне, похоже, как раз воскресный день запечатлен. Праздник.
6: Пожалуй, праздничность – главное качество, которым наделил Борис Кустодиев свое полотно. Оно дышит радостью. Деревья зеленеют, в реке отражается небо, люди отдыхают, потрудившись. И всю эту немудренную, драгоценную жизнь осеняют купола нарядного Воскресенского собора.
7: Жаль, изображение в телефоне не передает в полной мере настроение картины.
6: Это беда поправима. Мы непременно побываем в Русском музее Санкт-Петербурга и своими глазами увидим полотно Бориса Кустодиева «Гуляние на Волге».
8: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Нарушев.
1: Бывает, что люди жалуются на необъяснимую тоску. Они говорят, что ничего принципиально плохого с ними не происходит. Но чувство тоски не уходит. Это значит, что от человека по какой-то причине отступила благодать Божия. Душа без благодати мучается. Человеку плохо и одиноко. Облегчить это состояние поможет доброе дело, совершенное для ближнего – покаяние и молитва. Нужно вспомнить о главной цели христианской жизни – стяжании Духа Святого. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому пред нами должна стоять следующая цель – приготовиться так, чтобы, когда Бог позовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Принято считать, что в притче непременно должна присутствовать мораль. Только это представление не совсем верное. На самом деле притчи скорее создают повод для размышления и даже в какой-то степени тренируют логику и интеллект, учат думать и находить верные ответы и решения. Целых 3 тома маленьких притч написал и издал монах Варнава Санин, известный писатель, поэт и драматург. Злободневные по духу, актуальные и современные, они, тем не менее, не утратили вековой красоты и гармонии звучания. И вместе с тем совсем не кажутся нарочитой стилизацией. Читать их по-настоящему интересно. Герои современных притч – это не только люди, но и животные, и неодушевленные предметы, и даже мысли, чувства и нравственные понятия. Есть, например, притча про жадность, которая копила-копила миллионы, а все равно осталась бедной, потому что все ей было мало. Или про лень, которой дали однажды почитать газету «Труд», а она ей даже мух отгонять, и то поленилась. В маленьких притчах монаха Варнавы Санина молотки мечтают полететь в космос, стулья провозглашают себя тронами, а водопроводные краны хвастаются своей незаменимостью в хозяйстве. Но задача читателя не просто от души посмеяться над такими остроумными литературными находками автора, а уловить тончайшую суть, прислушаться к внутреннему голосу этих небольших в 2-3 абзаца, но тем не менее совершенно полноценных рассказов. Хотя и повод улыбнуться тоже есть. Стоит только представить себе, например, описанный в притче «Два совета» диалог ежа с лисой. Рыжая хитрюга посоветовала ежику сменить имидж. Не носит, мол, сейчас колючки, нынче гладкие прически в моде. А еж и поверил, и даже в парикмахерскую направился. Хорошо, что сову на пути встретил. Она надоумила, что эта лиса ежа так для обеда себе подготавливает, чтобы есть удобно было. Сегодня притча, пожалуй, один из самых редких жанров в современной литературе. Само это слово воспринимается большинством как некий архаизм, который отсылает нас в далекое-далекое прошлое, когда на свете жили мудрецы, ходили из города в город и в назидание обратившимся к ним за советом людям рассказывали эти коротенькие истории с глубоким смыслом. Но притчи и сейчас совсем не потеряли свою актуальность. В качестве примера могу похвастаться. На днях мне удалось решить одну весьма сложную для меня жизненную дилемму, и, признаюсь, в этом мне очень помогла книга монаха Варнавы Санина «Маленькие притчи». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Часть речи. Отрывок из повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе и уверял в том все село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех.
1: Слово «мирянин» старославянского происхождения. Оно образовано от слова «мир», одно из значений которого толкуется как все земное в противопоставлении небесному и духовному. Миряне, таким образом, это светские люди, живущие в миру. В христианстве так называют рядовых верующих, членов церкви, не принадлежащих духовенству. Миряне принимают участие в богослужении, которое совершает духовенство. В особых случаях им разрешается совершать таинство крещения. Раньше на Руси слово «миряне» являлось синонимом слов «народ», «люди».

0: Радио «Вера». География веры. Один из главных символов Дзержинско-Нижегородской области – Величественный собор Воскресения Христова. Это белокаменный исполин высотой в 64 метра, увенчанный золотым куполом-шлемом. Он возвышается над домами на одной из центральных улиц города, проспекте Циолковского. Собор окружен архитектурным комплексом. История этого церковного городка началась в 1994 году. Именно тогда в атеистическом городе, основанном в советское время, появилась первая церковь. Это был железнодорожный вагончик, оборудованный для совершения богослужений и освященный во имя святителя Тихона и новомучеников российских. Спустя 3 года вместо него поставили деревянную церковь с тем же посвящением. В 1998-м рядом с ней вырос краснокирпичный храм Иоанна Предтечи. Тогда же был заложен первый камень в основание собора Воскресения. Его строительство растянулось на десятилетия из-за трудностей с финансированием. Стены росли медленно, но верно. Благодаря пожертвованиям горожан и поддержке местных предприятий, великое освящение Воскресенского собора в Дзержинске состоялось 14 августа 2024 года.
1: Радио «Вера» в Дзержинске можно слушать на частоте 89,2 FM.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
5: Вот все и узнаете.
4: У нас в программе.
6: Вопрос.

0: Все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
1: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Библейский рассказ о Вавилонской башне не только описывает процесс постройки огромного архитектурного объекта, но и отражает присущее человечеству стремление добраться до неба с помощью понятных и контролируемых технических средств. О данном стремлении рассуждает апостол Павел в отрывке из 2 и 3 глав послания к Галатам, что звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
3: «Не отметаю благодати Божия, аще бо законом правда».
4: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
3: «Разумейте, уба, яко сущие от веры, сии суть сынови Авраамли».
2: Давайте сначала поговорим немного об исторических обстоятельствах создания

0: основывался при этом не столько на заповеди пророка Моисея, сколько на специфические иудейские традиции – мужское обрезание, вкушение кошерной пищи, сохранение субботнего покоя и прочее. Но так выглядел верхний слой их логики. Глубже находилась следующая мысль, что спасение – это такая сложная, но технически, подчеркну, технически исполнимая вещь, а именно, что спастись можно фактически самостоятельно, главное – правильно выполнять инструкции. Галаты в прошлом были язычниками, и им, надо сказать, обозначенная логика оказалась понятна и даже близка. Ведь ранее они постоянно исполняли те или иные ритуальные действия с целью гарантированно успешно получить помощь от своих божков. При этом вера, внутренняя духовная жизнь виделись делом второстепенным, ведь для язычества представлялось совсем неважным, что ты там думаешь, переживаешь, главное, сколько баранов ты принес в жертву какому-нибудь Посейдону. Логика иудействующих проповедников, конечно же, не являлась столь примитивной, но и в ней имелся своего рода религиозный автоматизм, и он показался галатам привлекательным. Они, похоже, решили перенять те или иные ветхозаветные ритуалы, чтобы в каком-то смысле облегчить себе жизнь, не думать о внутреннем, а сконцентрироваться на внешнем, том, что работает само по себе. Против такого отношения и восстает в своем послании апостол Павел. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Павел прямо пишет, что в лице распятого на Голгофе Господа Иисуса Христа людям дана принципиально новая, живая вера, и спасение как конечный результат, к которому призвал нас Христос, дар Бога человечеству. Спасает же людей именно Господь. Спастись самостоятельно, без Бога, не только невозможно. Сама формулировка с точки зрения апостола представляется абсурдной, даже оскорбительной. Да, внутреннее без внешнего не живет. Но Христу не нужны лишенные внутреннего содержания религиозные действия. Когда человек полагает, что он способен фактически откупиться от Бога, исполняя те или иные вещи, но сердцем находясь от них далеко. Павел указывает, что внешне будет, так сказать, работать только при наличии веры, подобной той, что имелось у Авраама. Вера соединила святого праотца с Богом, стала основанием его жизни, наполнила благодатной силой его жертвы. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Слышим мы в прозвучавшем тексте. К этой истинной праведности призвал апостол Павел галатов. К ней же призываемся и мы, иногда поддающиеся искушению полагать, что до Царства Небесного можно добраться самостоятельно. Но это не так. Без деятельной веры во Христа дойти до рая невозможно».
1: Апостольские чтения.

святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердце нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

Радио «Вера». Светлое радио. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. Книга «Экклезиаста».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. Это была осень 1925 года. Кисловодск. Я шла в храм мимо дома, где жил архиепископ Иннокентий Ястребов, стесняясь к нему подойти. К заборчику подошла его сестра. Увидев меня, она сказала: «Таня, а отчего вы к нам не приходите?» Я изумленно отвечаю: «А разве можно? Мы знакомы ведь не были». Она говорит: «Конечно, можно, приходите во вторник». Я, сияющая от радости, пришла в храм и сообщила это своим духовным сестрам, которые сказали, что и они пойдут. И вот, в назначенный день мы трое пришли к владыке. Благословляя нас, владыка сказал: «Ну, Таню я знаю, а ваше как имя?» Одна сказала: «Мария», другая — «София». Я опять изумилась, но не осмелилась ничего возразить. В течение разговора владыка говорит: «Вот когда Таня у нас была», показывая на меня, тут я не выдержала и сказала: «Я у вас в первый раз, я у вас никогда не была». Владыка, переглянувшись с сестрой, тоже с удивлением спросил: «Как так? Ведь вы же Таня Павлова?» «Нет», — отвечаю, — «я Таня Клименко». Мать Талида с изумлением говорит: «Вот чудо! Если бы я не ошиблась, то Таня по своей застенчивости прошла бы мимо». Вот так мы познакомились. И я стала служить им, чем могла. Стирала, делала покупки и прочее.
0: Голоса.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья?

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Оказавшись в каком-нибудь старом городке на севере Испании или юге Франции, вы с большой долей вероятности сможете на стене местного католического храма или на остатках крепостной стены, а иногда и прямо на мостовой, увидеть изображение ракушки. Причем совсем не обязательно, чтобы рядом находилось море. Ракушка для упомянутого региона служит древним христианским символом, непосредственно связанным со святым апостолом Иаковом. Святой Иаков Зеведеев был одним из ближайших учеников Христа и первым из числа апостолов принял мученическую смерть. Это печальное событие произошло в Палестине в середине первого века по Рождестве Христовом. Ученики святого Иакова увезли его тело на самый запад Европы, теперешнюю Испанию. Здесь останки святого апостола и были погребены. Во втором веке могила святого пришла в запустение, и место его захоронения было утеряно. Однако в IX веке местному монаху-отшельнику через видение было указано следовать за звездой, которая и привела его к могиле святого. Место погребения апостола Иакова получило название Компостелла с испанского «поле звезды». Впоследствии к данному именованию было добавлено словосочетание «Сантьяго», что по-испански означает «святой Иаков». В годы нашествия арабов и мавров, начиная с VIII века, святой Иаков начал почитаться испанцами в качестве небесного защитника их страны. Кроме того, католическая церковь провозгласила Иакова покровителем путешественников, прежде всего морских. Поэтому святой стал изображаться с раковиной в руках. Над могилой апостола в IX веке была построена часовня. Вскоре рядом с ней стало селиться множество людей, желавших находиться ближе к великой святыне. Так появился город Сантьяго де Компостелла. Впоследствии часовню заменил собой большой кафедральный собор. Останки апостола были извлечены из земли, помещены в драгоценный ларец, который теперь находится в крипте собора. К XII веку в Европе сложилась традиция совершать пешее паломничество к мощам апостола Иакова. По территории Англии, Германии, Франции, Португалии и Испании были проложены маршруты паломничества, отмеченные традиционным символом святого Иакова – ракушкой. Паломники старались прибыть в Сантьяго ко дню памяти апостола, которое католической церковью совершается 25 июля. В течение веков множество тысяч людей решалось на трудный путь, чтобы почтить мощи святого Иакова. К 80-м годам 20 века путь святого Иакова почти утратил свою известность. Однако, благодаря писателю Пабло Коэльо и его роману «Путешествие мага», вновь ее обрел. Начиная с 1999 года, по инициативе приходов русской церкви в Португалии, пешее путешествие в Сантьяго совершают и православные паломники. В основном выходцы из России и стран бывшего Советского Союза, проживающие теперь в Южной Европе. В ходе своего многодневного паломничества они усердно молятся святому Иакову о своих нуждах. Паломники также соблюдают древние обычаи, крепят к одежде изображение ракушки – символ святого Иакова. С недавнего времени католическая церковь разрешила православным совершать богослужение в паломническом доме при соборе Сантьяго, то есть поблизости от мощей святого Иакова. Православным паломникам, так же, как и католическим, в случае, если они прошли пешком более 100 километров, при выяснении расстояний полагаются исключительно на честность человека, администрации собора дается особый диплом паломника с изображением апостола Иакова, который напоминает им о пешем путешествии к мощам великого святого. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о древней традиции совершения пешего паломничества к мощам святого апостола Иакова в испанский город Сантьяго де Компостелла.

Вселенная православия. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 8 сентября, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В этот день церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, блаженную Марию Дивеевскую, преподобно-мученика Адриана Андрусовского, священноисповедника Георгия Коссова. Икона Божией Матери Владимирская по преданию была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедал Христос со своей Пречистой Матерью и праведным Иосифом. В 1131 году икону прислали в Киев из Константинополя в подарок святому князю Мстиславу. Через 25 лет святой Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир. Он поместил святой образ в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году в пределы русских земель вторгся хан Тамерлан. Он взял Рязань и направлялся к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворным образом. С крестным ходом икона прибыла в Москву. В тот самый час, когда жители встречали святыню, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне величавую жену в лучезарном сиянии. Она повелела завоевателю оставить пределы России. Тамерлан проснулся в трепете и спросил о значении видения. Ему объяснили, что сияющая жена — это Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память о чудесном избавлении на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь. Также было установлено всероссийское празднование в честь Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Радио «Вера».

0: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
4: Прообразы. Святые в литературе.
5: В 20-х годах 20 века на Анзерском острове в Белом море было организовано 6-е особое отделение Соловецкого лагеря. Старинный Голгофа-Распятский скит на Анзере превратили в тюрьму, где многие верующие приняли крестные муки во имя Христа. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Петре Звереве и книги Михаила Захаровича Никонова «Смородина. Красная каторга». Место действия – Андерский остров в Белом море, Соловецкий лагерь особого назначения. Время действия – конец 20-х годов 20 века. После революции 1917 года Петр Зверев, архиепископ Воронежский и Задонский, стал непримиримым противником обновленческой церкви, которая поддерживала новый политический режим. За это владыка Петр неоднократно подвергался преследованиям со стороны советской власти. В 1927 году митрополит Петр был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в Соловецком лагере особого назначения. Митрополит Петр Зверев и в неволе строго соблюдал молитвенные правила и, пока была такая возможность, совершал богослужение в единственной уцелевшей на Соловецком острове церкви Ануфрия Великого. В книге воспоминаний соловецкого узника Никонова «Смородина» под названием «Красная каторга» есть описание праздничного пасхального богослужения в лагерной церкви.
6: Служил митрополит Петр в сослужении 12 других иерархов. Запас рис в ризнице церкви был небольшой, и пришлось монахам несколько рис сшить из мешков. Незабываемая была служба. Крестный ход вокруг церкви, без колокольного звона и соловецкое особое пение на древний образец вызывали у всех слезы.
5: Узники Соловецкого лагеря были свидетелями того, как постоянно ужесточались условия содержания ссыльного духовенства. Лагерное начальство закрыло храм Ануфрия Великого, запретило богослужение и отобрало у священнослужителей антиминс – освященный плат, на котором службы можно проводить вне церковных стен. Митрополит Петр Зверев не пережил Соловецкой каторги. В январе 1929 года он заболел тифом и был помещен в тифозный барак в Голгофа-Распятском скиту на острове Анзер. Там же, проболев 2 недели, владыка скончался. Вопреки запретам начальства, митрополита Петра облачили в монашеские одежды, вложили в его руки крест, четки и совершили над ним отпевание. Все заключенные Соловецкого лагеря знали, что на острове Анзер скончался праведник. Это общее чувство выразил на страницах книги «Красная каторга» соловецкий узник Михаил Захарович Никонов-Смородин, отбывавший в лагере наказание за свое белогвардейское прошлое.
6: Решимость митрополита Петра не вступать ни в какие компромиссы с властью темных сил была общеизвестна в кругах концлагерного духовенства. И вот, истощив все средства использовать первого иерарха в своих замыслах против церкви, темные силы его убили. Вечная память стойкому борцу и мученику.
5: В 2000 году митрополит Петр Зверев был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. Вечная память верному сыну церкви. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
4: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Долг начальствующих – спасать, а не губить. Святитель Тихон Задонский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. И ты порой полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение, писал поэт Роберт Рождественский. Для чего приходит это мгновение? Для подвига. Героиня повести Агнес Джиберн «Маленькая арена жизни», девушка по имени Магда, всю жизнь с нетерпением ждет такого мгновения. Она мечтает о подвиге, прекрасном героическом поступке. Девушка уверена, что у нее хватит для него мужества и самоотверженности. При этом Магда, совершенно того не замечая, изо дня в день упускает возможность попрактиковаться в таких неразлучно связанных с настоящим подвигом добродетелях, как терпение, великодушие, милосердие, чуткость и доброта. Магда от них отмахивается. Но разве это великое дело – выполнить мамино поручение вместо сестренки, удержаться от резкого слова, от едкого замечания, от злорадной усмешки, от небольшого самоутверждения за счет подруги? «Я искуплю все эти мелочи, когда совершу нечто действительно стоящее», – успокаивает себя Магда. И напряженно ждет, когда же оно придет, ее мгновение. И оно приходит. Магда в прямом смысле слова встречается лицом к лицу с возможностью совершить подвиг. Во время званого обеда на одной из девушек, Патрисии, загорается платье. Магда стоит неподалеку, и именно к ней Патрисия кидается с криком о помощи. Все, что нужно сделать Магде, это накинуть на Патрисию свою шаль. Но она с визгом убегает прочь, предоставляя другим спасать несчастную. А потом горько сожалеет о своем малодушии, не понимая, что оно стало закономерным итогом. Не привыкнув заботиться о ближних в мелочах, не сумеешь помочь им и в беде. Священник Александр Ельчининов, духовный писатель 20-го столетия, писал: «Самое незначительное действие, мимоходом брошенное слово, важны и реальны, как реально все в мире. Поэтому ничто нельзя почитать недостойным внимания». Магда в конце повести осознает, насколько неподготовленной к героическому поступку она оказалась, и решает, что отныне не будет пренебрегать маленькими возможностями доброделания, которые повседневно окружают всех нас.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.
4: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
5: Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковно-славянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Кибрильском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии. Рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
6: Отец Иоанн знаменит и как богослов, и как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа, затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славою и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастыря, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского Невомыского, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-восторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая, его пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал. Ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке и так далее». Понимаете, такие бытовые, простые моменты. Такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
5: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пастырскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть. Первый вышел к могиле и, призывая остальных верить в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, сказал: «Я готов». В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Если внимательно посмотреть на традиционную православную икону, достаточно древнюю, без позднейших наслоений, нетрудно заметить. Главное внимание уделено лику и рукам. Чтение из 6 главы Евангелия от Марка, которое звучит сегодня в храмах за богослужением, поможет нам понять, при чем здесь руки.
3: «Изыди оттуда и прииди в отечестве свое».
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами».
3: «И даяши им власть над духи нечистыми».
2: Неспроста тема рук в сегодняшнем чтении специально выделена евангелистом Марком. Христос приходит к себе домой, в место, где провел основную часть жизни, где все вокруг хорошо знакомое, родное, места, лица, здания, природа. И, естественно, когда мы приходим на родину, душа наполняется светлыми и радостными воспоминаниями. И, конечно же, хочется встретиться с теми, с кем был знаком, но тут Спасителя подстерегает жестокое разочарование. Слух об Иисусе как выдающемся проповеднике и чудотворце уже опередил его появление и вызвал стойкое неприятие. Тот, кто ничем особо не отличался от других жителей городка, почему-то все же стал выдающимся, но для других, не для своих. И вот теперь мы вернемся к теме рук. То, что изумленные соотечественники говорят о Христе, да он же обычный плотник, вызывает перед глазами картину рук ремесленника. Крепких, сильных, умелых, убедительных в своем мастерстве. Полный антипод рук изнеженных, аристократических, утонченных, с голубой кровью, как говорят. Или холеных, ухоженных, благоухающих ценными маслами. И вот вопрос. Какой образ сидел столь глубоко в головах жителей Назарета, что им было невозможно представить, что именно через эти простые руки простого мастерового человека Бог может совершать невероятные чудеса? Да, и они действительно споткнулись, соблазнились. Но дело вовсе не в руках Спасителя, не в его родных, а в том ложном образе, который крепко усвоили жители Назарета, каким в их представлении должен был бы быть Мессия. И вместо того, чтобы увидеть Иисуса настоящего, такого, каким он и предстал в синагоге, они так и не смогли прорваться сквозь застилавшую их внутренний взор пелену образа Иисуса маленького, еще незрелого, такого же, как и все остальные мальчишки Назарета, ни к чему не призывавшего, ничего не обличавшего самим фактом своей исключительности. «Вернись на свое место, то, которое мы помним, не высовывайся, и мы тогда тебя примем». Вот как можно было бы переложить на современный язык искреннее возмущение жителей Назарета. Такой прием со стороны своих знакомых не мог не изумить Христа. Он дивится такому отношению к себе и, снова руки, только нескольких больных исцеляет через возложение рук. Хоть вы и не верите, что эти руки способны творить чудеса, но пусть хотя бы эти немногие останутся живыми подтверждениями вашей предвзятости. Сегодняшнее Евангелие прежде всего учит нас тому, как важно не застревать в своих привычных представлениях о ком угодно. Все течет, все меняется, и люди становятся другими, и настоящее покаяние тоже происходит, а мы можем продолжать находиться в плену своих образов и тем самым лишать себя возможности увидеть тот свет, которым и правда давно знакомый нам человек уже наполнился.
0: День за днем. Радио.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из Нового Скита.
1: Афонский монах Симеон шел по извилистой горной тропинке, ведущей из Нового Скита в Корею, столицу Святой Горы. Был жаркий летний день. Солнце нещадно палило, дорога поднималась в гору, а у Симеона за плечами был тяжелый мешок. В нем были крупа, мука и оливковое масло. Их он выменял в Корее за рукоделие, которым занимались его собратья-монахи. На полпути тропинка свернула в лес. Здесь было прохладнее. Симеон решил немного отдохнуть, тем более, что неподалеку он заметил хижину, в которой

0: та оставалось еще несколько часов ходу. Когда же из-за деревьев показались крыши скитских калиф, монашеских хижин, Симеон вдруг остановился и стукнул себя кулаком по лбу. Он забыл у лесных монахов свою выстиранную рубаху. Вечером скитский старец, старший монах и духовный наставник остальных обитателей скита, заметил растерянность и озабоченность Симеона. Узнав, в чем дело, он перекрестил монаха и сказал: «Детка, сейчас же ступай и принеси рубаху назад». Симеон ушам своим не поверил. Еще раз проделать такой долгий и трудный путь, да еще на ночь глядя. Однако спорить со своим старцем было немыслимым для монаха делом. Со словами «Благословите, отче», Симеон смиренно побрел туда, откуда только недавно возвратился. Густая темнота уже опустилась на Афон. Тропинки под ногами не было видно. Не зная сам, куда бредет, Симеон стал горячо вслух молить Господа и Пресвятую Владычицу Богородицу о помощи. Так шел он с молитвой на устах несколько часов. Вдруг в темноте мелькнул огонек, Симеон пошел прямо на него и вскоре вышел к той самой лесной келье, где сегодня днем гостил у знакомых монахов. Рядом с нею на траве виднелась рубаха Симеона. «Благодарю тебя, Боже!» – прошептал монах. Симеон не стал беспокоить братьев, которые, по-видимому, совершали молитвенное бдение, взял рубаху и пустился в обратный путь, не переставая молиться. Идя в темноте на ощупь, он скоро и благополучно вернулся обратно в скит. Прошли годы, и монах Симеон сам стал старцем нового скита. Порой, вспоминая эту историю, он говорил так: «Смиренного молитвенника сам Господь за руку ведет».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из нового скита.

Радио «Вера». Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

Радио «Вера». Светлое радио. Упражняйтесь в стоянии перед Господом. Это значит, нужно постоянно держать в уме, что Господь на нас смотрит. С Ним мы должны вставать и ложиться, работать, есть и ходить. Архимандрит Фадей Витовницкий.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Николая Японского. 8 сентября 1909 года. Литургию пели человек 7 старших семинаристов. Да так хорошо, что я просфорой наградил их. Думал, пение ослабнет по окончании курса старшими, но оно еще сильнее прежнего. И чтецы на клиросе хорошие есть. Преосвященный Сергий из Вакканай прислал восторженное письмо. Первый раз говорил пред большую языческую аудиторию человек 300-400 мужчин, женщин и учеников в театре. Проповедь, отчасти приготовленную прежде, но больше экспромтом, и говорил так успешно, что все до единого слушали его с сосредоточенным вниманием до конца и наградили громом рукоплесканий. Действительно, нельзя не порадоваться от души. В один год изучил трудный язык японский до возможности говорить на нем проповеди с таким успехом. Христиане, всех там 29, приняли его с великою радостью и очень оживились его посещением. Не допустили его платить за себя в гостинице, нашли за 5 йен залу в театре для его проповеди и все время окружали его любовью. Из язычников тоже нашлись очень усердные к нему. В награду за все это Преосвященный Сергий просит в письме послать им по Новому Завету.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Что такое настоящее доверие? Я почувствовала это очень отчетливо, когда однажды за моим 5-летним сыном погналась уличная собака. Не знаю, как этот большой, рыжий, взъерошенный пес оказался на детской площадке, где мы гуляли, но реакция сына была молниеносной. Увидев приближение опасности, он спокойно развернулся, побежал в сторону скамейки, где я сидела, и залез ко мне на руки. К счастью, собака в этот момент просто подошла к нам, обнюхала и отправилась дальше. А мы так и сидели на скамейке, обнявшись. Я пыталась успокоиться, а сын безмятежно произнес: «Мама, я даже не испугался. Я просто знал, что ты меня спасешь». Вот что такое доверие. Полное, спокойное, не требующее доказательств. Дети просто знают, что если мама рядом, все будет хорошо. Вот у кого можно поучиться доверию Богу. Как просто положить свою жизнь в Его руки, перестать бояться и контролировать, и идти за Ним туда, куда Он зовет. О таком доверии Богу я иногда размышляю, когда молюсь Богородице, особенно в праздник введения Пресвятой Богородицы во храм. В этот день Церковь вспоминает, как праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою 3-летнюю дочь, Деву Марию. Не понимая, что ждет ее впереди, но с полным доверием к родителям и к Богу, она вошла в храм, в святая святых. В день введения Богородицы во храм поют тропарь праздника, то есть песнопение, прославляющее это событие. Давайте поразмышляем над текстом тропаря введения и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Русский перевод песнопения такой: «Сегодня в Божий храм пришла Дева Мария, и люди узнали, что скоро явится милость Божья, скоро Бог спасет людей. Мы будем так хвалить Богородицу: радуйся, ты даешь нам милость Божию». А вот как текст песнопения звучит на церковнославянском языке: «Днесь благоволение Божие предображение и человека в спасение проповедание. В храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим: радуйся, смотрение зиждителево исполнение». Давайте послушаем тропарь.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – это праздник не только о событиях, произошедших много веков назад. Он о нашем настоящем и о нас самих, о том, куда мы призваны стремиться, о такой чистоте сердца, о таком доверии воле Божьей, с каким ее восприняла юная Мария. И важно то, что она, повзрослев, сохранила эту чистоту и, будучи взрослой девой, с таким же доверием приняла волю Божью стать его пречистой матерью. А мы с годами усложняемся, наполняемся страхами и сомнениями, боимся положиться и друг на друга, и на волю Божью. Да и самим себе порой не доверяем. Но выбор всегда за нами – продолжать жить в тревоге и смущении или пойти навстречу Отцу нашему Небесному, тому, кто всегда готов подхватить нас, если мы оступимся, и защитить от любой беды. Давайте еще раз послушаем тропарь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио.

0: Вот и закончилось лето.
1: Наступило начало учебного года.
2: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
1: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
2: Очень просто.
0: Надо превратить их в приключения.
2: В формате аудиоурока.
1: Присоединяйтесь к нам.
2: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
1: С его верным псом Алтаем.
0: И нашим друзьям Вере и Фоме.
2: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
3: В страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Как я люблю бывать в Музее христианского искусства Московской духовной академии. Заглядываю сюда всякий раз, когда приезжаю в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву Лавру. Здесь живопись воспринимается иначе. То ли экспонаты особенные, то ли атмосфера. Как вы думаете, Андрей Борисович?
2: Наверное, и то, и другое, Маргарита Константиновна. Для меня это тоже место постоянных открытий. Сегодня, например, я новыми глазами увидел картину Михаила Нестерова «Тяжелые думы». Вот она перед нами.
1: Молодой священник в черном подряснике и серебряным крестом на груди сидит за столом. По левую руку от него полка с книгами. Взгляд устремлен в никуда. Так бывает, когда человек глубоко задумается. Выражение лица сложное. Здесь и скорбь, и усталость.
2: Это Сергей Николаевич Дурылин. Философ, писатель, поэт, богослов, педагог. В 1926 году, когда была написана эта картина, он уже побывал в Бутырской тюрьме и в ссылке в Челябинске. И понимал, что безбожные власти не остановятся, преследуя его.
1: И предположение оправдалось?
2: Буквально через пару месяцев.
1: Получается, тяжелые думы, вынесенные в названии картины, это предчувствие грядущих страданий?
2: Сергей Дурылин мучился осознанием катастрофы, которая произошла в России в октябре 1917 года. Я вдруг ясно понял это сегодня, глядя на полотно Михаила Нестерова.
1: Но как?
2: А вот посмотрите. Видите? Оранжевый отсвет за спиной у священника. Кажется, что это сполохи огня, охватившего страну после Октябрьского переворота. Правда похоже, что он смотрит на пламя?
1: Очень. И выражение лица в свете этого образа прочитывается иначе. Здесь спокойная решимость, готовность принять волю Бога.
2: Сергей Дурылин и принял ее. Смиренно прошел вторую ссылку. Вернувшись, поселился в подмосковном Болшево, а сейчас это часть города Королева, и сделал свой дом прибежищем для многих.
1: Прибежищем?
2: Да. В Болшево нашла приют монахиня Феофания из разоренного Страстного монастыря в Москве. Сюда приезжали многие христиане, чтобы получить духовную поддержку. И Михаил Нестеров тоже часто гостил здесь. Сейчас в доме Сергея Дурылина музей. И одна комната в нем посвящена художнику.
1: Они всю жизнь дружили?
2: До самой смерти Михаила Васильевича в 1942 году. Нестеров считал Сергея Николаевича своим духовником. А тот дорожил советами художника.
1: Советами в чем?
2: Главным образом в литературном творчестве. Дурылин написал немало произведений. А одно из них, светлую повесть «Сударь-кот», посвятил Михаилу Нестерову.
1: Забавное название.
2: А содержание глубокое. Искренне рекомендую прочитать. Не буду раскрывать подробности, скажу лишь, что повесть Сергея Дурылина о том, как христианская любовь помогает человеку пройти через испытания и не потерять внутренний свет.
1: Даже когда одолевают тяжелые думы?
2: Конечно, ведь для любви и веры нет безвыходных обстоятельств.
3: Картину Михаила Нестерова «Тяжелые думы» можно увидеть в Сергиевом Посаде в Музее христианского искусства Московской духовной академии.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Иногда на исповеди люди жалуются на свои страхи. И страхи у всех разные. Их объединяет только то, что эти страхи не имеют отношения к страху Божьему, к страху огорчить любящего нас Создателя. Кто-то боится будущего, кто-то болезней, старости, смерти. Как же победить такие страхи? Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Луки Крымского. «Не давай страху хозяйничать в сердце, будто он там царь. Он тень, что жизнь твою сжимает и радость крадет. Глянь ему в лицо и скажи: Господь со мной, и он растает, а ты шагнешь смелее, и мир шире откроется».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Княгиня Ольга, преподобный Серафим Саровский, иконописец Феофан Грек, историк Николай Карамзин, врач Федор Гаас, братья Третьяковы, патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Что объединяет эти личности разных эпох? Их труд, вера и добрые дела, которым они посвятили жизнь и которые служат для нас сегодня примером любви к Отечеству и людям. Так считают авторы-составители сборника «Подвижники русской земли» – книги о людях, ставших неотъемлемой частью истории России. Сборник – плод совместного труда литераторов Виктории Семибратцевой и Елены Одинцовой. Они составили 20 небольших познавательных рассказов. На страницах книги словно оживают и становятся ближе нам, сегодняшним, преподобный Сергий Радонежский, святой благоверный князь Дмитрий Донской, сестра милосердия Екатерина Бакунина, святая мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и другие. Исторические и биографические сведения о некоторых героях своей книги авторы собирали буквально по крупицам. К примеру, о жизни Феофана Грека, византийского иконописца и автора монументальной фресковой живописи XIV века, известно совсем немного. Ему посвящены лишь несколько упоминаний в московских и новгородских летописях. И все же рассказ о нем получился емким и увлекательным. Несмотря на византийское происхождение, Феофан Грек тесно связан с нашей историей. В 1370 году он прибыл на Русь и остался жить в Москве. Первопрестольный Феофан расписал церковь Спаса Преображения на Ильинке и три кремлевских храма – церковь Рождества Богородицы, Благовещенский и Архангельский соборы. В Благовещенском Кремлевском соборе по сей день можно увидеть иконостас, который вместе создали Феофан Грек и Андрей Рублев. Авторы книги подчеркивают значение работ Феофана Грека. Его искусство стало новаторским для своей эпохи, а творчество оказало влияние на последующие поколения русских иконописцев. Другой герой сборника уже наш современник – патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Читатели узнают о детстве предстоятеля Русской Православной Церкви, о том, как шестилетним мальчиком Алеша Ридигер решил, что в будущем станет священником. В 1990-м Алексей, тогда митрополит Ленинградский и Новгородский, был избран на российский патриарший престол. При патриархе Алексее II восстанавливались храмы и монастыри, открывались духовные семинарии, священнослужители пришли с проповедью в школы, больницы, армию. Авторы сборника приводят слова президента Российской Федерации Владимира Путина о патриархе Алексее II. Он был не только крупнейшим деятелем в истории Русской Православной Церкви, но и большим государственным деятелем. Духовная сокровищница копится веками и передается от одного поколения к другому. А наполняют эту сокровищницу подвижники – люди, которые живут любовью к людям, выбранному делу, своей стране. Узнать больше о некоторых из них и последовать их примеру приглашают читатели книга «Подвижники русской земли». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на 5-й год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Память Ермака Тимофеевича и его дружины. Сибирские казаки дорожат историей.
2: Радио «Вера» в селе Вагай можно слушать на частоте 97 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 8 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Отец Матвей» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Ларец слов.
6: Иногда, совершив какой-то поступок внезапно, мы шутливо говорим: «Сделал это по наитию». При этом мы имеем в виду, что руководствовались не рассудком, а чувствами или интуицией. Интересно, что понятие «наитие» имеет библейские корни и в целом принадлежит церковной традиции. Об этом мы и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «наитие». Современное понимание церковнославянского слова «наитие» сформировалось еще в XIX веке. Например, в «Сне Тургенева» читаем: «Я сейчас упомянул о том, как я засыпал иногда под наитием неясных дум и мечтаний». Хотя наряду с таким внерелигиозным пониманием наития существовало и восприятие, условно говоря, мистическое. Вот как пишет Белинский: «Создалось в душе художника как бы наитием какой-то высшей таинственной силы». В филологическом плане наитие образовано от глагола «идти», «прийти». В церковной традиции наитием именуется схождение благодати Божией. Например, про Богородицу мы говорим, что она безмужно зачала Спасителя через наитие Святого Духа. На апостолов, учеников Иисуса Христа, в день Пятидесятницы произошло наитие божественной благодати в виде языков пламени. Почувствовать подобное наитие может каждый православный христианин, если он живет по заповедям Господним. Итак, запомним, что церковнославянское слово «наитие» переводится на русский язык как «снишествие чего-либо». Слово «наитие» часто используется в переносном смысле, обозначая вдохновение, внушенное высшей силой.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Чимеевская икона Богородицы в судьбах России.
1: Между Курганом и Тюменью есть небольшой поселок Чимеево. Его называют одним из духовных центров Зауралья. Такой высокий статус селение получило благодаря чудесным событиям, произошедшим здесь в середине XVIII века. Местные дети играли возле стремительной реки Нияб, это приток Тобола, и заметили среди волн

0: благодатным образом. Село стало местом массового паломничества. Икону стали называть Чимеевская Казанская. Святыня хранилась в сельской деревянной церкви равноапостольных Константина и Елены. 5 ноября 1770 года этот храм сгорел дотла во время пожара. Не уцелели ни стены, ни церковная утварь. Прихожане со слезами разгребали пожарище и обнаружили под слоем пепла чтимую икону. Она была почти невредимой, лишь потемнела от копоти, да верхний угол оказался опаленным. Так состоялось второе обретение Чимеевского казанского образа. Взамен сгоревшей церкви жители построили новый храм и посвятили его Казанской иконе Божьей Матери. Чудотворный Чимеевский образ на протяжении многих десятилетий оставался главной его святыней. После революции 1917 года богослужения в Казанской церкви долгое время не прекращались, несмотря на антихристианские гонения в стране. Но в 1937-м волна богоборчества накрыла и Чимеева. Священника арестовали, храм закрыли. Чтимая икона оставалась под его сводами, и верующие приезжали, чтобы помолиться у дверей. В 1943 году сельская власть задумала устроить в церкви зернохранилище. Активисты срывали со стен иконы, но не смогли сдвинуть с места чудотворный образ. Председатель сельсовета со злости замахнулся на святыню топором и был отброшен со страшной силой. Реликвия осталась в храме. В 1947 году Казанскую церковь вернули верующим. Спустя 55 лет при ней учредили мужской монастырь. А летом 2019 года молодую Чимеевскую обитель постигло испытание. Храм загорелся от короткого замыкания в электросети и был полностью уничтожен. Погибла в огне и старинная икона. Утешением для братьев и всех жителей Чимеева стала вера. Богородица их не покинула. Через несколько месяцев после трагедии в монастырь доставили список чтимого образа. И новая Чимеевская икона уже прославилась чудотворениями.
1: Небесная заступница. Чимеевская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословение посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятьем. Любя, живи и умирай.

Радио «Вера». Светлое радио. Если человек искренне молит и не получает просимое, значит, Господь готовит ему большее и лучшее, чем он просит. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова о Троице Сергиевой Лавре. В нашу сложную эпоху святая обитель Живоначальной Троицы также понесла немало испытаний. В 1920 году она была просто закрыта, опечатана. Хранилась как памятник древней культуры. И так было много лет. Тем не менее, и в эти годы свет благодатный не переставал излучаться от сокрытого под спудом могучего светильника. Очевидцы говорят, что тропочка к святым мощам Сергия Преподобного никогда не зарастала в эти печальные годы, ни летом, ни зимой. Одинокие богомольцы просачивались через закрытые двери обители и тихо трепетно шли к восточной стороне Троицкого собора, где покоились святые мощи великого печальника русской земли. Говорят, что, подходя к стене, люди тихо плакали. Они прикладывались благоговейно к белому камню, как бы к самой раке преподобного Сергия, и, спрося его благословения, также тихо удалялись. Пришлось мне видеть одну престарелую монахиню, которая в это время жила недалеко от закрытой святой обители. Она и в снежную пургу, и в дождливую ночь, и в самое непроходимое ненастье всегда тихонечко ходила к Сергию преподобному за благословением. И вот однажды заболела и несколько дней провела безвыходно дома. Ночью, когда она лежала в своей келье, вдруг слышит, кто-то тихо отворяет дверь. Входит старец, тихий, кроткий. Сделав от двери три шага, он остановился. Обращаясь к испуганной монахине, ласково спросил: «Что же ты, матушка, перестала навещать меня? Ведь когда вы подходите к стенке, я благословляю в окошечко». Сказал и тихо скрылся, как и пришел. Поднявшись с колен, она долго плакала от радости, а через несколько лет и рассказала мне об этом. Так благодать Святой Троицы через преподобного Сергия никогда не переставала изливаться на души близких и дальних учеников Сергиевых.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Пророк Авраам родился в шумерском городе Ур. В Священном Писании он именуется Уром Халдейским. Когда библейский праведник был уже взрослым, женатым человеком, его отец Фара неожиданно принимает решение оставить родину и отправляется в нелегкое путешествие в Ханаан, взяв с собой сыновей, невесток и внука. В пути Фара умирает. Авраам остается старшим в семье. Пророк не пытается вернуться назад, туда, где прошли его детство и юность. Он слышит призыв Бога продолжать странствие, а также обет Творца произвести от него на тот момент еще не имевшего потомства великий народ. Книга Бытия, в которой изложена эта история, обходит молчанием причины, заставившие Фару пуститься в путь. Чем же оказался неугоден отцу Авраама халдейский Ур? До 20 века никто не представлял, что это был за город. Однако после научной экспедиции, предпринятой британским археологом Чарльзом Вули, стало ясно, что в 20 веке до Рождества Христова это был мегаполис, который без преувеличения можно было назвать столицей мира.
1: Раскопки, проведенные на месте древнего поселения неподалеку от современного иракского города Тель-эль-Мукаяр, показали, что жители Ура жили в основном в больших двухэтажных каменных коттеджах, в которых было по 13-14 комнат. Дворцы и храмы отличались необычайным великолепием. На территории раскопок были в изобилии обнаружены оружие, утварь и украшения, изготовленные из драгоценных материалов. Среди находок Чарльза Вулля, прогремевших на весь мир, так называемый «штандарт войны и мира» — две декоративные металлические панели, инкрустированные лазуритом и перламутром, с изображением батальных сцен и мирной жизни шумеров. Здесь же были найдены урские арфы — древнейшие музыкальные инструменты, известные в истории человечества.
0: Изучив большой клинописный архив, обретенный во время изысканий, ученые узнали, Ур был столицей империи, жившей по четко сформулированным законам. В государстве существовало разделение труда и рынок обмена его результатами. Одни занимались разведением мелкого и крупного скота, другие обрабатывали шерсть, сучили пряжу и ткали полотно, а третьи шили из полотна одежду. Были развиты такие ремесла, как плотничество, кожевенное производство, ювелирное искусство. Распространено строительство небольших тростниковых лодок, на которых перевозили товары по рекам и каналам, проложенным по всей стране. Среди клинописных записей сохранились математические таблицы, где фигурировали вычисления от простого сложения сумм до формул извлечения квадратного и кубического корня. Однако у великолепия жизни в халдейском городе Уре была и обратная сторона.
1: На раскопках халдейского Ура в окрестностях Тель-эль-Мукаяра ученые откопали великий зиккурат, самый обширный языческий храмовый комплекс Древнего Междуречия, и убедились, что он представлял собой не только выдающийся архитектурный ансамбль, но и место совершения человеческих жертвоприношений. Вне всякого сомнения, что такая религиозная практика была отвратительна Аврааму и его близким, поклонявшимся единому Богу, Творцу Вселенной. Вероятнее всего, именно варварское многобожие жителей Ура и стало непреодолимым препятствием для жизни в этом городе семьи библейского праведника.
0: Археологические открытия, совершенные английскими учеными на территории халдейского Ура, неожиданно показали всю глубину веры Авраама. Пророк отказался от роскоши и комфорта ради того, чтобы его потомки не были отравлены дурманом языческих культов, а росли в любви к истинному Богу, создавшему этот мир. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостями программы будут исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Хадыков и руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма Валерий Доронкин.

0: Страницы летописи. Наступил IV век от Рождества Христова. Христианство, хотя и было под запретом, но все сильнее и сильнее распространялось в Римской империи. В тайных церквах вместе молились представители самых разных народов, богачи и бедняки, знатные и рабы. Именно в это время уходящее с исторической арены язычество решило дать последний решающий бой вере Христовой. В 303 году при императоре Диоклетиане началось самое жестокое и массовое в древней истории гонение на христиан. Как и прежде, от арестованных последователей Христа требовалось совершение языческого жертвоприношения. Кто соглашался, тому давали свободу. Отказавшихся воскурить фимиам идолам изощренно пытали. Одним из мест, где осуществлялись расправы над верующими, был город Никомедия, административный центр востока Римской империи, который сейчас называется Измит и располагается на северо-западе Турции. Здесь кровью и смертью засвидетельствовали верность Христу тысячи святых. Среди известных имен достаточно назвать великомучеников Георгия Победоносца и Пантелеимона Целителя. В Никомедии же служил чиновником по судебному ведомству 28-летний Адриан. Однажды власти арестовали группу из 23 христиан, скрывавшихся в пещере. Находившийся в городе соправитель Диоклетиана Галерий Максимиан приказал пытать их. Свидетелем пыток стал Адриан. Его до глубины души поразили терпение и смелость, которые проявили христиане перед лицом мучителей. Сопровождая мучеников в камеру, он решился заговорить с ними.
1: «Послушайте, скажите мне, какую награду вы ожидаете от Бога вашего за такие мучения? Думаю я, что вы надеетесь получить от Него что-то великое, что-то чудесное».
2: «Мы даже выразить словами не можем тех радостей и почестей, которых ожидаем получить. В Писании сказано: не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
0: После этого разговора Адриан пошел к делопроизводителям и попросил включить себя в число христиан. Это решение произвело настоящий фурор среди сослуживцев. В конце концов, сам Галерий Максимиан вызвал его к себе и пытался образумить. Но Адриан остался тверд в своем решении. Делать было нечего. Отменять репрессии ради одного взбунтовавшегося чиновника никто не собирался. Адриана посадили в камеру к христианам. Дома у арестованного исповедника осталась молодая жена по имени Наталья. Многие христиане в то время держали свою веру в глубокой тайне от окружающих. Тайной христианкой была и Наталья. Хотя она была дочерью верующих родителей и всем сердцем была предана Христу, об этом никто не знал, даже муж. Горько зарыдала Наталья, когда услышала от слуги, что Адриана посадили в тюрьму. Затем слуга стал сбивчиво рассказывать про дело последователей какого-то Христа и про то, как хозяин добровольно присоединился к осужденным. Тогда горе, поразившее Наталью, сменилось радостью. Не зная того сам, он разделил с женой ее главную тайну. Скрываться дальше не было смысла. Наталья надела лучшее платье и пошла к мужу в тюрьму. Увидев его, она плакала от счастья, целовала его оковы и просила только об одном – идти до конца.
3: «И ты, и я, все мы однажды умрем. Но путь, который ты выбрал, приведет тебя прямо к Спасителю нашему, Иисусу Христу. Я об одном прошу тебя: не слушай тех, кто тебя отговаривает. Отвергни их советы. Не бойся мучителей. Все это скоро закончится».
1: «Я счастлив, что ты поняла меня. Не беспокойся. Я уже все решил. А теперь ступай домой и спи спокойно. Когда наступит время страданий, я сообщу тебе».
0: Адриан остался в тюрьме, а Наталья вернулась домой, где ждала известия от мужа. Как только был назначен день суда, Адриан попросил благословения у сидевших с ним мучеников, заплатил охране и отправился домой, чтобы предупредить жену. Горе и отчаяние охватило Наталью, когда она услышала, что муж возвращается домой. Не выдержал пыток, поддался лести, отрекся от Христа, думала она. Она стояла у двери, плакала и не открывала.
1: «Открой! Открой мне скорей!»
3: «Как ты мог, взявшись за дело, не довести его до конца? Ты и раньше был на стороне тех, кто мучает нас, христиан, и теперь снова вернулся к ним. А теперь что делать мне?»
1: «Разве мог я так поступить? Я пришел взять тебя с собой, чтобы ты была рядом во время казни. За меня поручились святые мученики. Если я не возвращусь в тюрьму вовремя, им придется страдать не только за себя, но и за меня».
0: После этих слов Наталья открыла дверь и бросилась в объятия мужа. Вместе с ним она пошла в тюрьму, где ухаживала за истерзанными христианами. В назначенный день Адриана и других христиан поставили перед правителем галереем и начали пытками выбивать отречение от Христа. Рядом были жены мучимых, и с ними Наталья. Пока длились истязания, она поддерживала мужа и умоляла его терпеть и не сдаваться. Затем, когда его увели обратно в камеру, она пришла туда и продолжала ухаживать за ним и другими мучениками. Так продолжалось несколько дней. Когда тюремной страже запретили пускать к страдальцам их женщин, Наталья остригла волосы, надела мужскую одежду и продолжила ходить в тюрьму. Все это время Адриан терпел бесчисленные пытки и отвергал посулы мучителей. Одно слово, один жест, и мучения бы прекратились. Он смог бы вернуться в прежнее общественное положение, отвергшись от Христа. Но благодаря поддержке жены мученик был непреклонен. Наконец, предел физической боли был достигнут. Адриан умер. Тела убитых удалось вывести из Никомедии и по-христиански похоронить в небольшом городе Византии, который в будущем станет Константинополем и столицей империи. Наталья осталась в своем доме одна с одним только желанием – остаться верной мужу и поскорее встретиться с ним. Увы, у мучителя галерея были совсем другие планы, и он решил выдать ее замуж за одного из офицеров. Тогда Наталья решается бежать туда, где похоронили ее супруга. Она тайно садится на корабль и через мраморное море переплывает в Византий. Она пришла в храм, где похоронен святой Адриан и другие мученики. После долгих молитв Наталья решила отдохнуть в доме приютивших ее христиан. Тогда во сне ей явился муж и позвал за собой. Через некоторое время также во сне Наталья мирно умерла. Несмотря на это, церковь прославила святую Наталью как мученицу. Поддерживая мужа в его трудном подвиге, она стала мученицей без пролития крови. Отказавшись от радости земной жизни, Наталья неразлучна со своим Адрианом в Царстве Христа.
4: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Цель всякой человеческой жизни одна – бессмертие.
1: Даниил Иванович Хармс, так высказавший свою мировоззренческую позицию, большинству известен прежде всего как детский автор и как писатель со своеобразным гротескным юмором. Между тем, в его дневниковых заметках встречается немало рассуждений на духовные темы. В записи от 26 мая 1938 года, посвященной смыслу человеческой жизни, отмечено: «Один стремится к бессмертию продолжением рода, другой делает земные дела, чтобы обессмертить свое имя, и только третий ведет праведную и святую жизнь, чтобы достигнуть бессмертия как жизнь вечную».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В Евангелии от Луки рассказывается история мытаря по имени Закхей. Приняв в свой дом Христа, он принес покаяние в грехах, причиненных ближним, и постарался искупить их. Как именно? «Если кого чем обидел, — говорит Закхей, — воздам вчетверо». Помимо этого, он обещает половину имения раздать нищим. Зачем? Возможно, дело в том, что не всем, кого мытарь обидел, он может возместить ущерб. Для кого-то это уже невозможно. И тут встает вопрос: что делать, если зло, которое ты причинил человеку, непоправимо? Как искупить такую вину? Один из героев повести Джордж Эллиот «Сцены из жизни духовенства», мистер Трайан, посвящает жизнь поиску ответа на этот вопрос. В юности он толкнул на путь греха молодую женщину. Годы спустя повзрослевший и одумавшийся Трайан узнает о смерти Люси. Осознав сотворенное им зло, герой едва не впадает в отчаяние. Муки совести усугубляются осознанием. Да, сам Трайан может покаяться в своем грехе и грехе, на который толкнул Люси. Но разве он может покаяться за нее? Трайан всем сердцем обращается к Богу и находит покой в решении. Всю оставшуюся жизнь он посвятит Богу и людям. Помочь Люси уже не в его силах, но он сделает все, чтобы уберечь от гибели и греха других. Так герой находит ответ на вопрос, как искупить зло, причиненное ближнему. Он не может, как Закхей, возместить Люси вчетверо, но может послужить другим людям не половиной имения, а всей жизнью. Поступив так, мистер Трайан обретает покой.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил молебен перед ковчегом с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, обретение честных останков защитника земли русской состоялось в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных и реставрационных работ. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 сентября было совершено молебное стояние у раки с мощами святого князя в Кремле, после чего ковчег со святыней был торжественно передан председателю синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председателю синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу для постоянного пребывания в соборе Воскресения Христова. По прибытии святыни в собор митрополит Кирилл возглавил молебное пение. Отметим, что ковчег с мощами Дмитрия Донского будет принесен в боевые подразделения на линии фронта, военные госпитали, академии и гарнизоны по всей стране. 5 сентября по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Ставропольской духовной семинарии прошли первые Иоанновосторговские чтения. Они были посвящены жизни, служению и наследию выдающегося выпускника духовной школы священномученика Иоанна Восторгова и состоялись в день его памяти. Программа чтений началась с божественной литургии в Андреевском соборе краевой столицы. Затем в историческом здании семинарии по улице Морозова состоялось пленарное заседание первых иоанновосторговских чтений. В его работе приняли участие преподаватели и студенты духовной школы, а также гости мероприятия. Работу пленарного заседания возглавил ректор семинарии протоиерей Павел Самойленко. Оно началось с молитвы, после чего отец Павел обратился к участникам чтений с приветственным словом.
5: Вот в этом году ровно 30 лет, как вышла моя первая статья в научном журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение», посвященное отцу Иоанну Восторгову. Вот уже три десятилетия жизнь и деятельность жития отца Иоанна находятся поле моего постоянного изучения, благоговения, молитвенного почитания. Все прекрасно наши члены научно-исследовательской группы в семинарии знают, что по благословению Владыки я в течение ряда лет работал в Российском государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга. И вот там, по милости Божией, были мной обнаружены, обретены документы, связанные с деятельностью отца Иоанна, в том числе с его проповеднической деятельностью. Вот некоторые копии тех документов, которые я тогда там и снимал, писал он проповеди всегда. Если дальше посмотреть, то эти рукописные, сделанные черным светом, отцом Иоанном редактировались, видите, на полях красной ручкой он вносил правки и дополнения. Затем дополнены, исправлены либо перед произнесением проповеди, либо после произнесения проповеди. Отец Иоанн набирал, сам печатал на пишущей машинке синим цветом. То есть 3-4 обработки проходила одна проповедь. И только после этого машинописного варианта, утвержденного отцом Иоанном, проповедь передавалась в печать в церковную переводчику. Так что в лице дорогого отца Иоанна мы имеем выдающегося нашего выпускника. И цель наших первых иоанновосторговских чтений – вернуть отца Иоанна на подобающее место нашей исторической памяти в жизни нашей семинарии.
4: В рамках пленарного заседания прозвучали доклады, посвященные различным периодам жизни и служения священномученика Иоанна Восторгова, его пасторской, миссионерской и общественной деятельности, богословскому наследию и мученическому подвигу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: На волнах «Радио «Вера» песня с историей.
7: Песня с историей.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
8: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор издательства Данилова монастыря, автор и режиссер исторического документального кино Сергей Дубинкин. Поговорим об истории Куликовской битвы и о личности святого благоверного князя Дмитрия Донского. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Людмила Калюжная. И разговор пойдет о супруге Льва Николаевича Софье Андреевне Толстой и о ее роли в судьбе знаменитого писателя.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Первый источник.
9: Привет. Занят?
10: Привет. Слушаю тебя с радостью.
9: Дело у меня к тебе есть. Надо проект один запустить. Крутимся, а все кажется на одном месте. И дело хорошее, бросать жалко. Столько сил вложили.
10: Ну давай, встретимся, посмотрим, что я смогу сделать.
9: Конечно сможешь. Я же и звоню тебе, потому что знаю, ты сможешь вдохнуть жизнь в него.
10: Ёмко ты сказал. Попробуем.
11: Откуда пришло в нашу речь выражение «вдохнуть жизнь»? Обратимся к Библии. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вторая глава книги «Бытия». Господь создал тело человека, его внешний облик из земли, и наполнил его жизнью, дыханием Божиим, живой душой. А духотворение человека Господом наделило его особой благодатью. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Дуновение сообщило созданному из земли жизненную силу, и так образовалось существо души». Человек – связь и единство двух миров, видимого и невидимого. Тело материально, душа нет. И связь их неделима, тело без души не живое, душа без тела неосязаема. В повседневной жизни мы редко задумываемся над такими сочетаниями слов, как «живая душа» и «жизненная сила». Для нас они обычны. «Ни одной живой души», — говорим мы. «Жизненные силы меня покинули». В приложении к отрывку из Библии о творении человека эти сочетания проявляют свой смысл. Господь создал человека из праха земного, слепил его и наделил живой душой, произвел сознательную разумную личность со своими чертами и свойствами, наделил его жизненной силой. Творение человека и его души поистине удивительное и непостижимое событие. И каждый человек, рождаясь, есть уникальное произведение. «Дух есть струя невидимого божества», писал святитель Григорий Богослов. Так из персти и дыхания создан человек, образ бессмертного, потому что в обоих царствует естество ума. Посему, как земля, привязан я к здешней жизни, как частица божественного, ношу на груди любовь к жизни будущей. Творение первого человека Господом, вдохнувшим в него жизнь, душу, образовало целый мир. Человек и есть мир в мире. Святой Климент в первом послании к Коринфянам указывает: «Творец и Создатель наш ввел нас в мир свой, наперед приготовив нам свои благодеяния прежде рождения нашего». Сегодня «вдохнуть жизнь» — это фразеологизм. Он имеет несколько сходных значений: что-либо оживить, сделать что-то жизнеспособным, а также, как в случае с диалогом двух приятелей, внести свежую струю или взгляд. В любом из вариантов он имеет позитивное значение.
0: Первоисточник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Одна из жемчужин русского севера – остров Кий. Он находится в заливе Белого моря юго-западнее Архангельска в 8 километрах от Онежского полуострова. Кий в переводе с карельского языка означает «камень», и остров полностью соответствует своему названию. Это гранитная плита, поросшая мхом. Ее площадь 3 километра в длину, 500 метров в ширину. Здесь нет проезжих дорог. Северные сосны цепляются крепкими корнями за скалы, в небе парят серебристые чайки, и над всем царит глубокая тишина. В южной части безлюдного острова расположен храмовый комплекс 17 века. История его создания связана с именем патриарха Никона. В юности святитель подвязался монахом на Соловках. Из-за разногласий с настоятелем он покинул обитель на лодке. На море разыгрался шторм, и молодой инок едва не погиб. Буря выбросила его на скалистый берег острова Кий. Никон установил на месте спасения памятный крест. А в 1656 году, уже будучи патриархом, вернулся сюда и основал монашескую обитель – Онежский крестный монастырь. Святитель не только лично выбрал место для строительства, но и принимал участие в проектировании церковного комплекса. Архитектурный ансамбль, похожий на крепость, органично вписался в суровый ландшафт острова. До наших дней здесь сохранилось несколько зданий. Это мощный крестовый

0: 15 главных христианских праздников. Святыня находилась в Крестовоздвиженском соборе Онежского крестного монастыря до 1923 года. Когда безбожники захватили власть в России и закрыли обитель, Киевский крест стал экспонатом исторического музея в Москве. В 1991 году реликвию передали в столичный храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Там она хранится и поныне. Онежский крестный монастырь до сих пор остается недействующим. Однако в 1991 году власти позволили православным осветить Крестовоздвиженский собор. В 2016-м под его сводами совершилась первая после долгого перерыва литургия. Верующие надеются, что когда-нибудь обитель, основанная патриархом Никоном на острове Киев в Белом море, возродится.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец. За калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Сергей Есенин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И у нас в гостях сегодня Валерий Константинович Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма Синодального отдела по благотворительности, и Андрей Хадыков, исполнительный директор АНО «Центр борьбы с лудоманией». Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Валерий Константинович, добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить очень важную тему. Совсем скоро, 11 сентября, в России будет Всероссийский день трезвости, который возрожден был решением Священного Синода в 2014 году. И он отмечается 11 сентября, в день усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи. День постный и при этом день, подвигающий нас на размышления о важности трезвости, такой добродетели, как трезвость. Об этом мы сегодня поговорим. Это традиционный для нас эфир, потому что мы всегда уделяем особое внимание Дню трезвости в эфире «Радио Вера», в программе «Делатели». Но на этот раз мы будем говорить о важном очень аспекте, помимо, собственно, трезвости в широком смысле этого слова, проблемы алкоголизма, наркомании. Мы будем говорить еще о такой беде, которая сегодня на Россию напала, можно сказать. Это беда игровой зависимости. У нас сегодня Андрей в студии, руководитель профильного НКО, который занимается этой тематикой с 2020 года. И недавно вышло такое исследование, называется оно «Белая книга. Азартные игры. Угроза здоровью нации» с подзаголовком «Игровая индустрия губит здоровье наших мужчин, будущее детей и разрушает семьи». Эту «Белую книгу» сделал ваш центр при участии, в том числе и Валерия Константиновича, и экспертов Синодального отдела по благотворительности и различных профильных структур, и Министерства здравоохранения. Серьезное такое исследование. Я готовился, когда к эфиру его просматривал. Честно скажу, полностью не смог освоить, ну, потому что оно достаточно объемное. Но, конечно, самые базовые вещи, конечно, меня, если честно, шокируют и неприятно поражают. Давайте обрисуем сейчас, Андрей, ситуацию с игровой зависимостью в стране и почему, как вы говорите в этой книге, как говорят авторы этой книги, вы в числе их, в стране начинается новая эпидемия зависимости. Что позволяет говорить о таком страшном слове, как эпидемия?
2: Ну, в первую очередь, это количество людей, вовлеченных в азартные игры, и как следствие людей, у которых есть признаки зависимости. Надо понимать, что этот доклад по своей форме, по сути, впервые представлен в России, в современной России, потому что, чтобы его сделать, мы полгода собирали информацию из российских данных, а это буквально крупицы, несколько исследований, социологических опросов и международных, потому что, ну, для того, чтобы репрезентативно пройтись по всем аудиториям, кого касается зависимости, здесь есть статистические цифры из разных стран, которые портрет позволяют создать. Основой нашего доклада стала воронка вовлечения россиян в азартные развлечения. Потому что сегодня для обывателя, для рядового гражданина, ну, каждый из нас сталкивается, наверное, со ставками на спорт, потому что они повсеместно
1: рекламируются. Да, рекламу везде можно увидеть, по-моему.
2: Да, это и там стадионы, футбольные команды, в смысле любые спортивные команды, вся инфраструктура спорта России через федерации финансируется за счет отчислений букмекеров, надо это понимать. И вследствие этого люди вовлечены в ставки и знают про ставки. Так вот, эта часть рынка, она легализована, и по ней совершенно четкие данные о самих организаторов. Это 12, почти 13 миллионов человек, которые делали хоть одну ставку за прошлый год, 7 миллионов человек, которые регулярно ставят. И это уже должно настораживать, да, каждый 20-й гражданин еженедельно ставит на спорт. Но не стоит забывать и про остальные виды азартных развлечений, а сегодня они повсеместно внедрены. Это и казино, онлайн-казино, и горные зоны. Здесь уже можно там углубляться в терминологию, что из этого легально, что нелегально, но суть остается простой. В какой-то мере торговля криптовалютой, например, цифровыми активами, потому что здесь есть элемент риска, а самое главное — желание быстрого дохода. Все эти Цифры мы свели, кто куда ходит. Кто
1: Андрей, лотерейная деятельность.
2: Лотерейная деятельность в том числе имеет азартные элементы, да, и что может привести к зависимости. Но помимо лотереи здесь стоит сказать и о видеоиграх, потому что во многих современных видеоиграх, которые распространяются по условно-бесплатной модели, а это почти все игры в мире сегодня, видеоигры и мобильные игры, в которые играют дети, и здесь вовлечено миллионы детей, в них есть азартные механики, лутбоксы, гачи, то, что воспитывает в детях желание быстрого, опять же, дохода, что потом может сыграть злую шутку, когда они достигнут совершеннолетия и уже пойдут в реальные азартные развлечения вкладывать свои деньги. Так вот, мы сделали воронку, оценили, что касание через рекламу, в том числе лотереи и вот через медианосители, может затрагивать практически 100 миллионов человек. Потому что
1: 100 миллионов человек.
2: Потому что видеоигры, видеоигры играют там все дети. 80% взрослого населения играет видеоигры раз в год. А вот если дальше сегментировать, то здесь лотереи, касание 40 миллионов человек, ниже это ставки, плюс игорные зоны, плюс, если оценивать нелегальное онлайн-казино, и это наша ключевая цифра, 15 миллионов человек, то есть каждый десятый россиянин в прошлом году во что-то хоть раз поиграл. И вот все, что ниже уровнем в этой воронке, это уже проблема, поле с проблемами. То есть это люди, у которых есть признаки зависимости, они могут совершенно разным быть. Либо долги, либо какие-то паттерны поведенческие, которые сами эти люди декларируют. Мы все это подтверждаем исследованиями, опросами, и здесь это 2,5-3 миллиона человек. То есть у них есть признаки. Ниже ужасающие уже цифры, это 400 тысяч наших сограждан, которые являются патологическими зависимыми. То есть, ну, для них это уже серьезная зависимость, которая влияет на
1: жить
2: все аспекты их жизни.
1: Да?
2: Абсолютно верно. Ну, и самое крайнее, это 150 тысяч человек, которые уже, ну, в беде, которым нужна помощь и медицинская, и, скорее всего, они под вниманием правоохранительных органов находятся. И вот через эту воронку мы в рамках доклада оцениваем, какие аудитории есть. Это мужчины, дети, семьи, как раз то, что вы упомянули в наименовании нашего доклада. А самое главное, что с этим сделать? Мы не придумали все наши рекомендации.
1: Ну, про это еще отдельно поговорим, да, что сделать. Мне вот сейчас важно понять еще по поводу слова «новая эпидемия».
2: Да.
1: То есть я так понимаю, что когда-то у нас была эпидемия с азартными играми, да, давайте напомним, что это за история. Я, если честно, может быть, слава богу, как-то меня Господь избавил от этой эпидемии. Хотя отчасти я там в детстве тоже всякими разными компьютерными играми увлекался. Нельзя сказать, что это стало там прям совсем зависимостью, но все-таки это было увлечение.
3: Футбол, наверное, играли.
1: Да, футбол играли в какие-то такие вот ходилки-бродилки. Но в основном футбол, конечно. Футбол, баскетбол, да, вот такое, да. Если мы говорим про новую эпидемию, значит, была старая эпидемия, да, и в соотношении, да, эта эпидемия более страшная, чем то, что было раньше, и когда была раньше эпидемия?
2: Однозначно намного более страшная. Говоря о старой эпидемии, наверное, каждый современник вспомнит эпоху развития игровых автоматов. Одноруких бандитов, которые были у нас в нулевых, да, начало 2000-х, конец, может быть, даже 90-х, тут, может, Валерий подскажет просто из опыта жизненного, как это было на самом деле, потому что я сталкиваюсь с этим
3: это
2: через
3: рассказы.
2: Это вы намекаете,
3: что вы молодой, не помните?
2: Чуть младше, да, просто чуть
3: каждый младше. Переход в метро, у каждой станции метро стояли палатки, как вот сейчас там с сотовыми телефонами, вот, стояли автоматы, то есть везде, и люди там сутками сидели. Никто.
1: Это 90-е, да?
3: 90-е, да, до того, как у нас вот Владимир Владимирович пришел к власти, был тотальный беспредел. Но это выглядело как вот такой вот дикий капитализм, рынок, там типа вот все там должно было само себя отрегулировать.
1: Саморегулируемая, да, система.
3: Да. Угу. И это то же самое, что было и с алкоголем для нас. Вот, то есть тотальное распространение, продажа везде тоже. Часто это был общая конструкция. С одной стороны, павильон, продающий алкоголь, с другой стороны, это аппараты.
1: Вы упомянули, что Владимир Владимирович что-то сделал принципиально новое и сферу ограничил, да?
3: Был указ, который просто запретил игорную деятельность как факт. Просто была ликвидирована целая индустрия, которая, ну, причем очень справедливо, потому что она, во-первых, не имеет никаких вот исторических предпосылок, потому что про алкоголь говорят, что, ну, там, пили всегда, это часть культуры и так далее. Игра, она никакого отношения к культуре не имеет, это чисто вот стричь деньги с людей,
1: эксплуатировать. Ну, я знаю, да, только лотереи были такие, вот, лотерейные билеты в пользу каких-то нуждающихся распространяли.
3: Эксплуатировать,
1: да,
3: азарт.
1: Но не более.
3: Ну, да. Я, поскольку занимаюсь вот алкогольной тематикой, потому что у самого были проблемы с алкоголем, mm-hmm. но у меня также проблемы были с игрой.
1: Скажите, вот, да.
3: Есть такое выражение, даже такое обывательское, кредит дьявола. То есть есть такая идея...
1: Страшное название,
3: Алексей. Ну, да. Вот. Для меня слово алкоголь тоже страшно, для кого-то нет. Вот. Есть такая идея, что человек, который первый раз начинает играть, то он выигрывает. И это называется кредитом дьявола, чтобы человек вот в эту зависимость впал. Вот и у меня был опыт, я был в командировке и решил зайти в казино, ну, 90-е, как бы все крутые там парни ходили в казино. Ну, так мне казалось. Вот. На самом деле все крутые парни учились в МГИМО, там, занимались спортом, но я тогда об этом не думал. Вот. Это было там где-то в регионе, в Нижнем Новгороде. Самое крутое, нас туда организаторы, это была Нижегородская ярмарка, книжная, что интересно. Вот. Но организаторы нас вот на экскурсию повезли в казино.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности, и Андреем Ходыковым, исполнительным директором ОНО «Центр борьбы с лудоманией». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать работу Синодального отдела по благотворительности, это можно сделать с помощью СМС, отправив по номеру 3443 слово «отдел», поставить пробел и написать сумму. Например, отдел пробел 300. Еще раз, номер 3443. А следить за новостями и историями о социальном служении церкви можно в наших сообществах «Дела церкви» в ВК, в Максе, в Телеграме и на сайте отдела.диакония.ру. Валерий Константинович, ну расскажите уже, что там в Нижнем Новгороде случилось.
3: Да, и вот я попал в казино и почувствовал себя героем красивых фильмов.
1: В кавычках.
3: Вот. Сел, начал ставить, вот, поймал какое-то состояние эйфории. Я к тому времени уже имел опыт какой-то там психологической работы над собой.
1: То есть вы уже
3: самоанализы я уже тогда...
1: Не воцерковлённый еще был человек.
3: Ну да, нет, конечно. Вот, не употреблял алкоголь, и для меня было вот наблюдение за собой, вот понимание каких-то своих ошибок. То есть у меня это было. Но вот сев за стол, и все пропало сразу же. Вот, и сначала ставки на цифры, потом я красное-черное, оказывается, можно удваивать там поставленную сумму, и у меня дошло до $700 тогда. Для меня эта сумма там была...
1: Да и сейчас эта сумма не самая маленькая, надо сказать.
3: Месячная зарплата, и у меня просто, я вот как бы мозги просто отлетели, эйфория, одержимость, вот. И потом я начал проигрывать, и осталось 300. Несколько раз азарт повышался, когда человек выигрывает, начинает менять крупье. И меня это как-то даже возбуждало, что одного поменяли. Я как будто с ними даже, потом второго, третьего, я выигрываю. И у меня где-то над ухом, это кредит дьявола. Вот.
1: А все-таки ангел-хранитель вам что-то подсказывал, судя
3: вот,
1: по всему.
3: Не знаю.
1: Или не высоколенный человек, наверное.
3: Вот я так не смотрел на это. Вот, я, может быть, наоборот, хотел выиграть в этом, как бы, кредит этот взять и не платить потом. Вот. И меня просто коллега остановил, сказал, может, пойдем? И я такой,
1: ну, мудрый человек.
3: Да, я так, такой думал, только что же я из 50 рублей сделал $700, осталось 300. Я говорю, ну, ладно, и ушел. И обрадовался, что я выиграл этот кредит. Нет, я этот кредит не выиграл. Я ходил радостный, всем говорил, какой я молодец. Вот. И потом в каком-то на следующий день сел за руль к другу и разбил машину. И ровно на ту сумму, которую выиграл. Вот. Для меня, как бы я понял, что как бы этот кредит... не нужно брать, и если ты возьмешь, то отдать придется очень быстро и нехорошо. Но это все потери эмоциональной, такой духовной трезвости. Вот для меня это ну, с точки зрения, там, я медицинский психолог, с точки зрения там, медицинской, психиатрической, механизмы психологические, они одни и те же. Это алкоголь, наркотики, зависимость, шопоголизм, даже трудоголизм, они очень похожи.
1: Ну, вот об этом тоже мы сегодня поговорим, потому что я думаю, что если для большинства, например, женщин проблема с азартными играми в том виде, в котором Андрей сейчас описал, не так остро стоит, потому что в основном вот эта вот история со ставками на спорт и все это в основном мужская проблема, да? Но мне кажется, есть те механики зависимости, которые абсолютно для всех людей в каком-то смысле актуальны, да, и мы об этом сейчас тоже хотели бы поговорить, потому что, Андрей, как вы считаете эту проблему вот этой зависимости, игровой зависимости, да, можно как-то переносить не только на ту сферу, которая относится к ставкам на спорт и вот подобным вещам?
2: Тут я смогу как раз и на ваш предыдущий вопрос более четко ответить. Изменение произошло в момент цифровизации общества, всего мира, доступности любых азартных развлечений и игровых механик у каждого в кармане. Они теперь в телефоне. Так вот, это ключевой перелом. Валерий описал как раз прекрасно ситуацию с казино, игровыми автоматами, как это было распространено. И действительно, в 2006 году, если я не ошибаюсь, указ был подписан президентом, все закрыли. И 15 лет в нашей стране не было азартных игр.
1: Слава богу.
2: И слава богу. В 2016 году вернулись ставки, а потом все остальные потянулись. Почему? Потому что теперь каждый человек может взять свое устройство и буквально в два нажатия, действительно в два нажатия попасть в игру. Не надо идти в казино, не надо выходить из дома. Это первое – доступ, а второе – доступ главного инструмента для игры – это денег, потому что сегодня система кредитов, система микрофинансовых организаций и, на удивление, до сих пор каких-то людей, которые всегда дадут долг, если видят, что у тебя зависимость, и тобой можно манипулировать, она настолько распространена, тоже через интернет, что еще два нажатия, и ты берешь микрозайм и продолжаешь игру. И в сумме эти факторы – доступность самой игры и доступность кредитов через мобильное устройство создают ту ситуацию, когда люди, которые, может быть, никогда даже не оказались в игре, у них некуда играть, теперь они вовлечены. И именно поэтому такая широкая масса населения вовлечена в эти развлечения. Так вот, игровые механики, не азартные механики, а игровые, они сегодня повсеместны. Маркетплейсы, собери баллы, покрути морковку, да, что там, любые эти предложения. Игровые механики в Яндексе, да, одном из ключевых сервисов, от такси, курьеров, доставки еды, в нем тоже есть баллы, в нем тоже есть кейсы. Ты открываешь кейсы еженедельно и получаешь какой-то бонус. Игровые механики – это важный маркетинговый инструмент, который, да, всем миром... 15 лет уже пропагандируется как один из самых эффективных, и это действительно так, потому что эти механики задевают какие-то тонкие психологические
3: есть
2: черты.
3: Есть термин такой вот в этой информационной индустрии, называется геймификация.
2: Геймификация.
3: То есть это тезис о том, что во всем нужно геймификацию внедрять. И я чуть позже скажу, как с этим бороться.
2: И игровые механики сами по себе – это не про зависимость от азартных игр, это про того, как манипулировать сознанием человека для вовлечения и удержания его. А вот когда на стыке игровых механик добавляются азартные механики, игровые механики, они для любого человека, здорового человека, привлекательны. Это просто манипулируют на самом, ну, там, на базе нашей такой психологической, физиологической базе просто человека как существа.
3: Ну, тапать хомяка, это же тоже игровая механика.
2: В том числе. А азартные механики, это механики, которые только часть населения подденут, и вовлекут навсегда, к сожалению, вовлекут зависимость. Так вот, на пересечении этого, когда через игровые механики ты получаешь доступ, ну, прям к внутреннему миру человека, а азартные удерживаешь его на самом жестком крючке, это финансовые мотивации, то здесь уже разрушается его восприятие, и, к сожалению, человек деградирует и не может быть, ну, нормально продолжать свою жизнь.
1: Я понимаю, да, серьезная история, и вот одна из проблем, которых вы сейчас озвучили, это вовлечение детей. Вовлечение детей, мы сами помним свой детский, юношеский опыт, опыт, естественно, такой разный, но самой его такой отличительной особенностью, главной, является то, что мы в целом незрелые и не очень понимаем, не очень отдаем себе отчет в последствиях действий, которые мы сейчас совершаем, да. Интересно, хочется, прикольно. Прикольно, да, ну и как бы дальше поехали. И сейчас, получается, вот вам в докладе вот вы эти цифры приводите, сейчас вероятность повторения лудомании в поколениях в 2-4 раза выше, чем шанс приобрести эту зависимость самостоятельно. То есть те люди, кто уже сейчас вошли в эту историю зависимости, в основном отцы этих семейств, да, они дают очень плохой пример своим детям,
2: Дети воспроизводят поведение просто своих родителей.
1: Совершенно точно. И получается, что причем ситуация, как я прочитал в докладе, в России хуже, чем в других странах. Вот приводите такие цифры. До 36% российских граждан, родившихся после 2001 года, участвовали в тех или иных формах азартной деятельности, что вдвое превышает среднемировой уровень вовлеченности подростков и молодежи. И здесь, конечно, прежде всего, мне кажется, вот сейчас вот нас слушают радиослушатели «Радио Вера», возникает вопрос, а как распознать беду? Потому что, ну, игры, они повсеместные. Детей полностью от игр оградить, по-моему, это, ну, очень сложно, если не невозможно. Как все-таки распознать беду, как выстроить какую-то, ну, комфортную среду и для себя, и для ребенка, чтобы он не ушел в эту азартную историю?
2: Несколько выводов, если вы не против.
1: Да, может быть, и Валерий Константинович, и Андрей.
2: В первую очередь, безусловно, цифра устрашающая, 36%. Мы вместе с ЦИОМом провели опрос и выяснили именно несовершеннолетних подростков, которые играли в игры с азартными механиками. Другой вопрос, что нельзя сравнивать общемировую статистику и российскую, которую провели мы, потому что она российская не столь репрезентативна. Это общероссийский опрос. Тем не менее, это не глубинное исследование, не интервью. Когда мы знаем международные цифры, там до 15% подростков, до 14 лет, они и играли, участвовали в азартных играх за прошлый год во всем мире. Это невероятное количество людей, очень много. И самое страшное, что после эти подростки воспроизведут это поведение уже в казино и в ставках, что имеет более сильное удержание систему, и, конечно, это прямой переход. И воспринимается организаторами азартных игр ровно так же. Нужно вовлечь видеоигры в игровые механики, чтобы потом это были наши клиенты. Что делать родителям? В первую очередь, часто задают мне этот вопрос, но родители должны знать, во что играют их дети. Это очень важно. Не вмешиваться. Тут каждый воспитывает, да, и устанавливает эти условия своей семьи сам. Но во что? Простой признак. Если игра платная, если нужно было заплатить, чтобы ее установить, то, скорее всего, там нет этих механик, потому что по-другому зарабатывает разработчик игр. А если она бесплатная, то нужно посмотреть, есть ли там что-то, за что нужно заплатить, с вероятностью выпадения материальной ценности. Потому, в этом же проблема.
1: Что то есть хуже бесплатные игры получаются?
2: Бесплатные игры.
1: Более угрожающие.
2: Абсолютно, да, точно.
3: Потому что они все равно требуют денег потом.
2: Да, это 3 из 5.
3: Бесплатный внутри сыр, только мышеловка. Внутри сюжета там есть ситуации, сценарии, в которых все равно ребенок должен за что-то заплатить.
2: Да, чтобы быть равным и конкурировать с своими одногруппниками и одноклассниками.
1: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности, и Андреем Хадыковым, исполнительным директором ОНО «Центр борьбы с лудоманией». Говорим сегодня о Всероссийском дне трезвости и о очень серьезной проблеме, связанной с нетрезвостью, с игровой зависимостью. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Напомню, что поддержать работу отдела по благотворительности можно, с помощью СМС, отправив на короткий номер 3 4 4-4-3, слово «отдел», поставить пробел нужно потом и написать сумму. Например, «отдел пробел 300» на короткий номер смс 3443. Также можно следить за новостями, историями о социальном служении церкви в наших сообществах «Дела церкви», в ВК, в Телеграме, в Максе и также на нашем сайте diakonia.ru. Мы вернемся после короткой паузы.
0: Делатели на радио «Вера».
4: Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио «Вера». Вместе творим добро.
7: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И мы сегодня говорим о Всероссийском дне трезвости, который 11 сентября будет отмечаться у нас в стране, и не только у нас в стране, в связи с важным очень праздником, усекновением главы пророка Иоанна Предтечи. У нас сегодня в студии гости Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма Синодального отдела по благотворительности, и Андрей Хадыков, исполнительный директор ОНО «Центр борьбы с лудоманией». Мы в первой части программы, начали говорить о том, что делать родителям, если они видят, что ребенок играет, очень много детей играет. И первый совет был, если игра бесплатная, насколько я понял, да, то больше поводов насторожиться и посмотреть, что это за игра. Да? Какие еще советы есть?
3: Ну, сегодня мы говорили о внимании, привлечении внимания, удержании внимания и геймификации. То есть внедрение игрового момента в цифровом таком пространстве, где можно с человека получить деньги. Я много сейчас работаю с родителями подростков, и это огромная проблема. Вот с одним работорегуляционным центром, там большинство детей находится, потому что, вот как спрашивали, какой признак? Потому что перестали учиться. Mm-hmm. Просто сказали, я не буду, не хочу, все. Не
1: буду ходить в школу. Это уже, получается, симптом очень такой серьезной проблемы, которая такой, да, на финише уже, да.
3: То есть просто отказ от там game over, игра закончилась. То есть в социальную игру под названием «Жизнь», хожу в школу, слушаюсь маму с папой там, и так далее, заправляю постель, уже человек отказывается играть, для него игра уже другая. И какая психологическая рекомендация? Это значит, что вы проиграли битву за внимание ребенка. То есть вы уже для него внимание не привлекаете. То есть ваши ценности, какая здесь, я уже говорил слово геймификация неоднократно сегодня, игра. То есть научитесь проводить время со своим ребенком, просто с ним проводить время и заниматься с ним тем, что ему интересно. Желательно, чтобы это было интересно и вам, но помните, что это должно быть в первую очередь интересно ему.
1: А если у него одни интересы, только поиграть?
3: Можно для начала попробовать поиграть с ним, посмотреть, что там. Что это за игры? Вот. А как еще знать, если ты не знаешь, что там происходит? Но игра может быть любой. Игры бывают настольные, игры бывают спортивные, какие угодно. И альтернативой вот этому цифровому пространству игра с вами. Найдите игру, которая ему будет интересна.
1: То есть не полезно выводить его из цифрового игрового пространства, да?
3: Привлекать в его внимание, что ему с вами классно, радостно, весело, интересно. Просто это вы воюете таким образом за внимание, потому что цифровое пространство интересней.
1: В том-то и дело, это надо быть, не знаю, каким шоуменом, чтобы ребенка действительно...
3: Это надо просто тратить минимум полчаса в день для общения с ним и учиться с ним разговаривать. Это можно делать через игру. Просто не всегда она будет вам нравиться. Эта игра должна быть ему интересна. Она не должна быть полезной. Обязательно, потому что многие говорят, вот сейчас что-нибудь полезное, чтобы ему научить и так далее. Просто ему должно быть интересно. И вы потихоньку... Задача, чтобы он к вам... Чтобы между экраном и вами, когда ему грустно, одиноко, скучно, чтобы он выбирал вас, а не экран. И эта задача, на самом деле, на сегодня очень сложная, потому что большинство людей сами уходят в экран.
1: Да, я знаю, ребёнка, чтобы попросить даже, как сказать, поесть, часто включают мультики только ради того, чтобы он поел, спокойно посидел.
3: И второе, кстати, пагубность идеи о том, что можно стимулировать и запрещать с помощью тоже телефона. То есть если телефон или компьютер является способом поощрения или способом наказания, то есть ты плохо себя поступил, я у тебя забираю телефон, или ты хорошо себя ведешь, возьми телефон, вы на самом деле что делаете? Вы не ребенка воспитываете, а вы повышаете значимость телефона.
1: Вот
3: как. То есть он становится очень значимым для него. Вы сами повышаете... То есть я не говорю, что не надо запрещать, но выстраивая схему поощрения и наказания с помощью доступа к экрану, вы воспитываете в нем авторитет этого экрана. То есть это какая-то крутая, очень важная штука, и она важнее, чем ваши отношения.
1: Вот об этом факторе часто не думают. И я вот сейчас вас слушаю и понимаю, что вроде как разумно действительно ограничивать, забирать телефон, но действительно получается, что мы тем самым повышаем его значимость, поощряя за то, что за хорошее поведение, ну, получи так, действительно.
3: Вы знаете, мы таким образом приучаем его к тому, что доступ к телефону – это что-то этически какое-то такое вот...
1: Приемлемое, да.
3: Как одобрение за хороший поступок, там, героический.
1: Вы знаете, еще один аспект этой темы очень сложный. Это киберспорт. Мы понимаем, что часто дети, которые вовлекаются в игры, причем начинают играть профессионально, они говорят родителям: да слушай, у нас киберспорт олимпийский вид спорта. Недавно же ввели в олимпийский вид спорта. У нас есть федерация, у нас есть спортивная индустрия, у нас вообще-то я спортсмен, говорят дети. Да? И, конечно, от улыбки, конечно, сложно избавиться родителю, но он совершенно серьезно говорит. И действительно, Россия, получается, поддерживает киберспорт. Но это же тоже зависимость или нет? Объясните мне, пожалуйста.
2: Это моя просто любимая тема с киберспортом. Я сам фанат компьютерных игр и наблюдаю за развитием этой индустрии и ее касание разных аудиторий, молодежи. Надо понимать, что, наверное, на этапе зарождения, 10 лет назад, киберспорт, когда появились первые большие инвестиции, и это именно призовые, там, сотни миллионов рублей, долларов, чего угодно, тогда можно было просто играть в компьютер, сказать, я играю много, у меня есть шансы, и действительно были шансы стать чемпионом. Сегодня киберспорт не просто так... верифицирован как официальная федерация, как олимпийский вид спорта. Сегодня требований киберспортсмена к тому, чтобы он был успешен, намного больше, чем в традиционном спорте. Потому что помимо того, что ты 15-16 часов в день минимум тренируешься в игре, у тебя есть тренер, у тебя есть психологи. Это командные игры зачастую, то есть это сложная сумма психологических факторов. Так ты еще физическое состояние должен поддерживать. И есть требования совершенно конкретные у команд. Есть тренера, и они должны ходить в зал, они должны правильно питаться, потому что они не выдержат ментально, той нагрузки, которая требуется от них в видеоигре. Более того, очень важный фактор – количество перелетов. Турниры по киберспорту происходят, ну, буквально каждый месяц. В среднем 50-100 перелетов за год. У профессиональных спортсменов редко такое бывает. Ну, наверное, в теннисе, да, в каких-то видах спорта, где это тоже традиционно, но именно в киберспорте ты сразу оказываешься на мировой арене, и тебе требуется летать из страны в страну на LAN-турниры, так называемые. Так вот, чтобы сегодня, если твой ребенок хочет быть киберспортом, с удовольствием дайте ему эту возможность. Выстроите ему буквально 3 дня того тренировочной программы, которую он должен быть поддерживать, чтобы действительно его заметили, он имел шансы. Помимо того, что у него должны быть навыки, таланты для игры. А это очень легко проверяется. Молодые ребята, у которых есть предрасположенность к развитию в видеоигре, в каждой компьютерной игре в этом смысле подразумевает систему рейтинга. Если молодой человек начал играть там, в Counter-Strike, например, или в какие-то мобильные видеоигры, в которых тоже сейчас появилось много денег и призовых, и тоже стали киберспортивными дисциплинами, то здесь сразу будет понятно, если вот твой ребенок там потратил пару месяцев, у него в системе рейтинга он вошел в 1000, например, лучших в регионе, то, наверное, шансы есть, есть о чем поговорить, нужно просто обязать его. Ты столько тренируешься, мы нанимаем тебе тренера, это, кстати, намного дешевле, чем в традиционных видах спорта, именно тренера на таком этапе. Ты должен ходить в зал, ты должен поддерживать программу питания, и поддерживать программу питания, и, может быть, спортивный психолог тоже на первых этапах. Пусть он попробует неделю, две, точно с него хватит, чтобы вся любовь к играм испарилась, потому что это огромная нагрузка, невероятная, и он с удовольствием, думаю,
1: пойдет бегать. Интересная точка зрения. Я, если честно, с ней не очень согласен, потому что мне кажется, человек, когда вот все-таки мы ему так одобряем это все, очень сложно потом выйти из этой истории. Ну, вы говорите, что у него пропадет желание. Не знаю.
2: Если не пропадет, опять же, искусственные ограничения меня ограничивали. Меня ограничивали в том, что был только один компьютер, ну, в каких-то начале нулевых, в семье. Мой отец на нем работал, я хотел играть. Играть запрещали. Единственный шанс был поиграть, если я быстрее пообедаю, поиграю в компьютер. У меня теперь неправильно сформировано вообще, как я питаюсь, до сих пор переучаюсь и хожу, тоже занимаюсь терапией, чтобы разобраться с этим вопросом. И мы только что это обсуждали. То, что запрещают, более желанно. В какой-то момент под надзором организовать условия, где человек проверит, да, вот это свое состояние и свою действительно предрасположенность. Не отвлечение. Мне там запретили, я пошел поиграл под шумок, а там еще меня и поддерживают, потому что мои одноклассники там делают так же, мои друзья, вот мы играем, мы нарушаем правила. Нет, дайте возможность. Мне, ну, это, безусловно, это мой субъективный взгляд.
3: Это напоминает мне рекомендацию журнала «Мурзилка».
1: Поясните.
3: В журнале «Мурзилка» пишет девочка Машенька. «Уважаемый Мурзилка, мне мама не разрешает завести собачку». Журнал «Мурзилка» отвечает: «Машенька, для того, чтобы мама вам завела собачку, вам нужно взять плюшевую собачку и начать с ней гулять. Выводить ее, кормить, укладывать спать, водить ее в туалет. И если вы 2 недели сможете заниматься воспитанием плюшевой собаки, то, скорее всего, мама вам собаку купит». И этот способ мне сказал один мудрый человек, когда моя дочь очень хотела собачку. Вот. А у нас был кот. И мы переживали, что это будет спонтанное решение, и потом непонятно, кто будет этой собакой заниматься. Спонтанно, эмоционально я хочу, хочу, хочу. И вот мы сказали: вот кот, вот туалет, вот уборка, вот кормежка, берешь на себя ответственность, 2 недели продержишься, поговорим про собаку. Больше никогда вопрос про собачку не заводился. То есть ответственность, дисциплина, которая является условием для какого-то вот участия в чем-то интересном, если человек может себя контролировать, то я предполагаю, что, ну, есть какая-то разумная в этом сторона, но мир становится цифровым. Как бы, Василий Васильевич, и, конечно же, я, наверное, ну, не сторонник киберспорта, но этот мир уже есть, и как-то что-то с ним надо делать.
1: И отдельная тема еще – это поведение жен и матерей в отношении своих мужчин, которые в этой истории уже вошли в разной степени. Я сейчас говорю, может быть, не про патологических, да, хотя про них тоже, наверное, надо сказать, патологически зависимых людей, а про тех, кто периодически ну, с какой-то регулярностью уже в этой теме ставит, рассчитывает, надеется, ждет, у него есть эйфория, азарт уже, то есть вот это все начинается, да, и я так понимаю, что это миллионы людей. Да? Что делать женам и матерям в этой истории?
2: Я, можно скажу, для меня тоже тема близкая. Один из наших проектов, он был как раз и существует про созависимых. То есть это как раз для женщин, жен, близких людей зависимого. Первое, что всегда мы делаем при реализации проектов, это изучаем самих людей, берем интервью, как находим удачные либо существующие примеры. Ну вот ваш родственник столкнулся, что вы делали? Удивительно, что из 100 опрошенных женщин более половины примерно одну и ту же историю имели. Они говорили, мы узнали об этом, ну, как всегда, поздно, когда уже серьезный проигрыш или серьезные проблемы, если мы говорим, у ребенка, вот как пример, больше не буду ходить в школу, это уже серьезная стадия. И в среднем от 3 до 5 лет ушло у этих родственников, женщин, чтобы понять, что это болезнь, она квалифицирована, есть специалисты, которые занимаются, то есть обратиться в систему здравоохранения. Этот период уходит на изучение недоказанных методик, каких-то советов, а самое главное — самопожертвование, закрытие долгов. Они называют созависимыми, потому что они делают все неправильно, и их сложно в этом обвинять. Нигде не написано, как себя правильно, когда в семье появилась такая проблема. Но за советами, за грамотными рекомендациями они обращаются уже в последний момент. Не идут к психологам, психотерапевтам, те, кто знают, как с этой системой работать, что нужно изменить в семье, а что? Тоже берут кредиты, позволяют, пытаются выстраивать рамки комфортно и зависимо. А надо заметить, что зависимость от азартных игр не химическая зависимость. Да, в ней есть много похожих вещей с традиционными зависимостями, но она в первую очередь называется тихой. Ты по внешним признакам, ну, очень редко узнаешь о том, что человек уже в проблеме. То есть поведенческие признаки, там, стал ночью активен, либо у него пропала концентрация и мотивация. Ну, как такие вещи ты можешь различить? Многие на себе ты не успевают рефлексировать, понять. Ну,
3: просто ленивый стал какой-то, да?
2: Да, ленивый, неинтересный. И вот эти вещи сложно диагностировать, и поэтому в последний момент они узнают. А вообще-то это тоже серьезная психологическая история. Тут нужно помогать и самому созависимому, да, в основном это, к сожалению, женщинам такая выпадает возможность справляться с этой проблемой, а потом уже зависимому обезопасить себя, свое психологическое состояние.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности, и Андреем Хадыковым, исполнительным директором АНО-центра борьбы с лудоманией. Говорим в связи с предстоящим 11 сентября Всероссийским днем трезвости, который был возрожден в 2014 году по инициативе Священного Синода. Валерий Константинович, вот Андрей немножко сказал о созависимости как явлении, а все-таки конкретные советы, которые могли бы вот помочь женам и матерям, что им в первую очередь нужно делать, если они увидели, что вот, ну, человек, их близкий, родной мужчина вот в таком состоянии находится?
3: Ну, в первую очередь обратить внимание на себя. Это известный пример. Для того, чтобы в самолете
1: сначала себя, потом ребенка.
3: Сначала
1: ребёнка,
3: кислородную маску на себя, а потом на ребенка. То есть посмотреть, проанализировать свою жизнь. Человек, он состоит из психики, эмоций, тела, каких-то социальных проявлений и так далее. Посмотрите, что происходит у вас. Можете ли вы зарабатывать деньги, можете ли вы обеспечивать семью? Что у вас с ментальным здоровьем, что у вас со сном? То есть, на самом деле, индикатор, два важных индикатора – это ваш сон и ваша способность обеспечивать семью. То есть, если у вас проблемы со сном, то есть у вас уже проблемы с психикой. Если у вас, если вы не можете обеспечить себя и своих детей, а рядом с вами человек игрок, то вы находитесь в серьезной опасности, и ваше состояние может ухудшаться просто в разы.
1: Ну хорошо, проанализировали. Что дальше?
3: Дальше то, о чем говорил Андрей, понять, что эта проблема очень серьезная. И она не решится в какой-то момент. То есть нужно посвятить это время кропотливому анализу своего собственного поведения, своих собственных реакций. И для начала, пока вы не нашли специалистов, психологов, группы поддержки, вот, начните вести дневник. Просто начните записывать то, что происходит у вас. И созависимость, она часто, мы думаем, что наше поведение – это любовь. На самом деле созависимость от любви христианской ничем не отличается. Та же жертвенность, та же уступчивость.
1: Ну как ничем?
3: Сейчас расскажу, чем отличается. Внешне. Внешне. То есть я себя всего отдаю. То есть кажется, что это такое самопожертвование. Как раз тоже Андрей об этом говорил. Но разница большая. В созависимости, которая является внешней, как бы любовью, внутри страх. Я это делаю, потому что я боюсь, что он умрет, что что-то там плохое случится и так далее. Если ваша любовь на страхе, вот, то вам на самом деле кажется, что это любовь. Вот, потому что мы христиане, и если посмотреть в Писании, что в любви страха нет. Это прямая инструкция, прямая информация к анализу своего собственного состояния.
1: Но все-таки, мне кажется, самая основная проблема, самый основной вопрос, который задают жены и матери, зависимых не только от игровой зависимости, это как помочь моему вот там мужу,
3: начните с себя, анализируйте свое состояние, ведите дневник, ведите каждый день, записывайте.
1: Я думаю, этот ответ не удовлетворит всех. А как помочь-то?
3: Поймите, что кроме вас никто не поможет. А мы надеемся на специалистов, но вы рядом. И никакой специалист не сможет оказать влияние на этого человека такое, как можете оказать вы. Начните анализировать, записывайте ваши с ними разговоры, ваши поступки. Я сделал то-то, он сделал то-то.
1: А как понять, вот ты проанализировал, что хорошо, что неправильно?
3: Через несколько недель или месяцев вы увидите свои ошибки. Благодаря тому, что вы их записываете.
2: Честно говоря, мне
3: кажется, написано пером, не вырубишь топором. Иногда просто вот в лед понять, что ты делаешь не так, невозможно. Это вот такая первичная рекомендация, пока вот не нашли какого-то вот великого какого-то специалиста, который может исцелить.
2: Честно говоря, вот вы прокомментировали, что ответ не удовлетворит. Но сама рекомендация «займитесь своим здоровьем», прям, ну, мы говорим про созависимость, идите там к психологу, проговорите с ним, что сейчас происходит, и он даст более конструктивную оценку. Это нелогично звучит, займитесь собой, а что делать? А на самом деле в этом и проблема, что интуитивно хочется и близкому помочь, да и вроде, ну, все же понятно. Ну, человек ставит, ограничить его отставок. Ничего не понятно. Это настолько неизученная зависимость и настолько неисследованные поведенческие паттерны, что главное, что вы можете сделать, это посмотреть со стороны, и для этого обычно нужен специалист. Они есть разных квалификаций, они есть и в поликлиниках, и в наркологии, и на рынке услуги психологов вы точно найдете. Но нужен этот сторонний человек с минимальным пониманием квалификации, который со стороны даст оценку происходящим процессам в семье. Вы не сможете, это невозможно, потому что в тот момент, когда вы обратитесь за помощью, а вы должны обратиться за помощью, вы уже в неправильно работающей системе семейной. Вы уже не сможете, вы изменили свое восприятие, и поэтому у вас не получится разобраться никак с этим, если вы не взглянете со стороны.
1: Понятно. А, Валерий Константинович, есть ли в церкви центры помощи, и куда можно обратиться, вот если беда наступила? Ну и, может быть, в светских структурах тоже, Андрей, что-то посоветуете?
3: Ну, пока православные центры и школы трезвости, они иногда принимают людей играющих, вот, которые понимают свою проблему. А вообще церковь, она помогает людям, которые хотят проблему преодолеть. То есть пока человек не признает, что у него есть проблема, и я хочу бросить, вот, до этого этапа как бы церковь помочь никак не может. Вот. А когда человек понимает, что это проблема, я хочу бросить, ну, можно обратиться в православный центр или в православную школу трезвости и пройти курс занятий. Вот наша московская православная школа трезвости отца Иоанна Клименко, она уже включила в свои лекционные занятия, онлайн они тоже проходят, несколько лекций для игроков, то есть специфика, потому что есть общие механизмы зависимости, есть игровая специфика, то есть даже какие-то уже небольшие группы начали создаваться. Ну и сейчас эта тема новая, конечно же, и сейчас разрабатывается курс, наверное, осенью он уже будет разработан, занятия именно уже отдельно для игроков. Вот, и мы планируем в ближайшие там, ну, пару лет плотно заниматься этим, чтобы все православные школы трезвости, они имели инструменты специфические, целевые для...
1: А для созависимых есть что-то?
3: Для созависимых специальных программ нету. Есть какие-то моменты, которые, ну, считается, пока считается... теми практиками, которые работают, что особых отличий нет. Они на самом деле есть, но пока те же занятия они посещают, что...
1: То есть группа поддержки при храмах, да?
3: То, что группа поддержки и так далее, для просто для зависимых.
1: Если человек в каком-то городе живет, как, куда ему обратиться? Куда позвонить? В епархию обратиться? Куда? Как?
3: Ну, на наш телефон.
1: Какой? Давайте его озвучим.
3: Телефон отдела.
1: 8 800 70 70 222. Общая церковная горячая линия по социальной вопрос. Андрей, что-то хотите добавить, куда обратиться?
2: Ну, однозначно, да. Правильно, что группы взаимопомощи есть, в этом смысле они есть и нецерковные, это и 12-шаговые программы, и Smart Recovery, да и очень много общественных бесплатных мест, куда можно посетить. Если мы говорим про город, конкретно вопрос, где нужно очно, ну, 12-шаговые программы есть специальное направление для созависимых. Также можно, у нас есть сообщество, называется оно «Ремиссия», безвозмездно помогут люди, оказавшись в такой же ситуации, вам тоже взгляд со стороны увидеть и понять, что вы не первый, вы не последний, сделать правильные выводы. Ну, а если серьезность проблемы ощущается, как я сказал, с 1 сентября вступила в силу психиатрия-наркология приказ, значит, Минздрава. Сегодня вы можете обратиться в наркодиспансер, в кабинеты специализированные, в больницы.
1: И получить государственную уже наркологическую,
2: да,
1: помощь по этому профилю.
2: Поддержку, да.
1: Валерий Константинович, у нас 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи. Почему... Давайте еще раз напомним и попытаемся еще раз ответить на этот вопрос.
3: И причем без игромании.
1: Да. Как трезвость связана с святым пророком Иоанном Предтечей, да, почему именно в день усекновения главы Иоанна Предтечи отмечается день трезвости, и как все эти зависимости, почему мы говорим про это все вот в рамках этой темы?
3: Ну... В свое время, когда мы начинали эту работу, многие говорили, надо бороться с пьянством, с алкоголизмом и так далее. Но на самом деле вот в христианской традиции утверждение добра, возрастание в добродетелях является, ну, более важным, чем борьба с грехом. Она, конечно, нужна, но если ты не идешь в сторону добродетелей, то ты делаешь, ну, воду в ступе толчешь. Поэтому добродетель трезвости, трезвение, она является, ну, как бы инструментом, лекарством или маяком, или каким-то вот путеводной такой вот звездой. Что такое трезвость? Трезвость в широком смысле – это способность сохранять свободу выбора между добром и злом. То есть если человек в состоянии отличить, что хорошо, что плохо, он трезвый. Вот. И поэтому день трезвости. Не день борьбы с алкоголизмом, а день трезвости. И поэтому с точки зрения трезвости разницы между игрой и алкоголем, ну, нет никакой. То есть ты просто перестал понимать, что хорошо, что плохо. Вот. И, соответственно, между грехами... А любой грех, он становится зависимостью. То есть, ну, то есть можно между грехом и зависимостью ставить знак равенства. Потому что любая зависимость. Грех – это то, что убивает, разрушает, разрушает тело, здоровье, разрушает радость, разрушает отношения, разрушает семью, разрушает там, не знаю, квартиру, в которой ты живешь, дом. Добродетель, она созидает отношения, она созидает здоровье, и трезвость – это понимание, как ты, какие ошибки ты совершаешь, когда ты портишь жизнь себе и близким. Вот, поэтому и одним из важнейших факторов, о котором мы сегодня говорили, игра, радость, это учиться радоваться, радоваться трезвой жизни. И наш основной церковный месседж, вот, простите за слово, вот,
1: послание,
3: весть, что

0: 5 лет наибольшее количество людей были вновь поставлены на учет в наркологии. То есть, как,
1: о чем это свидетельствует?
0: То ли больше пьют, то ли меньше пьют, непонятно. Но это, скорее всего, это свидетельствует о том, что люди стали чаще обращаться за помощью, поэтому их ставят на учет. Вот.
1: Но, как мы понимаем, проблема в другую плоскость ушла. Вот. Проблема ушла в плоскости игр.
0: И, возможно, да, для нас можно сказать, что да. То есть мы видим, что причины разные, сценарии зависимости разные, вот, общество меняется, и нынешним алкоголем становится экран телефона. Это будем действительно надеяться, так. Да. Поэтому не случайно, что с этого года мы особое внимание уделяем борьбе с игровой зависимостью, с азартными играми. Кстати, в свое время, даже в обете трезвости, есть обещание не участвовать в зазорных играх.
1: Спасибо большое. Мы сегодня говорили о Всероссийском дне трезвости в программе «Делатели» с Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности, и Андреем Хадыковым, исполнительным директором ОНО «Центр борьбы с лудоманией». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Напомним, что можно поддержать работу Синодального отдела по благотворительности с помощью СМС, отправив его по номеру 3443 со словом «отдел», потом надо поставить пробел и написать сумму, например, «отдел пробел 300», номер 3443. Если у вас есть желание следить за новостями и историями о социальном служении церкви, можно подписаться на наши социальные сети «Дела церкви» в ВК, в Телеграме, в Максе, и также смотреть наш сайт diakonia.ru. Еще раз большое спасибо, дорогие друзья, за сегодняшний эфир. Мне кажется, он очень познавательный был и полезный. И дай бог, чтобы как с этой эпидемией тоже мы с Божьей помощью смогли справиться. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо.
2: Делатели на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофонов Кира Лаврентьева.
2: И Сергей Платонов.
1: Мы приветствуем вас. В студии у нас сегодня Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор-исполнитель песен группы «Гелиос». Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Снова рад вас видеть.
1: Да, да, всем... не впервые вы в нашей
3: спасибо,
1: студии.
3: Спасибо,
1: рады
3: да,
1: видеть
3: да,
1: вас
3: да,
1: вновь.
3: Да.
1: И сегодня у нас удивительный повод. 8 сентября – это день памяти, да, день, когда мы вспоминаем Куликовскую битву, где непосредственное участие сыграл великий, прекрасный человек, князь Дмитрий Донской, святой, благоверный князь Дмитрий Донской. И, конечно, в этом смысле хорошо бы вспомнить и преподобного Сергия, Алексея Московского. Но об этом сегодня мы будем говорить. Но, конечно же, Сергей, первый вопрос к вам, и он касается непосредственно вашего фильма, который вы сняли, и он был посвящен Дмитрию Донскому, он так и называется.
3: Дмитрий Донской, «Спасти мир».
1: «Спасти мир», да. Очень интересно, как вы к этой теме обратились, что прямо вот вплоть до фильма.
3: Ну, если говорить о самом фильме и о том, как вообще режиссер обращается к историческим темам, я могу сказать, что просто снимать об истории – это, так сказать, учебный материал. Но историческое кино нас всегда учит тому, что происходит в настоящее время. Вот я думаю, что личность Дмитрия Донского – это та личность в истории, в которую собрала в себе фокус всех исторических лучей того времени. Это, как мы говорим, история развивается скачкообразно, и вот та кинетическая энергия, которая была накоплена к 1380 году, к Куликовской битве, и проявилась именно в тот период истории. Дмитрий Донской – человек, который 3 года получил княжение. В 9 лет он получил Московское княжество, и поскольку по малолетству его был опекуном митрополит Алексей Московский, умный, образованный человек. Официальная история умалчивает об образовании Дмитрия Донского, поскольку нету четких исторических данных в летописях об этом. Но по объективным данным, по которым собирается кинематографический материал, мы видим, что Дмитрий Донской, как и любой правитель страны, и у нашей, за рубежом, он получил образование как политическое, математическое образование, как также военное образование, потому что он очень хорошо знал подвиги Александра Македонского, рекогносцировку войск, и к сражению он был очень замечательно подготовлен именно в своем воспитании. Ну, а, по-моему, в 13 лет он уже становится великим князем, в том числе и Владимиром, при опекунстве, также, повторю, митрополита Алексея Московского. Вот. Что касается вот подготовки его как личности. Ну, о самой истории, мы знаем, что это был трудный период Золотарденское ханство, где Московское княжество и другие княжества русские платили дань. Эта дань была определена. Ну и вот в определенный момент мы видим противостояние в Орде Мамая и Тахтамыша. Тахтамыш был чингизит, Мамай был не наследник Чингисхана, он был всего лишь темник, беклеребек, как называлось это в исторических определениях. Поэтому ему нужна была война с Москвой, не потому, чтобы взять дань большую, а потому что, как рассказывали историки, с которыми мы снимали фильм, сесть на Москве. То есть уже чтобы это было не кочевое государство, а оседлое, с центром в Москве. Ну и поскольку мы видим его взаимосвязь с Генуэзским царством, на тот момент это был такой Карфаген того времени, самое мощное государство с военным и финансовым отношением, которое поддерживало вдруг Мамая в его противостоянии с Москвой и Тахтамышем. Почему? Мы видим, потому что это экономический путь из варяг в греки, туда, чтобы он перевалка вся шла через Москву, и чтобы это был контроль. Ну, а раз садится хан на Москве, что можно было ожидать от истории дальнейшего развития Святой Руси?
2: Ну, там, кажется, еще вопрос был и религиозный. Ведь
3: да.
2: Мамай был уже мусульманином тогда,
3: да,
2: кстати.
3: Да, да. И... Когда... Дмитрий Донской приезжает к Сергию Радонежскому, а он к нему ездил, по свидетельствам историков, несколько раз перед встречей на Воже с татар-монголами. И спустя 2 года перед Куликовской битвой. Потому что Сергий Радонежский в то время был не просто духовный лидер. Это был святой человек при жизни, его знали святость уже очень многие. В свое время он приходил в Рязанское княжество, запыленный, пешком, и к рязанскому князю Олегу говорил, если ты не будешь малым братом Дмитрия Донского, а будешь иметь отношения с Ордой или там с Ольгердом, это тогда было это литовское княжество, я предприму меры. Ну, князь боялся Сергия Радонежского. И Сергий Радонежский тогда закрыл все храмы в Рязани собственноручно, заколотил их. Никто не имел права даже ему подойти поперечить, поскольку знали его огромный духовный авторитет. Поэтому Сергий Радонежский, благодаря Сергию Радонежскому, эта война становится священной на Руси. Не просто пишется песня, идет война народная, священная война, а священную войну объявлялась. И, естественно, тогда люди шли защищать не только свою землю, свой удел или свое удельное княжество. Тверское, Новгородское, другие, Суздальское, а шли защищать именно веру и свою жизнь, жизнь своего народа. И поэтому вот эта сплоченность, она придавала особый духовный смысл вот этому сражению, которое предстояло Дмитрию Донскому провести. А как оно проходило, это была отдельная совершенно такая драматическая история, потому что на то время рязанский князь с Егайло, наследником Ольгерда литовского, они были союзниками Мамая, и они должны были все на Оке встретиться против Дмитрия Донского и пойти огромной мощной силой на Москву. Ну вот Дмитрий Донской применяет впервые, наверное, в истории Руси такое явление, как дозоры, да, военные дозоры, которые не просто стоят и зажигают огромные снопы сена, чтобы видеть, что движение врага, а именно конные, которые очень быстро могут передавать информацию. Ну, как сейчас, по, наверное, мобильному телефону, по электронной связи. Вот, они докладывают, что они объединяются, что хотят идти против Москвы, и Дмитрий Донской принимает решение упредить и выйти в дикое поле. То есть фактически на территорию врага, чтобы дать этот бой. Совершенно неожиданный такой и рискованный военный маневр. Но
2: как говорил классик, если драка неизбежна, нужно бить первым.
3: Да, надо бить первым. Ну, он понимает, что сейчас русского государства не будет. И вот он идет за благословением к Сергию Радонежскому. И знаете, как интересно, говорят историки. Ну, я почему так много это знаю, поскольку мы делали историки исторического факультета МГУ. Николай Борисов рассказывал такое очень интересное исследование. Он был у Сергия Радонежского, и Сергий Радонежский сказал, что ты победишь. Не бойся, ты победишь, иди. Он дает ему такую уверенность. Дмитрий Донской, конечно, понимает, что это святой человек, такие слова не может говорить просто, но все равно есть какая-то внутри какое-то борение. Все-таки войск не так много, Мамай, подкрепленный огромными силами. Как же я смогу победить? Наверное, у него были такие мысли. Вот когда он выходит из Москвы, недалеко от Москвы, где сейчас находится Николо-Грешский монастырь, там была Дубрава, и вечернее, наверное, это время было, поскольку они увидели, что светящаяся огромная икона Николая Чудотворца была в ветвях, как бы висела. И было такое чудо, что все сошли с коней, упали на колени. И вот Дмитрий Донской, понимая, что это какой-то особый знак свыше, и у него снимают все сомнения, мы все-таки должны победить, победа будет за нами, враг будет разбит, как мы сейчас вот говорим. Да, вот это у него была, появилась эта уверенность. И после ведь битвы он строит Николо-Грешский монастырь. Почему у Греши? У Греши сердце мое, это событие, да, то есть вот согрело сердце. исчезли сомнения, и он дальше продолжает вот этот большой поход. Поход необычный, потому что все княжества русские собрались, ну, кроме, конечно, это было в малой степени Тверское, в основном Рязанское оно не поддерживало, но они, оставшиеся княжества, выходят на это Куликово поле. И Дмитрий Донской, так же, как Александр Македонский, он, перейдя Дон, разбирают и сжигают мосты, чтобы у войска было тот же лозунг, как у Александра Македонского: «Победа или смерть». Вот, это вот история, военная история, которую он хорошо изучал, он очень четко понимал психологию и солдат, и психологию победы. Поэтому Дмитрий Донской поступает именно вот таким образом.
2: Можно провести параллели с современной нашей историей. Вот эти знаменитые слова: «Позади Москва, отступать некуда».
3: Это была психологическая черта, то, что вы сейчас называете, да, все-таки для такого более сознательного человека. А так вы не забывайте, что в основном воины кто были? Конечно, были дружинники профессиональные, но в основном это были крестьяне.
2: Ополчение.
3: Да, ополчение. И, конечно, они могли дрогнуть, все, но а куда бежать? Если ты побежишь, ты утонешь, если это многие очень не умели плавать. И, во-вторых, ты погибнешь, и войско будет разбито, и вот был такой вот выбор. Но что делает Дмитрий Донской, чтобы не ставить, в отличие от Александра Македонского, в такое безвыходное положение свои фаланги, да? Дмитрий Донской снимает свои позолоченные, ну, как говорят, золотые доспехи, и одевает его на другого воина, очень похожего на него, и передает управление дальнейшими действиями военными воеводе Боброку. Князь Боброк, который как раз находился и в засадном полку, который ударил в конце битвы. И вот Дмитрий Донской идет в первый полк, передовой полк, который принял себе самый страшный удар.
2: А вот мне вот вопрос, у меня даже думал, когда вы к этому подойдете. А зачем он это сделал?
3: Ну вот смотрите, если мы, когда брали интервью в военном университете у педагогов военных, которые преподают, они сказали, что, знаете, это мечта для любого солдата, когда их командир находится рядом с ними в этом окопе. И они никогда не отступят. Я думаю, что Дмитрий Донской, он все-таки имел опыт военных сражений, и он понимал, что такое. Конечно, об этом нигде не трубили, но молва, она, конечно, разнеслась, что Дмитрий с нами вместе, он в простых латах, в простых шлеме, с мечом своим, чтобы не выделяться других солдат, он стоял в передовом полке. И, конечно, полк не дрогнул. Приняли основной удар, бились, но, конечно, постепенно начиналось смятение, поскольку Мамай гораздо превышал их войск. Говорят, что у нас было где-то около 20 тысяч, у Мамая где-то 30. Потому что ученые так говорят, что больше 50-70 тысяч на этом поле поместиться даже не могло. Там не могло быть 200-300 тысяч и так далее. Вот. И Дмитрий Донской, сражаясь в передовом полку, как бы придавал особый такой сакральный смысл этому сражению. Все стояли насмерть. Да, когда командир в штабе остается, да, да, в любых войнах, и не отступает, а оборона идет совершенно по другим образом. Вот, поэтому Дмитрий Донской остался в этом полку. Он, как потом описывает история, у него были сердечные приступы все-таки, да, он в конце концов и умирает от сердечного приступа, но тогда, говорит, стенание пришло к сердцу его, в летописях записано, стенание, то есть что-то сердце заболело. Вот, скорее всего, он либо под тяжестью коней этого сражения, потому что любое сражение – это очень большое давление. Там нет такого, как нам в фильмах показывают, бьются.
2: Разделились на пары, да.
3: Это прям расстояние между воинами было это несколько сантиметров. Там даже сложно было, может быть, меч поднять. Поэтому вот это было такое давление первое, которое происходит в любой битве. Это была страшная картина. Вот Дмитрия Донского потом после находит на Куликовом поле. Вот он остался жив, но он был без сознания. Так вот, это сражение длилось, наверное, около 3-5 часов. Вот. И в конце уже Мамай, видя, что он побеждает, все войска были введены, и вдруг внезапно это засадный полк Боброка, как говорят, что это была такая конница, одетая в тяжелые доспехи, это как такая тяжелая артиллерия, вдруг выскакивает из дубравы, из леса и мчится. И они поняли, что это какая-то пришла подмога им. И первым, кто стал отступать, это Мамай, понимая, что сражение проиграно.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор-исполнитель песен группы «Гелиос», рассказывает нам о Куликовской битве, которую мы вспоминаем именно сегодня, 8 сентября, рассказывает нам о Дмитрии Донском и о ходе сражения, и рассказывает не дилетантски, а вполне себе научно, потому что Сергей снимал фильм о Дмитрии Донском и много общался с историками Московского государства, университета при подготовке к этому фильму, я так понимаю. Он был представлен в 16-м году, если не ошибаюсь, Сергей, да, на фестивале «Лучезарный ангел».
3: Да, в 15-м году был его премьерный показ по телевидению. Ну, он до сих пор идет на телеканалах, там «Спас».
1: То есть найти в интернете
3: да,
1: можно?
3: Да, да, да, конечно. На «Смотрим.ру» и так далее.
2: В общем, «Мамайя» первая отступает.
1: Да, «Мамайя»
2: просто
1: отступает.
2: У нас сейчас идет реконструкция историческая, да. Самая настоящая. Вот.
3: И наши воины, наши дружины преследуют его около 50 миль. Ну, 50 верст, там, как бы сейчас.
2: Сколько это?
3: Я хочу заметить такую очень интересную вещь. Всегда, когда происходит такой дранг нах Остен, как говорится, натиск на восток, мы всегда видим за этим чью-то невидимую руку, очень богатую, очень вооруженную и как-то стремящуюся сломить сопротивление на Руси. Вот такой невидимой рукой, конечно, в то время выступала эта папская церковь. Вот, она была и при Александре Невском, который тевтонские рыцари по благословению нападали на Русь, чтобы ее в католичество привести и захватить земли, но также при Мамае. Но сейчас эту роль выполняет Генуэзское царство. Вот. А на корабли перед Куликовским сражением, перед сражением на Воже, там тоже упоминается, что были пикинёры. Пикинёры – это воины, которые несли кованые пики длиной до 10 метров, которую невозможно было ни одной конницей взять, а посреди этих пикинёров шли лучники. Вот. А пикинёры на тот момент, как говорили военные специалисты мне в университете военном в Москве, что это было сродни современным танкам. То есть невозможно такую фалангу преодолеть.
2: Ну, с тыла вот. Надо было заходить.
3: Да, и они дают деньги, они дают...
2: Компьютерная игра у меня такой был просто один раз.
3: Подтверждают ту самую позицию, что, конечно, Мамай должен, он и хотел сесть на Москве, чтобы у них был свой ставленник. Поэтому вот этот вот путь из варяг-греки, он должен был принадлежать, конечно, западным, как бы сейчас сказали, да, корпорациям. Вот. Я напомню, что Орда разрушалась уже, начинала после Куликовской битвы разрушаться экономически, потому что был открыт путь и через водные пространства из Китая в Европу. И вот этот золотой шелковый путь, он постепенно сходил на нет, и все эти дворцы разрушались, не было столько людей, столько прибыли и пошлин от продажи товаров, и в конце концов это все сошло к нулю. Вот. Но вернемся к Куликовскому сражению. Несмотря на пикинёры и другие наемные войска, все-таки наемные войска, когда ты получаешь деньги, ты стремишься сохранить все-таки свою жизнь, несмотря на то, что тебя гонят на войну. И, скорее всего, в русских дружинах это был очень маленький процент профессиональных вольных, в основном были ополченцы, ну, которые каждые практически, там, может быть, 5-10 лет брали в руки оружие, чтобы защищать свои земли. Поэтому их нельзя назвать просто 100% мирные жители, которые только кроме сахи ничего в руках не держали. Вот. И все-таки Дмитрий Донской одерживает вот эту замечательную победу. И, как говорят историки, в летописях уже написано, на Куликовское сражение шел разрозненные русские дружины, а возвращался единый русский народ. Вот. Это был такой именно фокус, когда все лучи исторически они сошлись, и именно в этом сражении люди почувствовали вот это освобождение. Хотя потом говорят, что через 2 года Тохтамыш взял Москву, вот, конечно...
2: И сжёг её.
3: Да, сжёг. Ну, Дмитрий Донской собрал тоже войско Тохтамыша, он отступил, но все-таки Дмитрий там оплатил дань. Это были такие уже политические маневры, но самое главное, что бой большой, откровенно, с Россией, с Русью в то время пока боялись вступать, потому что понимали, что русские могут объединиться опять. И тем более имя Дмитрия Донского, это было, знаете, как бы такой, как сейчас говорят, известный бренд, да, Дмитрий Донской. Поэтому Москва стала возвышаться, и все княжества, они стали собираться вокруг Москвы. И народ почувствовал то, что они могут быть свободными именно, когда речь идет не о финансах, как говорят, да, тогда междоусобные войны почему были? Потому что угоняли людей. Это была самая твердая валюта. Угнать людей к свое княжество. Пусть они здесь пашут, сеют пшеницу, скот, и я буду брать с них определенную мзду. Ну, по-русски это, как говорят, да, дань. Хотя тоже, смотрите, слова все ордынские. Вот. Поэтому при Дмитрии Донском происходит вот такое перерождение, как бы обновление сознания народа как самодостаточной такой уже нации русской. Уже не были тверичи, суздальцы, рязанцы, все, единый русский народ, вот как, да, так говорят историки. Более того, знаете, вот я прочитал у Ключевского, ведь в период с 1240 по 1340 год, когда вот такая все-таки ордынское нашествие, монастырей было около 20 открыто всего на Руси. А вот с 1340-го по 1440-й уже 120-130 монастырей открывается на Руси. И Ключевский называет, это было Куликовское поколение. Он даже называет этих людей Куликовское поколение.
2: Это те, кто пришли в эти монастыри?
3: Да, да, которые их основывали, ученики Сергия Радонежского. Ну а как туда придут люди? Вот это было то Куликовское поколение, которое наполнило эти монастыри. А, и строятся они уже не в городах, как раньше, или рядом с городом, а строятся в лесах, в диких местах, на севере, ближе к Уралу. Вот это то явление, которое вот он называет Куликовским поколением. Мне кажется, это очень важно, это очень интересно.
2: Я вот хотел бы дополнить вот по поводу русского народа. Ведь проходит 150 лет, и у нас мутное время. Ну, там примерно, да, вот столько времени проходит. И уже там опять русский народ как будто забыл о том, что он единый народ. Начинается и там тоже брожение, предательство, разобщенность. И, по сути, страна была на грани исчезновения. Получается, нам нужно какие-то периоды проживать.
1: Меня простите за такое высказывание, но все-таки история России, она как-то очень похожа на историю израильского народа. Когда он прекращал молиться, на него нападали филистимляне. Как только он жил благочестиво жизнью, никто к нему не подходил. Как только идолы притаскивались откуда ни возьмись, или как-нибудь языческие женщины начинали бедных еврейских мужичков сбивать с толку, как тут нападали на них разные племена. Мне кажется, что история России, простите меня, опять же, я не историк, и я не имею права так вот с полной властью такие высказывания
2: озвучивать. Определенные исторические факты об этом говорят.
1: Да. Есть у нас основания полагать, что без веры, без духовной составляющей страна наша, конечно, без войн долго не держится.
3: Я хочу вот ответить комментарий к высказыванию Сергея о том, что почему же так? Вот такой единый русский народ, и потом начинается опять междоусобица. Ну, понимаете, поколения меняются. Одно, второе, третье. Меняется поколение, они уже что-то забывают. И, знаете, у Мао Цзэдуна было такое выражение, что народ – это чистый лист бумаги, на котором можно написать все, что угодно. И, конечно, при смене поколений пишется совершенно другая парадигма такая политическая. А то, что сказала Кира, это действительно так. Я об этом много раз убеждаешься. Ну, история израильского народа какова? Как только они отходили от Бога, что посылались? Ну, посылались войны, 70-летний плен, Навуходоносор, исчезновение и самого города, потом его возрождение. То есть это нужно было, вот только через страдания, оказывается, можно вернуться к Богу. А через сытую жизнь, когда вокруг тебя золотые тельцы, идолы других народов, ну, мы сейчас это можем называть как угодно, там то, что нам, людям всем нравится, совершенно другие стремления и цели. И, конечно, Господь, Он умудряет людей, но очень мягко, очень долго, как Ной. Как Ной, да, вот при Ное... Мне понравился этот момент, когда строился ковчег, да, он около 100 лет строил этот ковчег, и потом, когда уже построен, люди все равно, мне кажется, они были закрывают все двери и окна в этом ковчеге, еще не начинается дождь, и они целую неделю находятся в ковчеге. 7 дней еще Бог ждал покаяния людей. Но вокруг ходили, смеялись, и говорят, смотрите, какой сумасшедший, зашел туда с семьей, со зверями закрылся, и они даже не покаялись. Вот насколько Господь терпит даже грешников, вот чтобы, ну, может быть, сейчас, может быть, вот здесь, может быть, это его остановит. Он ничего не делает быстро. Вот. И к Куликовскому полю сражение русский народ шел долго. Это не просто какое-то решение одно. Но то, что Сергий, преподобный Сергий, сказал, что это победишь, и как свидетельствует летопись, он стоял во время сражения с поднятыми вверх руками и молил Бога, это нисколько не умаляет его благословения. Конечно, Господь по молитвам святого и святых, кто в этот момент все церкви молились за победу, и победа была одержана. Необычно. Это было чудо, что одержал он победу. Чудо. Потому что, на самом деле, военная наука Европы была гораздо превосходила, и ордынская наука военная гораздо превосходила. Но Дмитрий Донской и его воеводы все-таки они перенимали богатый опыт, знали военную историю, военную науку хорошо изучали, поэтому они могли меньшими силами поставить так войска и так распорядиться, что одержать эту победу. Вот. Никакой здесь хитрости не было, и его величество, и там генерал Мороз тоже не был. Это была чистая победа. Чистая победа. Но вы знаете, как это, поляки и рязанский князь все-таки не пошел на Дмитрия Донского. Он не вышел навстречу с Егайло, и поляки постояли, развернулись и ушли обратно. Ну, а рязанские все-таки дружины...
4: А вроде добровольцы пошли за Дмитрием Донским, кажется.
3: Может быть,
4: очень много людей пошли
3: некоторые,
4: тоже,
3: вот.
4: Да.
3: И рязанский князь, как пишет, остатки, кто поляки остались, они не поляки, литовцы тогда, это было литовское княжество, они все-таки грабили обозы, которые шли с Куликового поля. Ведь стояли 7 дней, собирали трупы, их там часть хоронили, каких-то раненых везли, они по дороге умирали. Но собирали железо, потому что раньше топор стоил 40 копеек на рынке, а за копейку семья могла жить целую неделю или там, представляете, да? Вот. Поэтому железо, почему, говорит, о, на Куликовом поле ведь после сражения должно быть остаться много металла.
4: Да, и поэтому многие историки и критики
3: всё
4: говорят, собирали, что там ничего не было.
3: Все собирали. Но я встречался, вот Олег Дворичинский, историк, кто занимался очень долгие годы раскопками, и мы, говорит, находили распашка метр, а когда мы копнули 1.5 метра, там, ну, какая-то другая была уже. Мы начали находить вот эти вот наконечники, стрел очень много, остатки, ржавые мечи. Ну, вы понимаете, все собиралось в обозы, все. Только самое ненужное оставлялось, потому что это была большая ценность. Да, вот такая духовный подъем был. Вы знаете, любая победа меняет людей в лучшую сторону, происходит какое-то необыкновенное преображение, и вот как раз история начинает очень сильно развиваться в лучшую сторону для победивших.
4: Светлый вечер на радио «Вера». Вернемся через несколько минут. Напомним, что сегодня у микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Беседуем мы с Сергеем Дубинкиным, директором издательства «Даниловский благовестник», автором и исполнителем песен, режиссером исторического документального кино.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
5: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня в студии Светлого радио Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор-исполнитель песен группы «Гелиос». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. И мы говорим сегодня о Куликовской битве, мы говорим о Дмитрии Донском и значении этой битвы самой для истории нашей страны. А значение, как мы уже поняли, неоднократно. Возвращаясь и к школьному курсу истории, и к институтскому, Сережа, я думаю, я сегодня не раз возвращался.
2: Конечно, вообще просто...
1: Немалое, конечно.
2: Вспоминаем все, да.
1: И Дмитрий Донской – великий человек.
2: А вот как на самом деле к этому... Вот смотрите, даже, ну, допустим, позвольте на моем примере. В принципе, я знаю о Куликовской битве, начиная, наверное, с первого-второго класса.
1: Да,
2: я помню даже, какая-то книжка мне попалась про то, как собиралась. Я просто таким... Первая, наверное, книжка, которая именно с точки зрения военных каких-то действий, которая мне понравилась, была как раз про Куликовскую битву. И, в принципе, школьники все об этом знают, понимают, знают, кто такой Дмитрий Донской. И вот оно как будто замыливается. Вот мы говорим про то, что трудные времена и все такое, и трудные времена рождают сильных людей, сильные люди потом успокаиваются, рождаются слабые. Ну и, в общем, идет. А как здесь современному поколению... Вот, может быть, как у вас через фильм, какие-то художественные способы выражения. Вот действительно, не просто говорить о том, что это исторический персонаж, герой нашей страны, а вот что это действительно имеет какой-то очень важный смысл, потому что часто мы вот на знании фактов и останавливаемся.
3: Вы знаете, в жизни нашей страны всегда центром был Бог. И люди, особенно Дмитрий Донской, он придавал очень высокое сакральное значение всему, что происходило вокруг него. Как любой православный человек, который должен уметь читать откровения, которые дает ему Бог. Встречи с людьми, там, какие-то события, которые происходят в его жизни. Как вот написал кто-то из современных отцов, что это человек должен быть как антенна. Хорошая, настроенная антенна, которая понимает, что происходит вокруг и что от него хочет Бог. Да? Он ведь не может явиться ему во сне и сказать, что делать. А все мы хотим знать волю Божию. Вот Дмитрий Донской эту волю Божию искал всю свою жизнь. И, конечно, это во многом заслуга его опекуна и духовника, который был у него, это митрополит Алексей Московский. В то время было очень много часто эпидемий, чумы и других болезней, когда выкашивало много населения, что у нас, что в Европе, а Дмитрий Донской оставался жив. И вот он тоже всегда задавал труд, вокруг него умирает, а он остается жив. Он общался с этими людьми, его на завтрашний день нет. И он думал, а в чем же тогда, что же Господь хочет, раз я остаюсь жив, что я должен сделать? И вот вы понимаете, да, он на своей печати, которая у него была, была на обратной стороне, слова царя Давида «все минит». Понимаете, как, насколько человек хорошо знал Ветхий Завет, Новый Завет, понимал историю церкви и других, как говорится, в других науках светских замечательно разбирался. И вот он именно был воспитан как глава княжества, глава русского народа. Он должен знать, что все происходит по промыслу Божию. И вот этот он промысел и шел спросить у Сергия Радонежского. И вот он ему очень... Не одна была встреча, он ему увещевал и говорил, что ты, наверное, я так думаю, говорил, вот ты избран сейчас сделать это сражение, потому что человек на такую ответственность себя взять не может. Ответственность за все народ. Вывести все войска, которые только можно, дружины, дикое поле, к превосходящему врагу и дать бой. Ведь можно все-таки как откупаться, жить, ну, при своих оставаться, платить дань какую-то, но более-менее мирно. Но все-таки он выбирает вот этот ход, потому что невозможно, можно поступиться деньгами, можно поступиться территориями, но нельзя поступаться никогда верой. Если ты своей верой поступаешься и отдаешь ее на откуп, то Бог отворачивается. И Дмитрий Донской это понимал, что это может произойти. И тогда история русского государства, русского народа могла просто закончиться. И в определенные исторические моменты глава русского народа или там государства, он это понимает и предпринимает совершенно нетривиальные шаги, которые мы даже не ожидаем. Но это уже относится, я считаю, все-таки к промыслу. Немногие знали, что Дмитрий Донской, наверное, советовался тогда с Сергием Радонежским, это все-таки. Но слух доходил, что это война священная. А священная война поднимает любые смыслы совершенно на другой уровень. Наверное, у нас должны произойти какие-то изменения с каждым из нас. Вот. А не просто завтра случилась победа, и все осталось как есть. Нет. Вот видите, после Куликового сражения изменилось очень многое. А самое главное, изменились люди. И это, вот это было главной победой Куликовского сражения, которых, наверное, в школе тогда еще ни вам, ни мне не рассказывали. Но да, мы это знаем. Но если вы мне позволите, я расскажу вам о некоторых чудесных моментах, которые происходили во время съемки фильма нашего.
1: Конечно.
3: Поскольку это тоже было своего рода Куликовская битва за такой фильм.
2: По-моему, весь кинематограф наш — это сплошная битва.
3: Это битва, да.
2: Не всегда выигрываем, да.
3: Вы знаете, вот помню, мы найти локацию, где аутентичное найти место Дмитрия Донского, мы нашли музей бояр Романовых на Варварке, на улице Варварка в Москве. И приехала съемочная группа, большой коллектив, уже все переоделись, кто в доспехи, кто сделали макияж.
2: Значит, это сделали... прямо в центре Москвы.
3: Да, у нас была договоренность с этим музеем, это он входит в музей Московского Кремля. Вот у них единая система. Вот, съемочный день, и приехали наши ребята-киношники, привезли киношный дым, специальную киношную станцию, и, конечно, быстренько начали заматывать изолентой сигнализации, типа, пожарные, ну, потому что иначе она могла сработать. Ну, так делается всегда в кино, чтобы вы понимали. Вот, шла съемка, и вот входит директор музея, где-то часа через три. Так, я останавливаю съемку. Там, что такое? А на пожарный пульт Кремля, значит, пришло сведение, что, значит, задымление. А задымление, значит, может быть, пожар. Вот, конечно, мы этот вопрос так сложно решали. И вот я в такой момент, я вижу, съемка проваливается. Очень дорогая смена, я не хочу называть цифр. Я выхожу, господи, помоги, Дмитрий Донской, ну, вот видишь, ради тебе хочется, ну, сделать эту картину. И вот вдруг раз, ее решение меняется, ну, хорошо, я даю еще вам, ладно, 3 часа. А потом она уезжает, ее куда-то там вызвали.
2: Директор музея – это не дочка Юрия Алексеевича Гагарина?
3: Нет. Это директор вообще музея Кремля. А там существуют разные музеи. Исторический музей, государственный музей, палат бояров и так далее, и так далее. Там потом это подворье, английское подворье. Это все входит в огромную группу музеев Кремля. И вот оно, мы досняли этот день. Прекрасный там, конечно, вот это антураж. Это как раз... фактически можно относить к этому 13 веку. И вот еще один момент. Мы ехали на Куликово поле снимать, выехали рано. Но камеру нам сказали, привезут с другой съемочной площадки. Вы встретитесь на дороге, вам передадут. Мы уже около 200 километров от Москвы отъехали. Скоро подъезжать будем. Приезжает машина, на встречу едет, мы останавливаемся, передает нам камеру. А оператор Олег Тиняков говорит: а где компендиум? Да нет компендиума. Компендиум – это такая пристройка к объективу, чтобы в солнечную погоду бликов не было от лучей солнца на объективе камеры. А его нету. Его не сделаешь из картона или счета, он должен быть со шторками специальный. Вот я звоню в Останкино, говорю, так и так, камера приехала, но без компендиума. И я чувствую, что вот срывается, так отходишь от дороги. Господи, помоги. Княже Дмитрий, сделай что-нибудь. Ну, видишь, вот сейчас съемка срывается, а когда там будет следующая смена? Все же очень строго с финансами и всем остальным, тем более финансирование телеканала России было, отчетность и так далее. Ну, мне говорят, там, директор компании говорит, ну, не волнуйся, сейчас мы этот вопрос решим. Думаю, ну, как они могут решить тут? Только чудо. Ну вот мы приезжаем к Куликово поле, уже далеко от Москвы. Но сколько будет ехать машина? 2 часа, наверное, 2,5, пока приедет 3. Потому что мы ехали 3 часа. И мы пока разгружаем, думаю, пока мы посмотрим, где будем снимать. И буквально проходит после разговора наш со Останкино около 40 минут, 30. И въезжает такой, знаете, Бэтмен на мотоцикле, в коже есть. Ну, это тоже соучредитель этой компании примчался. Но, честно говоря, это вот такой был такой момент чудесный. Все-таки два съемочных дня были настолько спасены. Вот. Так что, слава богу, что эта картина вышла. А почему Дмитрий Донской? Никто никогда не спросил, почему вы решили снять этот фильм?
2: Вот
3: не...
2: сняли с языка вопрос просто.
3: Хорошо. То, что у меня вот была предыдущая картина «Миротворец», святой Даниил Московский. Вот для Тикала культуры я это делал картину. И все-таки Дмитрий Донской – это потомок Даниила Московского, он тоже из рода Рюриковичей. Вот. И, конечно, вот эта личность его мне была настолько импонировала. Не как вам вот в школе, Куликовская битва, я все-таки так... Но мне было, понятно, такие вот смыслы, когда я прочитал историю, думаю, надо же, какая история, как сколько противоречий, гораздо сложнее, чем сейчас. Вот ну, нам кажется, ой, какое сейчас сложное взаимоотношение вот с теми странами, с этими странами. Тогда было еще сложнее. И люди в этой ситуации находили выходы, в том числе военные решения, когда это нужно было. И народу становилось это только легче. И, конечно, вот такая его личность, вот, как говорит, прошло больше 600 лет, а народ помнил его и будет помнить всегда. И в 1988 году Дмитрия Донского церковь прославляет в лике святых. Я думаю, что потому что народная память, которой больше 600 лет, и его иконы даже писались до прославления и были в росписи некоторых храмов. И, конечно, вот это обязательное и замечательное событие, которое все-таки подводит черту перед его подвигом, перед не только историей Руси, но перед верой.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в студии сегодня Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор и исполнитель песен группы «Гелиос». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы сегодня говорим о Дмитрии Донском. Мы говорим о Куликовской битве, которая вспоминается как раз 8 сентября. И о фильме Сергея «Дмитрий Донской». Он представлен в интернете, его легко можно найти. Мы так поняли. И о съемках этого фильма, о чудесах, которые были при съемках этого фильма. Ну и какая-то такая любовь чувствуется. Сергей, вы уж простите, но нельзя ее не заметить. Чувствуется у вас такая личная какая-то теплота.
2: И дружба, да?
1: Да,
2: наверное,
1: и дружба как... со святым благоверным князем Дмитрием Донским. И это удивительно, потому что мы все молимся Дмитрию Донскому, Александру Невскому, Даниилу Московскому, всем этим удивительным людям, которые сыграли огромную роль в истории нашего государства, в духовном становлении нашего государства. Но не так это, что ли, популярно стремиться к личным отношениям с этими святыми, а неплохо бы. Мне одна женщина сказала, что она молится в Даниловском монастыре всегда возле мощей Даниила Московского, и она говорит, что я такую помощь от него чувствую, а с кем не поговорю, как-то вот у людей не принято. Больше к нашим вот современникам тянутся, тоже хорошо, тоже прекрасно, к святым 20 века. Но ведь эти святые, они же вне времени, там же времени нет. И как преподобный Сергий сегодня с нами, наш отец, так, надо полагать, и Дмитрий Донской, так и Даниил Московский, Александр Невский, множество прекрасных святых.
2: Да. Кстати, про Дмитрия Донского хотел бы дополнить. Ведь в 43-м году на деньги Русской Православной Церкви была создана танковая колонна, которая называлась Дмитрий Донской. Ведь она была не просто создана. На самом деле, тогда советское правительство разрешило Русской Православной Церкви открыть банковский счет.
1: Это, по сути, патриархии.
2: Да.
1: И это очень важный момент.
2: И потому что это было, по сути, признание советской власти, такого образования, как юридическое лицо,
1: да,
2: которое на самом деле гнали и уничтожали.
1: Митрополит Сергий Старгородский, да, Сергей?
2: Совершенно верно. И вот как раз в это время тоже, получается, молитвами Дмитрия Донского появляется вот и церковный, скажем так, новый виток государственно-церковных отношений произошел на пользу нашей стране.
1: Интересный момент. Спасибо, Сереж.
3: Спасибо, да. Вот видите, Дмитрий Донской у нас прославляется в 1988 году Русской Православной Церкви, а вот уже в 2007 году устанавливается ему памятник. В Коломне он на коне. А в 2013-м памятник в Москве. Это вот где-то у Яузских ворот где-то этот памятник находится. Мы там были, снимали. Тоже замечательный памятник. Я считаю, что, да, Дмитрий Донской, он не просто полководец, великий князь, объединитель русских земель, но я хочу сказать, что он еще как строитель. Потому что при нем строился белокаменный Кремль, стена кремлевская и башни. И почему там называется башня? Там Кутафьева башня. В честь бояр, которые должны были собрать со своей вотчины деньги на определенной башне. И Дмитрий Донской ее строит. А митрополит Алексей Московский казну, которую собирал долгие годы народ на Чудов монастырь, он тоже отдает на строительство этой стены. И вот, смотрите, фактически за полтора года строится Кремлевская стена. Она еще не была такой высокой, из белого камня, из колонны. Тогда был большой голод, и Дмитрий Донской принимает такое решение, что строим стену от врагов, от нападения. Строилась зимой каменоломня. В Коломне, как раз вот это слово, словосочетание, возили зимой белый камень, точили его на повозках крестьяне. Он платил деньги, потому что тогда были неурожайные года, и людям нужно было кормить. Точнее, он не платил деньги, он их кормил. И вот, когда приходил тогда князь Игайло с войском к Москве, увидели, что пожгли посады, а Москву взять не могли, потому что каменная стена, она не сжигала. А минометных орудий у них таких еще не было. Дмитрий Донской начинает строить уже каменный Кремль. Построил он Симонов и Андроников монастырь. Вот хочу сказать, так я для себя даже так открыл, что в плане культурного развития после Куликовской битвы создаются как раз такие произведения, как «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина». Ну и при Дмитрии Донском, между прочим, начинается чеканка серебряных монет. До него монет на Руси не было. Была натуральная торговля или пользовались ордынскими монетами. Вот при нем идет эта чеканка.
2: Уже такой некий суверенитет.
3: Да, да, да. Поэтому я говорю, вот с какой стороны не посмотреть на эту личность, ты просто диву даешься. Как человек за 39 лет своей земной жизни мог столько сделать? Ну, разве это не чудо Божие?
2: Разве это не избрание? Сейчас 39 лет, не отчаивайтесь. Медицина и образ жизни помогает нам еще сделать дела свои. На самом деле, часто смотришь такой, смотришь, как и великие люди в таком маленьком возрасте, скажем, достигали, возникают некие, скажем, мысли.
3: Вы знаете, я слышал такое выражение очень интересное по поводу воспитания детей и так далее. Говорит, когда он лежит поперек кровати, его еще можно закрыть, уже вдоль лежит, уже поздновато. Поэтому, конечно...
2: С каким подходом подходишь?
3: Вот. Да. Вообще история, вот историки в школе, да, вот я на примере своих детей, смотрю, что вот не могут заразить детей вот этой историей, как-то больше дат, любовь, больше имен, потому что это надо...
2: Это программа
3: ответить. Просто. Да, программа. Вот. И поэтому преподавание, мне кажется, истории, литературы, может быть, даже, в том числе, наверное, всех предметов, это все-таки вид искусства. Вот, когда к этому все-таки придут, тогда, наверное, это будет не просто вычитывание определенных дат, событий и имен, а это будет все-таки как один вид искусства, который человека поглощает. И знаете, как в театре, если ты через 15 минут встаешь и уходишь, значит, неинтересный спектакль, через полчаса люди уходят, а школьнику некуда уйти, и он голосует только вот своим равнодушием. Поэтому надо стараться, конечно, сейчас мы ждем этот новый учебник истории, там уже будут 10 класса. Что это будут за учебники, интересно
2: почитать. Что-то его переписывают и переписывают, столько комментариев получается.
3: Я думаю, что переписывают то, что переписали в 90-х. В 90-х переписали очень многое, и все это надо вымарать и оставить, как было. Я имею в виду, как было, по правдивую информацию. Вот. Надо учить детей тому, почему мы побеждали. Почему? Почему страна была верующей, и с верой очень много побеждали люди, да? Почему это было так? А почему не иначе? Вот, мне кажется, все начинается с того, что ради чего ты живешь на земле? Ради чего? Ради собственного успеха или ради какого-то другого сакрального смысла, ради чего Господь дает жизнь всем людям? Мне кажется, вот эти вопросы человек должен начинать задавать себе как можно раньше. Тогда и жить мы будем, наверное, по-другому.
2: Да, это очень важные слова.
1: У нас сколько гостей не было в студии. У них много раз повторялась одна и та же история, когда лет в 5 у них умер какой-нибудь сосед или дедушка, или какая-нибудь тетя или прабабушка. Они побывали на похоронах и понимали, что человек смертен. И я прямо помню, Вадим Александрович Гурболиков, замглавного редактора журнала «Фома», рассказывал, какой он шок пережил в связи с этим. И я не один раз это слышала. За годы работы на радио, вот именно в 5 лет у человека происходил какой-то кризис, и он начинал думать, а если я смертен, то вообще зачем все? Вы представляете? Это же очень глубокий вопрос. Они, с одной стороны, неудобные, болезненные, и родители, наверное, боятся, что ребенок задумается.
2: А есть суеверие, что нельзя там на кладбище детей водить.
1: И да, не дай бог
2: что-то.
1: Не сказать ребенку, да, что там вот, в общем, все когда-то закончится. И тут-то как раз и может же быть точка отчета, что ребенок просто начнет мыслить иначе, начнет понимать, что есть вещи выше наших земных категорий. И вот это очень здорово на самом деле. А вы говорите как раз очень правильно, Сергей, о том, что стремление к мышлению, оно сейчас как-то вот заметно уменьшается.
2: Я могу сказать спасибо своему учителю по истории. Это директор школы был Сергей Михайлович Ильин. Замечательная такая великая фамилия. Да. И я не помню, чтобы мы по учебнику работали.
3: Вот видите,
2: он
3: да.
2: заставлял нас...
1: Вот
2: и
1: учитель?
2: Мы, кстати, не прошли да. до конца программу, потому что мы не успели, потому что мы столько времени уделяли совершенно как бы, более углубленному
3: вот истории, как из фильма «Доживем до понедельника», когда все с открытым ртом сидели.
1: Да, Тихонов прекрасный.
3: Но что такое человек? Это два корня – чело и век. Да? Угу. Это чело – голова, стремящаяся к вечности. Вот, это и есть человек. Если мы будем понимать этимологию слов, которые мы произносим, тогда нам будет легче понимать, для чего мы живем.
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. В этом часе с нами был Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор и исполнитель песен группы «Гелиос». У микрофона были Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Огромное вам спасибо, Сергей, за удивительный экскурс в историю. Мы, конечно, с таким захватывающим чувством с Сергеем провели
2: этот чувство,
1: час.
2: Что мы да. еще, да, да. еще что-то мы
1: нужно
2: не сказали.
1: Продолжать. Да. Нужно
3: спасибо.
1: Продолжать.
3: Спасибо, спасибо что вы пригласили, дали возможность еще раз почтить память святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.
1: Да, святой благоверный князь Дмитрий, моли Бога о нас.
2: Аминь. До свидания.
1: До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня вторник, и продолжается наш цикл бесед, посвященных Льву Николаевичу Толстому. Завтра, 9

0: 15 сентября его день рождения, и поэтому, наверное, вполне логично, что в сегменте «Светлого вечера» в 20.00 всю эту неделю мы о Толстом говорим с разных сторон. Вчера как раз говорили о Ясной Поляне как сердце вселенной Толстого, а сегодня хотелось бы в фокусе внимания удержать и с разных сторон высветить удивительную личность, абсолютно уникальную женщину, которая на протяжении 48 лет была спутницей Льва Николаевича Толстого, его верной женой, матерью его детей. Поговорить сегодня о Софье Андреевне Толстой. Вот не всегда удается внимание уделить этому выдающемуся человеку, который на своих плечах столько всего пронес и столько послужил и непосредственно Льву Николаевичу Толстому, и, в общем, всем нам, потому что служил ему как одному из ключевых авторов, формирующих наше сознание. И в нашей студии Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Людмила Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Всю жизнь вы занимаетесь Львом Николаевичем Толстым.
1: Да, так получилось. И это моя большая радость.
0: Такое счастье, что вы смогли к нам прийти, и мы с вами сегодня о Софье Андреевне поговорим, потом еще чуть позже поговорим о тех кризисах, через которые проходил Лев Николаевич Толстой во время следующей нашей встречи. Вот. Но вот, Софья Андреевна, мне бы хотелось, чтобы вы поделились вашим личным восприятием этого человека. Как вы с ней, да, вошли вот в это знакомство? Через какие источники, через какие воспоминания, через какие письма? Может быть, через ее дневник?
1: Я работала в отделе рукописи очень долгое время в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. И, естественно, что мое знакомство с Софьей Андреевной, оно состоялось через ее руку, которую она переписывала произведения Толстого, ее переписки, ее дневников, действительно, которые опубликованы, да, два тома в 1978 году, но это далеко не полные дневники Софьи Андреевны. Они гораздо шире и объемнее на самом деле. Мы издавали в музее Толстого воспоминания Софьи Андреевны, «Моя жизнь», где от ее лица, в общем-то, описана семейная и внутренняя жизнь семьи, и внешняя, и свой взгляд изложен на то, что происходило в доме, в мире, и она как раз объясняла, что она хочет объяснить, кто же такая была жена, каково это было быть женой гения. Она всегда изначально знала, что Толстой гений, что он талантлив. И действительно, они ведь познакомились, когда она еще была юной девочкой. Толстой часто бывал в семье Берсов.
0: Берс – это ее девичья фамилия.
1: Берс – девичья фамилия Софьи Андреевны. Она жила в доме отца в Кремле, в квартире. Он был московским медиком. Ее мать была подругой детства Льва Николаевича. Вот. Поэтому они были знакомы очень и очень давно. И Лев Николаевич любил очень бывать в этой семье, где были три девочки – Лиза, Соня и Таня. Вот они оказались связанными с его жизнью, в общем-то, на всю жизнь. И Софья Андреевна была... Толстой пока не знал...
0: Которую из сестер выбрать себе в жены?
1: Которую из сестер выбрать, потому что Андрей Стафич, как отец семейства, он хотел, чтобы Толстой женился на старшей, Лизе. Ему казалось, что они подходят очень друг к другу. Она была очень умная, образованная. Она впоследствии писала экономические работы. Вот, и, к сожалению, Толстой остался равнодушен. И сердце его было отдано средней дочери, черноглазой Соне. Вот много об этом сказано в воспоминаниях. Даже не знаю, что рассказать. Наверное, это уже всем известно, как состоялось это
0: Объяснение.
1: Объяснение.
0: Это известно всем, кто читал Анну Каренину.
1: Анну Каренину, да. Начальными буквами слов на ломберном столике Толстой писал буквы, и Софья Андреевна по какому-то наитию их понимала, но она честно признавалась, что что-то он ей подсказывал.
0: Угу. То есть это такая настольная интеллектуальная игра, которую, собственно, Левин или Лёвин предлагает своей странице. Всё-таки.
1: Ну, не Лёвин. Дело в том, что ни разу, нигде в рукописях Анны Карениной Лёвин вариант не упоминается. Софья Андреевна была очень аккуратным человеком. Она переписывала рукописи. И она писала Лёвочка через её Лёва, через её Лёля, через её. То есть она букву Ё очень часто писала. И я спрашивала у сотрудников, которые занимались подготовкой рукописи Анны Карениной, не попадалось ли им где-нибудь хотя бы написание Лёвин? Нигде. Кроме того, Илья Владимирович Толстой, он филолог крупный, он в своей книге «Свет Ясной Поляны» написал об этом четко Левин и объяснил, почему. Так что почему-то вдруг в какой-то момент кому-то захотелось, чтобы Толстой стал, вернее,
0: Левин стал
1: Лёвиным. Да, потому что я понимаю логику. Все считают прототип Толстой, а его в семье звали Лёва, Лёв Николаевич, Лёвочка. Значит, и Левин, Лёвин. Но на самом деле таких доказательств нет принципиально.
0: Огромное вам спасибо за это разъяснение. Левин.
1: Левин.
0: Объясняется с Кити с помощью настольной интеллектуальной игры, где он подсказывает первую букву, ей нужно угадать слово. В общем-то, когда читаешь Анну Каренину, это кажется неправдоподобным, как Кити угадывает эти слова. И понимаешь, что должна быть настолько тонкая настройка людей друг на друга, но с учетом того, через что Кити в романе уже прошла, и какой опыт она, сердечный опыт, да, вот этой вот жизни в большом мире взрослом обрела, в общем, понимаешь, что психологически все это выглядит невероятно и при этом достоверно. Вот, скажем так, в жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны тоже была такая игра, и с этого тоже начинались их отношения. И точно так же, как Левин в «Анне Карениной» дал Кити прочитать перед свадьбой свой дневник, поступил, собственно, и Лев Николаевич Толстой, дав со своим дневником ознакомиться Софье
1: Андреевне.
0: Его за
1: это часто осуждают, но мне приходилось читать, что, в принципе, в то время как бы обменивались дневниками, давали друг другу читать. И для Толстого, который был, ну, принципиально таким честным человеком, для него это означало все. Вот перед тобой, это моя жизнь, она была, может быть, плохая, но она там, позади. А здесь все, я твой. И Софья Андреевна уже в старости, когда она писала воспоминания «Моя жизнь», а она их писала в 900-е годы, с 904 по 916 год. Вот. И она писала, что никогда ей муж не изменил. То есть она это знала точно. Поэтому то, что он ей дал, мне кажется, его осуждать за это нельзя. Да, она это восприняла очень остро, потому что она увидела упоминания других женщин, она увидела упоминания о крестьянке, в которую он был влюблен. Как вот он мог? Но все это было, это оказало на нее, конечно, тяжелое влияние, но мне кажется, тут ничего особенного не было. Так поступали многие, друг другу давали свои дневники.
0: Чем бесконечно ценен, мне кажется, для нас еще сегодня Толстой, открываем, например, Анну Каренину, и выясняется, что держим в руках учебник по психологии отношений. Вот проверить себя на предмет какого-то лукавства перед самим собой, да, поиск там каких-то, я не знаю, выгод, перетягивание одеяла на себя. Там Толстой, он так четко все это прописывает. Он вот всю эту анатомию отношений настолько ювелирно воспроизводит, что, читая это все, можно сделать открытие о самом себе. Можно поймать себя на чем-то таком, на чем сознание ловить себя не хочет. А здесь ты вроде как читаешь там художественную литературу, и раз, точно, ведь я точно так же оказываюсь время от времени в точке, где мое сознание принимает решение, обидеться или нет. Как Анна, помните, вот у нее там есть вот эти вот колебания, когда вот она прям есть вот как будто бы замершая в моменте, и Толстой ее с разных сторон препарирует и описывает вот эту вот историю, когда сознание принимает решение пойти на примирение с Вронским или все-таки обидеться, или все-таки сделать так, чтобы он себя почувствовал ну, уязвленным, виноватым. И когда вот такая препарация идет персонажа, и ты узнаешь, вот, что на самом деле обида – это сознательное часто очень решение, и что я, оказывается, проходила этим путем столько раз и каждый раз оправдывала себя.
1: И это вот. Толстой, потому это что всё... это у него не только в «Анне Карениной», это и в его молодом романе «Семейное счастье»,
0: да.
1: которое он, кстати, когда оно вышло в свет, страшно переживал и считал, что это постыдная гадость, да, да. и больше он никогда не будет писать.
0: Вот. Да.
1: Но вот этот психологический анализ, да,
0: постоянно. И вот как раз к чему я, да, об этом завела разговор, что читаешь «Анну Каренину» и получаешь для себя просто, ну, я не знаю, колоссальные уроки в области построения отношений. И пример, о котором мы с вами говорим с дневником, как раз очень часто повторяемый в этом поле.
1: С его стороны это доверие.
0: Да, с его стороны это доверие. С ее стороны это шок, как так, вот как произошло. Почему сегодня не только психологи, но и мудрые священники говорят, вы вступаете в семейную жизнь, вступаете в семейные отношения, допустим, что-то было у вас прежде, оставьте это в прошлом. Оставьте. Придите на исповедь, принесите это в покаяние и оставьте это в прошлом. Не нужно выливать на своих юных там жен того опыта, который имел место там в предыдущих отношениях. Потому что для вас это будет вот моментом такого откровения, а им потом всю жизнь возвращаться
1: ей
0: к этому.
1: Ей пришлось с этим жить всю жизнь.
0: И вот благодаря Льву Николаевичу Толстому мы сегодня имеем возможность сделать вот такое открытие.
1: В зрелые годы она переписывала его дневники. Это уже 90-е годы, когда уже «Крейцерова соната» была написана. Толстому было очень неприятно, что она переписывает эти дневники. Он просил ее этого не делать. Сказал, что ему это больно. Она сказала, мне не жалко. Понимаете, это вот отсюда. От того момента, когда он ей показал этот свой дневник, мне кажется, вот это психологический момент такой. А мне не жалко, сказала она, если тебе больно.
0: Вот. Ну, сложно, да. Давайте так, начнем. Она же сильно младше. Вы
1: ну,
0: уже обмолвились,
1: лет, да,
0: да.
1: Да,
0: что Лев Николаевич дружил с ее мамой.
1: Матерью, да, с Любочкой в повести «Детство». Это прототип матери, мать-прототип героини.
0: И вот эта юная девочка выходит замуж за графа Льва Николаевича Толстого, уже известного писателя,
1: да.
0: но который при этом еще не создал «Войны и мира» Анны Карениной там, и других своих ключевых текстов, но при этом он его имя уже гремит.
1: Да, он сразу вошел в ряд первых русских писателей.
0: Да, и вот она, вот здесь вот она юная девочка, а потом, спустя годы, она мать 13 детей. Ну, некоторые детки,
1: ну,
0: к сожалению, да, да, скончались.
1: В детском возрасте, да.
0: Вот, 8, но тем не менее, да, то есть вот она,
1: взрослые,
0: она выносила 13 детей. Она его помощница в творческом процессе. Она в каком-то смысле, наверное, его редактор.
1: Вот насчет редактора нет. Вы знаете, мы когда готовили текст «Зараженного семейства», пьеса, которая в 1864 году писалась в Ясной Поляне. Все молодые, придумывали это реплики и так далее. И я обратила внимание, что когда Софья Андреевна переписывала рукопись Толстого, она пыталась редактировать. Она была очень грамотная. Она уже к 18 своим годам сдала экзамен в Московском университете и имела звание домашней учительницы. Вот. И она пыталась редактировать, что-то менять. Но Толстой, который не читал, естественно, с пальцем читал, как это делают текстологи, левая рукопись, правая рукопись, не сравнивал предыдущий вариант с последующим. Но он всегда чувствовал, когда была внесена правка. И он не возвращался к старой, он ее не помнил, но он делал новую. То есть его редактировать было нельзя. Его редактировал Страхов Николай Николаевич. «Войну и мир», Анну Каренину он готовил. Но, к сожалению, я не считаю, что это пошло на пользу произведениям Толстого. А Софья Андреевна, она была очень чуткая, она умный человек, и она потом, в дальнейшем, она уже этим не занималась, она переписывала.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
0: Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. Людмила Викторовна, переписывала ли Софья Андреевна «Войну и мир»? Ну, в смысле, так, чтобы там вносить какие-то правки, там, от руки, вот это вот все в качестве помощника.
1: Да, конечно. Толстой в 1863 году начал работу над романом, и Софья Андреевна переписывала его рукописи. Но, естественно, всегда у Толстого были деньги, чтобы нанять переписчиков. И переписчики переписывали многие его, в основном, все произведения. Но Софья Андреевна, это для нее была связь с мужем. Она всегда радовалась, что она первая читает. Она с удовольствием переписывала. И когда Толстой был в Москве, она ему писала письма, что вот ей так нравится все это, ей нравится герой, она высказывала свои впечатления. Но вот жалко, что у нее мало времени, потому что в 63-м году родился сын Сергей, в 64-м дочь Таня. То есть по мере того, как рождался роман «Война и мир»,
0: рождались еще и дети.
1: И это было замечательно, потому что это было время, наверное, самое счастливое у обоих, и у Льва Николаевича, и у Софьи Андреевны. Я вот думаю, что Толстой с приходом Софьи Андреевны в Ясную Поляну, он впервые почувствовал, что это дом. Ему вот этого тепла семейного, которого он всегда о нем мечтал, его очень не хватало. И только с женитьбой на Софье Андреевне он это тепло обрел. И обрел силы писать, жить. Он писал своей тетке Александре Андреевне: «Я теперь писатель всеми силами души». То есть он мог свободно творить, потому что у него внутри, здесь, вот в этом доме, было счастье.
0: Опять же вспоминается Левин, который, когда стал вхож в дом Щербацких, понял, что в этой семье он видит идеал того, какой могла бы быть вот эта вот его жизнь, собственная семейная жизнь. Да. И вот он там даже, Толстой, это описывает. И мне кажется, что описывает, знаете, как тоже на предмет, ну, подумать, не произошло ли в его сознании какого-то подлога. Он сначала представил себе, вот какой будет его семейная жизнь, и в ней увидел цель своей, вообще всей своей жизни. А потом стал подыскивать на эту роль...
1: Ну, вот, это Лев, да, Толстой, да.
0: Да.
1: Точно,
0: да,
1: так же он в 50-е годы, он себе как бы проектировал вот эту жизнь. Он влюбился в Арсеньеву, соседку по имени, опекуном, который он был, и хотел на ней жениться, и мучил ее письмами, в которых он писал, какими должны быть их отношения, какая-то должна быть семья. И когда все это рухнуло прежде всего, у него же. Она была кокетлива, ей хотелось веселой жизни, совершенно естественно. Но Льву Николаевичу уже вот эта такая кокетка не очень-то была нужна, и тетенька Йоргальская, его воспитательница и родственница дальняя, которая жила с ним, она говорит: вот, Левочка, ты все хотел научить кого-то, как любить, а теперь тебя научили. То есть вот это была для него школа. Также головным таким, ну, из головы, что ли, выдуманным чувством его было отношение к Екатерине Федоровне Тютчевой.
0: Это дочка поэта Тютчева?
1: Дочери поэта Тютчева, которая жила в доме Сушковых и была хозяйкой вот этого литературного салона московского, в котором все бывали, и бывал и Лев Николаевич, естественно. Но она осталась к нему равнодушна, холодна. И в письмах к ней ее сестра старшая Анна, которая потом выйдет за Аксакова, автор воспоминаний при дворе двух императоров, вот она говорила: как можно сопротивляться такому молодому человеку, как Лев Николаевич? То есть она была от него в восторге. Но вот Кити Тютчева нет. И для Толстого она осталась вот символом какой-то вот чопорности и холодности. Но ее уму он доверял. И в 60-е годы, когда он писал и печатал «Войну и мир», он показывал куски ей и Юрию Федоровичу Самарину как людям очень холодным и очень умным, как он говорил.
0: А Софья Андреевна холодной не была.
1: Нет.
0: И она как раз дала то тепло и ту заботу, которые, видимо, Толстому так были необходимы в связи с тем, что он, ну, в общем, рано осиротел, да, и сам вот этого родительского тепла не знал, так поэтому тосковал. И вот она как-то все это, несмотря на свою юность, так глубоко почувствовала и так в эту роль, конечно, органично вошла. И опять же, вот мы вспоминаем, как после свадьбы Левина и Кити, Кити предлагает сразу ехать в деревню, в имение Левина, да, хотя там...
1: Также предложила Софья Андреевна.
0: Также хотя были варианты.
1: Конечно.
0: Свадебное путешествие, медовый месяц.
1: Да.
0: Нет, медовый месяц мы проведем в деревне. Мы проведем его там, где нам предстоит дальше жить, чтобы как можно скорее войти вот в круг вот этих вот самых обязанностей.
1: Да.
0: Но это вообще-то подвиг.
1: Да, тем более она была московская барышня, никогда не жившая в деревне. Да, на даче в Покровском-Стрешневом. Но это Москва. Это тот же круг был интеллектуального общения. Очень много профессоров Московского университета в доме бывали. Андрей Вставич был, ну, хорошо известен, и ее отец. Вот. И вы правильно сказали, что она не была холодна. Более того, Софья Андреевна – это страсть. И она была... Это было то, что нужно Льву Николаевичу. Он и говорил впоследствии: у каждого мужа такая жена, какая ему нужна. Ему была нужна такая жена, которая была страстна, плодовитая, которая, ну, любила его, и он ее любил. Ведь если мы почитаем письма их, вот, особенно ранее, она пишет: «Я люблю твои кроткие голубые глаза». То есть кротким был он в то время.
0: Да, Толстого с таким эпитетом представить
1: тем не менее
0: сложно.
1: Да. В 80-е годы она пишет: «Сейчас придет, то есть что в доме счастья, сейчас придет любимый и милый Левочка». Это 88-й год где-то примерно.
0: Это уже вообще-то начался его мощнейший внутренний кризис.
1: Да.
0: Поиск, переворот, ну и так далее.
1: Да, этих кризисов было несколько, но мы об этом, наверное,
0: поговорим
1: будем
0: в следующий
1: говорить.
0: Раз, да.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот. И Софья Андреевна, надо сказать, что даже когда их пути впоследствии, ну, какие-то ссоры, раздоры и так далее происходили в семье, все самое главное они делали вместе. Там, например, в 90-е годы голод, Толстой садится, едет помогать по деревням, создавать столовые, помогают ему дочери, сыновья. И Софья Андреевна, которая сама шьет одежду, закупает там вагоны
0: капусты.
1: С капустой. Да,
0: да. Потому что витамины.
1: Да, потому что люди умирали.
0: Цинга, витамины нужны были, и она всем этим занималась.
1: Да, и её удивительно на все хватало, потому что в этой семье она, конечно, получила возможность развиваться. То есть она рисовала. У нас много в музее осталось ее работа. Она рисовала грибочки, цветочки, копировала произведения живописные, портреты крупных художников и так далее. В общем, ее работ много. Она вышивала. Совершенно необычно. И есть такой теперь способ увлечения. Это тунисское вязание по образцам Софьи Андреевны.
0: Ого!
1: Да.
0: Серьезно?
1: Конечно, она вязала одеяло и Льву Николаевичу, и многим очень близким. То есть всегда у нее в руках была работа. Она лечила крестьян яснополянских, тоже к ней приходили и за лекарствами, и за помощью медицинской. То есть нет, наверное, такой области, которой бы она не занималась. То есть она вот оказалась в том месте, наверное, и в то время, когда это было необходимо и Толстому, конечно, мне кажется, что его жизнь была освещена этим чувством, которое, конечно, в последние годы, ну, по разным обстоятельствам нарушилось, как бы взаимоотношения нарушились, но чувство, оно никуда не ушло. И если бы посторонние люди не шли бы в этот дом и не принимали каких-то мер таких, ну, то есть...
0: За Толстого в какой-то момент началась битва.
1: Да.
0: Битва, и связанная с его текстами, и с его завещанием, и с его дневниками, и с его славой, и с его влиянием.
1: Да.
0: И каждый хотел, чтобы Толстой был мой.
1: Да.
0: И вот это раздирание, да, Толстого на части в силу того, что это настолько масштабная фигура. Но я уж молчу о том, что чем масштабнее человек, тем масштабнее могут быть и кризисы, через которые он проходит. И это тоже очень важно. Важно иметь в виду, когда мы говорим про вот супружескую жизнь Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых, естественно, это очень тяжело быть женой гения.
1: Да, Софья Андреевна так и говорила.
0: Да.
1: Между прочим, несмотря на то, что они практически всю жизнь прожили рядом, больше 1500 писем у них между
0: написали
1: собой.
0: Написали друг другу.
1: Написали друг другу,
0: то есть только чуть-чуть вот там, да, он, допустим, отъехал, она осталась дома, или она там куда-то отправилась, да, тут же начинается переписка.
1: Тут же начинается переписка. Он на пчельнике. Тут же он пишет ей оттуда.
0: Это же рядом.
1: Это рядом,
0: тем не менее.
1: Да. На охоте, да, то же самое.
0: Вы знаете, Людмила Викторовна, меня поразило, как вы в одном из своих выступлений подчеркнули вот этот вот момент, что есть дневник Льва Николаевича Толстого, есть дневник Софьи Андреевны.
1: Да.
0: И поскольку и он, и она были людьми, то есть, ну, она особенно, да, такой человек настроения, он, так, это бесконечный самоанализ, самокопание, самоедство, она человек настроения, поэтому откроем один дневник, там один сплошной негатив, откроем другой дневник, там тоже вот какие-то сиюминутные такие раздражающие факторы.
1: Ну, для этого дневника существует, сиюминутные.
0: Да, сиюминутность вот эта вот там изливается.
1: Да.
0: Дальше есть воспоминания Софьи Андреевны, это не дневник, это именно литературный труд под названием «Моя жизнь». Это ее воспоминания, которые отличаются от дневника, где она попыталась как-то, ну, объективизировать там что-то где-то уже там постфактум, может быть, да, дописала, там, додумала, доглядела. Вот. И есть еще один важнейший источник для того, чтобы мы могли себе восстановить вот теплоту этих отношений, это именно их переписка.
1: Да.
0: И вот переписка Льва Николаевича с Софьей Андреевной, их вот это взаимодействие друг с другом, тоска, скучание друг по другу.
1: Да.
0: Вот это то, что в письмах видно лучше всего. Ни дневник, ни воспоминания, пожалуй, этого не отражают. А вот письма сохраняют, и это, конечно...
1: Да. Это по поводу воспоминаний хочется еще сказать, что нужно быть очень осторожными, потому что они писались в позднем возрасте. В это время Софье Андреевне довелось уже настрадаться от от того, что, ну, Чертков, друг Толстого, такой...
0: И душеприказчик.
1: И душеприказчиком он впоследствии станет по своей же инициативе. Вот. Он был очень жестко относился к Софье Андреевне. И не стеснялся об этом писать все время Льву Николаевичу. Вот. И распространять, видимо, такие нелицеприятные слухи. Поэтому Софья Андреевна очень боялась выглядеть ксантипой, что она будет выглядеть...
0: Это жена Сократа, злющая-призлющая.
1: Злющая-призлющая. Поэтому в этом есть много самооправдания в этих воспоминаниях. И родственники, в принципе, вот Татьяна Львовна, ее дочь старшая, которая очень была любима и отцом, и матерью, она умела ладить с ними обоими, она была чудесный человек. Мы тоже вот издали ее дневник, тоже впервые там много помещено новых текстов, которые не были раньше известны. Так вот, она не хотела, чтобы публиковалась «Моя жизнь», потому что она понимала, что там много несправедливого. А Кузьминская Татьяна Андреевна, младшая сестра Софьи Андреевны, прототип Наташи Ростовой, она вообще сказала, когда ей Татьяна дала почитать Софья Андреевна «Мою жизнь», она сказала: «Я здесь не узнаю Лёвочку». Это не он. Поэтому то, что касается дневников, да, воспоминания – это очень интересно, но очень осторожно нужно. А вот письма, да, это самое непосредственное чувство в них изливается. Сегодня вот я должен тебе написать, сегодня почтовый день, я в Москве, ты в Ясной Поляне, и вот мы пишем в эти почтовые дни эти письма, да.
0: Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся к разговору о Софье Андреевне Толстой, супруге Льва Николаевича, выдающейся женщине, которая на своих плечах столько всего вынесла, что, наверное, на 10 жизней хватило бы. Вот. Абсолютно гигантского масштаба человек.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 8 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Отец Матвей» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Мы говорим сегодня, продолжая цикл бесед о Льве Николаевиче Толстом в связи с его днем рождения, 9 сентября, то есть завтра. Говорим сегодня о его супруге Софье Андреевне, которая родила ему 13 детей, которая была его верным советчиком, которая была переписчиком его книг. Но вот, кстати, Людмила Викторовна, уточнила у вас перед началом нашего разговора, сколько раз Софья Андреевна переписывала «Войну и мир». И вы меня поразили своим ответом, сказав, что ни одного.
1: Ни разу.
0: Ни разу.
1: Потому что ни разу никто не переписывал «Войну и мир» от начала и до конца.
0: Вот так вот.
1: Да, есть... рукописи сохранились, есть описание рукописи, где указано, кто же, чьей рукой написаны эти страницы. Да, много страниц переписывала Софья Андреевна, переписывали и другие люди. Между прочим, племянницы Толстого, дочери его сестры Марьи Николаевны, они тоже ему помогали, и когда вышла «Война и мир», он им по 10 тысяч рублей подарил. То есть это были огромные
0: деньги. Это гигантская вообще-то, да,
1: да,
0: сумма. Да.
1: Да. Вот. Но Софья Андреевна переписывала все произведения Толстого отдельными страницами. Я повторяю, что у Толстых было достаточно денег, чтобы нанять переписчиков. Mm-hmm. И у Толстого всегда были переписчики. Всегда были люди, которые переписывали. Но с удовольствием переписывали все члены семьи. Всех усаживали, гостей усаживали, и они тоже сидели, переписывали. Конечно, Софья Андреевна, особенно когда были художественные произведения Толстого в первой вот половине их общей жизни, романы эти прекрасные. Конечно, она с удовольствием это все переписывала. А потом начались, начиная с 80-х годов, философско-религиозные статьи, трактаты. И Софья Андреевна думала, ну, это пройдет. Это вот, ну, это никому не интересно. Она говорила, вот роман это да, а это, ну, сколько, ну, там, двум человекам в России это будет интересно.
0: То есть, а Толстой считал наоборот, что вот то, что он пишет после 81-го года, наоборот. Это как раз, это самая суть, да, а все, что он написал до того, ну, вот там,
1: это
0: «Война
1: игрушки.
0: И мир», «Анна Каренина», это так себе, это
1: игрушки.
0: Вот, это да, всякая ерунда. Да. «Севастопольские рассказы» там же, да там много что.
1: Кроме того, Софья Андреевна была издательницей. Ведь 12 собраний сочинений прижизненных Толстого вышло. И она занималась подготовкой. Она даже познакомилась с Анной Григорьевной Достоевской, которая издавала произведения мужа. И тоже стала... Толстой передал, вот когда он пришел к своим взглядам об отказе от собственности, он передал Софье Андреевне доверенность на работу, на его произведения, хозяйственное имущество. И Софья Андреевна стала заниматься изданием в пользу семьи произведений Толстого. Вот. Поэтому у нее был помощник, который был, связывался с типографиями и так далее. То есть платили за типографию и печатали нужные тиражи.
0: Вот. Ну, Анна Григорьевна Достоевская, она, конечно, сумела это дело поставить на высочайший уровень и вытащила всю семью из кризиса финансового, потому что, ну, Достоевский, в отличие от Толстого, вот до этого момента, пока Анна Григорьевна там не взяла дела в свои руки, да, издание его, его романов, он отчаянно нуждался в деньгах. Они и гонорары разные получали. Это для нас сейчас Толстой и Достоевский стоят на одном уровне, но граф Лев Николаевич Толстой...
1: Толстой и... сразу сказал Каткову, сколько там Тургенев получает, вот мне не меньше.
0: Да. Поэтому... Они получали разные гонорары, потому что они в социальной иерархии по-разному располагались. И Достоевский, ну кто он там, мелкий дворянин, а это аристократы. И это разные были ценники. Вот. Но, слава богу, в общем, Достоевский тоже выбрались из вот этой вот финансовой ямы. Но Толстой, он действительно, да, он никогда
1: «Войну и мир»,
0: Анна
1: Каренина, он нуждался, конечно. Ведь говорят, что там Толстой, вот он плохой хозяин, там у него эти свиньи дохли английские, еще там что-то. Но мне кажется, что это совсем не так, потому что он занимался хозяйством, да, он покупал лучших там брахмапутры, куры появились в России. Он их покупает, там действительно свиньи. Ну, не его вина, что они там подохли. Но хозяйство у него велось, и приносила ему доход. Он получил сирота, у которого все имения были заложены, перезаложены. Он еще в 50-е годы выплачивал в опекунский совет за все эти имения средства. Поэтому я думаю, что вовсе неплохой он хозяин был, а наоборот. Вот. И Софья Андреевна, она была очень практичная. Она ему была большой помощницей, ну, не в хозяйственных делах. Он не был так жесток, как иногда придумывают, что он повесил 18-летней девушке на тонкий стан ее ключи от всех амбаров. И она стала заниматься хозяйством. Да, в письмах она юношеских, ну, вот молодых, пишет ему, что да, вот я пошла там на двор хозяйственный, я вот поговорила с тем-то, ну, чтобы видели, что здесь присматривают. И... Но это не значит, что она занималась хозяйством. Также все думают, что если она занималась домом, то она варила щи и так далее. У нее, слава богу, было много прислуги и были повара. Она была светская женщина. Вот, мне кажется, не стоит ее превращать все-таки в кухарку. Она ею не была. Она что она делала? Заказывала обед, естественно, меню. У нас есть ее рукой составленное меню. У нас есть рукой и Льва Николаевича составленное меню.
0: Ой, как интересно. А, да. А что там в этих меню? Расскажите, пожалуйста.
1: Ой, если бы еще вспомнить. Но то пища была простая, очень сытная. И для Толстого, когда он стал вегетарианцем, покупали в Москве спаржу, ну, такие экзотические какие-то овощи, фрукты, кокосовое молоко, миндальное молоко, то есть чтобы варить ему каши. Это все есть не в меню даже, а в переписке Софьи Андреевны с Татьяной Львовной. Когда-то стала постарше, и она закупала для отца, вот, и она, к тому же, тоже была вегетарианкой, вот эти продукты вегетарианские, вот, и подавали к столу и мясные блюда для членов семьи, которые не были вегетарианцами, и вегетарианские блюда для Толстого и его дочерей, которые были в то время вегетарианками, Мария Львовна и Татьяна Львовна. Софья Андреевна этого не признавала, она очень сердилась, особенно Мария была очень болезненная, хрупкая, и ей казалось, что это очень ей вредит. Но семейную кулинарию очень разгромил, можно сказать, Лев Львович, один из сыновей Толстого. У него есть воспоминания «Опыт моей жизни», где он описывает тоже свою жизнь в Ясной Поляне, свою жизнь в родительском доме. Он в какой-то период был очень худ, там что-то весил чуть ли не 3 пуда, и никак не могли с этим справиться. И он ругал очень гигиену и кулинарию в Ясной Поляне. Ну что, все было... жирные сливки, жирные блины. Ну, видимо, вот его больному организму это все не шло. И как-то вот... Ну, я говорю, что у них было все очень регламентировано. То есть для каждого были свои... на то, что на блюда, которые...
0: Я сейчас слушаю, сижу и представляю себе женщину, у которой, значит, муж... Ну, не будем говорить с причудами, да, но с...
1: Гений.
0: Да, муж гений, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 8 детей. У каждого там какая-то своя кухня, какое-то свое меню. Одному вот это нужно подать, другому другое, третьему. Все это удержать.
1: У кого-то живот болит, а кто-то и умирает. 5 детей.
0: Это, да, и еще деток.
1: Пережить.
0: Да, еще вот... Я не представляю. Даже если, да, я понимаю, что она готовила не сама, да, допустим, она там давала какие-то определенные распоряжения, она контролировала. Но это такой объем работы.
1: Да, и ее домашние за это ругали, как бы просили немножко
0: сбавить темпы.
1: Сбавить темпы, да. Как-то приехал к ним какой-то француз, и он посмотрел, как Софья Андреевна суетится, очень много делает, и он ей сказал с сожалением: «Мадам, у вас даже нет времени, чтобы почувствовать, что вы счастливы, да?»
0: Да. как вы сейчас.
1: Да, да, да. Поэтому, конечно, Софья Андреевна, она просто не могла сидеть без работы, и она всегда что-то делала. Может быть, у нее не было вот творческих таких способностей, но она была прекрасным фотографом. Вот благодаря ей мы имеем огромное количество фотографий Толстого, семьи, мест, связанных с Толстым. Кроме того, она музейным работникам очень облегчила жизнь. То есть она сделала описание и Яснополянской библиотеки. Ну, частично там потом нанимали, делал Валентин Федорович Булгаков, грузинский. То есть филологи помогали уже описывать после смерти Толстого библиотеку. То есть она сделала всевозможные описи материалов, документов. Благодаря ей рукописи Толстого попали в государственное хранилище. Они, ну, там вокруг них, да, была война тоже после смерти Толстого. Ну, в итоге все хранится в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. И, в общем-то, благодаря Софье Андреевне эти рукописи сохранены. Не все понимали значение этих рукописей, и она как-то даже во враге находила что-то там, рукописи «Войны и мира». Сама она не всегда, не сразу, естественно, поняла, что насколько это важно и нужно иметь под рукой рукописи. И есть, не помню уже, кто рассказал, что рукописями из «Войны и мира» окна она оклеивала. Был и такой факт. Вот. Но
0: тем не менее, она оценила, переоценила в какой-то момент, да, это наследие и стала его собирать и хранить.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня про Софью Андреевну Толстую, супругу Льва Николаевича. 48 лет совместной жизни. С такой, вообще-то, с таким тяжелым пассажиром, будем откровенны. Да? Лев Николаевич все-таки, ну, это трудно быть женой гения. И ее верность, несмотря ни на что, несмотря на все вот эти вызовы, которые внешний мир и люди со стороны, и, в общем-то, внутренний процесс, который у Льва Николаевича там проистекали в связи с его духовным поиском, да, духовно-социальным поиском, вот это вот все, казалось бы, оно могло их семью разорвать на части уже давно. И вот Софья Андреевна, она каждый раз как будто бы вот находит в себе силы, находит какую-то мудрость, находит внутреннюю мотивацию оставаться рядом. И чтобы любовь победила.
1: Вот это любовь, я и хотела сказать. Это просто любовь, да. И это чувство, которое было у нее до конца, к Льву Николаевичу, я считаю, и у него оно тоже было. Несмотря на то, что, опять же повторяю, если бы стариков, так и дети их говорили, если бы стариков оставили одних, они бы между собой разобрались.
0: Да.
1: Конечно. Но им это было, к сожалению, не дано. Но Софья Андреевна, ведь она тоже, у нее были творческие порывы, она писала. К сожалению, вот стихи под псевдонимом устала, ну, плохие стихи. Но у нее прекрасно, она владеет, как многие женщины, эпистолярным жанром. То есть ее письма очень интересные. У нее интересные повести. «Чья вина» и «Песня без слов». В принципе, сегодня это как любовные романы, они бы, наверное, читались очень даже неплохо.
0: «Чья вина» – ответ на Крейцерову сонату.
1: Да, да, да, это так. Она была очень обижена Крейцеровой сонатой, потому что она, так же, как и очень многие знакомые, она увидела в этом отношение к себе.
0: Крейцерова соната. Вы знаете, тот случай, когда, при том, что мы говорим о Льве Николаевиче Толстом, наверное, что называется, не в обязательном порядке бы рекомендовала с этим текстом ознакомиться. Ну, есть «Анна Каренина», есть «Война и мир», есть «Севастопольские рассказы». Это то, без чего ну, невозможно прожить нормальному, среднему, трезвомыслящему человеку. «Крейцерова соната» — это, ну вот, друзья, если вы чувствуете себя стабильно, если у вас, как сказать, в семейной жизни все максимально доверительно и хорошо, не вопрос. Если же вы чувствуете, что есть какие-то трещины, ну вот сначала встаньте на ноги, потом откройте «Крейцерову сонату». Я бы сказала так. То есть это такой текст к прочтению с оговорками. Но ведь это очень честное тоже произведение, mm-hmm. отразившее в себе кризис восприятия семейной жизни, брачных отношений Львом Николаевичем Толстым. И это как, вообще какой смелости требует от человека вот так вот взять и себя по косточкам разобрать? Хотя, понятно, там есть персонаж, которого он разбирает, который там, так сказать, исповедуется, mm-hmm. да, разговор в поезде такой. Вот. Это выписано абсолютно гениально. Но то, как он воспринимает семейную жизнь, это настолько страшно, когда, вот, знаете, как будто бы не малая церковь семья, когда муж, жена и Христос посреди них, а как вот, ну, как, собственно, и было, наверное, в мироощущении самого Толстого, как если вот Христа как Бога изъять из человеческой жизни и из отношений между мужем и женой, то что там остается? Там остается вот.
1: Но тем не менее, в эпиграфе. Там из Евангелия от Матфея фраза...
0: Что кто с вожделением смотрит на женщину, тот уже прелюбодействовал.
1: С ней в сердце своё. Да. И вот у Софьи Андреевны, чья вина, ответ на «Крейцерову сонату», ей очень хотелось показать, что... Это не про нее «Крейцерова соната». И она очень мужественно поступила. Она, поскольку это произведение было запрещено к печатанию отдельно, то...
0: Она отдельно... до императора дошла.
1: Она дошла до императора. Кстати, да. Императоры не принимали дам. Дам принимала всегда императрица, но жену Толстого император принял и дал ей разрешение напечатать в собрании сочинения, но отдельно не печатать
0: «Крейцерову
1: сонату». И Софья Андреевна рассуждала так, что если я вот хлопочу публично, это, то я к этому не имею отношения. Вот как бы она себя этим успокаивала, но ей было, конечно, очень неприятно. Но вся Россия, молодежь вся читала, потому что в сам издате расходилось у нас в музее Льва Толстого огромное количество списков рукописных.
0: То есть «Крейцеровой сонаты»?
1: «Крейцеровой сонаты». Ее переписывали от руки и читали целыми там коллективами, садились и читали, потому что про половые отношения никто ничего не писал. И молодежи это было... Ну,
0: ой, слушайте, это так звучит, как будто бы там какой-то... Знаете, мне кажется, современный человек, когда, если он откроет этот текст, он там поразится целомудренности того, как это описано, по сравнению с тем, как это бывает порой в нашем нынешнем мире.
1: Вот Толстой и хотел сказать, что идеал – это целомудрие. Вот. И его понял вот Николай Николаевич Страхов, который сказал, вот, что там осуждают вот это произведение, а никто не видит, что это направлено в защиту целомудрия. Ну, вот так сложно это.
0: Сложно. Но я, вы знаете как, вот просто по-женски пытаюсь представить, каково было Софье Андреевне в этой ситуации, когда выходит вот эта вот повесть «Крейцерова соната», которая, очевидно, совершенно Толстой там из себя эту рефлексию берет, да, по поводу кризиса семейной жизни, катастрофы семейной жизни и так далее. И вот она, которая тоже в эпицентре оказывается всех этих там разговоров, сплетен и так далее, и она находит в себе силы настоять, чтобы... получить все-таки разрешение на издание в собрании сочинений.
1: И пишет собственную повесть.
0: Да, и пишет собственную повесть. То есть и остается с Львом Николаевичем Толстым, и не бросает его, и никуда не уходит. И, то есть могла бы там, да, сказать, ах так, ну вот все, там хлопнуть дверью, но нет же. Вопреки вот всему этому, она бесконечно ему предана.
1: Да.
0: И И вот это как раз то, что сражает наповал.
1: И не, тут, понимаете, все очень сложно, потому что они в это время как бы, ну, не просто рядом, они уже параллельно идут, то есть как бы в духовном отношении они расходятся. И она видит только, да, эту сторону. Но в своей повести «Чаевина», где она описывает себя, там ее идеализированный образ, там с тонким станом, с черными глазами и так далее, и герой, прототип которого Толстой, ну, старый князь, который там занимается философией, который кто-то там считает, что она интересна, а на самом деле она смешна и там убога, что-то в этом духе. Вот. Но она описывает, как она говорит, платоническую любовь вот своей героине и героя. Однако, если вы читаете, то там есть момент, когда они в лесу, спешилась она с лошади, и он помогает ей подняться на лошадь и протягивает руку, и она становится на нее ножкой, и она через эту ножку чувствует вот эту руку, и ее как бы охватывает вот этот трепет, но она не отдает себе отчета. И то, что в эпиграфе сказано, каждый, кто уже смотрит с вожделением на женщину, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Здесь только с другой стороны происходит то же самое, но ни героиня, ни автор этого не замечают. То есть там нет платонической любви. Это тоже страсть. Вот Софья Андреевна – это страсть.
0: А которая вместе с тем, да, ну вот атом можно и в мирных целях, да, его использовать. И вот такое ощущение, что вся вот ее страсть, все эти...

0: ситуации поддержать. Для него тяжелейший, да, ну, как, для, на самом деле, для церкви ведь тоже это был очень такой серьезный, да, и вызов, и кризис, и все остальное. Вот, меня понимаете, при том, что она могла быть другого мнения, чем ее муж, она могла там, я не знаю, испытывать какую-то боль или обиду, или что-то еще. Она всегда оставалась на его стороне. Она оставалась внутренне преданной и верной
1: ему. Она писала письмо митрополиту Антонию.
0: Да, да. Будучи церковным человеком, да, она при этом, да.
1: Но, опять же, как бы она не придавала значения. Ну, то есть она практический человек, у нее вера практическая, без рассуждений, да. Она верует просто, да, в этом, наверное, сила, да. Вот, но она говорит, что, мол, а что такого Толстой? Он же говорит мне, мне Христос, учение Христа настолько свято, что мне без разницы, одесную он или ошую. Вот она это так приводит.
0: Ну, вот. Да. Такой момент, конечно, весьма, скажем, неоднозначный, но что хочу сказать, да, все люди и все ошибаются. Конечно. И вот то, что, как сказать, на выходе, что собой представляет жизнь Софьи Андреевны Толстой, бесконечная преданность и служение мужу. Даже когда он уже ушел вот накануне своей трагической смерти, да, из Ясной Поляны, она же, как только узнала, где он, бросилась за ним. И ей, вот, ей больно от того, что ее не пускают в этот домик станционного смотрителя в Остапове, да, где он лежит. И она... Но внутренне вот эта вот ее преданность ему и желание до последнего, что бы он ей ни сказал, что бы он там ни написал, до последнего быть с ним рядом, Левочка, да. Левочка, вот, это, конечно, это подвиг любви.
1: Они венчались 23 сентября, и каждый год они отмечали эту дату. И Софья Андреевна всегда делала снимок, где они стоят рядом. Она в красивом платье, и он рядом. Также было и в 1910 году. На фотографии снежок немножко
0: за полтора идёт. Месяца, да, получается, за месяц где-то,
1: да,
0: до его ухода.
1: Да, да. Он 28 октября уйдет. Вот. И они стоят, он стоит суровый, насупившийся, снежок моросит, можно сказать. Да. И Софья Андреевна смотрит на него и держит его руками, а потом ее рукой на фотографии подпись «Не удержать».
0: Это, да. Мы многоточие поставим в разговоре о Софье Андреевне Толстой. Собственно, это неисчерпаемая личность, так же, как и Лев Николаевич, ее супруг. И, остается только поражаться тому, как много порой человек способен вынести, когда он действительно вытерпит, да, и через сколько может пройти, когда он всем сердцем предан своему
1: супругу. Я считаю, что это любовь,
0: да,
1: взаимная. Вот как умели они, так они и любили.
0: Как умели, да. А все мы умеем, на самом деле, криво и косо, так, положат руку
1: косы,
0: на сердце.
1: К сожалению.
0: Да, потому что мы люди, и мы несовершенны. Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, была в нашей студии. Людмила Викторовна, прощаемся ненадолго, потому что встретимся с вами еще раз, поговорим про кризисы, через которые проходил Лев Николаевич Толстой. Тоже важный такой разговор. Огромное вам спасибо за ваше участие.
1: И вам спасибо. Было очень интересно с вами.
0: Взаимно. Я Алла Митрофанова, прощаюсь. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место? Чтобы славили меня миллионы уст человеческих, как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира, как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал Ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи! Разлучи скорее, ибо они самая нерушимая стена между Тобой и мной. Зачем нам молиться, говорят мне соседи, если не слышит Бог молитв наших? Отвечаю им, ваша молитва не молитва, а торг. Вы просите, чтобы Он дал вам не Бога, а дьявола. Потому мудрость небесная не понимает языка молитв ваших. Зачем нам молиться, ропщут они, если Господь наперед знает, в чем имеем нужду? И скорбно я отвечаю им, воистину, Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому, пожалуйста, войди? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славу Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам старицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Жаба и небесный гром по мотивам вьетнамской сказки.
2: Случилось давным-давно, когда на земле еще и людей не было, невиданная засуха. Солнце, как раскаленный уголь, испепеляло все вокруг. От страшной жары пересыхали пруды, озера и реки. Однажды выглянула из пруда одна жаба и говорит: «Бре-ке-ке-ке, если так и дальше пойдет, всех нас ждет погибель. Есть только один выход – отправиться в заоблачные выси и просить небесного грома, чтобы он скорее послал на землю дождик. Кто со мной?» Поскакали вслед за жабой и другие лягушки, а молва впереди них несется, что, мол, ведет жаба свою родню к самому небесному грому с важным прошением. Вошли они в лес, где все листья опали, цветы увяли, только жалобно гудят пчелы, плачут всем роем, негде им нектар собирать. «Идемте с нами просить небесного грома, чтобы дождь дал», — сказала им жаба. Двинулись они дальше вместе, и встретился им в лесу орел. «Возьмите и птиц с собой», — попросил орел. «Не в силах мы больше терпеть великую засуху». В лесной чаще встретили они льва, чуть живого от жажды. «Мы, звери, тоже пойдем у небесного грома дождя просить», — сказал он. Вот идет по дороге целая процессия, пыль под облака поднимается. Впереди жаба прыгает и в лапке увядший лист держит, будто знамя. За ней лягушки спешат, громко квакая. Лев, царь зверей, и все его подданные от отряда не отстают. Над ними пчелы гудят и птицы крыльями машут. Добрались до самых высоких гор, где даже камни от жары почернели, и остановились у ворот заоблачной обители. Ударила жаба трижды в большой барабан на крепостной стене, и на стук вышел сам небесный гром.
3: «Кто дерзнул мой покой нарушить?» — спросил он громоподобным голосом.
2: Кинулись в рассыпную от страха звери и птицы при виде полыхающих зарниц в его глазах и от блеска молний в его руке. И лишь одна жаба осталась на месте. Подняла она выше свой листок флаг, чтобы ее заметили, и говорит: «Бре-ке-ке-ке, у нас только одна просьба, чтобы все мы не погибли от страшной засухи, одарите землю дождем». Рассмеялся небесный гром, да так, что облака на небе затряслись.
3: «Так вот кто ко мне явился. Маленькая ты и похожа на кусок грязи, а смелость в тебе необычайная. Долго же я, видно, проспал. Возвращайся во свояси, я сейчас же пошлю на землю дождь».
2: Но жаба не уходила и сказала: «Ну как же, небесный гром, мы известим вас в следующий раз, когда на земле опять случится засуха. Давайте условимся так: как только я подам свой голос и закричу «Бре-ке-ке-ке», вы тотчас пошлете на землю дождь».
3: «Пусть будет по-твоему», — сказал небесный гром.
2: С того времени стоит только жабе подать голос «Бре-ке-ке-ке», и сразу же начинается дождь. Недаром говорят, что у жабы и на небе друзья есть. Ничего, что она такая маленькая, зато смелость у нее большая.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Августа 1903 года в бурятском селе Агинском произошло историческое событие. Был освящен великолепный Свято-Никольский храм, строительство которого поддержал лично император. Епископ Забайкальский Мефодий в проповеди сказал: «Государь наш выразил желание распространения православной веры среди местных бурят. Нужно молиться о том, чтобы жители Забайкалья приняли христианство и в будущей жизни удостоились вечного блаженства». Среди тех, кто сопровождал владыку, был заведующий Читинским миссионерским училищем молодой иеромонах Дамаскин Цедрик. Именно он через несколько месяцев стал служить в Агинском, которое было одним из буддийских культовых центров. Также епископ Мефодий, за неимением достаточного числа священников, поручил отцу Дамаскину старинный эргенский миссионерский стан, а позднее и Курумкана-Гагаринский. Еще в Читинском училище отец Дамаскин обрел опыт проповеди бурятам. Освоив их язык, он переводил на него молитвы, учил бурятских детей пению как на родном языке, так и на церковнославянском. Проповедник считал, что миссионеры должны нести свет истины Христовой до готовности себя самих повести на крест. Ему приходилось преодолевать сотни верст, перемещаясь из одного стана в другой. Добирался он и до границ Монголии. В Свято-Никольском храме в Агинском отец Дамаскин составил хор из мальчиков-бурят, которые пели за богослужениями. Молитвы на родном языке производили огромное впечатление на бурят-язычников, которые из любопытства приходили на службы. Это давало уникальную возможность для дальнейшей беседы с ними о вере, ведь обычно, в силу особенностей своего характера, буряты уклонялись от разговора о Христе, считая, что все веры хороши и надо держаться той, которая досталась от предков. В 1905 году иеромонах Дамаскин был переведен во Владивосток, где преподавал в гимназии. В 1909 году он подготовил объемную записку о развитии православной миссии в Монголии, предложив воспитать из среды монголов отряд воинов Христовых и создать разветвленную систему образования. Эти идеи поддержал известный миссионер, будущий священномученик Иоанн Восторгов, который в 1913 году даже специально посетил Монголию. Перед Первой мировой войной отец Дамаскин служил в Донской епархии, где в том числе проповедовал православие калмыкам. Во время же войны он отправился добровольцем на Кавказский фронт, возглавив санитарный отряд. Был награжден орденами святой Анны III и II степеней. После революции для отца Дамаскина настало время испытаний. Будучи с 1923 года епископом Глуховским, он подвергался арестам, сидел в тюрьмах на Соловках, в Архангельске и Караганде. «Единственная моя вина в том, что я православный епископ», – писал владыка. Он сохранял бодрость духа и поддерживал верующих, говоря: «В блаженное время живем мы, други мои, когда так легко можно завоевать себе венец царствия». В 1937 году из-за празднования Пасхи епископ Дамаскин был обвинен в антисоветской агитации и расстрелян. А в 2000 году состоялось его прославление в лике новомучеников и исповедников.
0: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Это место называлось «Взморье 90 миль». Я провел там большую часть детства. Моим домом была маленькая лачуга, стоящая посреди пустыни из кустарников и песчаных дюн на юге Куронга. С одной стороны лагуна, с другой огромный океан.
1: Идиллическую картину из своего детства рисует влиятельный пожилой бизнесмен по имени Майкл Кингли, главный герой кинофильма под названием «Мой друг, мистер Персиваль». Фрагмент из него только что прозвучал. Ленту снял в 2019 году режиссер из Австралии Шон Сид. Он решил экранизировать одну из своих любимых книг – одноименную повесть классика австралийской литературы Колина Тилли о трогательной дружбе мальчика и пеликана. Действие картины разворачивается в двух временных отрезках. В 60-е, где маленький Майкл Кингли, живущий со своим отцом в хижине на берегу океана, однажды находит гнездо с осиротевшими птенцами пеликана, и в наши дни, где он уже пожилой бизнесмен, входит в правление крупной горнодобывающей компании. На ближайшем заседании совета директоров ему предстоит решить судьбу того участка земли, где прошло его детство. Говоря о важности бережного отношения к родной земле, режиссер Шон Смит не превратил добрую, пронзительную и светлую историю в экологический триллер. Он снял глубокую драму о том, как важно чувствовать заботу и любовь, но еще важнее – дарить все это другим. О том, что только делая что-то для других, отдавая, мы начинаем чувствовать вкус и радость жизни, постигать ее смысл. Так, например, произошло с отцом главного героя, которого неспроста прозвали Том Нелюдим. Видя, как сын самоотверженно выхаживает найденных птенцов, он начинает ему помогать и меняется. Том, который никому прежде не доверял, в разговоре с сыном однажды вдруг признается, что теперь думает по-другому.
3: Я сегодня искал мистера Пи. Я не видел его, никого. Но я видел охотников, недалеко от гнезд.
4: Только не волнуйся, ладно? Скоро голосование. Если повезет, это место станет заповедником.
3: А мне казалось, что ты не веришь в людей.
4: Теперь верю.
1: Отец Майкла говорит о голосовании за то, чтобы сделать землю в лагуне заповедником и запретить охотникам там появляться. Тогда оно завершилось победой. Но что будет с другим, когда уже самому Майклу придется решать, быть или не быть земле, где он обрел своего лучшего друга, пеликана мистера Персиваля? Об этом узнаем, посмотрев фильм. Яркий, наполненный невероятной красоты пейзажами, морским ветром, сдувающим песок с прибрежных дюн, гомоном птиц. Кстати, именно птицы стали главными звездами картины. Несмотря на то, что современные технологии позволяют создавать максимально реалистичную анимацию, режиссер Шон Сид пошел по более сложному пути и решил снимать настоящих живых пеликанов. Любопытно, что работу пернатых актеров в картине «Мой друг, мистер Персиваль» высоко оценил Николай Дроздов, известный зоолог, который много лет вел телепрограмму «В мире животных». И это еще один повод посмотреть фильм. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. С чего начинается любой концерт симфонической музыки? Правильно, с аккордатура настройки инструментов. Гобой, у которого очень устойчивый яркий тембр, задает ля первой октавы, по которому и настраивают дальше артисты все свои инструменты. Сегодня в храмах звучит 46-й псалом, и образ концерта нам очень пригодится для его понимания.
2: «Все языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования».
3: «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними».
2: «Яко Божие державнее земли, зело вознесошася».
1: Неспроста я вспомнил про настройку инструментов перед концертом. Я хорошо помню свое самое раннее впечатление. Это было еще задолго до школы, когда впервые оказался на концерте симфонического оркестра в замечательной Кисловодской филармонии. У меня был шок. В начавшемся звуковом хаосе не было никакого намека на музыку. Я с испугом спросил маму, что это такое. Она улыбнулась и сказала: «Они настраивают инструменты». А потом и правда началось волшебство. Когда по мановению дирижерской палочки многоголосый оркестр захватил, унес, удивил и потом нежно вернул на землю. Псалом 46 очень перекликается с этим образом оркестра. Он ведь тоже о сонастроенности людей с Богом. И та самая нота, общая для всех, только вокруг которой и может каждый дальше выстроить свою собственную песнь Богу так, чтобы получился концерт, а не какофония, это, не поверите, радость. Отец Александр Шмеман говорил, что нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. А архимандрит Эмилиан Вафидис, игумен Афонского монастыря Симонопетра, еще более категоричен. Первая основа духовной жизни – это радость. И дальше. Когда мы стоим на верном пути и приближаемся к Богу, тогда нам сопутствуют радость и душевный мир. Поэтому глаз радости псалма – не какое-то эмоциональное украшение. Радость оказывается следствием правильного расположения бытия. Тварь обрела свой центр, все стало на свои места, в бытии есть надежный стержень, Господь Бог, и как же этому всему не радоваться? Хочется продолжить этот музыкальный образ. Расстроенная струна может звучать громко, но совершенно не попадать в тональность. Когда она настроена относительно камертона, то появляется гармония. В христианской аскетике радость – не эмоциональная возбужденность, а телесный признак того, что человеческая воля начинает входить в созвучие с волей Божьей, и мало-помалу образуется мощный резонанс, когда без всяких сверхусилий моя, с позволения сказать, музыкальная партия становится очень и очень слышимой. Вот почему псалом начинается не приказом «докажите, что Бог есть», а призывом «войдите в Его победу радостью и зазвучите внутри нее». Именно этого, сонастроенности души с духовной радостью, мне и хочется нам всем пожелать прежде всего.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска – искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы.
1: Сегодня мы обратимся к религиозно-философскому труду Ивана Васильевича Киреевского «Отрывки».
0: С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Алискерову из Москвы 37 лет. На протяжении многих лет он профессионально занимается спортом. Артем – ультрамарафонец. Он бегает на сверхдлинные дистанции. Любимое дело мужчина не бросил даже после тяжелой болезни. В 2019 году Артему поставили диагноз – острый лейкоз. Он прошел курс химиотерапии и вышел в ремиссию. А после выздоровления продолжил заниматься спортом и устанавливать рекорды. Среди достижений Артема – восхождение на Эльбрус, забег по льду озера Байкал и марафон длиной в 71 день, который объединил 71 город России. Свои спортивные проекты Артем посвящает людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями крови. 1 июня совместно с благотворительным фондом «Свет Дети» Артем запустил ультрамарафон «Бежим вместе». На протяжении 111 дней спортсмен ежедневно пробегает по 50 километров на московском стадионе в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Все это время к проекту присоединяются участники из 100 городов России. Каждый желающий может пробежать любую дистанцию по своему маршруту и сделать пожертвование. Средства, собранные во время марафона, который продлится до 19 сентября, пойдут на лечение подопечных фонда «Свет Дети». Узнать подробности и поддержать проект можно на сайте светдети.орг в разделе «События и акции». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью, и путешествуем мы сегодня с Игорем Горькавым, историком, краеведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня едем в деревню Дунино смотреть дом-музей Пришвина. Не так просто добраться до Дунино. Самое удобное общественным транспортом, если общественным транспортом, то от метро Крылатская на 121-м автобусе до остановки Лесные Дали. Ну и там совсем чуть-чуть надо пройти пешком. Ну или вообще до конца Рублёво-Успенского шоссе. В общем, туда же, до деревни Дунино.
2: Да, хотя дорога несколько сложная и действительно... Добраться в Дунино, несмотря на его близость к Москве, бывает нелегко. Тому, кто это путешествие совершит, наградой будет посещение совершенно заповедного, уникального места в Подмосковье. И здесь речь не только о том, что это дом-усадьба Михаила Михайловича Пришвина, но это и просто очень интересное древнее поселение на берегу реки Москвы. Здесь сейчас можно вот остановиться, например, если вы приехали на своей собственной машине, рядом с часовней Архангела Михаила. Красивой часовней, созданной в 2005 году. Недалеко от русла реки, как раз внизу там начинается уже пойма. И если спуститься по специальной лесенке рядом с этой часовней туда, ближе к реке Москве, то начинаешь понимать, что это действительно очень древнее место, поскольку здесь, судя по всему, первые поселения возникли еще в неолитическую эпоху. И вот так, сменяя друг друга, один культурный слой, другой слой, здесь проходила вся летопись русской истории, хотя не оставляла здесь каких-то ярких следов. Пожалуй, что вот такими грозными, может быть, событиями было знаменовано только время битвы за Москву в 41-м году. И здесь этому тоже есть немало примеров, артефактов, некоторые показаны в часовне. А можно видеть и... восстановленный окоп, землянку времен Великой Отечественной войны. А можно пройти еще дальше, до источника Иоанна Предтечи, и там окунуться в родниковую воду. В общем, такое место заповедное. И когда вот так посмотришь на окрестности, становится понятно, почему это место выбрал для своего пребывания Михаил Михайлович Пришвин.
1: Но ведь не просто он выбрал это место, а сам дом, у него интересная судьба.
2: Да, действительно, место выбрал Михаил Михайлович, но место, где уже к тому моменту стоял дом. Дом этот был построен еще до революции, он принадлежал Марии Юльевне Освальд, и мы знаем, что это был дом финляндского уроженца, владельца московской аптеки Освальда. Построен он был, собственно говоря, тогда же, в 1901 году. Дом построен на высоком берегу реки Москвы. С террасы когда-то открывался вид на речную долину. Сейчас деревьев выросло больше. Но, тем не менее, близость реки ощущается. Вот парковая красивая зона позволила назвать это имение Миловидово. Вот очень красиво звучало. Это неофициальное название, его нет на карте, но само это говорит о многом. Потом это здание перешло к другим владельцам, потом уже в советское время оно существовало как дача. Во время Великой Отечественной войны некоторое время даже в этом доме размещался военный госпиталь, ну, такой вот временный совершенно, потому что здание небольшое. А потом, когда война закончилась, здание на самом деле находилось в таком полуразрушенном состоянии. Вернее, часть была, там окна где-то были выбиты, где-то, в общем, оно было не в самом идеальном виде находилось. И вот в таком виде его, собственно говоря, покупает Михаил Михайлович Пришвин. для того, чтобы здесь поселиться. Он к тому времени уже очень известный писатель, и его чувство прекрасного, его чувство природы было совершенно фантастическим, и оно отличало его от многих других литераторов, писателей, особенно советских писателей, да, которые в основном там любили производственную тематику. А Михаил Михайлович Пришвин, он был известным певцом русской природы. Он действительно изъездил почти всю Россию, он даже когда-то путешествовал по северу, он обогнул, между прочим, скандинавский полуостров. Он,
3: может, это его спасло в какой-то мере от репрессий, поскольку он отнюдь не был другом советской
2: это
3: власти.
2: Это была очень интересная история, Леш, потому что на самом деле у него с властью советской были многообразные и сложные отношения, ведь он когда-то
3: полемизировал с Блоком.
2: Да. Значит, нужно с того, что он вообще-то полемизировал с Розановым. Его известную историю отчисления из Елецкой гимназии в 1889 году, когда он был такой хулиганистый молодой человек, а главное, у него был норов, такой характер очень непростой, он с купеческой семьи был, и он стал спорить с Розновым, который тогда был молодым учителем, и вот Розанов был преподавателем, а в классе сидел будущий писатель Михаил Пришвин, и у них характеры совершенно как-то не совпали, не сложились, и в результате Пришвина отчислили за то, что он досаждал и даже оскорблял учителя в присутствии других учеников. Ему пришлось отправиться в Тюмень к своему дяде, купцу Игнатову, который там ему как-то вот дал возможность учиться, потом он возвращается, но вот этот вот дух такой, я бы сказал, где-то даже революционный, он приводит Пришвина в конце концов в кружок марксистов, а потом и в тюрьму, а потом и под тайный надзор, и у него большие сложности были и в карьере агроном, он был агрономом по основному своему образованию. В общем, это была интересная жизнь. Но когда начинается русская революция, он видит ужас восстания вот этого действительно темного начала, как он говорил. Он в то время был ближе всего к эсерам. Он оказывается в чрезвычайке, его даже хотели расстрелять, чудом ему удалось спастись. А потом он действительно уходит в такую внутреннюю миграцию. Он пытается писать что-то, но ему прямо даже Троцкий поставил резолюцию на одном из его произведений, назвав, что это контрреволюционная литература. И Пришвин понял, что если он будет так дальше писать, то, в общем, он закончит где-нибудь на Бутовском полигоне. И он поэтому уходит в литературу о природе, он рассказывает об охоте.
3: А мы, собственно, Пришвина в первую очередь и знаем как автора книг о природе, а не как замечательного, кстати говоря, очень неплохого романиста, писателя.
2: Да, да, и это, конечно, это была тоже потеря для русской культуры, но, тем не менее, Пришвин выжил, он более того, был довольно известным советским писателем, он считался детским писателем, это, между прочим, в советское время хорошие гонорары. И вот, собственно, в это время он ищет себе настоящий дом, он ищет себе пристанище. У него как-то очень непросто сложилась семейная жизнь со своей супругой Фросиней. Он в тот момент расстается, он встречает женщину, которая была на 27 лет его младше. Это была молодая, интеллигентная женщина Валерия Леорка, в девичьей была фамилия. Она была связана, между прочим, с Моросейской общиной, с духовными искусствами. 20-х годов. Она была верующим человеком, и вот ее круг знакомых был довольно широким. И она становится его литературным секретарем, а потом и спутницей жизни. И вот развод великого детского советского писателя, который проходил тогда на глазах всего литературного бомонда, он закончился тем, что Пришвин оставляет своей жене квартиру в доме писателей.
3: А прямо... все-таки с Фросиней Павловной он прожил лет 35 минимум.
2: Да, у него было, по-моему, четверо детей у них было. То есть довольно большой был брак. И вот квартира московская стояла в доме писателей жене, а где-то нужно жить. И вот тогда, собственно, Пришвин приобретает эту подмосковную дачу как свою новую резиденцию, и это место, оно становится осуществлением его давней мечты. Он очень хорошо написал сам об этом, я процитирую. Думал о том, что все хорошее в нас, и наше настоящее счастье, и таланты, близость людей, природы, любимые собаки и кот, и наш дом в Дунине, средоточие всей этой радостной жизни, есть действие Бога, и, может быть, временами в этом сам Бог». То есть даже в этой цитате мы вдруг открываем для себя Пришвина как религиозного мыслителя. Но откуда мы эту цитату взяли? А мы взяли ее из замечательного совершенно памятника русской культуры, который можно назвать дневником с большой буквы, который 50 лет вел Пришвин. С 1905 по 1954 год он ведет подробный дневник. Последняя запись в этом дневнике 15 января 1954 года накануне смерти, сделана Михаилом Михайловичем. И вот в этом доме этот дневник не только продолжается, но и хранится в специальном тайнике, который был устроен в диване, потому что на самом деле в этом своем произведении Пришвин раскрывается как совершенно другой человек. Не как советский писатель о бабочках там и рыбках и прочих разных зверьках. Он пишет о человеке, он пишет о том, что происходит с человеком в советское время. В этом дневнике потрясающее описание, например, разгрома Троицы Сергиевой Лавры. Он был свидетелем того, как сбрасывали колокола. Он это описывает с болью в душе на редкость пронзительно. И там он выносит свой, в общем-то, приговор советскому эксперименту, считая, что в главном этот эксперимент никогда не достигнет своей цели, но наоборот разрушит ту историческую Россию, которую Пришвин очень хорошо знал. Это дневник религиозный, там много рассуждений о Боге, о церкви. И вот, собственно говоря, это здание, это творческая, можно сказать, лаборатория Михаила Михайловича Пришвина, а потом и его супруги Валерии, это место, где этот дневник был не только написан, но потом уже вдова писателя многие годы занималась расшифровкой рукописи и тайно в советское время этот дневник печатала. Были заготовлены специальные цинковые ящики на тот случай, если ситуация политическая обострится, и если бы пришлось дневник зарыть в землю. Они, кстати, тоже показаны сейчас в музейной экспозиции. То есть этот дневник до 1979 года, когда Валерия Дмитриевна представилась, он на самом деле воспринимался как такое заветное сокровище, и как, конечно, безусловно, антисоветский текст. Но он не против Советского Союза написанный. Там он рассказывает о жизни, но там есть моменты, которые, конечно, власть не могли ни в каком варианте устроить. И вот только в наше время, уже в 90-е годы, дневник печатается, и, собственно говоря, кстати говоря, вот я его приобретал, например, все время приезжая в этот самый музей, том за томом, и это действительно замечательное совершенно сокровище в моем книжном шкафу. И я должен сказать, что благодаря Валерии Дмитриевне вся внутренняя обстановка этого дома, она сохранилась точно такой, какой она была в 1954 году, конечно, с небольшими там поправками на ремонты, неизбежные в деревянном здании, но практически вся мебель осталась с тех пор, и в целом атмосфера вот в резиденции Пришвина сохранилась, и даже здесь рядом с домом есть могила Джоли, последние собаки Пришвина, там тоже есть маленький такой знак. А когда заходишь во двор этого дома, тебе показывают гараж, и в гараже машина Пришвина, москвич 401 номера. Вы знаете, Пришвин был ведь еще и прекрасным фотографом. Его вообще

0: времени в музей. Вот это, понимаете, вот как раз то, как прошлое стало не могилой, а настоящим музеем. Это замечательное место Донина.
1: Спасибо большое. Здесь мы побывали с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. И будьте здоровы. До свидания.
0: Всего самого доброго. До свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава третья. Генерал Иван Федорович Япончин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался. «Так-с», — отвечал генерал, — «чем же могу служить? Дела неотлагательного я никакого не имею. Цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений.

0: распоряжений, но я только что сам из вагона. Приехал из Швейцарии». Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился. Потом еще подумал, прищурился. Оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета у бюро и разбирал бумаги. «Для знакомств вообще я мало времени имею», — сказал генерал. «Но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...» «Я так и предчувствовал», — перебил князь, «что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели». «Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не все же забавы, иногда, знаете, случаются и дела. При том же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего. Так сказать, причины». «Причины нет, бесспорно. И общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина, я это очень понимаю. Но, однако ж, весь-то мой повод в этом только и заключается. Я 4 года в России не был слишком. Да и что я выехал, почти не в своем уме. И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь. Даже вот и дело одно имею, и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал, это почти родственники, начну с них. Может быть, мы друг другу и пригодимся. Они мне, я им, если они люди хорошие. А я слышал, что вы люди хорошие».
1: «Очень благодарен-с», — удивлялся генерал.
0: «Позвольте узнать, где остановились?» «Я еще нигде не остановился».
2: «Значит, прямо из вагона ко мне и с поклажей?»
0: «Да со мной поклажа всего один маленький узелок с бельем и больше ничего. Я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять».
2: «Так вы все еще имеете намерение номер занять?»
0: «О, да, конечно».
2: «Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне».
0: «Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению. Не почему-либо, а так, по характеру».
2: «Ну, стало быть и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом все разъяснить. Так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, то стало быть
0: вставать и уходить», — приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. «И вот, ей-богу же, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще, как здесь люди живут, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть, оно так и надо. Да и тогда мне тоже на письмо не ответили. Ну, прощайте и извините, что обеспокоил». Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того, без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя. Вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение. «А знаете, князь», — сказал он совсем почти другим голосом, «ведь я вас все-таки не знаю». «Да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца. Подождите, если хотите, коли у вас время терпит». «О, у меня время терпит. У меня время совершенно мое». И князь тотчас же поставил свою мягкую круглополую шляпу на стол. «Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить. Я это заметил. А у вас должно быть на этот счет строгие инструкции. Но я, право, не за этим. А право для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит».
2: «Вот что, князь», — сказал генерал с веселой улыбкой. «Если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, приятно будет познакомиться. Только, видите ли, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кое-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу. Так выходит, что я хоть и рад людям, хорошим, то есть, но, впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь?
1: 26.
2: Ох, а я думал, гораздо меньше.
1: Да, говорят, у меня лицо моложавое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать. И, наконец, мне кажется, мы такие розные люди на вид, по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих. Но знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому что очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть. Это от ленности людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти. А, впрочем, я, может быть, скучно начал. Вы как будто... Два слова. Имеете вы хотя бы некоторое состояние или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так... Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий тоже покамест, а надо бы-с. А деньги теперь у меня были чужие. Мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу. И дал ровно вплоть. Так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно. Я нуждаюсь в совете, но... Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить? И какие были ваши намерения, перебил генерал? Трудиться как-нибудь хотел.
2: О, да вы философ. А, впрочем, знаете за собой таланты, способности, ну, хотя бы некоторые... То есть из тех, которые насущный хлеб дают, извините опять.
1: О, не извиняйтесь. Нет, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей. Даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется, генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал все, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знавал лично. Почему Павлищев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить, впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам. Для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер. Он объявил, впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота. Князь так и сказал, идиота. Он рассказал, наконец, что Павлищев... встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодной водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма, и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие, что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около 5, а сам 2 года тому назад умер». Внезапно, не сделав распоряжений, что Шнейдер держал и долечивал его еще 2 года, что он его не вылечил, но очень много помог, и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству отправил его теперь в Россию. Генерал очень удивился. «И у вас в России никого, решительно никого?» — спросил он. «Теперь никого, но я надеюсь. Притом я получил письмо». «По крайней мере», — перебил генерал, не расслышав о письме, «вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место в какой-нибудь службе?»
2: «О, наверное, не помешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все 4 года постоянно, хотя не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть».
3: «Русских книг! Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете!»
2: «О, очень могу!»
3: «Прекрасно-с! А почерк?»
2: «А почерк превосходный! Вот в этом у меня, пожалуй, талант! В этом я просто каллиграф! Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы!» — с жаром сказал князь.
0: «Сделайте одолжение, и это даже надо, и люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень правы, милы.
1: У вас же такие славные письменные принадлежности, и сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная славная бумага, и какой славный у вас кабинет. Вот этот пейзаж я знаю, это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел». Это в кантоне Ури.
0: Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу. Вот перья и бумага, вот на этот столик, пожалуйте. Что это? Обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата.
1: Ба, Настасья Филипповна, это сама? Сама тебе прислала? Сама? Оживленный, с большим любопытством, спрашивал он Ганю. «Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил, не знаю уж, не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарков, в такой день», прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.
0: «Ну нет», — с убеждением перебил генерал. «Какой право у тебя склад мыслей? Станет она намекать. Да и не интересантка совсем. И при том, чем ты станешь дарить? Ведь тут надо тысячи».
1: «Разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета?» «Нет, еще не просила. Да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Ведь вы из нарочито приглашенных».
0: «Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения, 25 лет.
1: А знаешь, Ганя, я уж так и быть тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово, быть или не быть. Так смотри же, знай». Ганя вдруг смутился до того, что даже побледнел немного. «Она это, наверное, сказала?» — спросил он, и голос его как бы дрогнул.
0: «Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать».
1: Генерал пристально рассматривал Ганю. Смущение Гани ему, видимо, не нравилось. «Вспомните, Иван Федорович, — сказал тревожливо и колеблясь Ганя, — что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дело. Да и тогда все еще мое слово за мной».
0: «Так разве ты... испугался вдруг генерал.
1: «Я ничего».
0: «Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?»
1: «Я ведь не отказываюсь, я, может быть, не так выразился».
0: «Еще бы ты отказывал!» — с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. «Тут, брат, дело уже не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которой ты примешь ее слова. Что у тебя дома делается?»
1: «Да что дома? Дома все состоит в моей воле, только отец по обыкновению дурачится, но ведь это совершенно безобразник сделался, я с ним уж и не говорю, но однако ж в тисках держу, и право, если бы не мать, так указал бы две. Мать все, конечно, плачет, сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы, и в доме желаю, чтобы меня слушались. Сестре, по крайней мере, все это отчеканил, при матери.
0: А я, брат, продолжаю не постигать», — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. «Нина Александровна тоже на медне. Вот когда приходил, ты помнишь, стонет и охает. Чего вы?» — спрашиваю. «Выходит, что им будто бы тут бесчестье».
1: «Какое же тут бесчестье, позвольте спросить?
0: Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тотским была? Но ведь это такой же вздор при известных обстоятельствах особенно. Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям. Ну, Эвана. Ай, да Нина Александровна. То есть, как это не понимать
1: своего положения?» — подсказал Ганя затруднившемуся генералу. «Она понимает, вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И однако до сих пор все тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, все и скажется».
0: «К
1: князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своей каллиграфской пробой.
0: Он кончил, подошел к столу и подал свой листок.
1: «Так это Настасья Филипповна?» — промолвил он, внимательно, любопытно поглядев на портрет. «Удивительно хороша!» — прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя.
0: «Как, Настасья Филипповна, разве вы уж знаете и Настасью Филипповну?» — спросил генерал.
1: «Да, всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю», — ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.
0: «Вот еще новости», — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю.
1: «Вероятно, одно только безобразие», — пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя. «Купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал».
0: «Да и я, брат, слышал», — подхватил генерал. «Тогда же, после Серег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь совсем уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит, и страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны во всем хмелю».
1: «Не вышло бы анекдота какого-нибудь», — заключил генерал задумчиво. «Вы миллиона опасаетесь?» — осклабился Ганя. «А ты нет, конечно. Как вам показалось, князь, — обратился вдруг к нему Ганя, — что это серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно, ваше мнение». В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренне и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа. «Не знаю, как вам сказать», — ответил князь, «только мне показалось, что в нем много страсти и даже какой-то больной страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит». «Так? Вам так показалось?» — уцепился генерал за эту идею. «Да, показалось. И однако ж этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется», — усмехнулся генерал Уганя.
0: «Конечно, пожалуй. А уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет», — сказал генерал.
1: «А ведь вы знаете, какова она иногда?»
0: «То есть какова же?» — вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. «Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь. И постарайся эдак, знаешь, быть... одним словом, быть по душе». «Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврил Ардальонович, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать, из-за чего мы хлопочем. Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен. Я так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тотский решение свое принял непоколебимо, стало быть, и я совершенно уверен. И потому, если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди. Не доверяешь ты, что ли, мне? При том же ты человек... одним словом, человек умный. Я на тебя понадеялся. А это в настоящем случае...
1: «Это главное», — договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил.
0: «Ну да, ум главное», — поддакнул он, резко смотря на Ганю.
1: «И смешной же ты человек, Гаврила Ардальонович.
3: Ты ведь точно рад, я замечаю, этому кубчику, как выходу для себя. Да тут именно через ум надо бы с самого начала дойти. Тут именно надо понять и поступить с обеих сторон. Честно и прямо, не то предуведомить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче, что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно. Генерал значительно поднял брови. Несмотря на то, что остается всего только несколько часов. Ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь в самом деле? Если не хочешь, скажи. И милости просим. Никто вас, Гаврила Ардалионович, не удерживает. Никто насильно в капкан не тащит. Если вы только видите тут капкан.
0: Я хочу. В полголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк. Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж, видимо, раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг обратился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и все-таки слышал. Но он мгновенно успокоился. При одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться. «Ого!» — вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем. «Да ведь это пропись!» «Да и пропись-то редкая. Посмотри-ка, Ганя, каков талант!» На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». «Вот это, — разъяснил князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка 14-го столетия». Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием. Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом. Это круглый, крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писались. Шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые «Д», «А». Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот еще прекрасный оригинальный шрифт, вот эта фраза «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, писарский, или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу. Тоже круглый шрифт, славный черный шрифт. Черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться. Вот этих недоконченных полухвостиков. Замечаете? А в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер. И, право, вся тут военно-писарская душа проглянула. Разгуляться бы и хотелось, и талант просится. Да воротник военный туго на крючок стянут. Дисциплиной в почерке вышло. Прелесть. Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел. Да еще где? В Швейцарии. Ну вот, это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт. Дальше уж изящество не может идти. Тут все прелесть. Бисер, жемчуг. Это закончено. Ну вот и вариация. И опять французская. Я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная. Линия капельку почернее и потолще, чем в английском. Ан, пропорция света и нарушена. И заметьте тоже, овал изменен. Капельку круглее и вдобавок позволен росчерк. А росчерк — это наиопаснейшая вещь. Росчерк требует необыкновенного вкуса. Но если только он удался, если только найдена пропорция, то эдакий шрифт ни с чем не сравним. Так даже что можно влюбиться в него.
4: «Ого! Да вы в какие тонкости заходите!» — смеялся генерал. «Да вы, батюшка, не просто каллиграф. Вы артист, а, Ганя?»
0: «Удивительно», — сказал Ганя. «И даже с сознанием своего назначения», — прибавил он, смеясь насмешливо.
3: «Смейся, смейся, а ведь тут карьера», — сказал генерал. «Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно 35 рублей в месяц положить, с первого шагу.
1: «Однако уж половина первого», — заключил он, взглянув на часы. «К делу, князь. Потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся. Присядьте-ка на минутку. Я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии, но помочь вам капельку искренне желаю. Капельку, разумеется, то есть в виде необходимейшего. А там, как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам приищу. Не тугое, но потребует аккуратности. Теперь насчет дальнейшего. В доме, то есть в семействе Гаврилы Ардалионовича Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире 2-3 меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше, чем клад. Во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька, и Варвара Ардалионовна, сестрица Гаврила Ардалионовича, дама, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я по некоторым обстоятельствам прекратил сношение, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Все это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и, я надеюсь, жалование ваше в скорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так, по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то для первоначалу позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на наш счет есть даже некоторая цель. Впоследствии вы ее узнаете. Ведь я с вами совершенно просто. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире. Он напротив, и мамаша будет очень рада. Вежливо и предупредительно подтвердил Ганя. У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его, Фердыщенко. Ну да, не нравится мне этот ваш Фердыщенко. Сальный шут какой-то. Не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна. Да он взаправду, что ли, ей родственник? О нет, все это шутка. И не пахнет родственником. Ну, черт с ним. Ну так как же вы, князь, довольны или нет? Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек. Тем более, что я даже и не просил. Я не из гордости это говорю. Я и действительно не знал, куда голову преклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин. Рогожин? Ну нет. Я бы вам посоветовал отечески или, если больше любите, дружески, и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите. Если уж вы так добры, начал было князь, то вот у меня одно дело. Я получил уведомление. Ну, извините, перебил генерал, теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне. Если она пожелает принять вас теперь же, я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать, посоветую воспользоваться случаем и понравиться. Потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться. Вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест на эти счеты. Мы давеча с Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить. Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю. Князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет. Но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян. Улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю. Тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его. «Так вам
0: нравится такая женщина, князь?» — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение.
1: «Удивительное лицо», — ответил князь. «Я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. И вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра, все было бы спасено.
0: А женились бы вы на такой женщине?» Продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда.
1: «Я не могу жениться ни на ком. Я не здоров», — сказал князь.
0: «А Рогожин женился бы? Как вы думаете?»
1: «Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно. Женился бы. А через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее».
0: Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.
2: «Что с вами?» — проговорил он, хватая его за руку.
5: «Ваше сиятельство, его превосходительство просит пожаловать к ее превосходительству», — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.
6: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Отец Матвей» из сборника «Отец Арсений». Читает Юрий Новиков.
1: Отцу Арсению сильно недомогалось, и ему пришлось лечь в постель. Но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек. Лет 55. Отец Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего. Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого отец Арсений и приезжий ушли в комнату и, вероятно, проговорили всю ночь, так как расстилать постель в этот вечер не пришлось. Утром отец Арсений и отец Матвей, так звали приехавшего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали. Весь день он о чем-то говорил с отцом Арсением, и Надежда Петровна каждый раз с трудом убеждала их пойти обедать или пить чай. Вечером за ужином отец Арсений чувствовал себя хорошо и с каким-то особым доброжелательством смотрел на отца Матвея. А тот спокойно сидел у стола, внимательно всех слушал и очень охотно отвечал на вопросы или рассказывал. Прожил отец Матвей у нас 6 дней и на 4-й день рассказал мне много о себе. Его рассказ о том, как он жил после войны, нашел и опять потерял семью, поразил меня. Я попросил разрешения записать рассказанное. В апреле 1941 года меня внезапно взяли в армию. Мне было 28, а Людмиле 25. Женился по большой любви, друг без друга, нам жизнь была не в жизнь. Первое время в армии места себе не находил. Писали мы друг другу почти каждый день. Была Людмила для меня всем. И сыновей я, пожалуй, любил меньше, чем ее. Человек она необычный, с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добрая, отзывчивая. И я знал, что любит меня так же, как и я ее. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью. По образованию я физик. Людмила кончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах средней школы. Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней я попал в тяжелые бои, отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто, но, как потом узнал, писем моих почти не получали. А про меня и говорить нечего. Ранен был несколько раз. Лежал в госпиталях на Урале, в Сибири. По-прежнему много писал люди. Получал письма от нее, но как попадал на фронт, переписка прекращалась. В феврале 45 года ранили меня тяжело. Вылечили, и прямо из госпиталя попал я 7 мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в орденах, мысли дома. Не только у меня, а у всех. Отвоевались. Родину отстояли. Через 6 дней после победы арестовали меня, а 1 июня трибунал приговорил к расстрелу с заменой 12 годами заключения. Состряпал на меня дело старшина. Написал, что я вел агитацию в пользу врага, и сколько я не доказывал следователю, а потом трибуналу, что это бред, ложь, родину я защищал. Несколько раз ранен, награды получил и немалый. Никто меня не слушал, а слушали только старшину. Потом уже узнал, многих он посадил. Выслуживался. Осудили и до 1957 года прожил я в лагерях. В одном из лагерей встретил отца Арсения. Привязался к нему, полюбил. К тому времени я уже был верующим. Помог мне в этом один заключенный, добрый, хороший и глубоко верующий человек. Очень много дал он мне тогда в лагере. Об аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищей. Последние годы находился в далеком сибирском лагере, из которого по чистой освободили в 1957 году. 3 месяца пришлось поработать на заводе в Норильске. Писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил. Обратился в бюро розыска. Не отвечают. Оделся более или менее прилично и поехал искать своих, но почему-то не официальным путем, а через знакомых. Узнал, что уехала Людмила в эвакуацию в город Кострому. Там и осталась. Волнуюсь. Жду встречи. Мысль только одна. Как-то они там живут. Что с ними? Вот и Кострома. Приехал в 7 вечера, пока нашел улицу. Дом подошло время к 9 часам. Постучал в дверь. Открывает мужчина. Посмотрел на меня. Вздрогнул. Отступил испуганно вглубь передней и вдруг сказал: «Проходите, Александр Иванович». Вошел я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня. Потом повернулся к какой-то двери и крикнул: «Люда, к нам пришли». Вошла Людмила, увидела меня, бросилась ко мне с криком и плачем: «Саша, Саша, ты где был?» Обнимает меня, целует. Забыл я все, все на свете. Схватил я Людмилу, прижал к себе, плачу, целую в исступлении лицо, руки и чувствую, как под моими руками бьется ее сердце. Сколько это продолжалось, не знаю, но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне дверь, и увидел на его лице такое страдание и неподдельное горе, что трудно передать. Спрашиваю: «Люда, кто это?» Оторвалась она от меня, посмотрела на нас обоих, надломилась как-то и со стоном в голосе крикнула: «Муж!» И только тут я окончательно понял, что мое время ушло. Охватила меня беспомощность, растерянность. Сел я и спрашиваю: «А как же я?» Молчат оба. Схватился я за голову руками и зарыдал. Трясусь и плачу. В жизни моей этого не было, а тут долгие годы мучения и ожидания отдали свое. Отчаяние страшное пришло. Чувствую, взял меня кто-то за плечи и говорит: «Успокойтесь, успокойтесь, расскажите, что с вами было за эти годы». Поднимаю голову, а это муж моей Людмилы. Сел напротив меня. Людмила стоит. Смотрю на нее, смотрю и с трудом осознаю происшедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжелые и злые, но потом состояние растерянности и злобы прошло, и опять я стал видеть одну Людмилу. Осунулась, в лице ни кровинки, большие глаза ее в слезах и невыносимые муки. Смотрит то на меня, то на Бориса. Потом я узнал, что так его зовут. Как и раньше, красивая моя бесконечно родная Людмила. Моя жена, а теперь жена другого. Люда, о которой долгие годы я думал, мечтал, к которой стремился, и только надежда увидеть ее дала мне возможность выжить в лагерях в течение 12 лет заключения. И вот, наконец, я нашел ее и сразу же потерял. Перевел взгляд на Бориса. И также вижу на лице растерянность и страдание. «Расскажите, прошу вас». Стал я рассказывать. Вероятно, говорил долго. Рассказывал, как из армии писал. Упомянул про взятие Праги. Вспомнил арест, суд, 12 лет лагеря. Рассказал и замолчал. Они также молчат. И в это время из мглистого тумана мыслей первый раз пришло воспоминание о Боге. И я в душе своей воскликнул: «Господи, помоги и рассуди! Ты один знаешь пути наши!» Людмила обошла разделявший нас стол, подошла ко мне и с мольбой сказала: «Саша, прости меня, виновата перед тобой. Писем от тебя не было. Запрашивала военкомат, писала всюду, ждала, а ответ один, пропал без вести. 3 года ждала, ждала ежедневно, и все нет известий, решила, что убит. Последнее письмо пришло из-под Праги, мысли были только о тебе, но видишь, встретила Бориса, привыкла к нему, полюбила и вышла замуж на 4-й год нашего знакомства. И к 2 нашим сыновьям прибавилась дочь Нина. Сейчас ей уже 7 лет, прости меня. Я одна виновата, Бориса не вини. Не дождалась я тебя. Прости, говорит и плачет. Борис молчит. Что делать? Что делать? Не знаю. И не вижу выхода. Они оба также не знают. Взглянул на стенку и вижу, в рамках висят мои фотокарточки довоенные. И все происшедшее сразу по-другому осветилось. Осуждение и раздражение, охватившие меня, сгладились. И что-то доброе, теплое охватило сердце и душу. Не забыла, помнила. И действительно, никто не виноват. Что делать? Что делать? Тягостная тишина вошла в комнату. Гнетущая, мрачная. Тишина страдания. «Где дети?» — спросил я. «К бабушке все 3 пошли, там сегодня и ночуют», — ответила Людмила. И опять стало тихо. Я смотрел на жену, понимая и зная, что позови я ее, и она уйдет со мной. Уйдет с детьми от Бориса. А я забуду ее 2-е замужество и буду любить по-прежнему. Но что делать с детьми? За 8 лет они полюбили и привыкли к новому отцу. И от него уже есть дочь. Как они отнесутся ко всему совершившемуся? Ко мне перенесут ли, поймут ли, забудут ли Бориса? Я разобью сложившуюся семью, где сейчас есть согласие, где друг друга любят и понимают. Почему я должен прощать Людмилу? Чем она виновата передо мною? Она ждала, искала, помнила, страдала, оставшись с 2 детьми не меньше меня, и только уверившись, что я умер, вышла замуж. Но в новой семье не был забыт я, о чем мне сказали фотографии. Я был один, а их 3, брошенных, оставленных. Почему я имею какие-то особые права? Ни она, ни я не виноваты в случившемся, а тем более Борис. Сильно любил и люблю Людмилу, но это не дает мне права ради одного себя разбить семью, посеять зло, раздор, лишить детей человека, который стал им отцом. Мои сыновья полюбили Бориса, но полюбят ли теперь меня? Что будет с дочерью, у которой только один отец, Борис? И опять мысль о Боге пришла ко мне. Не знаю почему, но я встал и пошел в другую комнату. 3 кровати стояли у стен. Здесь жили дети. В головах самой маленькой кровати была приколота небольшая икона, висевшая на ленточке. Кто был изображен, какой святой, я не понял, но то, что у ранее неверующей Людмилы появилась в доме икона, поразило меня. И в то же время внутренне согрело, обрадовало. В лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, говорил, что путь к Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого «я», всегда выставляемого вперед. Эти мысли мгновенно возникали и проходили передо мной. Выбор был только один. Я обязан, должен уйти из жизни детей, Людмилы, Бориса. Людмила сидела растерянная, подавленная, не зная, что делать. Лицо ее было столь скорбно, что мне стало стыдно за себя, за то, что я долго молчу, держа Людмилу и Бориса в состоянии неизвестности, напряжения. Борис сидел, опустив низко голову, как будто неимоверная тяжесть тянула его к земле. Я встал, и, подойдя к Людмиле и Борису, сказал: «Я ухожу. Это необходимо и справедливо по отношению ко всем нам. У вас семья, а я утраченное прошлое. У вас сыновья и дочь. У меня ничего. Вы любите друг друга. Я ухожу, здесь нет жертвы. Здесь воля Бога и ваше право». Я встал и стал надевать пальто. Борис смотрел на меня с тревогой. Людмила бросилась, обняла меня и, целуя, сказала: «Не уходи». Но что-то неуверенное прозвучало в этом. Борис подошел и, взяв меня за руку, сказал: «Тяжело ей, переживает за нас обоих и за детей». Я вышел. Встреча с Людмилой и детьми не состоялась. Осталось только прошлое. Я опять один. Человек, которого я люблю, безвозвратно потерян. Ждать долгие годы, надеяться, выжить только из-за этого, найти и потерять. Потерять навсегда. Я шел по улицам Костромы, погруженным в темноту, шел раздавленный происшедшим, шел, понимая, что другого выхода не было. А Людмила по-прежнему стояла перед моими глазами. Примерно полгода я болел. Свет не без добрых людей помогли мне, но в это время я как-то особенно близко подошел к церкви. И это остановило меня от многих неверных решений и поступков. Устроился по своей специальности физиком в один институт. Ушел в работу, что называется, с головой. Достиг по воле Божьей неплохих результатов. Пришла небольшая известность, печатные труды, жизненное благополучие и обеспеченность. Но образ Людмилы и ее глаза постоянно стояли передо мною. Город, где я жил, был небольшой, но церковь сохранилась одна. Остальные когда-то закрыли или сломали. Храм стал моим прибежищем, местом душевного отдыха, утешения. Там, в церкви, сблизился я с одним врачом, глубоко верующим человеком, оказавшим на меня очень сильное влияние и много помогавшим мне. Пожалуй, это был один из немногих тогда домов, где я бывал, отдыхал душой и учился духовной жизни. За семьей Людмилы не следил. Не нужно было ни для нее, ни для меня. Только однажды написал письмо Борису, в котором просил принимать от меня помощь. Высылал почти все мои деньги через одного хорошего знакомого, живущего в Костроме. Трудно мне было все эти годы. Переживал и страдал. Никак не мог забыть Людмилу и детей. Года через 4 узнал случайно, что отец Арсений жив, списался с ним, поехал к нему, и стал он моим духовным отцом и руководителем на долгие годы. А потом я принял монашество и был поставлен иеромонахом. Давно хотел, долго готовился, но отец Арсений долго не разрешал и только в позапрошлом году благословил. Оставил физику и пошел служить в церковь, чем немало удивил своих коллег по институту. Живу сейчас в промышленном городе, церковь небольшая, но верующих много и много настоящих, хороших. Успокоился, забылся, прошлое сгладилось. Но полгода тому назад произошло со мной событие, опять потрясшее и взволновавшее меня. Пришел домой после обедни. Хозяйка квартирная сказала, что приходил ко мне 2 раза пожилой мужчина. Не назвался, но предупредил, что часа в 4 опять зайдет. Особого значения я этому не придал, однако около 4 часов действительно позвонили. Пошел открывать дверь, вошел человек. На вид лет за 50. Лицо желтое, изможденное, но глаза ясные, поражающие своей особой выразительностью и добротой. Вошел, поздоровался, назвал меня по имени-отчеству. Знаю его хорошо, где-то с ним встречался, но вспомнить не могу. Смотрю на него удивленно, вероятно, он это заметил. Спросил: «Не узнали?» И сразу же после этих слов узнал я в вошедшем Бориса, мужа Людмилы. Без всякого предисловия стал рассказывать. Приехал рассказать о детях, отчет вам дать. Рак у меня. 2 операции перенес. Сейчас химиотерапией залечили. Пожелтел весь, а состояние здоровья не лучше. Проживу в лучшем случае 2 месяца. Ну, это для начала. За помощь спасибо. Много семье дала. Помогали много, жене не говорил, как просили. Но догадывалась, вас хорошо знала. Сыновья ваши уже имеют детей. Хорошими людьми воспитала их Людмила. Оба кончили институт, инженеры. Дочь наша, Нина, на первом курсе. Бог милостив, воспитали детей верующими. Людмила раньше не верила в Бога, но после вашего от нас ухода сильно изменилась.

0: приблизил ее к вам. Принеся себя в жертву семье, подчеркнули вы силу любви своей. Переживал я очень ее любовь к вам, но было бы неправдой сказать, что она меня уже не любила. Сколько лет мы с ней после случившегося прожили, и никогда не была она холодна или равнодушна ко мне. Никогда не сказала мне слова осуждения. Бывало, проснешься ночью, она не спит. Или делает вид, что спит. Знаю мысли о вас. И стал мне подробно рассказывать о детях и жизни семьи, и в конце сказал: «Время жизни моей ушло, остались считанные дни. У вас в церкви, вероятно, есть второй священник. Попросите его исповедовать меня. Помогите мне». Смотрел я на Бориса и думал, что жизнь его после моего появления была трудной, мучительной, полной сомнений и тревог, и тем не менее он с Людмилой смог воспитать детей, укрепить веру свою, сделать Людмилу верующей. Его жизнь по сравнению с моей была сложнее и труднее, была подвигом. Прожил он у меня 3 дня. Исповедовал и причастил его наш настоятель, отец Андрей. Помню, сказал он мне: «Хорошего человека встретил. Хороший ваш знакомый Борис. Редкостный». В момент рассказа отцом Матвеем своей жизни присутствовал отец Арсений. Он внимательно слушал, хотя я и знал, что отец Матвей все уже давно рассказал ему. Прожив несколько дней, отец Матвей уехал. Больше мне не пришлось его видеть. Помню только, что 5 месяцев отец Арсений сказал: «Помните отца Матвея? Письмо от него получил. Жизнь его трудная, сложная, но сумел он с помощью Господа найти единственное правильное решение. Да хранит его Бог». Рассказ отца Матвея произвел на меня очень сильное впечатление и запомнился на всю жизнь.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Отец Матвей» из сборника «Отец Арсений». Читал Юрий Новиков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Истоки», программа, в которой мы вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии я, ведущий радио «Вера» Константин Мацан и мой дорогой коллега.

0: Лего Максим Печенкин, главный режиссер радиостанции «Вера». Макс, привет.
1: Костя, добрый вечер. И начать я хотел бы с такой афористичной цитаты. «Человек – это его вера». Цитата эта принадлежит Ивану Васильевичу Киреевскому, человеку, которого во многом считают основоположником движения славянофилов наряду с Хомяковым. И человек этот был непростой, человек сложной судьбы, человек во многом метущийся. Его время – это первая половина XIX века. Родился он в 1806 году, умер в 1856. Напомню нашим слушателям, в то же время закончилась Крымская война. Поводом для начала ее был дипломатический конфликт России и Франции по вопросу контроля над церковью Рождества Христова в Иерусалиме. На самом деле это не просто информация, это слепок эпохи, слепок того временного раздела, о котором мы сейчас поговорим. Иван Васильевич Киреевский был, как я уже сказал, натурой метущийся. Он воспитывался на Жуковском.
0: Причем Жуковский просто был его действительно воспитателем, во многом старшим наставником, он был другом семьи Киреевских, старшим современником Ивана Васильевича, другом его матери, и вообще не последнюю роль сыграл в жизни Ивана Васильевича, потому что когда у молодого Киреевского случилась проблема из-за его журналистики, из-за его статей, журнал, который он издавал под названием «Европеец», вскоре после начала выпуска был закрыт, и во многом потому, что смотрели, ну, некий либерализм, не приветствовавшийся, не совпадающий с такой самодержавной идеологией.
1: Либерализм, замечу, у славянофила.
0: Да, ну, у будущего славянофила, скажем так. И журнал, повторюсь, закрыли, журнал назывался «Европеец», а от личных каких-то прещений, преследований самого Киреевского во многом спасло заступничество именно Василия Андреевича Жуковского.
1: Да, но Василий Андреевич также привил нашему будущему мыслителю любовь к такому движению, как романтизм. Ну, надо было сказать, что, наверное, вся элита была охвачена романтическими движениями. И вот Киреевский по своей молодости, это 1830-е годы, едет в Германию, слушает Гегеля, слушает Шеллинга, увлекается их философией и в какой-то степени затем несколько в них разочаровывается.
0: Да, так можно сказать, действительно. Ну, для той эпохи романтическая литература, да, романтизм – понятие широкое, мы в данном случае говорим о романтической литературе конца XVIII, начала XIX века, о немецком романтизме, о таких авторах, как Шеллинг, упомянутый, хотя он, конечно, к романтизму не сводится, Шлегель, Навалис, братья Шлегели, Тик. Вот эта вся плеяда немецких писателей-романтиков, которыми тогда, ну, даже не то чтобы зачитывались все, тогда это было неким нормальным культурным кодом. Я не знаю, с чем бы сравнить сегодня, но сегодня, мне кажется, нет человека, который был бы как бы непричастен, не знаю, например, американскому кино. Ну вот это совершенно естественная часть такого вот кругозора. Ну вот чем-то, может быть, в каком-то смысле похожим был в ту эпоху для русской культуры немецкий романтизм, то, что читало все образованное дворянство. И, конечно, Киреевский тоже этого увлечения не избежал, и не сказать, чтобы он потом как-то сильно, не знаю, обесценивал свои увлечения юности, но действительно, если нужно попытаться интеллектуальную биографию Киреевского в одной фразе выразить, то это путь от романтизма, от немецкого романтизма к православной церкви, к православной вере. Вот такая, если угодно, эволюция, которую от юных лет к поздним Иван Васильевич претерпевал. Ну и, кстати, наверное, важно то, что ты отметил. Действительно, у нас есть стереотипы о славянофилах. Причем иногда смешные. Я вот помню, когда я в школе учился, а это было лет, 20 назад, тогда преподавался этот период истории так. Вот были западники, которые были людьми просвещенными, образованными, и были такие ретрограды, славянофилы, которые лаптем щи хлебали, может быть, не буквально, но вот я очень хорошо запомнил, что один из главных признаков славянофильского движения в учебнике, который у нас был в классе, заключался в том, по мнению авторов учебника, что они любили все старое и предлагали иностранные слова заменять русскими. Например, вместо...
1: Да-да-да, вот такой хрестоматийный пример.
0: Вместо аудитории говорить слушалище. Ну вот аудитория – слово латинское, а у нас есть свое русское слово. То есть такие, в общем-то, комичные персонажи, любители старины, как будто чуждые образованию, просвещению и, не знаю, высокой культуре. Но это вообще не так. Славянофилы и Киреевский, и Хомяков, и братья Аксаковы – это образованнейшие люди своего времени.
1: Да, и пример тому можно привести историю с журналом «Европеец», который был закрыт буквально на третьем своем выпуске за то, что Киреевский посмел себе во время царской России разместить некие конституционные идеи.
0: Ну да, идея Киреевского в его статье «19 век», которая была помещена в журнале «Европеец», собственно, ничего такого, как нам сегодня может показаться, крамольного не содержала. Мысль была в том, что так исторически сложилось, что просвещение, просвещенность, культура, образованность должны в Россию, на Русь прийти с Запада. Там наследие античности, там греческая философия, там высочайшие достижения современной философии в Германии – Гегель, Шеллинг, Кант.
1: Ну, тут можно задать главный вопрос. И куда эта греческая философия или римская философия в конечном счете Европу того времени привела? Мне кажется, этим вопросом Иван Васильевич задавался.
0: Да, это большой для него большая тема. И, собственно, его... Я, с одной стороны, сказал, что, наверное, неверно будет говорить, что Киреевский, когда уже в более зрелые годы, как бы мы сегодня сказали, активно воцерковился, что после этого он стал как-то, не знаю, ругать или обесценивать западную образованность и вообще западную культуру и ту же самую немецкую философию, немецкий романтизм. Но, конечно, он для себя, наверное, будет так справедливо сказать, в каком-то смысле осознал их неполноценность, их односторонность, их ограниченность, их неокончательность. Вот истины последней и самой глубокой и подлинной в них нет, потому что истина в Боге и Церкви. Вот, опять же, таков абрис эволюции Киреевского. Но действительно интересно, что в юности Киреевский, в каком-то смысле западник, человек, который издает журнал с названием «Европеец», а вот в зрелости это уже тот, кого мы, без всяких оговорок называем славянофилом. Хотя тут все интереснее, потому что славянофил ведь сам термин. Это слово, придуманное не славянофилами, придуманное их оппонентами как термин иронический. Такое, если угодно, ругательное, чтобы потроллить. О, это славянофилы, вот они все славянское любят. И большая тема, как сами славянофилы пользовались этим термином.
1: Причем именно славянофилы, они, например, славянолюбы.
0: Да, в каком-то смысле они в итоге с ним согласились, скажем так, уже приняв неизбежное. Хомяков писал, что меня называют славянофилом, что же, я славянов люблю. Если это вкладывается в это слово, то я не против. А Киреевский в нескольких своих письмах говорил, что, может быть, вот это умонастроение, свойственное вот этому кругу московских дворян, Хомяков, Киреевский, Аксаковы, можно было бы называть, как он говорил, православно-славянской партией. То есть вот именно акцент на православной вере, как в том, если угодно, ферменте, который держит вместе мыслители этого круга, для Киреевского был важен. И поэтому вот та цитата, с которой ты начал наш сегодняшний разговор, «Человек — это его вера», всецело не случайно. А что такое вера? Вот мы сегодня собрались поговорить о необычном, на самом деле, тексте Киреевского, который называется «Отрывки». Потому что действительно это не законченная статья, это как бы заметки, которые должны были стать статьей, но не успел Иван Васильевич ее написать, потому что скоропостижно скончался.
1: Да, к сожалению, в 1856 году он умер от холеры, и многие свои произведения он просто не успел закончить. А спустя год после его смерти при поддержке Хомякова отрывки или заметки его были изданы?
0: Были изданы, да, как единый текст под таким названием «Отрывки, найденные в бумагах Ивана Васильевича Киреевского». В 1957 году в журнале «Русская беседа», кстати, в этом же журнале вышла статья Алексея Степановича Хомякова, которая так называлась «По поводу отрывков, найденных в бумагах Ивана Васильевича Киреевского». То есть Хомяков эти статьи, эти отрывки собрал, прочитал и как бы выявил их философскую основу. И вот с моей точки зрения, это уникальный текст Киреевского, потому что в нем, ну вот как квинтэссенция собрана того, что Киреевский хотел сказать, как мне представляется, уже именно как мыслитель славянофильского духа. И поскольку это текст поздний, так уж получилось, что это последнее из написанного Киреевским, как часто бывает, это такое итог длительных размышлений. Поэтому, читая эти отрывки, во многом, как мне представляется, мы прикасаемся, в принципе, к главному в мысли Ивана Васильевича Киреевского, и в том числе увидим, ну, итог его духовного поиска. А это целая история, о которой, я думаю, мы сегодня поговорим, потому что история обращения Ивана Васильевича Киреевского от, ну, если угодно, такого равнодушного агностицизма или от некой увлеченности именно немецкой философией, вообще философией западной, к православной вере, это действительно пример того, что религиоведы называют религиозное обращение. Это прям термин такой, который концептуализируется как понятие. Вот как человек из одного мировоззрения переходит в другое в результате некой встречи с божественным откровением. Это очень интересно, мы об этом сегодня поговорим. Ну, а если пытаться, наверное, окидывать взглядом главную тему того текста, который мы сегодня будем читать, отрывков, то я бы сказал, что это тема о цельности, о цельной личности. Вот, наверное, нам это достоверно понятно, и, как кажется, сколько бы это банально ни звучало, касается каждого. Потому что мы все в себе, наверное, фиксируем, ну, какую-то внутреннюю рассогласованность, разлад, какую-то несобранность духа, утомленность от этого, от того, что вот я один, вот я другой, вот у меня работа, вот у меня семья, вот у меня общение. А где же я как я? А кто я-то? Вот если убрать какие-то отдельные характеристики меня, я муж, я отец, я журналист, я преподаватель, я радиоведущий, я гражданин, не знаю, и так далее, я там homo sapiens, вот как, есть ли какой-то центр во мне? Я как я. Это вопрос и философский, и психологический, и на самом деле очень жизненный. Потому что, как кажется, вот это вот то, что психологи, хорошие психологи называют открыть в себе себя подлинного, встретиться с собой настоящим, это очень важно. И, как ни парадоксально, эта тема большая для сегодняшнего дня и для современной психологии, но вот в середине XIX века Иван Васильевич Киреевский на эту тему уже предложил очень интересные мысли, связанные, ну, ни много ни мало со святыми отцами.
2: Истоки.
1: В эфире программа «Истоки», в студии журналист и радиоведущий Константин Мацан и я, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Мы говорим сегодня о произведении Ивана Васильевича Киреевского, которое носит название «Отрывки». Произведение, опубликованное через год после его смерти. И, Кость, давай выделим несколько главных аспектов, несколько линий очертим, о которых Киреевский говорит в своем сочинении.
0: Я думаю, что нам будет проще осмыслить отрывки Ивана Васильевича Киреевского, если мы выделим три магистральных сюжета. Первый сюжет – это вообще, что читал Киреевский, откуда он черпал вдохновение. Это связано с историей его религиозного обращения, о чем я сказал. То есть первая большая тема – это, собственно, как Киреевский стал православным христианином и как это выразилось в его трудах. А вторая тема, собственно, как выразилась, в теме о цельности. То, о чем я сказал. Что такое цельная личность? Что противоположно этой цельности? Если есть цельность, значит, есть что-то, на что она распалась. Там рассогласованность, раздробленность. Вот что за раздробленность? Что за части нужно собрать, в целое и зачем это нужно. А третья тема, пожалуй, тема о вере. Вера как не просто согласие с какими-то догматическими, отвлеченными положениями. Вера не просто как знание о божественном, о Боге, о том, что Бог есть, а вера как знание, как бы это громко ни звучало, самого Бога. Вера как религиозный опыт, как встреча, живая встреча с тем, чьим образом ты себя считаешь. Вот мне кажется, вот эти три момента, если мы на них посмотрим, нам более или менее откроется содержание этого текста отрывков Ивана Васильевича Киреевского.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что несмотря на то, что мы сейчас очертили три таких основных линии, тем не менее все отрывки, опять же, несмотря на то, что они и названы отрывками, это по существу своему не было единым произведением. Они опубликованы через год после его смерти. Это заметки на полях, если можно так выразиться. Все они пронизаны одной центральной линией. Я бы ее назвал так. Вера — это совокупность целого в человеке. И давай нашу первую позицию мы начнем с цитаты из отрывков Киреевского. Я предлагаю его зачитать. «Сознание об отношении живой божественной личности к личности человеческой служит основанием для веры, или правильнее, вера есть то самое сознание, более или менее ясное, более или менее непосредственное. Она не составляет чисто человеческого знания, не составляет особого понятия в уме или сердце, не вмещается в одной какой-либо познавательной способности, не относится к одному логическому разуму или сердечному чувству или внушению совести, но обнимает всю цельность человека и является только в минуты этой цельности и соразмерной ее полноте. Поэтому главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной неделимости». Знаешь, мне этот текст напоминает такое красивое-красивое ожерелье, где Иван Васильевич сопоставляет прекрасное, истинное, тут очень много эпитетов, и он нанизывает это все на одну такую нитку, и получается такой вот шедевр единого цельного искусства.
0: Мне кажется, это ключевая цитата из отрывков. По крайней мере, у меня есть опыт, когда на одном из занятий со студентами мы разбирали философию Ивана Васильевича Киреевского, и как-то долго разные тексты читали, обсуждали, пытались понять, нащупать какую-то вот, как современного человека это может зацепить или, наоборот, не может. И вот когда мы до этой цитаты дошли, одна студентка сказала мне: «А, ну теперь все понятно». Вот это как бы такой некий краеугольный камень, через который, или призма, через которую все остальное видно. И действительно, с одной стороны, это тема о цельности, о собранности разных вот этих вот бриллиантов в одно ожерелье. С другой стороны, в том, что ты процитировал, важны слова о главном характере верующего мышления. Вот эта вот тема о верующем мышлении или о верующем разуме типична такая тема Киреевского, если угодно, его визитная карточка. Верующий разум, верующее мышление, мы об этом еще сегодня скажем, про тему веры и разума. Но и вот тут уже возникает эта тема, к которой мы подбираемся, о том, о цельности, во-первых, и о том, откуда Киреевский черпает эту тему. Ведь в том отрывке, который ты прочитал, видно, что как-то прям вот настаивает Иван Васильевич на том, что вот нужно человеку стремиться к этой цельности. Не то, что нужно, потому что кто-то извне велит, а потому что такова человеческая природа. Вот плохо человеку, если он не ощущает в себе этой цельности. И в истории философии есть разные подходы к тому, почему так эта тема Киреевского занимает, откуда он ее берет, где источник, говоря, если угодно, научным языком. Ну, тут могут быть разные объяснения. Здесь играет роль то, о чем мы отчасти сказали, характерное для славянофилов вообще и для Киреевского в частности, критика западного христианства, такого схоластического, слишком рационализированного, как ему представляется католицизма и протестантизма, где разум, как считал Киреевский, воспринимается в этом западном христианстве как самодостаточное начало в человеке, как разум автономный, как если бы разум сам себе хозяин и последняя, некая самая высокая в человеке, способность, которая не должна якобы быть восполненной верой в откровение. Вот такое автономия разума и как бы разделение, разделенность разума и веры. Вот уже некое начало раздробленности, уже некая нецельность. А, соответственно, нужно их обратно собрать, чтобы разум и вера были в человеке в гармонии. Второй момент, что то, о чем мы говорили, про вовлеченность Киреевского романтической литературой, ведь это тема отчасти романтизма. Многие романтики, в частности Шлегель, писали о том, что человек должен собраться в некое органическое единство. У нас отдельно воля, отдельно воображение, отдельно разум, отдельно сердце. А вот романтик, такой человек одухотворенный высоким предназначением человека, говорил, а как же человек вот как целое, как согласованность, как что-то живое и соединенное. Вот это «я как я», такой, которого мы ищем. Конечно, это есть и в романтизме. И части влияния романтической литературы здесь на Киреевского есть. Но важно, что и романтизм не возник на пустом месте. И немецкий романтизм – это все-таки порождение христианской культуры в ее западном варианте, но от христианских корней тут никуда не уйти. Но и до возникновения романтической литературы в конце XVIII века западная в широком смысле слова культура, христианская культура, знала тему о цельности. И вот здесь, мне кажется, нужно указать на, как мне представляется, основной источник влияния на Киреевского. И это литература святых отцов. Это патристика. Это то, что Киреевский читал, и то, как мне представляется, откуда он и черпает вот эту тему цельности, почему она так важна.
1: Ну, смотри, какой интересный разворот в жизни Киреевского получается. Он воспитывался в буквальном смысле Жуковским, да, человеком, который перевел «Одиссею» Гомера. Античная философия, античная история с ее вообще-то языческими корнями, такими же философскими посылами. И тут происходит разворот от философии античности, от философии романтизма к философии патристики. Каким образом?
0: А вот это интереснейшая история. Действительно, и тут мы переходим к тому, о чем мы говорили, про религиозное обращение Ивана Васильевича Киреевского. И понятно, что историки очень по-разному это осмысляют, много, можно приводить много документов, много там писем, свидетельств о том, как это происходило, но у нас есть один текст, мимо которого мы пройти просто не можем. Это текст, который так и называется «История обращения Ивана Васильевича». Этот текст записан другом Киреевского, Александром Кошелевым, таким русским публицистом, со слов вдовы Ивана Васильевича Киреевского, Натальи Петровны. Она рассказала Александру Кошелеву, как происходило религиозное обращение Ивана Васильевича Киреевского. Конечно, ни одно историческое свидетельство не может быть абсолютным. Это тоже ее взгляд, то, как она это вспоминала, то, как она это помнит, то, как она это интерпретирует. Но, в конце концов, жена – человек близкий. И уж, наверное, совсем искажать факты не станет. И я предлагаю просто прочитать этот не очень большой текст. Он опубликован в двухтомном собрании сочинений Киреевского, изданном Михаилом Гершинзоном, замечательным русским философом и литературоведом, в Москве в 1911 году.
1: То есть спустя почти полвека после его смерти. И надо сказать, что не просто так, наверное, Гершинзон вносит в полное собрание сочинений Киреевского историю, записанную Кошелевым со слов его супруги.
0: Ну и, кстати, любопытно, что действительно в полное собрание сочинений Киреевского вошло два тома. Это не так много. Действительно, парадокс личности Ивана Васильевича, за что его отчасти и друзья-славянофилы ругали, что мало пишет человек. Он такой несколько барин-дворянин, который много думает, а написал он на самом деле не так уж много, сравнительно с другими. Поэтому действительно вот в два тома уместились все статьи Ивана Васильевича и его письма. Давайте мы в этом месте сделаем небольшую паузу. У нас полезная информация на радио «Вера», и мы вернемся к этому разговору, к нашей программе «Истоки», и прочитаем историю обращения Ивана Васильевича Киреевского, записанную Александром Кошелевым, и обсудим ее.
2: «Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей».
0: Это программа «Истоки». В студии мой коллега Максим Печенкин и я, Константин Мацан. В программе «Истоки» мы, напомню, вчитываемся, вслушиваемся из сегодняшнего дня в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. Сегодня, напомню, в центр нашего внимания отрывки из собрания сочинений Ивана Васильевича Киреевского, текст его незаконченной статьи, которую мы сегодня обсуждаем. И мы ушли на перерыв на интригующей ноте. Нам нужно ознакомиться сейчас с историей религиозного обращения Ивана Васильевича Киреевского, как он от такого общефилософского мировоззрения, скажем так, перешел к тому, чтобы исповедовать себя православным христианином.
1: Да, история эта записана практически от первого лица, от супруги Ивана Васильевича Натальи Петровны. Историю эту записал близкий друг семейства Киреевских Александр Кошелев. Иван Васильевич Киреевский женился в 1834 году на девице Натальи Петровны Арбеневой, воспитанной в правилах строгого христианского благочестия. В первые времена после свадьбы исполнение ею наших церковных обрядов и обычаев неприятно его поражало, но по свойственной ему терпимости и деликатности он ей в том немало не препятствовал. Она, с своей стороны, была еще скорбнее поражена отсутствием в нем веры и полным пренебрежением всех обычаев православной церкви. Были между ними разговоры, которые оканчивались тем, что положено было ему не мешать ей в исполнении ее обязанностей, а ему быть свободным в своих действиях, но он обещал при ней не кощунствовать и даже всячески прекращать неприятные для нее разговоры его друзей. На второй год после женитьбы он попросил жену свою прочесть «Кузена».
0: Кузен – это Виктор Кузен, французский философ.
1: Она охотно это исполнила, но когда он стал спрашивать ее мнение об этой книге, то она сказала, что много в ней хорошего, но что нового там не нашла ничего. Ибо в творениях святых отцов все это изложено гораздо глубже и удовлетворительнее. Он усмехнулся и замолчал. Он стал просить жену почитать с ним Вольтера. Она объяснила ему, что готова читать всякую серьезную книгу, которую он ей предложит, но насмешки и всякое кощунство ей противны, и она их не может ни слышать, ни читать. Тогда они после некоторого времени начали вместе читать Шеллинга. Напомню, что Шеллинга Киреевский слушал вживую в пору своей юности. И тогда великие светлые мысли их останавливали, и Киреевский требовал удивления от жены своей, то она сначала ему отвечала, что эти мысли ей известны из творений святых отцов. Неоднократно она ему их показывала в книгах святых отцов, что заставило Ивана Васильевича иногда прочитывать целые страницы. Неприятно было ему осознавать, что действительно в святых отцах многое, чем он восхищался в Шеллинге. Он не любил в этом сознаваться, но тайком брал у жены книги и читал их с увлечением. Знакомство с новоспасским иноком Филаретом, беседа со святым старцем, чтение разных творений святых отцов услаждали его и увлекали на сторону благочестия. Он ездил к отцу Филарету, но всякий раз как бы по принуждению. Видно было, что ему хочется к нему ехать, но всегда нужно было какое-то принуждение. Наконец, в 1842 году кончина старца Филарета окончательно утвердила его на пути благочестия. Иван Васильевич никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз о том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец, однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от отца Филарета, которого ум и благочестие он уже душевно уважал. Наталья Петровна поехала к отцу Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталье Петровне, «Да будет он Ивану Васильевичу во спасение». Когда Наталья Петровна приехала домой, то Иван Васильевич, встречая ее, спросил, «Ну что?» — сказал отец Филарет. Она вынимает крест и отдает его Ивану Васильевичу. Он спрашивает ее, «Какой это крест?» Наталья Петровна говорит ему, что отец Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени и говорит, «Ну, теперь чаю спасение для души моей, ибо я в уме своем положил, если отец Филарет снимет с себя крест и мне его пришлет, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению». С этой минуты заметен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича. После кончины отца Филарета Иван Васильевич Живя поблизости Оптиной пустыни, в частых беседах с отцами Леонидом, Макарием и другими старцами все более и более укреплялся в благочестии. Он читал очень много отеческих книг, беседовал часто со старцами и все более креп для будущей своей деятельности. Кость, ну смотри, какой интересный момент. Иван Васильевич буквально от идеалов своей юности переходит к аскетическим творениям святых отцов и находит в них то же самое.
0: Действительно, наверное, какие-то глубинные вещи о том, как связаны человек, мир и Бог, заложены в святых отцах и потом были по-своему рецепированы и переосмыслены романтической литературой. Но вот благодаря жене как бы от копии Киреевский перешел к оригиналу. И вот не случайно те слова, которые ты процитировал, этот фрагмент, заканчивались упоминанием о некой будущей деятельности Ивана Васильевича Киреевского. Вот это очень важно. Что это за будущая деятельность? Это так называемое оптинское издание аскетической литературы. Дело в том, что в 1846 году возникает идея у Ивана Васильевича Киреевского, его супруги Натальи Петровны, у оптинского старца Макария, что нужно издавать аскетическую христианскую литературу.
1: Сразу вопрос. А до этого что, разве в эпоху империи аскетическая литература в России не издавалась?
0: Хороший вопрос. Действительно издавалась, судя по тому, что и супруга Киреевского ее читала, но, видимо, недостаточно и не всегда доходила до аудитории, потому что, ну, были, конечно, журналы богословские, как правило, это были журналы духовных академий, там, например, «Христианское чтение» в Санкт-Петербургской столичной духовной академии выходило. Но ведь общество сословное и богословские журналы тоже были предназначены скорее для будущих священников, для духовенства. И для широкой аудитории, как мы сегодня сказали, не всегда доходили. Это первое. Второе, что все-таки, насколько мы можем судить, преимущественно там публиковались работы такого содержания либо догматического, либо назидательного. А вот что такое аскетическая литература? Это литература про внутреннее делание, про Иисусову молитву, про духовную практику. И, видимо, настолько был поражен Киреевский знакомством с этой литературой, как сокровищем, вот про человека, про его внутреннюю жизнь, что возник в голове, ну, если угодно, миссионерский проект. Эту литературу нужно публиковать для широкого читателя. И до сих пор в Оптиной пустыне есть здание, стоит в скиту Оптиной пустыни, деревянный дом, где эта редакция располагалась, этого издательства, и где эта работа шла. И действительно хороший вопрос, а неужели эту литературу не издавали? Как я сказал, издавали, но мало, но был еще один момент. Литература про умное делание, про внутреннее делание, про умную молитву, про вот эту внутреннюю, личную, сокровенную духовную практику немножко считалась, ну, такой литературы, которая, может быть, не для всех. А вдруг человек начнет читать и увлечется какими-то странными мистическими состояниями. Но мы сегодня тоже, на самом деле, можем это в такой православной среде видеть, что нет-нет, вот ходите, молитесь, утренние и вечерние правила читайте, и, а все остальное может вас как-то духовно повредить. Впасть в прелесть можно. И это справедливое, на самом деле, опасение. Действительно, повторять аскетические подвиги в домашних условиях – вещь духовно далеко не всегда полезная. Но знакомить с тем, что это возможно, вот это считалось очень важным Иван Васильевичем Киреевским и оптинским старцем Макарием, но и более того, этот проект осуществлялся при непосредственном покровительстве ни много ни мало митрополита Филарета Дроздова, свидетеля Филарета Московского. И вот я встречал такое любопытное свидетельство эпохи, когда один из корреспондентов старца Макария пишет ему в письме, когда узнает про то, что начали издавать эту аскетическую литературу в Оптиной пустыне и издают, в частности, Паисия Величковского, православного старца. Казалось бы, сегодня какие могут быть вопросы к святому Паисию Величковскому? А вот было время во времена Киреевского, когда идею издания такого рода литературы, но нужно было как-то обосновывать и, если угодно, как мы сегодня сказали, проводить через цензурный комитет, через духовную цензуру.
1: То есть, погоди, смотри, даже святого Паисия Величковского нужно было еще утвердить.
0: Да, вот, например, пишет человек старцу Макарию. «Я тысячекратно благословляю Господа, внушившего цензору пропустить эту книгу. Здешняя цензура запретила бы как мечтание и мистицизм. Все наши святые отцы-подвижники обречены в лжемистике и мечтатели, и умная сердечная молитва уничижена и осмеяна, как зараза и пагуба».
1: Конец цитаты. Погоди, вот очень важные слова. «Умная сердечная молитва приравнена к заразе и пагубе».
0: Конечно, это лишь свидетельство одного человека. Его нельзя абсолютизировать. Мало ли, что у человека было в голове и в душе, когда он это писал. Но само свидетельство красноречиво. Действительно, в ту эпоху нужно было еще суметь издать эти книги. И, допустим, в письмах семьи Киреевских старцу Макарию Оптинскому и в обратных письмах старца Макария Киреевским мы встречаем такие рассказы о том, как, например, митрополиту Филарету Дроздову приходилось проводить книги через духовную цензуру, через специальный комитет. Вот, например, по поводу книги святого Варсонофия Великого, казалось бы, сегодня тоже один из величайших святых отцов. Какие могут быть вопросы? Но вот Наталья Петровна Киреевская спрашивает у митрополита Филарета в письме, нужно ли получить одобрение синода на публикацию книги Варсонофия Великого.
1: Да, собственно, и вот что отвечает ей святитель Филарет. «Нет, в синод посылать я не буду, ведь это книга святого отца. Отдам ее на рассмотрение в цензурный комитет, и если он не решится пропустить, то потребую к себе и сам подпишу. Пусть делают выговор мне одному». В другой раз владыка сказал: «О Нелесорском справлялся, разрешили напечатать, и не спрашивая синода». Но надо отметить, что синодальный период в истории церкви – это эпоха весьма бюрократическая.
0: Да, и эти свидетельства не нужно воспринимать как какую-то критику эпохи или какое-то ее обесценивание. Мы понимаем, что в исторической жизни любого народа, любой страны, наш в том числе, но было разное, есть разное. Есть и святость, есть и бюрократия. И любопытно, что люди типа Киреевского и его супруги, даже несмотря на то, что сталкивались с этой бюрократией, в том числе церковной, не переставали быть церковными людьми, не становились критиками церкви, а просто делали свое дело так, как считали нужным. И вот лишь некоторые имена святых отцов, чьи книги были опубликованы Оптиной пустынью при жизни Ивана Васильевича, и кого он, соответственно, читал. Старец Паисий Величковский, Нил Сорский, Георгий Затворник Задонский, преподобный Иоанн Лесточник, преподобный Варсонофий Великий, преподобный Симеон Новый Богослов, преподобный Федор Студит, преподобный Максим Исповедник, преподобный Исаак Сирин, преподобный Авва Дорофей.
2: Истоки.
1: В эфире программа «Истоки». В студии Константин Мацан и я, Максим Печенкин. Мы сегодня читаем и обсуждаем произведение Ивана Васильевича Киреевского, которое называется «Отрывки». Произведение, изданное через год после его смерти, и которое является некими заметками или записками, которые были оставлены им, но не опубликованы.
0: А вот теперь вернемся к теме цельности. Что Киреевский мог прочитать на эту тему у святых отцов? И дело в том, что ведь нередко в святоотеческих писаниях как раз через этот образ утраты человеком цельности, его духовной личности, описываются антропологические, если угодно, то есть человеческие последствия первородного греха. Падший человек для отцов – это человек нецельный, расколотый, утративший цельность духа. В этом и проявляется его падшесть. Понятно, что мы об этом так легко говорим, но для нас, земных людей, во времени недоступно знание о том, какой была жизнь до грехопадения в раю у первых людей. Но все-таки у отцов через их духовное зрение есть некая интуиция о том, о чем нам говорит Священное Откровение, Библия и Предание. И вот эту интуицию они выражают в образах. И вот этот разговор о цельности – это есть некий такой образ для выражения того, что же случилось с человеком в грехопадении.
1: Ты знаешь, мне кажется, можно сказать здесь даже немножечко шире. Понятие не просто цельности, а целомудрия – в том смысле, которым его обычно рассматривают святые отцы.
0: Да, вот есть замечательное русское выражение «ум с сердцем не в ладу». И вот, следуя отеческой интуиции, наверное, можно сказать, что до грехопадения у человека ум с сердцем были в ладу. А сердце — это вместилище веры. Поэтому вера и разум, сердце и ум были в согласии. Вот то, о чем мы говорили, верующий разум у Киреевского. А после грехопадения стали в разногласии.
1: Ну, это как раз то, о чем мы говорили в начале программы, когда немецкий философ Шеллинг говорил о том, что да, есть у человека разум, но он как бы немножечко отдельно от сердца находится.
0: Да, и вот раскол в цельной человеческой личности, разногласие ее внутренних духовных сил, и можно по отцам считать одним из выражений падшей природы человека. И не случайно, кстати, в аскетической литературе, в том числе у тех авторов, которых читал Киреевский, в качестве условия умного делания, то есть глубокой молитвы, указывается так называемое схождение ума в сердце, то есть попытка восстановить цельность. А в некоторых наставлениях монахам даже говорится о неком сердечном месте в левой части груди, куда ум должен сойти и в котором молящийся должен как бы ощутить биение молитвы. Конечно, я это произношу с большими оговорками, тут не стоит воспринимать это как руководство к действию и пытаться повторить в домашних условиях или пытаться добиваться какого-то особенного чувства в груди во время молитвы. Это практика монахов для монахов, и она требует руководства старца, духовного наставника. То есть в домашних условиях это повторять было бы просто даже не
1: Давай прямо скажем, опасным.
0: Да, небезопасным, и вот как раз таки ведет к тем следствиям всяких прелести, состояний мистических, из-за которых вот это умное делание и считалось чем-то, может быть, не совсем нужным для простых людей. Но все же, при этом, при всех этих оговорках, сам принцип единогласия ума и сердца, он понятен, и он предъявлен человеку отцами как норма для каждого. То есть стремиться к этому все равно должен каждый. И если, наверное, ни один человек не может полностью, будучи в падшем мире и падшей природе, достичь вот этого до состояния до грехопадения, как бы райского состояния в полной мере, но хотя бы стремиться к уменьшению рассогласованности в себе ума и сердца, человек может. И это, повторюсь, некий такой призыв христианского предания к человеку вообще, каждому христианину. И вот в этом контексте, наверное, становится понятнее, о чем в частности пишет Киреевский в отрывках. Давай процитируем.
1: Христианин знает, что во всем мире идет та же борьба, какая совершается в его внутреннем самосознании. Борьба между светом и тьмою, между стремлением к высшей гармонии и цельности бытия и пребыванием в естественном разногласии и разъединенности. Между свободою воли человека, созидающую духовную личность, и покорностью внешним влечением, обращающим его в орудие чужих сил. Между великодушным самоотвержением и боязливым себялюбием, одним словом, между делом искупления и свободы и насильственную властью естественного, расстроенного порядка вещей. Знаешь, мне кажется, из этой цитаты нужно выделить одну очень-очень яркую мысль. Свобода воли человека, созидающая духовную личность, и покорность внешним влечениям, которые ведут за собой рабство.
0: Вера... Это про свободу от рабства греху. И это тоже святоотеческая мысль, которую Киреевский здесь подхватывает. Но вот можно еще, наверное, один образ распавшейся цельности вспомнить. Мы знаем из тех же отцов, что у человека есть три силы души – разум, воля и чувство. И вот до грехопадения, как считается, они были в согласии, потому что были верны иерархии. Разум контролировал волю и чувства. А вот, опять же, последствия грехопадения для человека можно описать как их наступившую рассогласованность, цельность этой иерархии расколота. Теперь чувства давлеют над волей. Ну вот хочу чего-то, хочу объесться сладкого, понимаю, что мне это вредно, но чувство влечения такое сильное, силы воли нет, воля как будто бездействует. Или понимаю, что хочу вредного. Ну вот вредного, и ничего не могу с собой поделать. Чувства так захватывают, что воля им подчиняется, а разум на это смотрит и сделать ничего не может. потому что сильнее чувства оказываются, которые за собой волю увлекают. И вот не об этом ли апостол Павел? Знаменитые слова из послания апостола Павла к римлянам. «Бедный я человек, не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И вот духовная практика аскетическая по мысли отцов, и это Киреевский подхватывает, как бы может эту иерархию снова пытаться собирать заново, чтобы все-таки разум, просвещенный верой, разум – тот орган, через который Бог обращается к человеку, мог контролировать волю и чувства, и человек мог быть в согласии со своим божественным создателем. Поэтому такие прям короткие фразы у Киреевского есть. Вот мы говорили, что отрывки – это именно что отрывки. Такие буквально заметки, незаконченные начатки мысли. Ну вот, например, главная причина заблуждения человека, пишет Киреевский, заключается в том, что он не знает, что любит и чего хочет.
1: А знаешь, я хочу еще напомнить одну буквально афористическую мысль. Чувство восстановления, или, другими словами, исцеление нашего внутреннего единства и гармонии.
0: Да, но тут можно вспомнить, что вообще-то наше слово «спасение», которое мы употребляем в христианском лексиконе, оно может быть передано и как исцеление, снова достижение цельности. Исцеление не только как исцеление от болезни, но тот же корень, целостность, снова возврат вот к этой цельности личности. Ну и мы с тобой поговорили про тему обращения Киреевского, которую мы первой назвали основной. Вторая тема цельности, тоже вот про нее поговорили. А третья то, что я анонсировал, это тема про веру, что вера – это не просто согласие с какими-то положениями догматическими, а, как пишет Киреевский, событие внутренней жизни, личная встреча души с Богом. И вот на этом фоне Киреевскому опять оказываются очень важны святые отцы, потому что вот у нас, простых людей, наш личный религиозный опыт может же быть, правда, таким шатким, каким-то, может быть, слабым, или тем, на что ты не всегда можешь опереться, или переживаешь сомнения какие-то. И вот когда своего личного какого-то опыта не хватает, можно обратиться к опыту святых людей. И это для Киреевского тоже очень важно. Они есть подлинные свидетели о Боге.
1: И вот что буквально пишет о них Киреевский. «Живые истины не те, которые составляют мертвый капитал в уме человека, которые лежат на поверхности его ума и могут приобретаться внешним учением, но те, которые зажигают душу, которую могут гореть и погаснуть, которые дают жизнь жизни, которые сохраняются в тайне сердечной и по природе своей, не могут быть явными и общими для всех, ибо, выражаясь в словах, остаются незамеченными, выражаясь в делах, остаются непонятными для тех, кто не испытывал их непосредственного прикосновения. По этой-то причине драгоценны для каждого христианина писания святых отцов. Они говорят о стране, в которой были». Для Киреевского я, пожалуй, отмечу, что важно, что творение святых отцов в некоторой степени приравниваются к самим святым отцам. То есть в данном отрывке он говорит не просто о сочинениях, не просто о словах, которые сказаны вслух. Он говорит о живых людях, которые являются для него выражением тех слов, тех идей, которые он читает.
0: Мне очень нравится сама эта формулировка Киреевского, что отцы говорят о стране, в которой были. Вот часто нам говорят скептики: «Докажи, что Бог есть». Как это доказать? Я был в этой стране, я там, мне ничего не надо доказывать. А ты, может быть, не был, не ты конкретно, Максим, а вот условный собеседник. И что такому человеку скажешь?
1: Царствие Божие внутри нас.
0: Но страна есть. Раз я в ней был, значит, она есть, а значит, еще она открыта каждому. И путь для каждого в нее открыт. И мне кажется, что это, ну, если угодно, ключевая мысль Киреевского. И миссию свою, как мне кажется, он видел в том, чтобы свидетельствовать об этой стране для своих современников, которые в ней еще не побывали, но, повторюсь, путь в которую открыт для каждого человека.
1: Я бы даже сказал немного иначе. Наверное, это как раз та самая цельность, к которой он стремился, которую он без конца пытался описывать, которая, к сожалению, не получилось у него создать единственный важный труд своей жизни, к которому, судя по этим отрывкам, он шел. Вот эта страна, в которой были, в которой находились святые отцы, которая действительно есть, где она находится, где она существует, вот это главная магистраль, наверное, его мышления.
0: Да, и в этом же его актуальности. Вот если поставить вопрос, а что говорит Киреевский нам о нас сегодняшних, то мне кажется, как раз-таки он говорит о том, что путь к обретению этой цельности, своего подлинного «я», это, ну, если говорить совсем просто, опыт молитвы. Потому что вот я в день переживаю много разных своих социальных ипостасей. Тут я на работе, тут я с детьми, тут я с друзьями, тут я на радио. А где же среди этих всех я, ну, я настоящий? Как помню, кто-то из святых, по-моему, 20 века говорил одной из своих духовных чад, которую, как предание передает, звали Татьяна, есть много Тань. Таня дома, Таня на работе, Таня с детьми. А должна быть одна Таня, вот настоящая. Кто она? Как ее найти? Как в себе найти вот это «я как я»? Не я как там папа, сын, муж, ведущий и так далее, а «я как я». Вот мне кажется, что мысль Киреевского к этому подводит. Обращение в молитве к тому, чей образ ты носишь, есть попытка понять свое настоящее «я». Потому что, как об этом говорил, например, митрополит Антоний Сурожский, встреча с Богом произойдет только тогда, когда оба будут настоящими. Вот не подлинный «я», не истинный, не мог бы к Богу обратиться. А если это обращение происходит, то, значит, есть шанс, есть возможность подумать, что в этот момент «я» — это настоящее «я». Ну и почему, как мне кажется, в мысли Киреевского путь к обретению цельности, к обретению своего подлинного «я» — это, собственно, путь молитвы? Потому что ты обращаешься в молитве к тому, повторюсь, чей образ носишь, и обращаешься к тому, кто знает твою бессмертную душу. То есть Бог знает меня настоящего, какой я есть. Он знает меня как меня. И поэтому именно в богообщении, что такое молитва, это богообщение для человека, и приоткрывается эта возможность обрести себя подлинного.
1: Костя, наша программа подходит к концу, и завершить мне хотелось бы цитатой самого Ивана Васильевича. Такое, если позволишь сказать, резюме всему нашему разговору. «Не для всех возможны, не для всех необходимы занятия богословские, не для всех доступно занятие любомудрием. Не для всех возможно постоянное и особое упражнение тому внутреннему вниманию, которое очищает и собирает ум к высшему единству. Но для всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни своим коренным убеждением веры. Согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтобы всякое действие было выражением одного стремления. Каждая мысль искала одного основания». Каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла. Ум его будет счетную машину, сердце собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер. Никакое действие не будет иметь нравственного характера, и человека, собственно, не будет. Ибо человек — это его вера.
0: Ну вот видишь, мы начали с фразы «человек — это его вера», и ей же заканчиваем. Действительно, это, наверное, квинтэссенция мысли Ивана Васильевича Киреевского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, дорогие друзья, это была программа «Истоки». Мы читали, вслушивались, вдумывались в отрывки из собрания сочинений Ивана Васильевича Киреевского.
1: В студии был радиоведущий и журналист Константин Мацан.
0: И мой дорогой коллега, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин. Дорогие друзья, ровно через неделю в это же время мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.

Канал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Потрудились славно, прибрали дедову могилку. Постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали, будто курлыканье. Глянули в небо, а там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». Великая Отечественная война. С первого дня войны возник лично мой нравственный вопрос. Где должен быть в это время я? Собственно, вопрос этот не мучил меня долго. Он возник и немедленно был решен. Я должен идти на фронт. Это не было желанием блистательно проявить себя на военном поприще. Мне просто было бы стыдно оставаться в тылу в то время, когда мои сверстники были уже там. Я повиновался чувству внутреннего долга, обязанности быть там, где всего труднее. Мне могут сказать: «А что, собственно, особенного, товарищ Розов, в вашем поступке?» Десятки тысяч других юношей и девушек распорядились в эти дни и годы своей судьбой точно так же. Да, это так. И из театра революции мы ушли на фронт довольно большой группой. А когда нас, ополченцев Красной Пресни, выстроили во дворе школы на 2-й Звенигородской улице, и командир отчеканил: «Кто имеет освобождение от воинской повинности или болен, шаг вперед!» Ни один человек не сделал этого шага. Напротив, стоявший рядом со мной студент МГУ быстро снял свои сильные очки и спрятал их в карман. Я пишу об этом своем решении потому, что находились люди, которые спрашивали меня: «Зачем ты сделал эту глупость?» На подобные вопросы я пожимал плечами и отшучивался. Иногда бывали и более резкие суждения. «Понимаем, ты пошел добровольцем с товарищами, чтобы тебя не забрали и не бросили в общий котел. В ополчении все-таки легче». На это я отвечал, что меня никуда бы не забрали, так как у меня был белый билет. Когда я писал эту главку, один очень славный и мыслящий молодой человек в разговоре о прошлом, который у нас шел, вдруг спросил: «Виктор Сергеевич, а почему вы пошли добровольцем?» «Знаешь, Никита, мне казалось, я не мог бы дальше жить, если б тогда не нырнул в ту купель». Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Солнце садится, и ветер утихнул летучий. Нет и следа тех огнями пронизанных туч. Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий всю эту степь озаривший и гаснущий луч. Солнца уж нет, нет и дня неустанных стремлений. Только закат будет долго, чуть зримо гореть. О, если б небо судило без тяжких томлений, так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть. Афанасий Фер.

0: Светлое радио. Часть речи. Иван Савин. Отрывок из рассказа «Валаам. Святой остров». Косые лучи осеннего солнца скользят по воде. Ладожское озеро кажется огромным голубым диском. Направо скалистый берег. Это Валаам, святой остров Севера. Преображенский собор. Величественный храм в два этажа. Нижний покоится на остатках часовенки, выстроенной святыми патронами Валаама, Сергием и Германом. Здесь же их мощи.
1: Слово «мощи» происходит от церковно-славянского «мощь», что значит «сила». Мощами называются останки христианских святых, оставшиеся после их смерти нетленными. Они почитаются как святыня, наполненная божественной благодатью и обладающая даром чудотворения. Мощи святых или их частицы находятся почти в каждом православном храме. Они напоминают нам, что святые слышат наши молитвы и являются ходатаями за нас перед Богом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Василий Биксей.
1: «Если бы мы соблюдали правила, как я хочу, чтобы другой поступал со мной, так и я буду поступать с ним, тогда царила бы на земле правда Божия. Никто бы ни с кем не враждовал. Но наши грехи и страсти не дают нам соблюдать заповедь Божией о любви. И пока мы их не победим, не прекратятся на земле войны и распри. Хочу поделиться с вами словами митрополита Антония Суровского. Если мы не умеем нашей любви распространить на тех, которые нам враги, это значит, что мы еще помним только себя, и что все наши действия, все наши чувства исходят от непреображенного еще человеческого сознания, которое находится вне тайны Христа. Митрополит Антоний Суровский.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердия.
1: Украшением города Переславля сегодня остается его старая часть с церковью Сергия Радонежского, зданием приюта, двухэтажным особнячком с верандой на Советской улице. В XIX веке особнячок принадлежал городскому главе Переславля Леониду Павлову. И приют, и церковь, и многое другое – это результат христианского отношения Леонида Сергеевича к людям и его бескорыстного, доброго сердца. Леонид родился в семье владельца красильной фабрики Сергея Павлова. В люди Павлов-старший выбился из рабочих, стал мастером, а потом и хозяином предприятия. Сына Леню он мечтал видеть образованным человеком. Юноша учился в Московском университете. Вернувшись в Переславль, Леонид продолжил семейный бизнес. Но кроме дел фабричных, много занимался общественной работой и благотворительностью. То, что богатством, даже если оно заработано тяжелым, каждодневным трудом, нужно делиться с бедными, Леонид усвоил с детства. Отец растил его порядочным, сострадательным человеком. И сын с 1894 года стал попечителем народного училища, а через 3 года вошел в попечительский совет женской гимназии. Эти должности требовали от Павлова погружения в дела учебных заведений и постоянной материальной их поддержки. В последний год XIX века Леонида Сергеевича избрали городским головой Переславля. Несмотря на огромную занятость, он стал уделять еще больше времени благотворительности. Помогал школам и училищам, вошел в комитет общества Красного Креста и, самое главное, начал опекать детей-сирот. Снял для них дом и устроил в нем приют. А в 1900 году построил здание с домовой церковью для 50 ребятишек. За это доброе деяние императрица Мария Федоровна наградила благотворителя своим портретом, собственноручной подписью. В 1906 году Павлов, много времени проводивший в Москве, попросил переславцев больше не выбирать его городским головой. Депутаты местной думы были огорчены этим до предела и написали Павлову трогательное письмо с просьбой не покидать их. В послании были такие слова: «Смутные слухи о вашем отказе от общественной службы ходили по городу. Верить не хотелось. Живые люди теперь нужны нам, а не бездушные формалисты. Нам нужны люди, хоть иногда забывающие личные интересы и свято чтущие интересы общества». Леонид Сергеевич не мог отказать тем, кто так на него рассчитывал, и остался на службе. Он продолжал помогать родному городу, не жалея сил и времени. И это, несмотря на то, что с 1907 года был избран депутатом Государственной Думы. Леонид Сергеевич стал старостой Преображенского собора, взял на себя содержание хора певчих, пожертвовал огромную сумму на реставрацию храма Владимирской Божьей Матери, а при тюрьме возвел храм Сергия Радонежского. Заботясь о безопасности переславцев, Павлов купил и подарил городу пожарную машину, оснащенную по последнему слову техники, и содержал ее на свой счет. Тратил личные средства на мощение улиц, на их освещение. Леонид Сергеевич ни разу не получил положенного ему жалования. Все до копейки он отдавал на нужды людей. Неудивительно поэтому, что в 1909 году Павлову присвоили звание почетного гражданина Переславля. В январе 17-го Леонид Сергеевич скончался. Возвращался из поездки в Варшаву и умер в дороге. Переславль сохранил имя благотворителя, человека с широкой душой, ставшего отцом города. И благодарные переславцы в грозном 1918 году не позволили большевикам отобрать дом у семьи Павлова и устроить в нем совет рабочих и солдатских депутатов, а дружно встали на его защиту.
0: имена милосердия.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний митрополита Петроградского Вениамина Казанского. 1917 год. Время октябрьских боев в Москве. Кремль, Чудов монастырь. Ужасные дни пришлось пережить в Кремле. Но Господь судил сохранить святыни. Уцелел и я с монастырской братьей. Монашествующие все видят в этом милость Божию. Только в Чудове монастыре среди всех храмов Кремля совершалось непрерывное моление, которое в среду и четверг совершалось перед мощами святителя Алексия, перенесенными в подземелье, в церковь святителя Ермогена. Когда мы собирались там вокруг мощей, Преосвященный Михаил Гродненский совершил первый молебен. Он так молился: «Святитель Христов, Ты предстоишь здесь пред святым престолом Божиим, а там, на небе, пред Царем Небесным. Помолись за нас и помилуй нас грешных». Преосвященный молился не церковными, а обыкновенными словами. И это глубоко действовало на молящихся. В последние дни мы почти непрестанно молились. Надо пережить, что мы пережили, чтобы чувствовать, что происходило в Кремле. Когда сыпались снаряды, мы молились, чтобы Господь примирил убивающих друг друга. Когда сражавшиеся падали трупами, мы молились об убиенных во дни и в нощи. Когда после литургии и всеночного бдения мы собрались на молебен, за которым читалось Евангелие со словами «Мир вам», то эти слова производили на нас особенно сильное впечатление. Все исповедовались и причащались, как те, которые служили с приготовлением, так и те, которые были без этого приготовления. И Господь сохранил всех нас.

и вернулся домой в орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям.

слушаете радио «Вера». Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Алисову.

0: Свои спортивные проекты Артем посвящает людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями крови. 1 июня совместно с благотворительным фондом «Свет Дети» Артем запустил ультрамарафон «Бежим вместе». На протяжении 111 дней спортсмен ежедневно пробегает по 50 километров на московском стадионе в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Все это время к проекту присоединяются участники из 100 городов России. Каждый желающий может пробежать любую дистанцию по своему маршруту и сделать пожертвование. Средства, собранные во время марафона, который продлится до 19 сентября, пойдут на лечение подопечных фонда «Свет Дети». Узнать подробности и поддержать проект можно на сайте светдети.орг в разделе «События и акции». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути. Тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище

предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося, полная луна опадает и уменьшается, молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Души пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, Всесильный и Животворящий души истины.

0: Вера. Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Учусь любить. Люцей 102-й годок зимой исполнился бы. Никто на хуторе не мог сравняться с ней ни мудростью, ни рассуждением здравым. Так до конца пути Бог миловал, одарил ясным умом и зрением. Помню ее тихий, спокойный нрав. Как любила она притаиться у окошка, занавеску отодвинет и читает вполголоса, иногда подолгу. Отрывая взгляд от книги, задумается о чем-то своем. Было мне в ту пору мало лет. И думалось, что же еще возможно из книги узнать? Чему научиться? Сама-то я тогда только в учебниках ответы искала. Да по спискам рекомендуемой на летние каникулы литературы. «Бабушка, ты так много читаешь? Неужели все учишься?» Однажды решила спросить я Люцею. «Учусь, детонька, учусь самой главной науке – любить».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. В 1921 году мои родители перевезли меня из нашего имения в Притыкине в Москву. В то время Марина Ивановна Цветаева жила очень близко от нас, в Борисоглебском переулке, где теперь ее дом-музей. Она жила со своей старшей дочкой Ариадной, Алей, а младшая, Ирина, не так давно умерла от голода. Жили они в ужасающих условиях, в особняке, где не было отопления, на самом верху. Окно было в потолке, так что было полное ощущение, что комната темная. А по углам был лед. Бедная Аля лежала на какой-то койке, бледная, худая. Мы с папой и мамой заходили к Марине Ивановне. Папа приносил ей дрова, чтобы подтапливать. В те годы от голодной смерти нас спасал академический паёк. Папа на салазках возил паёк нам и заносил Марине Ивановне продукты. Когда наступило лето, и меня решили отправить в деревню к бабушке, папа и мама пригласили в Притыкино на поправку Алю. В деревне, конечно, для нее был рай. Да и для меня тоже. Мы играли, много гуляли, вокруг была чудная природа. Аля меня всегда поражала. На прогулках обо всем, что она видела, она рассказывала в стихах. Я была совершенно потрясена. Но зато я могла удивить ее тем, что каталась на лошади верхом и ездила в ночное. Бабушка мне давала попону, которой я должна была покрыть лошадь, чтобы не запачкаться. Но я эту попону, как только мы выезжали из деревни, моментально сдирала и бросала в кусты. А дальше ехала, как все деревенские дети, без всякой попоны. А то бы меня засмеяли. Когда мы возвращались домой, я захватывала эту попону. И Алю это тоже потрясало. Мы не то чтобы хвастались друг перед другом, а просто чувствовали себя свободно. Нам было весело.

0: Светлое радио.
1: В парке плакала девочка. Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю. И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.
1: Евгений, монах Глинской Богородицы Рождественской пустыни, монастыря в Курской губернии, встречал паломников у входа в монастырскую гостиницу. Гостинником Евгений служил с 1883 года, того самого момента, когда он впервые переступил порог обители и был назначен в гостиницу на послушание, то есть труд, подготовляющий к принятию монашеского пострига. Но и став монахом, Евгений этого послушания не оставил. Паломники любили радушного и кроткого отца-гостинника и говорили, что лучше него никто не мог бы справиться с такими непростыми обязанностями. Встретить всякого приезжего днем ли, ночью ли, распорядиться кучерами и лошадьми, доставить отбывающих на станцию железной дороги. Сам же монах любил свое дело, трудился во славу Господа. Себе же ее не искал. Однажды в обитель приехали две монахини. К встретившему их с повозкой на станции отцу Евгению они обратились с просьбой отвезти их к отцу Евгению, о котором они столько хорошего слышали. Монах понял, что паломницы не догадывались, кто он такой, и, обрадованный этому, из скромности решил и дальше не открывать себя. Отец Евгений привез монахинь в гостиницу, напоил чаем, накормил обедом. На все же их вопросы о себе самом отвечал одно: «Гостиник, видно, занят, да мы и без него управимся». Так продолжалось несколько дней. Наконец монахини собрались в обратный путь. Отец Евгений в тот день принимал новых гостей и не мог сам отвезти паломниц на станцию. Он попросил одного из послушников сделать это, сам же вышел проводить монахинь во двор гостиницы. Тепло попрощавшись, паломницы тронулись в путь. Едва отъехав от ворот обители, одна из них сказала: «Ах, какой добрый и участливый этот монах из гостиницы! Одного только жаль, так и не отвел он нас к отцу Евгению». Послушник, сидевший на козлах, в изумлении обернулся. «Так это же самый отец Евгений был! С ним вы только сейчас разговаривали!» — воскликнул он. Монахини разом ахнули, и всю дорогу до станции только и говорили об удивительной кротости и смирении доброго монаха. «Делай свое дело и не жди похвалы», — говорил монах Евгений Глинский. «Трудись для Господа, и все остальное приложится».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Василий Биксей.
1: «Все, что у нас есть, это дары от Бога. Мы часто не замечаем этих даров. Не замечаем щедрости утреннего солнца, запаха душистых лугов, свежести ветра. Мы забываем благодарить за это Бога. Зато сетуем, что нас обидели, что у нас мало друзей, что близкие к нам невнимательны. Но если мы честно посмотрим на себя со стороны, то увидим, что и мы сами не так уж щедры по отношению к ближнему. Хочу поделиться с вами словами митрополита Антония Суровского о подлинной любви и щедрости. Мы призваны любить щедрым сердцем, а щедрость, даже природная, заключается в том, что человек жаждет давать, ликует, когда он может отдать не только ему ненужное, но самое ему драгоценное, в конечном итоге свое сердце, свою мысль, свою жизнь. Митрополит Антоний Суровский.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний офицера Семена Яновского, духовного сына иеромонаха Германа Аляскинского, о святом мученике Петре Алеуте. 1815 год. Однажды я рассказал отцу Герману, как испанцы в Калифорнии захватили в плен наших 14 алеутов. И иезуиты замучили одного алеута, принуждая их всех принять католическую веру. На что алеуты никак не соглашались, отвечая: «Мы христиане, мы крещены», и показывали им кресты на шеях. Но иезуиты возражали: «Нет, вы еретики, если не согласитесь принять католическую веру, то мы вас замучаем». И оставили их подвое в темнице до вечера на размышление. Вечером пришли с фонарем и с зажженными свечами и начали опять убеждать их к принятию католической веры. Но алеуты, проникнутые благодатью, твердо и решительно отвечали: «Мы, христиане, не переменим своей веры». Тогда приступили их мучить. Сперва одного, другой был свидетелем. Мученик до конца терпел. Неизменно одно твердил с такою верою. От истечения крови скончался. Они и на другой день хотели было мучить и других, но в ту же ночь было получено из Монтерея повеление, чтобы всех взятых в плен русских алеутов немедленно прислать под конвоем в Монтерей, а потому они утром все, кроме скончавшегося, были отправлены. Это рассказал мне самовидец алеут, товарищ замученного, впоследствии бежавший из плена. Об этом я тогда же донес в главное управление в Санкт-Петербурге. Когда я окончил свой рассказ, то отец Герман спросил: «А как звали того замученного алеута?» Я ответил: «Петр», а фамилии не припомню. Тогда он встал перед образом, благоговейно перекрестился и произнес эти слова: «Святой новомученик Петр, моли Бога о нас». Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Улицы Нижнего Новгорода окутала глубокая осенняя ночь. Город уснул, ни одно окошко не светилось. Погрузился в темноту и большой каменный особняк на Малой Покровской. Его в 1908 году купил для своей семьи Матвей Башкиров, известный в городе купец, владелец мукомольных заводов. Несмотря на поздний час, хозяину не спалось. Он сидел в высоком кресле и, глядя на огонек лампады, теплившийся перед иконами, вспоминал. Вот перед его глазами знойный полдень. По Волге идет тяжелая баржа с зерном. Худые, черные от загара бурлаки изо всех сил тянут лямку. С ними маленький мальчик лет 10. «Притомился малец», – участливо спрашивает его идущий рядом бурлак. «Ничего, держись, матюха, уже чуток осталось». Купец рукавом дорогого шелкового халата утер набежавшую слезу. Маленьким матюхой в бурлацкой лямке был никто иной, как он сам – Матвей Емельянович Башкиров. В прошлом сын бедняка, а ныне один из богатейших людей Нижегородской губернии. Выбившись в люди и разбогатев, Башкиров не забыл свое прошлое. Верующий и сострадательный человек, не понаслышке знающий, что такое нужда, он стал помогать людям, сделав заботу о ближних, бедных, обездоленных, нищих, сиротах главным делом своей жизни. В 1893 году Матвей Емельянович взял опеку над городским детским приютом. Он ежемесячно выделял крупную сумму на его содержание, но этого доброму сердцу купца казалось мало. Поэтому каждое воскресенье после утреннего богослужения Башкирова можно было увидеть в конфетной лавке, где он закупал сладости для многочисленных воспитанников приюта. А потом с тяжелыми мешками, доверху набитыми карамелью и леденцами, сам ехал к детям. Подросших ребят он определял в высшие учебные заведения и оплачивал их образование. Когда началась Первая мировая война и было принято решение об эвакуации Варшавского политехнического института, Матвей Емельянович внес 500 тысяч рублей на организацию переезда и обустройство вуза на новом месте. Это щедрое пожертвование сыграло решающую роль. Институт переехал именно в Нижний, хотя на право принять его у себя претендовали Саратов, Одесса, Оренбург и еще несколько крупных городов. Вскоре за купцом Башкировым в народе прочно закрепилось прозвище «Благодетель». Первыми его стали так называть крестьяне села Зименки, где у Матвея Емельяновича было загородное имение. В селе Башкиров отремонтировал обветшавший храм, а еще построил водокачку. Ему было больно смотреть на то, как старухи и беременные женщины с полными ведрами по несколько раз в день карабкались с реки вверх по крутому склону. Село стояло на высоком холме. Для своих работников при каждом мукомольном заводе Башкиров построил теплые, благоустроенные общежития и помимо заработной платы выплачивал ежемесячные пособия на детей. Когда в 1891 году губернию поразил голод, Башкиров одним из первых откликнулся на беду, организовав раздачу зерна и муки из собственных хранилищ. Он с радостью поступил бы так и в 1917-м, когда после Октябрьского переворота голод и разруха охватили страну. Однако новая власть не дала Матвею Емельяновичу такой возможности, отняв у него все до копейки. Возможно, бурлацкое прошлое могло бы смягчить положение Башкирова, но он не счел нужным выгораживать себя. И теперь те, кому купец когда-то помогал, спешили поделиться со своим благодетелем последним куском хлеба. В один из дней 1924 года улицы Нижнего заполнил народ. Пели «Святый Боже». Милиционеры уже собирались разгонять антисоветскую демонстрацию, но потом остановились. Дело в том, что это был вовсе не митинг, просто благодарные нижегородцы провожали в последний путь своего любимого благодетеля Матвея Емельяновича Башкирова.
0: Имена милосердия.

за какой рекой. Нет, за туманами, дальними странами, вынь провода в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы

какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современники Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии. Фарисеи претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами собственных соплеменников. За такое поведение сборщиков подати презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг. Вот как об этом говорит кандак: «Фарисеево убежим высокоглаголыние, и мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. «Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных, покаянно восклицая: Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
2: Кандак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кандака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кандак «Воскресение о мытаре и фарисее» в исполнении мужского хора «Карелия».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Глава 6. Друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я так устал от словесных расприй, от нетерпимости, от фанатизма. К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир.

и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения, послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь в зраке раба пришедший спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спасения.

спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терный тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Внук. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Волосы русые, глаза голубые, необыкновенной глубины, окаймлены черными ресничками. Вглядываешься в них, и сердце сбивается с ритма. Столько в них чувств, мыслей, вопросов. И кажется, что он хочет вобрать в себя весь окружающий мир, в котором столько нового и интересного. Правильные черты лица, папин нос, многое от мамы, что-то угадываю свое, форма головы, четко очерченные губы, от бабушек. Если и нет видимого, значит внутри. Я люблю подойти к нему спящему при свете лампадки. Поверх одеяла лежит маленькая ручка. Днем на ней видны тонкие голубые жилочки, прообраз будущей руки взрослого человека. Некоторые люди вкладывают огромные усилия, чтобы вырастить какой-нибудь куст смородины, яблоню, диковинный цветок. Насколько более трудна, интересна и благодарна задача вырастить из маленького красненького новорожденного человека. Ребенок – это самый диковинный цветок.

0: все знали.
1: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
2: Из книги воспоминаний педагога «Соловецкой узницы» Ольги Второвой-Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Соловецкий лагерь. К вечеру мы подъезжали к Соловкам. Нас вызвали на палубу, и я через 12 лет снова увидел этот сказочно красивый остров. Но, боже мой, как он изменился за эти 12 лет. Тогда, я помню, мне все напрашивалось сравнение с островом князя Гвидона. Что-то оперное, феерично-декоративное было в общем виде Кремля со стороны моря, с его нагромождением церковных глав и колоколов, с их яркими красками и сверкающими на солнце крестами. А сейчас ни одного купола, ни одного креста и однотонный серый колорит на всем кремлевском массиве, напоминающем заброшенные руины средневековой крепости. Но в этой суровой мрачности есть какая-то величавая красота, быть может, даже более возвышенная, одухотворенная, повествующая о долгом и славном прошлом и мученическом конце. Пожалуй, так оно и справедливее сейчас. Есть какое-то внутреннее соответствие между тем, что переживается теперь здесь людьми, и тем, что говорят эти печальные остовы зданий. И камни, и люди здесь равно отмечены страданием. И я с благоговейным уважением, быть может, большим даже, чем у прежних паломников, приезжавших сюда, вступила на эту искони святую землю, отмеченную новыми подвигами терпения, труда и молчания.
1: Голоса

О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.
1: Погожим летним днем шестилетний мальчик Саша Михайлов шел по извилистой лесной тропинке. Над его головой в кронах деревьев щебетали птицы. Вокруг в траве алели ягоды земляники. Саша очень любил лес. Еще в младенчестве, оставшись без родителей, он жил с сестрой и ее мужем. Дом их стоял совсем рядом с густым бором. Саша часто убегал в лес совсем один, хотя за это ему доставалось от старших. Он не мог перебороть желание побыть в величественной тишине под кровом раскидистых елей. Здесь он думал, мечтал, молился. Но сегодня цель его похода в лес была другой. Саше во что бы то ни стало нужно было разыскать разбойников. Несколько дней назад они забрались в его дом. Ничего ценного не нашли. Только Сашины часики, которые остались в память о покойной маменьке, унесли. Вот Саша и хотел найти этих разбойников, рассказать им, как ему нужны эти часики, и попросить вернуть их ему. Солнце медленно уходило за горизонт. В лесу начинало темнеть. Саша хотел было повернуть назад, к дому, но вдруг заметил вдалеке всполохи костра. Мальчик пошел на них и вышел прямо к поляне, где разбойники остановились на ночлег. Не испугавшись и не смутившись, со всей простотою детской души, Саша стал упрашивать их вернуть дорогие ему сердцу часики. И случилось необыкновенное. Искренность ребенка тронула сердце атамана. Он приказал найти среди награбленного часы и вернуть их Саше. А потом за руку вывел мальчика из леса. Прошли годы. Саша вырос и принял монашеский постриг, в котором получил новое имя – Авраамий. Он стал игуменом, настоятелем Свято-Троицкого Алатырского монастыря. Люди почитали его за душевную простоту и искренность. «Сам Господь заповедал нам быть как дети», – говорил архимандрит Авраамий Алатырский. «При взгляде на дитя всякое сердце умягчается. Человек может много красноречия употребить и не получит желаемого. А дитя в простоте своей лишь слово с любовью скажет, и все спешат его ублаготворить».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: Те, кто обращаются к колдунам и экстрасенсам по причине болезни или еще по какой-нибудь надобности, должны понимать, что таким образом могут себе навредить. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Лучше остаться больным, нежели для освобождения от болезни впасть в нечестие. Демон, если и уврачует, больше повредит, нежели принесет пользы. Пусть демон 1000 раз обещает избавить тебя от постигших тебя зол. Не склоняйся, не уступай. Решись лучше перенести болезнь, нежели потерять веру и спасение своей души. Бог часто попускает тебе впасть в болезнь не потому, чтобы Он оставил тебя, но с тем, чтобы более прославить тебя». Святитель Иоанн Златоуст.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Большим делом для сплочения нашей семьи были походы в лес. Кто садился на велосипед, кто шел пешком, кого-то везли в коляске. Мы уходили иногда очень далеко, поэтому Глеб перебрасывал кого-то вперед, а потом возвращался за следующими. Так мы приходили в лес, там начинали готовить обед. Это уже делали дети, я была от этого освобождена. Около меня были малыши, и я могла отдыхать. Дети бегали, собирали хворост. Есть такая фотография, где Кирюшка – кашевар, он мешает в казане кашу. Все было очень вкусно, всем было интересно и весело.
0: Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Воскресное ноябрьское утро 1862 года жители вятского городка Котельнича после божественной литургии не спешили домой, как обычно. Вместо этого они направились в дом городского общества, органа местного самоуправления. Здесь состоялось открытие невиданного прежде учреждения – общественного банка. Он должен был сочетать в себе и коммерческие функции, и благотворительные. За счет доходов банка содержался дом презрения неимущих крова в Котельниче. В качестве директора банка избрали инициатора его создания, известного купца и благотворителя Михаила Кардакова, вложившего в основание банка капитал в 10 тысяч рублей серебром. Первый тост был поднят за здоровье государя-императора, второй – за здоровье благодетеля Кардакова. Честь и слава тому, кто сделал так много для нашего города. Его имя перейдет в отдаленное потомство – и будет произноситься с уважением каждым гражданином. Банку и Дому презрения для бедных сразу присвоили имя Кардакова. Купеческая семья Кардаковых была хорошо известна в Вятской губернии. Михаил Иванович Кардаков родился в 1819 году. Начинал с оптовой торговли в Архангельском порту. Экспортировал хлеб, лен, кожи в Англию, Бельгию, Голландию. Позже Михаил Кардаков вложил средства в производство, построил в Котельниче кожевенный завод, на котором работало около 100 рабочих. Михаил Кардаков не только стремился приумножить капитал предков, но заботился о просвещении сограждан, ежегодно жертвовал на нужды уездного училища Котельнича, состоял попечителем Вятской публичной библиотеки. В 1859 году жители Котельнича выбрали Михаила Кардакова городским головой. Он сразу выступил инициатором учреждения в городе школы для образования девиц среднего сословия, дочерей купцов и мещан. Кардаков пожертвовал дом для девичьей школы, установил отопление для нового учебного заведения, положил жалование преподавателям. Родители на первый год были освобождены от платы за образование дочерей. Михаил Иванович и его супруга Надежда Дмитриевна также изъявили готовность стать попечителями училища и вносить ежегодно по 100 рублей каждый. В конце 60-х школа преобразовалась во второразрядное училище, а позднее – в гимназию. Не жалели Кардаковы денег на храмы родного Котельнича. Для прихода Николаевской церкви, которой принадлежала его семья, Михаил Иванович заказал церковную утварь и 40 икон в Дивеевской обители за 4000 рублей. В 1857 году купец перестроил кладбищенскую церковь Александра Невского из ветхой деревянной в полукаменную теплую. За его счет изготовили для храма новый иконостас и колокол в 127 пудов. За заслуги перед родным городом Михаил Кардаков в 1862 году указом правительствующего сената был возведен в потомственное почетное гражданство Котельнича. Через несколько лет потомственным почетным гражданином стал его двоюродный брат Андрей Прокопьевич Кардаков. Трижды избирали его городским головой. Однако особую добрую память Андрей Прокопьевич заслужил основанием ремесленной земской школы. Котельничу было необходимо современное профессиональное образование. Постройку здания для школы, приобретение мебели, учебных пособий Андрей Прокопьевич взял на себя. В те же дни городской голова внес 300 рублей на ломоносовскую стипендию для обучения в Казанском университете воспитанника из крестьян Вятской губернии. По случаю пожертвования на ремесленную школу в Котельниче Андрей Кардаков получил в июле 1866 года благодарность от государя-императора Александра II. Без участия Михаила и Андрея Кардаковых не разрешалось ни одно общественно важное дело в Котельниче. Братья считали, что каждый состоятельный человек должен участвовать в просвещении своих сограждан. Купцы Кардаковы были безмерно уважаемы современниками как энергичные и щедрые благотворители.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем, когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В день преображения Христова православная церковь молитвенно вспоминает, как Спаситель на вершине горы Фавор явил ученикам-апостолам свою божественную природу. Интересно, что в Евангелии не указано название горы, на вершине которой состоялось преображение Спасителя. Фавор, отдельно стоящая гора на севере Палестины, стала почитаться местом чуда на основании древнего предания. Именно на вершине Фавора святая императрица Елена решила построить храм. Существует также версия, что преображение произошло на одном из отрогов Ермонской гряды, горной цепи на самом севере Палестины. Однако эта гипотеза противоречит евангельскому повествованию. Согласно тексту Писания, перед преображением Христос и апостолы находились в городе Кесарии Филиппова и оттуда около 7 дней шли до горы Преображения. Кесария находится рядом с Ермоном. До Фавора же путнику предстоит добираться как раз около недели. О горе, как месте преображения, говорит нам Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Первое упоминание о Кандаке в честь преображения относится к VII веку. Первоначально Кандак представлял собой целую поэму. В настоящее время на богослужении исполняется только краткий ее отрывок. Послушаем церковнославянский текст Кандака. «На горе преобразился Иси, и якоже в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да и гдатя узрит распинаема, страдание уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, яко ты Иси, воистину отчие сияние». В русском переводе этот текст выглядит так. «Ты преобразился, Христе Боже, на горе, и ученики твои созерцали славу твою, насколько могли воспринять ее». Чтобы, когда увидят тебя распинаемым, уразумели, что страдание твое добровольно, и проповедали миру, что ты воистину отчие сияние. Кандак преображения указывает на связь этого события с распятием Христа на Голгофе. Чудо на вершине Фавора должно было подготовить апостолов к грядущей трагедии, что нашло отражение и в церковном календаре. Преображение отмечается за 40 дней до крестовоздвижения, дня особого поклонения кресту Христову. Спаситель преобразился на вершине одной горы и распят был на вершине другой.
2: Преображение Господне ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. Именно в этот день, в IV веке, произошло освящение Преображенского храма на горе Фавор. Сюда для участия в богослужении сходились клирики, местные жители и паломники из других храмов и монастырей Иерусалима. Впоследствии празднование преображения распространилось по всей православной церкви. И сегодня праздничное песнопение «Преображение Господня» звучат не только на вершине Фавора, но и в каждом православном храме. Послушаем кандак праздника в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонду «Подари завтра» из Ижевска 12 лет. Он регулярно помогает тяжело больным детям из Удмуртии. Оплачивает диагностику и лечение, приобретает лекарства и расходные материалы. Только за прошлый год помощь фонда «Подари завтра» получили 342 ребенка. Один из них – 6-летний Гоша. Он любит мастерить поделки и играть с животными. Но за радостными моментами скрывается ежедневная борьба семьи за жизнь и здоровье мальчика. Гоша появился на свет раньше положенного срока. У него серьезные нарушения в работе головного мозга, детский церебральный паралич и аутизм. Гоша проходит курсы реабилитации и массажа, занимается лечебной физкультурой. Родителям уход за ребенком дается непросто. Гошу мучают головные боли и бессонница. У него отсутствует чувство насыщения едой, а на фоне стрессов и истерик случаются потери сознания. У мальчика развилась эпилепсия. Каждый приступ отбрасывает приобретенные навыки назад. А из-за неврологических нарушений тело Гоши стало асимметричным. Ему тяжело двигаться. К этому добавился аутизм. Гоша панически боится воды, может замыкаться в себе. Чтобы Гоша мог развиваться, ему нужна регулярная реабилитация. Денег на дорогостоящие занятия у семьи мальчика нет. Поддерживает ее фонд «Подари завтра». В прошлом году, благодаря помощи организации, для Гоши удалось приобрести специальный фиксатор для ног и кислородный аппарат, который помогает мальчику дышать. Также фонд «Подари завтра» оплатил ребенку занятия плаванием, речью и иппотерапией. После них Гоша стал уверен,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие,